в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С сочей его вдруг слетела повязка. Боже! И погубить так безжалостно лучшие годы своей юности, истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности, и погубить все это, погубить без всякой жалости. Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице. Весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслью. Ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но, увы, фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв приступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностью и ошибкою. Он пренебрег утомительную длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынести прочь из своей мастерской все последние произведения, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик сидел он за своим трудом, но как беспощадно неблагодарно было все то, что выходило из-под его кисти. На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий. Простой, незначащий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. Он чувствовал и видел это сам. «Но точно ли был у меня талант?» — сказал он наконец. «Не обманулся ли я?» И, произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно там, в бедной лачушке на уединенном Васильевском острову, вдали людей и изобилия и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все. И вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. «Да», — говорил он отчаянно, — «у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы». Он остановился и вдруг затрясся всем телом. Глаза его встретились с неподвижно вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Все время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же, как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращения, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побуждения, погубившие его талант. Почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту же минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волнение от того не умерилось. Все чувства и весь состав были потрясены до дна. И он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе,
Когда талант слаб,

слабый силится высказаться в превышающем его размере и не может высказаться. Ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду. Ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть. Зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором Василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, которое когда-либо питал человек. И с бешеную силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивший картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслаждение. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякий заранее отчаивался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него. Вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицания, ничего не произносили его уста. Подобно какой-то гарпии попадался он на улице, и все его, даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточно отравить потом весь день. К счастью мира и искусства, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться.

0: Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах. Все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу. Комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец, жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств. Но увидевшие изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Портрет».
0: Часть вторая. Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX век давно уже приобрел скучную физиогномию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самой пестрой толпой посетителей, налетевших как хищные птицы на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из гостиного двора и даже толкучего рынка в синих немецких сюртуках. Вид их и выражение лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то, что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака, аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа. Наконец, те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку. С ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владетеля, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты – все было навалено и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще, ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно. В нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен, окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего

0: будущего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусством. Все это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатления. Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то на перерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова «рубль», «рубль», «рубль» не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла в четверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех имевших сколько-нибудь понятие в живописи. Высокая кисть художника высказывалась в нем очевидно. Портрет, по-видимому, уже несколько раз был реставрирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье с необыкновенным странным выражением в лице. Но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому вовнутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли внимание почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известные аристократа-любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретения. Они горячились и набили бы, вероятно, цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес: «Позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более нежели всякий другой имею право на этот портрет». Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек лет 35 с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящихся светских потрясений. В наряде его не было никаких притязаний на моду, все показывало в нем артиста. Это был точно художник Б, знаемый лично многими из присутствовавших. «Как ни странно вам покажутся слова мои», — продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, «но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Все меня уверяет, что портрет есть тот самый, которого я ищу». Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика по мере того, как рассказ его становился занимательней. «Вам известна та часть города, которую называют Коломною», — так он начал. «Тут все не похоже на другие части Петербурга. Тут не столица и не провинция. Кажется, слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы. Сюда не заходит будущее. Здесь все тишина и отставка. Все, что осело от столичного движения. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь, выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на 5 копеек кофею да на 4 сахару. И, наконец, весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом «пепельный». Людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную пепельную наружность. Как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни то, ни сё. Сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутую губою. Эти люди вовсе бесстрастны. Идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их немного добра. Иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один, владеющий всем тротуаром, когда время перешло за 12 часов ночи.
1: Радиозвезда. Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Портрет».
0: Жизнь в Коломне страх уединенна. Редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут все пешеходы. Извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за 5 рублей в месяц, даже с кофеем поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии. Они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты. При них часто бывает молоденькая дочь. Молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо. Гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалование не позволяет выехать из Коломны. Народ свободный, как все артисты, живущие для наслаждения. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеют из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты и так проводят утро, делая почти то же в вечеру с присоединением кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся, старухи, которые пьянствуют, старухи, которые и молятся, и пьянствуют вместе, старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи таскают с собой старое тряпье и белье от Калинки на мосту до толкучего рынка, с тем, чтобы продать его там за 15 копеек. Словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние. Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам. И тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственнее всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один... Но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказывать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины II. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один, существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в всей части города. Он ходил в широком азиатском наряде. Темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации – индеец, грек, персиянин – об этом никто не мог сказать, наверное. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленное лицо и какой-то непостижимо страшный цвет его, большие необыкновенного огня глаза – нависнувшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение, вроде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы, с неправильными неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какой угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из окон которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва по обыкновению разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что, однако же, он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей, но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего, и что не могло не поразить многих, это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги. Все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки или с умыслом распущенные слухи, это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время перед глазами всех, были живы и разительны. Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласованное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, все поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы и сдержал на это кучи денег и, наконец, расстроился. Но полный великодушного движения, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и, наконец, обратился к известному ростовщику. Сделавший значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно. Стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда на беду случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление. Во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал, наконец, подозревать самого себя. Стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть, наконец, престола. Великодушная государыня ужаснулась, и полное благородство души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые, хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие благородные движения души, не там презираются и преследуются творения ума, поэзии и художеств, что, напротив, одни монархи бывали их покровителями, что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем, как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине, что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта, что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волнение и ропот, что ученые, поэты и все производители искусств — суть перлы и бриллианты в императорской короне. Ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Портрет». Читает Вадим Максимов.
2: К чести нашей народной гордости, надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа. Гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды — все соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь. Другой разительный пример произошел тоже в виду всех. Из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слияние нашей северной красоты с красотой полудня. Бриллиант, который попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Все, казалось, в ней соединилось. Богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р. Благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший лицом и рыцарскими великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, грандисон во всех отношениях.

будучи выносить доли тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движении неистовства ворвался он к ней в комнату с ножом и без сомнения заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступления и отчаяния он обратил нож на себя и в ужаснейших муках окончил жизнь. Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный трезвый человек делался пьяницей, там купеческий приказчик обворовал своего хозяина, там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому, что деньги его имеют прожигающие свойства, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки. Словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что все это коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику. Находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерно высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека. Этот горячий бронзовый цвет лица. Эта непомерная гущина бровей. Невыносимые страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды. Все казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякий раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести «Дьявол! Совершенный дьявол!» Но надо бы на вас поскорее познакомить с моим отцом, который, между прочим, есть настоящий сюжет этой истории. Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало. Одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь. Художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одной жаждой усовершенствования и шедший по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одной только указанной из души дорогою. Одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом «невежи», и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титлы невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете. Постигнул сам собой истинное значение слова «историческая живопись». Постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджо можно назвать исторической живописью, и почему огромная картина исторического содержания все-таки будет табло де жанр, то есть жанровая, бытовая картина, несмотря на все притязания художника на историческую живопись. И внутренние чувства, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и с

0: снисходительно и резко. «Что на них глядеть?» – обыкновенно говорил он. «Ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины. Их поставят в церковь. Кто поймет, меня поблагодарит. Не поймет, все-таки помолится Богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи. Зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях. Зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого, да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет. Всякому свое. Всякий пусть занимается своим. По мне уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит». Он работал за небольшую плату, то есть за плату, которая была нужна ему только для поддержания семейства и для доставления возможности трудиться. Кроме того, он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику. Веровал простой, благочестивой верою предков, и оттого, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выражение, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец, постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась.
1: Мы читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Портрет». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Карел Чапик. Рассказ «Гадалка». Читает Станислав Федосов.
1: Каждый понимающий человек смекнет, что эта история не могла произойти ни у нас, ни во Франции, ни в Германии, потому что в этих странах, как известно, судьи обязаны судить и карать правонарушителей согласно букве закона, отнюдь не по собственному разумению и совести. А так как в нашей истории фигурирует судья, который выносит свое решение, исходя не из статей законов, а из здравого смысла, то ясно, что произошла она в Англии. И в частности в Лондоне. Точнее говоря, в Кенсингтоне. Или нет, постойте, кажется, в Бромптоне. А может быть, в Бейсуотере? В общем, где-то там. Судья, о котором пойдет речь, магистр права мистер Келли. А женщину звали просто Мейерс. Миссис Эдит Мейерс. Да будет вам известно, что эта почтенная дама обратила на себя внимание полицейского комиссара Маклири. «Дорогая моя», — сказал однажды вечером Маклири своей супруге, «у меня не выходит из головы эта миссис Мейерс. Хотел бы я знать, на какие средства она живет. Подумать только, сейчас, в феврале, она посылает кухарку за спаржей. Кроме того, я выяснил, что у нее в день бывает около дюжины посетительниц, начиная с лавочницы и до герцогини». «Я знаю, дорогая, вы скажете, что она, наверное, гадалка. А что, если это только ширма? Например, для сводничества или шпионажа? Хотел бы я выяснить это дело». «Хорошо, Боб», — сказала бравая миссис Маклири. «Предоставьте это мне». И вот на следующий день миссис Маклири, разумеется, без обручального кольца, легкомысленно одетая и завитая, как перезрелая девица, которой давно пора замуж, позвонила у дверей миссис Мейерс и, войдя, сделала испуганное лицо. Ей пришлось немного подождать, пока миссис Мейерс примет ее. «Садитесь, дитя мое», — сказала эта пожилая дама, внимательно разглядывая смущенную посетительницу. «Чем могу быть вам полезным?»
2: «Я, запинаясь, — проговорила Маклири, — я хотела бы... Завтра мне исполнится 20 лет... Мне бы очень хотелось узнать свое будущее».
1: «Ах, мисс как, извиняюсь, ваше имя?» — осведомилась миссис Мейерс и, схватив колоду карт, начала энергично тасовать их.
2: «Джонс», — прошептала миссис Маклири.
1: «Дорогая мисс Джонс», — продолжала миссис Мейерс, — «вы ошиблись. Я не занимаюсь гаданием. Так, иной раз случается, как всякой старухе, раскинуть карты кому-нибудь из знакомых. Снимите карты левой рукой и разложите их на 5 кучек. Так, иногда для развлечения разложу карты. А вообще говоря...» «Ага», — воскликнула она, переворачивая первую кучку. «Бубны. Это к деньгам. И валет червей. Отличные карты».
2: «Ах», — сказала Маклири, — «а что дальше?»
1: «Бубновый валет», — объявила миссис Мейерс, открывая вторую кучку. «Десятка пик — это дорога. А вот трефы всегда означают неприятность, удар, но в конце червонная дама».
2: «Что это значит?» — спросила миссис Маклири, старательно пяля глаза.
1: «Опять бубны», — размышляла миссис Мейерс над третьей кучкой. «Дитя мое, вас ждет богатство.
2: И кому-то предстоит дальняя дорога, не знаю еще, вам или кому-нибудь из ваших близких.
3: «Мне надо съездить в Саутгемптон к тетке», — сказала миссис Маклири.
2: «Нет, это дальняя дорога», — молвила гадалка, открывая еще одну кучку карт. «И вам будет мешать какой-то пожилой король».
3: «Наверное, папаша», — воскликнула миссис Маклири.
4: «Ага, вот оно», — торжественно объявила гадалка, открыв последнюю кучку.
2: «Милая мисс Джонс, вам вышли самые счастливые карты, какие мне доводилось видеть. Года не пройдет, как вы будете замужем. На вас женится молодой и очень богатый король. Миллионер. Видимо, он коммерсант, так как много путешествует. Но для того, чтобы соединиться с ним, вам придется преодолеть большие препятствия. У вас на пути станет какой-то пожилой король, но вы должны добиться своего. Выйдя замуж, вы уедете далеко отсюда, скорее всего, за море. С вас одна гинея на дело обращения в христианство заблудших язычников-негров».
3: «Я так благодарна вам», — сказала миссис Маклири, вынимая из сумочки гинею. «Так благодарна? Скажите, пожалуйста, миссис Мейерс, а сколько будет стоить, если без неприятностей?»
2: «Судьба неподкупна», — с достоинством произнесла старая дама. «Чем занимается ваш папаша?»
3: «Служит в полиции», — с невинным видом соврала миссис Маклири. «Знаете, в сыскном отделении».
2: «Ага», — сказала гадалка и вынула из колоды три карты. «Дело плохо. Передайте ему, милое дитя, что ему грозит серьезная опасность. Не мешало бы ему посетить меня и узнать подробности. У меня бывают многие из Скотланд-Ярда, делятся своими горестями, а я им раскидываю карты. Так что вы пошлите ко мне своего папашу. Вы, кажется, сказали, что он служит в политической полиции. Мистер Джонс, передайте ему, что я буду ждать его. Всего хорошего, милая мисс Джонс. Следующее».
3: «Это дело мне не нравится», — сказал мистер Маклири, задумчиво почесывая затылок. «Не нравится оно мне, Кэти. Эта дама слишком интересовалась вашим покойным папашей. Кроме того, фамилия ее не Мейерс, а Мейергофер, и родом она из Любека, чертова немка. Как бы поймать ее с поличным? Ставлю 5-1, что она выведывает у людей сведения, до которых ей нет никакого дела. Знаете что, я доложу об этом начальству». И мистер Маклири действительно доложил начальству. Вопреки ожиданиям, начальство не пропустило мимо ушей его слова. И почтенная миссис Мейерс была вызвана к судье, мистеру Келли.
2: «Итак, миссис Мейерс, — сказал судья, — в чем там дело с вашим гаданием?»
4: «Ах, сэр!» — отвечала старая дама. «Надо же чем-то зарабатывать на жизнь. В моем возрасте не пойдешь плясать в варьете».
2: «Хм!» — сказал судья. «Но вас обвиняют в том, что вы плохо гадаете. Милая миссис Мейерс, это все равно, что вместо шоколада продавать плитки из глины. За гинею люди имеют право на настоящее гадание. Отвечайте, почему вы беретесь гадать, не умея?»
4: «Иные не жалуются», — оправдывалась старая дама. «Я, видите ли, предсказываю людям то, что им нравится. И за такое удовольствие стоит заплатить несколько шиллингов. Случается, я угадываю. На днях одна дама сказала мне,
5: «Миссис Мейерс, еще никто так верно не гадал мне, как вы.
1: Она живет в Сент-Джонс-Вуд и разводится с мужем».
3: «Постойте», — прервал ее судья. «Против вас есть свидетельница, миссис Маклири. Расскажите, как было дело».
4: «Миссис Мейерс предсказала мне по картам», — бойко заговорила миссис Маклири, «что не пройдет и года, как я выйду замуж. На мне, мол, женится молодой богач, и я уеду с ним за океан».
3: «А почему именно за океан?» — поинтересовался судья.
4: «Потому что во второй кучке была пиковая десятка. Миссис Мейер сказала, что это дорога».
3: «Вздор!» — проворчал судья. «Пиковая десятка — это надежда. Дорогу предвещает пиковый валет. А если с ним рядом ляжет семерка бубен, это значит дальняя дорога с денежным интересом. Меня не проведешь, миссис Мейерс. Вот вы нагадали свидетельнице, что не пройдет и года, как она выйдет за молодого богача. Она уже 3 года замужем за примерным полицейским комиссаром Маклири. Как вы объясните такую несообразность?»
1: «Господи Боже!» — невозмутимо ответила старая дама. «Без промахов не обходится. Эта особа пришла ко мне франтихой, а левая перчатка у нее была рваная. Значит, денег у нее не густо, а пыль в глаза опустить хочется. Сказала, что ей 20 лет, а самой 25».
4: 24! — воскликнула миссис Маклири.
1: «Это все равно. Видно было, что ей хочется замуж. Она корчила из себя барышню. Поэтому я гадала ей на замужество и на богатого жениха. Я считала, что это для нее самое подходящее».
3: «А при чем тут трудности, пожилой король и заокеанское путешествие?»
1: «Для полноты впечатления», — откровенно призналась миссис Мейерс. «За Гинею надо наговорить 3 короба».
3: «Достаточно», — сказал судья. «Миссис Мейерс, такое гадание — не что иное, как мошенничество. Гадать надо умеючи. В этом деле существуют разные теории, но имейте в виду, что десятка пик никогда не означает дороги. Приговариваю вас к 50 фунтам штрафа на основании закона против фальсификации продуктов и продажи поддельных товаров. Кроме того, вас подозревают в шпионаже, в чем, я полагаю, вы не сознаетесь».
4: «Как Бог свят!» — воскликнула миссис Мейерс,
3: но судья прервал ее. «Хватит. Вопрос решен. Поскольку вы иностранка и лицо без определенных занятий, органы политического надзора, используя предоставленное им право, высылают вас за пределы страны. Всего хорошего, миссис Мейерс».
1: «Благодарю вас, миссис Маклири. И не забудьте, миссис Мейерс, что такое гадание бессовестно и цинично».
5: «Вот беда», — вздохнула старая дама. «А у меня только что начала создаваться клиентура».
4: Спустя год судья Келли и комиссар Маклири встретились.
3: «Отличная погода», — приветливо сказал судья. «Кстати, как поживает миссис Маклири?»
1: Маклири поморщился.
4: «Видите ли, мистер Келли, не без смущения, — сказал он, — миссис Маклири, словом, мы в разводе».
3: «Да что вы!» — удивился судья. «Такая красивая молодая женщина!»
1: «Вот в том-то и дело!» — проворчал Маклири. «В нее ни с того ни с сего по уши влюбился один молодой франт, миллионер, торговец из Мельбурна. Я ее всячески удерживал, но...»
3: Маклири безнадежно махнул рукой.
4: неделю назад они уехали в Австралию.
0: Мы читали рассказ Карела Чапика «Гадалка». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Российские средства ПВО за сутки сбили более 1000 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Сообщается также об уничтожении 8 управляемых авиабомб, крылатой ракеты большой дальности «Фламинго» и управляемой ракеты большой дальности «Нептун-МД». Кроме того, силы Черноморского флота за сутки уничтожили 6 безэкипажных катеров противника, добавили в оборонном ведомстве. «Ядерное сдерживание – ключевой элемент национальной безопасности России», отметил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента раскрыл подробности этой важной стратегии в эфире телеканала «Россия-24».
2: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Но вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.

В 100 верстах к северу от Нью-Йорка выехал красивый автомобиль, в котором сидели трое мужчин. Он то поднимался, то спускался по холмам правого берега Гудзона, направляясь на юг. В автомобиле оживленно беседовали знаменитый нью-йоркский сыщик Нат Пинкертон, его помощник Боб Руланд и известный полицейский инспектор МакКоннелл. Они попали в Ньюбург, преследуя преступника, и им удалось задержать беглеца. Сидя в автомобиле, они обсуждали это дело, одновременно любуясь зимним пейзажем. Со всех сторон возвышались величавые, покрытые снегом горы, деревья сверкали, словно были усыпаны мельчайшими кристалликами, и зрелище это было достойно кисти художника. Автомобиль в очередной раз поднялся в гору, и путники увидели справа глубокий обрыв. Вдоль него тянулась деревянная ограда. Вдруг Нат Пинкертон крикнул, оборвав фразу на полуслове: «Стой!» Шофер обернулся и спросил изумленно: «Остановить автомобиль?» «Ну да, остановите!» Автомобиль замер, и Нат Пинкертон указал рукой назад. Метрах в 10 ограда была проломлена, а на снегу виднелись следы. «Мне кажется, — сказал Пинкертон, — что произошло какое-то несчастье». Все вышли из автомобиля и направились к указанному месту. Пинкертон подошел к краю обрыва и взглянул вниз, но дна не было видно, так как мешал скалистый выступ в отвесной стене обрыва. Осмотрев следы на снегу, Пинкертон решительно заявил: «Мы должны обязательно спуститься вниз. По-видимому, туда упали сани. Пассажиры, может быть, еще живы, но погибнут, если мы не окажем им помощи. Надо отыскать наиболее удобное место для спуска». МакКоннелл и Боб молча последовали за сыщиком. Они знали, что он никогда не отказывается от своих намерений. Пинкертон шел вдоль обрыва до тех пор, пока не обнаружил место, где стена была не слишком отвесна и где было много щелей и выступов. Не говоря ни слова, он перелез через ограду и начал осторожно спускаться. Посмотрев через некоторое время вниз, он обратился к МакКоннеллу и своему помощнику, следовавшим за ним: «Я прав. Произошло ужасное несчастье». Вскоре он и его спутники спустились в пропасть. Им представилось страшное зрелище. С высоты обрыва, пролетев приблизительно 25 метров, упали сани, запряженные парой вороных лошадей. Сани разбились вдребезги, а лошади погибли, переломив спины. Санями были придавлены мужчина лет 25 в дорогой шубе и изящная белокурая дама с очень красивыми чертами лица. «Она еще жива!» — воскликнул Боб, наклоняясь к ней. — Губы полуоткрыты, она еще дышит. Пинкертон взял руку молодой женщины, чтобы пощупать пульс. — Да, она жива, — подтвердил он. — Попытайся-ка, Боб, привести ее в чувство. Быть может, она нам сообщит, каким образом произошло несчастье. Боб достал маленькую карманную аптечку, которую постоянно носил с собой, опустился на колени рядом с молодой женщиной и влил ей в рот несколько капель из крошечного флакончика. Результат не заставил себя долго ждать. Она сделала глубокий вдох и стала дышать равномернее. Пинкертон тем временем подошел к телу мужчины, левая рука которого судорожно сжимала вожжи. Сыщик поискал бумажник в кармане погибшего, но ничего не нашел. Дорогие, усыпанные бриллиантами часы на тяжелой золотой цепочке были украшены инициалами ГТ. На кошельке стояли те же буквы. В нем оказалось золото и ассигнации более чем на $300. На руках пострадавшего красовалось несколько дорогих бриллиантовых колец. Пинкертон с большим трудом снял их в надежде увидеть какие-нибудь выгравированные надписи, на них ничего не было. Однако на белье мужчины стояли те же инициалы ГТ. Сыщик внимательно поглядел ему в лицо, а затем стал осматривать отвесную скалу, с которой срывались сани. Чем больше он смотрел, тем сосредоточеннее становилось выражение его лица. Он вынул подзорную трубу и снова начал внимательно осматривать скалу. МакКоннелл недоумевал. Пинкертон положил трубу в карман и произнес: «Здесь совершено преступление. Лошади были направлены на край обрыва. Молодая чета стала жертвой негодяев. Но я постараюсь найти злодеев». «Почему вы решили, что произошло преступление?» — недоверчиво спросил МакКоннелл. «Ведь можно предположить, что лошади испугались чего-то, понесли и сорвались вниз». «Нет», — решительно заявил Пинкертон, — «еще наверху я заметил нечто такое, что показалось мне подозрительным». «Дама приходит в себя!» — вдруг крикнул Боб. Пинкертон тотчас подошел к ней, опустился на колени и наклонился к ее уху. Она открыла глаза и в полузабытии стала смотреть куда-то вдаль. «Вы слышите меня?» — спросил Пинкертон. Она едва прошептала в ответ: «Слышу». «Знаете ли вы, где находитесь?»
Она ответила не сразу, пытаясь, по-видимому, что-то припомнить.

0: вспомнить. Вдруг на лице ее появилось выражение ужаса, и она, широко открыв глаза, посмотрела на обрыв. «Вы упали в санях?» — спросил Пинкертон.
1: «Да».
0: «Каким образом?» «Расскажите, как было дело?»
1: «Не знаю», — прошептала она. «Кто-то выстрелил, лошади шарахнулись в сторону, я поняла, что грозит опасность, потом мы сорвались».
0: «Может быть, вы успели увидеть кого-нибудь?»
1: «Нет».
0: «Но вы слышали выстрел?»
1: «Да, слышала».
0: «Как ваше имя?»
1: «Лиза Гриндал».
0: «А вашего спутника?»
1: «Генри Тарнтон».
0: «Откуда вы родом?»
1: «Я из Ньюбурга, он из Вестпойнта».
0: «Он ваш жених?»
1: «Да».
0: «Подозреваете ли вы кого-нибудь? Были ли у вас или у него враги, способные покуситься на вашу жизнь?»
1: «Нет, врагов у нас не было. Генри такой хороший человек, кто же мог его ненавидеть?»
0: Она снова лишилась чувств. Пинкертон обратился к МакКоннеллу. «Вот и подтвердилось мое предположение, что совершено преступление. Какой-то негодяй напугал лошадей, выстрелив рядом с ними. Они шарахнулись в сторону, сбили ограду и вместе с санями полетели в пропасть. Вполне понятно, что молодая женщина не видела негодяя, совершившего это злодеяние. Но что со скалой?» — спросил МакКоннелл. «Почему вы так внимательно разглядывали ее?» «У меня есть на это серьезное основание. И я смотрю ее еще раз, более тщательно. Ты немедленно поднимись наверх», — обратился он к Бобу. «До Вестпойнта недалеко. Вызови оттуда полицейского врача и наведи справки о семье мистера Тарнтона, которого мы нашли мертвым. Его близким тактично сообщи о случившемся, а потом во что бы то ни стало достань мне веревочную лестницу».

есть еще два. Один учится в Филадельфии, другой путешествует по Европе. Он был вне себя от горя, когда я сообщил ему о происшедшем, и сразу поспешил сюда. По дороге он то и дело бормотал: «Несчастный мой сын! Сколько раз я предостерегал его от этой связи!» Стоявший тут же МакКоннелл воскликнул: «Я сразу подумал, что все дело в этой девушке!» По всей вероятности, разыгралась драма ревности, и убийца — какой-нибудь неудачливый поклонник. «Трудно принять подобное предположение», — возразил Нат Пинкертон, пожимая плечами. «Если бы дело обстояло так, как вы полагаете, то она иначе бы ответила на мой вопрос о врагах». В этот момент старик Тарнтон поднялся. Он несколько оправился от шока. «Вы мистер Пинкертон?» — спросил он, обращаясь к сыщику. Тот молча поклонился.

0: Сани и лошади принадлежали вам?
1: Да, мой сын часто ими пользовался для своих поездок. Кто эта молодая женщина?
0: Старик тяжело вздохнул. Это некая Лиза Гриндл, молодая актриса, выступавшая в последнее время в одном из маленьких театров Ньюбурга. Мой сын познакомился с ней около года тому назад в Филадельфии и с тех пор состоял в связи. Хотя я всегда противился этому. Из-за него она, по всей вероятности, стала выступать в Ньюбурге. Ей хотелось быть рядом с ним, так как она искренне любила его.
1: Но вы не соглашались на брак вашего сына с актрисой?
0: Сначала не соглашался, но недавно дал согласие. Я понял, что они так любят друг друга, что разлучить их уже нельзя, и вот вчера мисс Гриндл в первый раз пришла к нам в дом. Я хотел с ней познакомиться и должен признаться, что она произвела на меня очень хорошее впечатление. Около 11 вечера сын велел заложить сани, чтобы отвезти молодую девушку обратно в Ньюбург. Генри был счастлив, и она не меньше. Он заметил, что Лиза мне понравилась, и понял, что я больше не буду противиться их браку. Когда мне сегодня утром сообщили, что сын не вернулся из Ньюбурга, я не предполагал ничего дурного. В Ньюбурге у него много знакомых, он часто ночевал там. И вдруг появился ваш помощник со страшным известием. Я чуть не умер, да и теперь еще не могу прийти в себя. Я заверяю вас, причина этого несчастья — связь с Лизой Гриндл.
1: «Почему вы так думаете?» — спросил Пинкертон. «Ведь она произвела на вас хорошее впечатление».
0: «Так-то оно так, но она была актриса. Она, несомненно, умела притворяться и пустила в ход все свое обаяние, чтобы понравиться мне. У нее, как у всякой актрисы, конечно же, было много поклонников. Кто-нибудь из них мог совершить это преступление из-за безумной ревности».
1: «Я согласен с ним», — сказал МакКоннелл.
2: «И я допускаю такую возможность», — спокойно сказал Пинкертон. «Но считаю это маловероятным. Впрочем, хочу спросить вас, мистер Тарнтон, ваш сын имел при себе бумажник?»
0: «Да, он всегда носил с собой черный кожаный бумажник с красной шелковой подкладкой. На подкладке были вышиты его инициалы ГТ.
1: Но этого бумажника при нем нет, он исчез».
0: «Не может быть!» — воскликнул старик.
1: «Не оставил ли он его дома?»
0: «Не думаю. Впрочем, я могу доказать, что бумажник находился при нем».
1: «Каким образом?»
0: «Незадолго до отъезда Генри в Ньюбург я спросил его, намерен ли он зайти в клуб «Унион». Он ответил утвердительно. Так как мне известно, что там всегда идет крупная игра, и что Генри не раз уже проигрывал большие деньги, я попросил его на этот раз не поддаваться искушению. Он рассмеялся и сказал, что мне нечего бояться, так как у него теперь голова занята другим. При этом он вынул бумажник и открыл его. Я увидел, что там лежат лишь разные бумаги, а денег нет. Он сказал, что нарочно не берет с собой денег, чтобы не играть.
1: Вы видели, как он положил бумажник обратно?»
0: «Да, он положил его в правый боковой карман, где всегда его держал. Затем проводил мисс Гриндл к саням».
1: Сыщик немного помолчал, а потом сказал, бумажник бесследно исчез.
2: «Мы можем, правда, поискать еще раз, но я не думаю, что мы найдем его».
1: Он еще раз осмотрел тело погибшего мужчины, затем с помощью присутствовавших сдвинул сани, но ничего не обнаружил. «Я уверен, господа», — заявил Пинкертон, — «что бумажник украден тем самым негодяем, который направил лошадей в пропасть. Быть может, он только потому и совершил преступление, что хотел завладеть бумажником».
0: «Но зачем он ему?» — воскликнул старик. «Ведь денег там не было».
1: «Если бы он хотел обокрасть вашего сына, то наверняка взял бы и часы с цепочкой, и драгоценные кольца, и кошелек, в котором лежало $300.
0: «Но в таком случае я совершенно не понимаю, для чего ему мог понадобиться бумажник?» — возразил старик.
2: «Быть может, в нем хранился важный документ».
1: Мистер Тарнтон покачал головой. «Не знаю, какой там мог находиться важный документ».
2: «Вот это и надо выяснить».
1: «Будьте уверены, мистер Тарнтон, я сделаю все, что смогу, чтобы поймать преступника и передать его в руки правосудия».
0: «Но чтобы взять себе бумажник!» — воскликнул МакКоннелл. «Ему нужно было спуститься вниз. Здесь должны быть его следы».
1: «Мы их не найдем», — возразил Нат Пинкертон.
0: «Почему?»
1: «Потому что преступник спустился вниз по отвесной скале».
0: «Каким же образом?»
1: «Очень просто. Он прикрепил наверху веревку и спустился по ней. Таким образом, он оказался рядом с разбившимися санями, вынул бумажник из бокового кармана Генри Тарнтона, а затем влез

0: Наверх. Вот почему вы так внимательно разглядывали скалу, заметил МакКоннелл. И вот почему вы сразу предположили, что тут произошло преступление.
1: Совершенно верно. Я увидел кое-что и догадался, что сюда спускался какой-то человек. У выступа на мягком снегу остался след от веревки, которая проходила по скале.
0: Странно, отозвался МакКоннелл.
2: Но если это так, то преступник — прекрасный гимнаст.
1: Конечно, это кое-что дает для характеристики преступника. Сейчас я спущусь вниз тем же способом, что и он. Именно для этого я просил достать Боба веревочную лестницу. Может быть, на скале я обнаружу и другие следы. Пинкертон взял веревочную лестницу и поднялся наверх. В том месте, где упали сани с лошадьми, он привязал один конец лестницы к толстому дереву, а другой спустил вниз и медленно начал скользить по ней. Время от времени он останавливался и внимательно осматривал скалу. Добравшись до выступа, он нашел осколки стекла от очков.
0: «Стало быть, преступник носил очки», — пробормотал сыщик. «Они свалились у него с носа и упали на скалистый выступ, где стекло разбилось. Это очень важная находка. Придерживаясь одной рукой за лестницу, другой он собрал осколки и положил в карман. Пинкертон уже хотел продолжать спуск, как вдруг заметил маленький кусочек черной материи. По-видимому, преступник, упираясь коленом в скалу, зацепился, и у него оторвался от брюк клочок ткани. Спустившись вниз, Пинкертон не торопился сообщить о своих находках.
2: «Ну что, мистер Пинкертон, обнаружили ли вы что-нибудь?» — спросил его МакКоннелл.
1: «Я вполне доволен тем, что нашел», — спокойно ответил тот.
0: «И я надеюсь, мистер Тарнтон, что в скором времени мне удастся задержать убийцу вашего сына и девушки. Но уже теперь я считаю возможным сообщить, что мисс Гриндл абсолютно ни в чем не повинна. Убийство совершилось бы и в том случае, если бы ваш сын не ухаживал за ней. Убийца, вероятно, осуществил бы свой план в каком-нибудь другом месте. Ему прежде всего надо было похитить бумажник».
1: «Может быть, вы и правы, мистер Пинкертон», — отозвался старик. «Вот еще что, господа», — продолжал сыщик. «Я бы хотел, чтобы до определенного времени дело не получило огласки. Замолчать его, конечно, невозможно, но надо обставить все так, чтобы причиной смерти этих молодых людей был назван именно несчастный случай. Я позабочусь о том, чтобы весть о происшедшем попала в газеты именно с такой мотивировкой. Тогда убийца не будет опасаться преследования. А это облегчит мне задачу. Так вот, господа, прошу хранить все в тайне и никому не говорить о том, что я занимаюсь этим делом». Все отправились в обратный путь. Погибших положили во вместительный автомобиль мистера Тарнтона, в него же сели Боб Руланд и полисмен. Пинкертон, мистер Тарнтон, МакКоннелл и полицейский врач ехали в другом. «Вы говорили, — обратился Пинкертон к Тарнтону-старшему, — что у вашего сына много знакомых в Ньюбурге?»
0: «Совершенно верно. Но у него были друзья и в Вестпойнте?»
2: «Да, но гораздо меньше, чем в Ньюбурге. В Вестпойнте у него несколько друзей среди офицеров и воспитанников старшего курса академии. Не было ли среди этих друзей такого, который носил очки?»
0: «Что-то не припомню. А в числе ньюбургских друзей?»
2: «Не могу вам сказать. Я мало интересовался друзьями Генри.
1: Благодарю вас. Надеюсь, что мои старания скоро увенчаются успехом».
0: МакКоннелл не понял, почему Пинкертон спрашивал о человеке в очках, но догадывался, что сыщик имеет на это основание. Дело сильно заинтересовало его, и он с нетерпением ждал развязки. Спустя полчаса путники прибыли в Вестпойнт, где весть о случившемся произвела сенсацию. Молодой Тарнтон в маленьком городке пользовался всеобщей симпатией, и все жители выражали соболезнования его отцу. В газетах появилось известие о гибели молодых людей в результате несчастного случая, и никто, кроме нескольких посвященных в это дело лиц, не знал, что в городе находится знаменитый Нат Пинкертон, его помощник Боб Руланд и полицейский инспектор МакКоннелл.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
0: Глава третья. Пинкертон вор. В тот же день Пинкертон отправился к лучшему оптику Вестпойнта. Он предварительно собрал все найденные на выступе скалы осколки от очков, наклеив их на кусочек простого стекла. Войдя в магазин, он обратился к хозяину с вопросом: «Будьте любезны, объясните мне, что это за стекло? Я охотно заплачу за справку». Оптик взял стекло и пошел в мастерскую, откуда вернулся через несколько минут.

0: кивнул, сказав: «Это очень сильное стекло для Близи. Есть ли у вас на складе подобные стекла?»
1: «Есть».
0: «Продавали ли вы в последнее время кому-нибудь такое стекло?»
1: «В нашем городе нет, но сегодня утром я отвез такое же точно в Ньюбург оптику Клариту».
0: «Вероятно, какой-нибудь клиент заказал его?»
1: «Полагаю, что да, иначе оно бы ему не понадобилось».
0: «Благодарю вас. Сколько я вам должен?»
1: «Ничего.
0: Хотелось бы только знать, почему вы наводите такие справки». «Я пока не могу вам сказать, но завтра в это же время вы все узнаете». Пинкертон раскланялся и немедленно отправился к старику Тарнтону, в доме которого находились Боб Руланд и МакКоннелл. Через некоторое время они втроем выехали на автомобиле в Ньюбург. Прибыли они туда с наступлением сумерек. МакКоннелл и Боб поехали в гостиницу, а Пинкертон поспешил к оптику Клариту. Кларит уже собирался закрывать магазин. «Что вам угодно?» — спросил он. «Я хочу задать вам только один вопрос. В чем дело? Вы сегодня получили из Вестпойнта стекло для очков?»
1: «Совершенно верно».
0: «Не можете ли вы мне сказать, для кого именно оно было предназначено?»
1: «Для одного господина, который сегодня принес мне свои разбитые очки. Он просил вставить стекло к вечеру, так как в клубе «Унион» в этот же день должен был состояться большой бал, в котором он намерен принять участие.
0: Он очень близорук и потому просил меня поторопиться. Не будете ли вы любезны назвать мне имя этого господина?»
1: «Для чего?»
0: «Этого я вам пока не могу сказать, но будьте уверены, речь идет о весьма важном деле».
1: «Извольте, это некий Павел Норман.
0: Чем он занимается?»
1: «Как вам сказать, он человек молодой, очень богатый, живет здесь давно, занимается спортом и принадлежит к здешней золотой молодежи.
0: Не знаете ли вы, где он живет?»
1: «Он вместе со своими тремя слугами-неграми занимает маленькую виллу на авеню Скарфилд. Сейчас вы не застанете его дома, так как он, вероятно, уже отправился в клуб на бал».
0: Пинкертон приподнял шляпу. «Благодарю за ваше любезное сообщение. Мне необходимо видеть мистера Нормана сегодня, поэтому придется пойти в клуб». Затем Пинкертон направился в гостиницу, чтобы сообщить Бобу и МакКоннеллу все, что ему удалось узнать.
2: «Но ведь это великолепно!» — воскликнул МакКоннелл. «Быстро же вы достигли успеха в этом деле! Что вы теперь намерены предпринять?»
1: «Прежде всего, я собираюсь проникнуть в дом Нормана, чтобы произвести обыск, так как мне хотелось бы найти еще некоторые улики, а именно черный бумажник и черные брюки, из которых вырван клочок материи».
2: «В таком случае, — ответил МакКоннелл, — мы просто возьмем нескольких полисменов, войдем в дом и произведем обыск».
1: «Мне бы этого не хотелось, — возразил Пинкертон, — хотя поступить так действительно было бы проще всего. Но ведь нельзя утверждать, что Норман скрывает эти вещи именно у себя дома. Если во время обыска одному из его слуг удастся улизнуть и уведомить хозяина, то он будет предупрежден и тогда сможет бежать, скрыть улики или вообще предпринять что-нибудь такое, что создаст новые затруднения. Нет уж, пусть он лучше не знает о том, что у него в квартире кто-то был, да и слуги тоже не должны об этом знать. Вот почему я намерен пробраться к нему сегодня в качестве ночного вора».
2: «А если слуги почуют неладное? Они примут меня за обыкновенного вора, и я надеюсь, что мне удастся улизнуть от них».
0: Когда уже совсем стемнело, сыщик, его помощник и инспектор отправились на авеню Скарфилд. Пинкертон распорядился, чтобы МакКоннелл и Боб дежурили на улице. В случае, если он по чечаянию будет застигнут врасплох, они должны помешать полисменам задержать его. Пинкертон сначала перелез через ограду соседней усадьбы, потом прокрался через сад к заднему фасаду виллы Нормана и пробрался во двор. Затем начал осторожно подкрадываться к вилле. Он увидел, что в двух окнах горит свет. По-видимому, в одной из комнат находились слуги-негры. Пинкертон осторожно нажал на ручку двери, но она оказалась заперта. С правой стороны находилось маленькое окно прачечной. Оно было открыто. Пинкертон пролез через него в прачечную, а оттуда прошел в коридор. Из передней раздавались громкие голоса негров.
1: «Они пьяны», — подумал Пинкертон. «Это очень кстати».
0: Он подкрался к двери, заглянул в замочную скважину и увидел обычную лакейскую, освещенную керосиновой лампой. У стены стояли диван и стол, уставленный бутылками виски и стопками.
1: Очевидно, негры воспользовались отсутствием хозяина, достали из погреба основательное количество виски и устроили кутеж. Двое из них лежали на диване полупьяные, третий сидел, согнувшись на стуле, держа в одной руке стопку и напевая негритянскую песенку, а остальные вторили ему. Пинкертону этого было достаточно, ему явно нечего было бояться, и он направился к следующей двери. Открыв ее, он оказался в рабочем кабинете. Пинкертон включил электрический фонарик и огляделся. Он был несколько удивлен тем, что увидел. Оптик Кларет говорил ему, что Норман слывет богачом. Между тем, при виде этой неуютной, обставленной лишь самой необходимой мебелью комнаты, возникали сомнения в богатстве Нормана. Письменный стол Пинкертон обыскал весьма быстро. Он не нашел никаких улик против Нормана. И обнаружил лишь пачку крупных погашенных векселей. «Вот каким образом Павел Норман поддерживает свое существование», — пробормотал Пинкертон. Разглядывая векселя, он насторожился. А вдруг в бумажнике несчастного Генри Тарнтона находился вексель, которым преступник хотел во что бы то ни стало завладеть? Но Пинкертон пока не стал задумываться над этим вопросом и продолжил обыск. Однако в этой комнате он не нашел ничего особенного, и поэтому проследовал дальше. На первом этаже были расположены прачечная и кухня, где с обыском пока можно было подождать. Сыщик поднялся на второй этаж и вошел в спальню Нормана. Подойдя к большому гардеробу, открыл и осмотрел его. Через некоторое время он нашел то, что искал. Среди модных костюмов он увидел грязные черные брюки, на правом колене которых была дыра. Вот веская улика. Пока и этого достаточно. Вынимая брюки из гардероба, Пинкертон задел другие костюмы, и они свалились с вешалок. При свете фонаря сыщик увидел в гардеробе доску, неплотно прилегающую к задней стенке. Пинкертон тотчас оторвал ее. За ней оказалась узкая щель, в которую был заткнут черный кожаный бумажник. Пинкертон моментально вытащил его оттуда и, открыв, увидел на красной шелковой подкладке золотые инициалы ГТ. «Больше мне ничего не нужно», — подумал сыщик. «Участь Нормана решена. Его постигнет заслуженная кара». После некоторого раздумья он положил бумажник на прежнее место и повесил брюки на ту же вешалку, затем запер гардероб на ключ, после этого он выскользнул в коридор и стал спускаться по лестнице. Дойдя приблизительно до середины, он увидел, как открылась дверь передней, и на пороге показался негр, в руке он держал лампу. Пинкертон не успел отскочить назад, поскольку слуга появился совершенно неожиданно. Посмотрев на лестницу, он, конечно, сразу увидел сыщика. Сначала негр остолбенел, а потом громко закричал «Воры! Воры!» и поставил лампу на пол. Но Пинкертон уже подбежал к нему. Он сшиб негра с ног и опрокинул лампу. Наступила полная темнота, и когда другие негры выскочили из своей комнаты, они уже ничего не увидели. Один споткнулся и растянулся во весь рост, а другой, размахивая руками, как помешанный, пытался поймать вора. А Нат Пинкертон быстро юркнул в прачечную и выскочил в окно. Спустя минуту он уже был на улице и подошел к ожидавшим его Бобу и МакКоннеллу. «Ну что?» — спросил инспектор. «Добились вы чего-нибудь?» «Да, многого. Сейчас я хочу немедленно арестовать Нормана. Но сделаю это необычно. Я хочу уличить его сразу во всем. И поэтому отправлюсь за ним и заставлю поехать домой. А вы тем временем известите здешнего полицейского инспектора, возьмите с собой несколько полисменов и отправьтесь с ними в дом Нормана. Там, на всякий случай, арестуйте слуг негров, поскольку я еще не знаю, причастны они к убийству или нет. Затем вы с полисменами зайдите в спальню Нормана на верхнем этаже и встаньте полукругом. Там я собираюсь устроить ему крупный сюрприз». «Вот так штука будет», — заметил МакКоннелл. «Вы правы, мистер Пинкертон. Таким образом мы скорее заставим негодяя сознаться». Пинкертон направился в клуб «Унион» на авеню Вашингтона, а МакКоннелл с Бобом приступили к исполнению его распоряжений. Они зашли в полицию, и спустя некоторое время вместе с инспектором Гарольдом и 5 полисменами вернулись на авеню Скарфилд. Они смогли войти в дом лишь после того, как сделали несколько продолжительных звонков в дверь. Двое слуг негров находились в коридоре. Один из них лежал на полу, будучи уже совершенно пьяным, а другой стоял, прислонившись к стене. Он проговорил заплетающимся языком: «Ага, вы, наверное, пришли, чтобы арестовать у нас вора». Арестовали слуг негров, третьего в доме не оказалось, а те, будучи почти в бессознательном состоянии, не могли сказать, куда он ушел. Вместо ответа они пробурчали что-то совершенно непонятное. Два полисмена доставили негра в полицейское бюро, где их посадили за решетку. Поиски третьего негра не увенчались успехом. Затем МакКоннелл, Боб, Гарольд и полисмены встали полукругом в спальне Нормана. Входную дверь в дом они пока заперли. Воцарилась полнейшая тишина.

0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Сергей Кирсанов.
1: Глава 4. В большом зале клуба «Унион» было весьма оживленно. Молодежь танцевала под звуки прекрасного оркестра, а люди постарше сидели в смежных комнатах за столами, накрытыми большими скатертями и уставленными шампанским и дорогими винами. В клубе собралось высшее общество Ньюбурга, не подозревавшее о близящемся громком скандале. Играли вальс, когда Нат Пинкертон через боковую дверь вошел в одну из гостиных, расположенных рядом с залом. Там никого не было, и Пинкертон, стоя около дверей, мог наблюдать за тем, что происходит в зале. Нормана он увидел быстро. Это был стройный, элегантно одетый мужчина, однако черты лица его производили довольно неприятное впечатление. Он носил золотые очки, видимо, это были те самые, в которых одно стекло он заменил сегодня утром. Норман танцевал с молодой, очень красивой девушкой и, по-видимому, нашептывал комплименты, судя по тому, как она краснела и смущенно опускала глаза. Когда оркестр умолк, Норман проводил свою даму к тому месту, где сидели ее родители. Он наклонился к отцу молодой девушки и проговорил: «Вы, мистер Тват, и ваша супруга, вероятно, давно уже заметили, что я неравнодушен к вашей дочери. Я был бы весьма рад, если бы мог иметь некоторые надежды». Старик подумал немного, потом положил Норману руку на плечо и ответил: «С моей стороны вы не встретите препятствия, мистер Норман. Приходите ко мне завтра, мы сможем основательно потолковать. Вы лично мне нравитесь, но только я посоветовал бы вам заняться чем-нибудь, а не проводить время зря. Если вы согласны вступить в мое дело и немного облегчить мои заботы по управлению, то я скорее был бы готов...» «Охотно принимаю это условие», — поспешил заверить Норман. «Очень благодарен вам за надежду, которую вы мне подаете. Завтра я обязательно буду у вас». Старик Тват, состоявший старшиной клуба, случайно взглянул на дверь одной из гостиных и пришел в недоумение. «Что за незнакомец?» — проговорил он. «Очевидно, не здешний, он даже не одет для бала. Нельзя допускать, чтобы публика с улицы появлялась здесь и разглядывала нас». Норман посмотрел на незнакомца и проговорил: «Погодите, мы его живо выставим отсюда. Я пойду с вами, мистер Тват, и если он скажет какую-нибудь дерзость, я с ним поговорю серьезно». Тват и Норман направились к незваному гостю, которым был Нат Пинкертон. Он спокойно ждал их приближения и лишь немного отошел от двери, чтобы в зале не смогли увидеть то, что неминуемо должно было произойти. Тват подошел к Пинкертону и спросил: «Что вам угодно? Ведь вы не состоите членом клуба?» «Нет. В таком случае я настоятельно прошу вас уйти, поскольку правом входа пользуются только члены клуба». «Простите, я пришел сюда по очень важному делу», — ответил сыщик. «Я обязательно должен поговорить с мистером Норманом». Теперь заговорил Норман: «Что вам угодно? Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз». Норман смерил незнакомца высокомерным взглядом. «Я с вами не знаком и, кажется, никогда не встречался. Никаких общих дел у нас не может быть». «Тем не менее, у меня к вам очень важное дело». «Да кто вы такой?» «Имя мое вы пока не узнаете. Я назову его вам, когда мы останемся с вами наедине. На это я не пойду. Если у вас есть ко мне дело, то говорите здесь». «Это невозможно. Вам придется отправиться со мной, так как мне нужно поговорить с вами у вас дома».
2: «Вы с ума сошли!» — воскликнул Норман. «Убирайтесь вон! Никуда я с вами не поеду».
3: «Я тоже нахожу», — вмешался теперь Тват, «что вы, милостивый государь, выдвигаете странные требования. На месте мистера Нормана я ответил бы вам так же».
1: Пинкертон пожал плечами. «В таком случае мне придется прибегнуть к другому средству», — сказал он, — и уже хотел вынуть из кармана свой серебряный значок, как вдруг в зале поднялся шум, чей-то низкий, хриплый голос заглушал громкие возгласы гостей. Вдруг раздался неистовый вопль: «Я должен видеть моего хозяина! Мистер Норман, где вы?» Норман вздрогнул. «Это один из моих слуг. Что ему нужно здесь? Он, кажется, пьян». Норман побежал к двери, ведущей в зал, и увидел негра, который, размахивая руками, все время кричал: «Мистер Норман! Мистер Норман!» «Том, иди сюда», — резко сказал Норман. Пьяный слуга подошел к своему хозяину, а тот, взяв его за руку, вывел из зала в гостиную.
2: «Скотина!» — прошипел Норман. «Что ты себе позволяешь? Как ты смеешь врываться сюда в пьяном виде?»
1: «Мистер Норман!» — заревел негр. «А что мне оставалось делать? К нам в дом забрался вор. Он убил Билла и Джонни, они лежат в передней. А я убежал, чтобы известить вас об этом».
3: Оказалось, что Том улизнул из дома вскоре после Пинкертона и отправился в клуб за своим хозяином. Поскольку он был сильно пьян, то, конечно, добрался сюда не скоро.
2: Норман воскликнул бледнее: «Вор у меня в доме? Сейчас поеду, посмотрю, в чем дело».
3: Норман наскоро распростился с Тватом, в недоумении смотревшим на него и слугу, а затем побежал в гардеробную. За ним последовал и негр. Когда Норман вышел на улицу, его там уже ждал Пинкертон.
2: «Что вам нужно?» — крикнул Норман.
3: «Я иду к вам».
2: «Убирайтесь к черту! Ведь вы сами слышали, что ко мне в дом забрался вор».
3: «Слышал, но я все-таки пойду с вами».
2: «Я убью вас, если вы не отстанете!» — крикнул Норман и прицелился. Но в тот же момент Пинкертон выхватил у него револьвер и спокойно положил его в карман. Норман был вне себя от ярости. «Отдайте револьвер!» — заревел он.
3: «И не подумаю». Пинкертон спокойно взял Нормана под руку, крепко прижал его к себе и решительным тоном произнес: «Теперь вы пойдете со мной, так как у меня к вам очень серьезное дело».
2: «Отстаньте, черт возьми, кто же вы такой?» — прошипел Норман, но невольно продолжал идти рядом с Пинкертоном.
3: «Если уж вам так хочется знать, кто я такой, извольте. Я Нат Пинкертон».
2: Норман вздрогнул, весь как-то съежился и широко раскрыл глаза, но он не стал сопротивляться и послушно пошел рядом.
3: Когда они подошли к вилле, в лакейской еще горел свет. По приказанию Пинкертона Норман открыл дверь и, войдя в переднюю, проговорил дрожащим от страха голосом:
2: «Прошу вас пожаловать в мой рабочий кабинет, мистер Пинкертон. Там вы можете сказать мне все, что хотите».
3: «Нет», — возразил сыщик, — «я хочу потолковать с вами в вашей спальне». При этом он зажег свой электрический фонарик и вынул револьвер.
2: Норман отпрянул назад. «В спальне?» — пробормотал он. «Почему именно в спальне?»
3: «Это вы узнаете там. А теперь идите вперед». Норман при виде револьвера не посмел оказать сопротивление. Он медленно поднимался по лестнице. Вместе с Пинкертоном он подошел к спальне, открыл дверь и вдруг вскрикнул. При свете электрического фонаря он увидел полицейских и помощника Пинкертона.
2: «Что это значит?» — спросил он, еле дыша от страха.
3: «Это значит, что вы арестованы», — заявил Пинкертон. «Сознайтесь, что вчера вечером вы убили Генри Тарнтона и Лизу Гриндал, выстрелом загнав лошадей с санями в пропасть».
2: Норман остолбенел, но затем проговорил: «Это ложь, это клевета».
3: Пинкертон подошел к шкафу и вынул старые черные брюки. «Эти брюки, — сказал он, — были на вас вчера, когда вы по веревке спускались в пропасть, чтобы похитить бумажник у сына мистера Тарнтона. Вырванный вот здесь кусочек материи я нашел на выступе скалы».
2: «Но это ошибка! — простонал Норман. — Это сплошное недоразумение!»
3: Пинкертон вынул из шкафа бумажник, спрятанный за прибитой доской, показал его Норману и спросил: «А это что?»
2: Преступник зашатался, лицо его перекосилось, он вскрикнул и упал.
3: Полисмены не без труда поставили его на ноги и надели наручники. Полицейский инспектор города Ньюбурга, который, как и все жители города, считал Нормана порядочным и состоятельным человеком, приблизился к преступнику, взглянул ему в лицо и спросил:
2: «Неужели вы в самом деле совершили это злодеяние?»
3: Норман ничего не ответил, лишь опустил глаза и застонал. В ту же ночь его доставили в тюрьму. На первом же допросе он сознался во всем. Оказалось, что в течение последних 2 лет он жил только в долг. Он сумел снискать доверие богатых людей и время от времени занимал деньги. Векселя он покрывал с большим трудом, но деньги брал только у тех людей, которые не хотели вызывать скандал. Поэтому ему все сходило с рук, его даже считали богатым человеком, но постепенно его доходы стали уменьшаться. Те приятели, которым приходилось по несколько раз переписывать векселя, в конце концов потеряли терпение и отказали ему в кредите. Один только Генри Тарнтон продолжал помогать ему, но тоже, наконец, отказал. Норман оказался в безвыходном положении. Свое спасение он увидел в браке с Эллен, дочерью богатого заводчика Вильяма Твата. Он сумел ей понравиться, но знал, что для достижения цели потребуются еще и деньги.
1: И тут у него появилась мысль выдать подложный вексель от имени своего приятеля Генри Тартона, надеясь ко дню срока платежа собрать необходимую сумму и погасить его. Но этого ему не удалось сделать, денег он не достал. Подложный вексель был предъявлен Генри Тарнтону в тот самый день, когда Лиза Гриндалл в первый раз посетила дом его отца. Тарнтон сразу догадался, в чем дело. И поскольку Норман присутствовал при этом, он решил спасти его и, не говоря ни слова, уплатил деньги. Но когда они остались вдвоем, Тарнтон заявил Норману, что он его бесконечно презирает и требует, чтобы в течение 2 дней он покинул город навсегда, грозя в противном случае передать дело в суд. Норман, видя, что все его планы рушатся, решил убить Генри Тарнтона и похитить подложный вексель. За это преступление он был приговорен к смерти на электрическом стуле.
0: Мы читали рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Александр Немировский. Рассказ «Художник». Читает Станислав Кабишев.
1: Фокион увидел его сразу, как только вступил в портик, где много лет обучал афинских мальчиков. Человек лежал на полу у самой кафедры лицом вверх. Это был дряхлый старик с изможденным лицом. Редкие седые волосы слиплись от пота. Хитон, покрывавший тощее тело, весь в дырах. Приглядевшись, Фокион различил рубцы от бичей и ожоги на руках и ногах незнакомца. Конечно, это раб, бежавший от жестокого господина. Наверное, он надеялся найти защиту в храме Тисея. Но силы изменили ему, и он заполз в портик. Хорошо, что еще ранний час, а нет учеников. Надо будет дать этому несчастному воды и указать дорогу к храму. Фокион наклонился к рабу, чтобы помочь ему подняться. «Чей ты?» — спросил он.
2: «Парасий!» — прохрипел старик. «Художник Парасий! Вот! Вот!»
1: Он показывал на следы от ожогов и рубцы. «Так вот оно что!» — подумал Фокион. «Значит, это Парасий пытал старика. Но зачем?» Фокион усадил раба спиной к кафедре и взял с полу амфору. Вода в бассейне против портика. И Фокион сделал знак, что скоро придет. Когда он вернулся, раб лежал на спине с запрокинутой головой. Фокион приложил ладонь к его груди. Сердце не билось. «Отмучился», — подумал учитель и тотчас же отправился за людьми. «Труп надо вынести из портика. Скоро придут ученики». Весь этот день учитель был рассеян, не замечал проделок своих питомцев. А они, как всегда, были изобретательны на шалости. Недаром в Афинах говорят, легче выдрессировать дикого зверя, чем обучить мальчишку. В портике 20 сорванцов, и каждый норовит придумать такое, чтобы казаться героем. Но сегодня учитель забыл о своей трости, обычно гулявшей по пальцам непослушных. Утреннее происшествие не давало Фокиону покоя. Фокион знал Парасия, сына Эвенора. Художник часто прогуливался под платанами Агоры и, случалось, заходил в портик, чтобы послушать, чему учат маленьких афинян. На нем был всегда щегольской, расшитый золотом гематий, которую он высоко подпоясывал по ионийской моде. Волосы тщательно завиты. В дни праздников их покрывал знаменитый золотой венок. Кто в Афинах не знал его истории? Однажды прославленный художник Зевксис принес в портик свою новую картину, изображавшую голубей на черепичной кровле. Голуби казались живыми. Вот-вот они взмахнут крыльями и поднимутся в воздух. Среди восхищенных зрителей находился и Парасий, тогда еще молодой, никому неизвестный живописец. Зевксису показалось, что помещение недостаточно светло, и он подошел к колонне, у которой стоял Парасий, чтобы отдернуть занавес. И тут только Зевксис заметил, что занавес нарисован на деревянной доске, нарисован так искусно, что его на первый взгляд не отличишь от настоящего. Это была картина Парасия. При всех Зевксис обнял молодого художника и подарил ему золотой венок, свою награду за голубей. Так Парасию, сыну Эвенора, пришла слава, а по пятам за ней поспешило богатство. Его картина «Дионис» была признана лучшей художниками Коринфа. Родосцы заказали Парасию написать Геракла и поместили картину в храме. Трижды в нее попадала молния, но картина осталась нетронутой, что было сочтено чудом. Неужели этот любимец богов оказался негодяем? Замучил несчастного старика, размышлял учитель. Закон разрешает пытать рабов, чтобы добыть у них показания для судей, если господина подозревают в каком-либо преступлении. Ведь свидетельство тела, раздираемого бичами или растягиваемого колесом, считается более веским, чем добровольное признание. Но Парасий не был под следствием. Зачем же ему понадобилось превращать свой дом в камеру пыток, думал Фокион. Конечно, кто не наказывает своих рабов? Но убивать их запрещено законами божескими и человеческими. Шло время. Фокион начал уже забывать о взволновавшем его происшествии. Да и самого Параси он долго не встречал. Одни говорили, что художник захворал, другие, что он дни и ночи работает над какой-то картиной, которую хочет потрясти Афины. Вскоре слухи стали более определенными. Парасий заканчивает картину «Прикованный Прометей» и вскоре покажет ее народу. Проступок Парасия теперь казался Фокиону не таким уж страшным. Наверное, Парасий засек своего раба в пылу гнева. Или, может быть, раб совершил какое-нибудь преступление, за что и был наказан по заслугам. Человек, решивший воплотить в красках и воске образ Прометея, не может быть подлецом. Прометей был любимым героем Фокиона. Когда старый учитель рассказывал о нем своим ученикам, он весь преображался, глаза его загорались, в голосе появлялись незнакомые нотки. «Прометей — величайший из благодетелей человечества», — говорил он притихшим ученикам. «Правда, он не задушил немейского льва и не победил лирнейскую гидру, но он сделал больше. Он пожертвовал собою для блага людей». В то утро, когда новая картина Парасия должна была быть выставлена на публичное обозрение, Фокион отменил занятие. Радость мальчишек была неописуемой. В одно мгновение они оказались на Агоре, где их ожидали педагоги, рабы-воспитатели, сопровождавшие учеников в школу. С помощью педагогов Фокион построил учеников по парам и повел к пестрому портику, где была выставлена картина «Парасия». Пестрый портик был полон людей. Прикрепленная к колоннам картина еще закрыта полотном. Все ждали художника. Свое новое творение покажет народу сам прославленный Парасий. А вот и он. Как всегда роскошно одетый, в щегольских сандалиях с серебряными пряжками, с золотым венком на голове. У художника красивое, выхоленное лицо, самоуверенный взгляд. Да, этот человек сроднился со славой. Недаром его называют победителем Зевксиса. Медленно и торжественно приподнял Парасий полотно. Показались обнаженные ноги, мощное туловище Прометея и изможденное лицо. Лицо страдальца. Высокий лоб испещрен морщинами, губы сжаты. Фокион вздрогнул. На него смотрел тот самый раб, который умер у его кафедры. В глазах у Прометея были ужас, боль и еще что-то, чему Фокион не мог сразу дать название. Теперь учитель понял, почему художник пытал своего раба. Парасий стремился передать страдания Прометея. Варвар был его натурщиком. Видимо, в толпе не было тех, которые считают себя ценителями искусства и, чтобы показать свою причастность к музам, выражают восхищение вслух. Все молчали, и тогда в тишине прозвучали слова Фокиона. «Идемте, дети, эта картина не может ничему вас научить. Она написана кровью и окроплена слезами неповинного человека. Художник Парасий пытал его, чтобы правдивее передать муки. Но разве таким живет в нашей памяти Прометей? В этом образе нет ни любви к людям, ни возвышенного страдания. Видите, в зрачках застыл ужас и недоумение? Да, недоумение. Человек, который здесь изображен, умер в нашем портике, так и не поняв, почему его мучили. Парасий? ожидавший услышать похвалы и одобрения, оторопело смотрел на Фокиона. Какой-то учитель осмеливается порочить его творение из-за ничтожного раба, купленного за 5 драхм. Большего он и не стоил. Кому нужны старые невольники? «Не обращайте внимания на этого глупца!» — воскликнул Парасий, обернувшись в толпе, обступивший его картину. «Это был раб и варвар. Вы слышите, граждане? Раб и варвар!» «Всю жизнь я учу детей на Агоре», — продолжал также спокойно Фокион. «Пусть это не принесло мне золотого венка, но я знаю, что люди верят мне, старому учителю, и никто из вас не называл меня лжецом. Скажите вы, мои ученики, разве Прометей дал божественный огонь одним эллинам? Разве он не облагодетельствовал варваров и все человечество? Он выжил из ума!» — закричал исступленно Парасий. «Жалкий школьный учитель берется судить о служителях Муз. Какое ему дело до того, как создавалась моя картина и кто был натурщиком? Взгляните на лицо моего Прометея. Чем он напоминает вам, раба? Искусство преобразило его черты и увековечило его муки!» Люди молчали. Но в этом молчании таилось что-то враждебное Парасию. И он почувствовал это. «Идемте, дети», — сказал Фокион. «Пусть я жалкий учитель, но этот человек не художник. Художник и в жизни должен быть Прометеем. Его сердце должно истекать кровью при виде зла и несправедливости. Он не опустит головы перед властью и насилием. Не тщеславие и жажда почестей должны двигать им, а любовь к человеку». Учитель повернулся. Толпа почтительно расступилась, чтобы пропустить его и детей. А когда он был уже у выхода, все последовали за ним. Это были старые ученики Фокиона и те, кто видел его впервые. Это были люди, читавшие Эсхила, и те, которые, может быть, и не слышали о нем. Воины и ремесленники, разносчики воды и матросы. Это были граждане Афин, знавшие, что не только в великих сказаниях старины надо черпать примеры благородства и мужества. Люди выходили наружу, где шумела Агора, где сиял лучезарный Гелиос, освещая камни древнего Акрополя и поднятое к нему острие копья Афины Паллады.
0: Мы читали рассказ Александра Немировского «Художник. Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили 8 авиабомб и более 1000 беспилотников противника. Российские войска уничтожили более 1000 боевиков в ходе спецоперации. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад Национальной гвардии в районах Доброполья, Сергеевки, Васильевки, Новофедоровки, Святогоровки, Новопавловки и Новоподгородного. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 270 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин и 11 автомобилей.
1: Черноморский флот за сутки уничтожил 6 безэкипажных катеров противника, добавили в оборонном ведомстве. Госдума готовит новые меры для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что уже принятые шаги сработали. В первом квартале число мошеннических звонков сократилось от 30 до 70% в зависимости от оператора. Новый антифрод-пакет включает восстановление доступа к госуслугам через биометрию или банки. Также будут введены детские сим-карты с особыми настройками для защиты детей. Кроме того, планируется усилить сотрудничество операторов с полицией и автоматизировать оповещение о подозрительных звонках. В Роспотребнадзоре утверждают, что риск распространения вируса Эболы в России сейчас отсутствует. Специалисты ведомства круглосуточно следят за эпид-обстановкой в мире. В Конго зафиксировано 246 подозрительных случаев заражений, из них уже 88 оказались летальными. Роспотребнадзор сотрудничает со странами Африки в мониторинге и изучении опасных инфекций, таких как геморрагические лихорадки Эбола, Ласса и Марбург. Это сотрудничество позволяет оперативно получать данные об угрозах распространения болезней и принимать меры для их локализации, говорится в сообщении ведомства. 10-я российско-китайская экспо проходит в Харбине и стала уже одной из ключевых площадок для укрепления торгово-экономических связей. Форум включает отраслевые конференции, презентации проектов и фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Российская экспозиция занимает более 3500 квадратных метров, где представлены регионы и компании, которые стремятся расширить сотрудничество с Китаем. Особой популярностью в Китае пользуются российский горький шоколад с высоким содержанием какао. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
3: Пароходы и железные дороги. Изобретение паровой машины принадлежит не одному человеку, но целому поколению инженер-механиков. Роберт Стефенсон. История паровой машины, употребление которой произвело настоящий переворот в современном обществе, есть в то же время история бесчисленных усилий множества великих изобретателей. Начиная с эолипила Герона Александрийского и оканчивая могучими двигателями наших пароходов и локомотивов, сколько рук ковали железо, сколько умов трудились над постепенными усовершенствованиями, как звенья невидимой цепи, соединяющими первый зародыш механического гения с поразительными современными результатами новейшей механики. Сколько мощных работников предшествовали Уатту и Стефенсону. Сколько тружеников прокладывали дорогу великим строителям нашего времени. Укажем между ними на людей, которые всего более боролись и страдали. Первое место среди этой вольной дружины, как по несчастной жизни, так и по своему славному имени, принадлежит одной из французских национальных знаменитостей. Дени Папен родился в Блуа 22 августа 1647 года. И изучал в Париже медицину. Но непреодолимая склонность к точным наукам и прикладной механике заставила его отказаться от профессии врача. Великий Гюйгенс, о котором мы говорили раньше, заметив способность Попена, стал покровительствовать даровитому юноше и дал ему средства всецело посвятить себя изучению любимых им наук. Молодой человек помогал физику-астроному в его работах и вскоре обратил на себя внимание остроумным усовершенствованием некоторых деталей в новой пневматической машине, только что открытой тогда магдебургским бургомистром Отто Герике. Он опубликовал свои первые исследования в брошюре «Новый опыт над безвоздушным пространством», которая обратила на себя внимание Академии наук, тогда еще недавно основанной Кальбером. Будущность юного физика была, по-видимому, обставлена самыми благоприятными условиями. Парижские ученые оказывали ему большое уважение. Публика относилась к нему благосклонно. Как вдруг он уехал из Парижа в Лондон. Причины этого внезапного отъезда так и остались неизвестны. По приезде в Лондон в начале января 1676 года Дени Попен был представлен Роберту Бойлю, основателю Лондонского королевского общества. Этот знаменитый ученый занимался своими великими исследованиями вдали от городского шума, в одном из своих поместий, и охотно приглашал туда всех знаменитых людей, посвятивших себя изучению наук. Он принял молодого французского физика в свою лабораторию. В продолжении трех лет Дени Попен и Роберт Бойль работали вместе, причем много занимались исследованием свойств водяного пара. Через некоторое время Попен получил звание члена Лондонского королевского общества в 1681 году и ознаменовал себя важным открытием котла, названного по его имени Попеновым. В нем впервые был применен предохранительный клапан, сделавшийся впоследствии существенной принадлежностью каждой паровой машины. По всей вероятности, Дени Попен принадлежал к числу неуживчивых, так называемых цыганских натур. В то время как в Англии, сделавшейся для него второй отчизной, ему предоставлялись всевозможные почести, он необдуманно согласился занять место в новой академии, основанной в Венеции, где пробыл, однако, всего только два года. Хотя слава нашего физика росла с каждым днем, но материальные средства его были очень скудны. Он начал скучать по Англии и вскоре вернулся в Лондон. Именно во время своего вторичного пребывания в этой стране Дени Попен изобрел первую машину, которая привела его к великому открытию – применению пара в качестве механического двигателя. Сначала он хотел воспользоваться упругостью воздуха как двигательной силой и в 1687 году представил Лондонскому королевскому обществу модель машины, посредством которой можно было утилизировать течение рек. Эта остроумная машина состояла из двух больших насосов, поршни которых приводились в движение падением воды и вместе с тем вытягивали воздух из металлической трубки. Прикрепленная к концу поршневого стержня веревка передавала весьма значительную силу, когда поршень от действия сжатого воздуха быстро вгонялся во внутренность трубки. Эта система представляла в принципе механизм атмосферной железной дороги, существовавшей некогда в Сен-Жермене. Однако новая машина, вероятно, неточно построенная, дала плохие результаты. Неудача сильно поразила Попена. Положение даровитого изобретателя было крайне стесненное, и он снова стал подумывать о Франции. Но непреодолимая преграда отделяла его от отечества. Дени Попен был протестант. Вернуться в Париж и вступить в Академию наук он мог лишь под условием перемены религии. Но отречение казалось ему позором, и он, не колеблясь, осудил себя на вечное изгнание. Карл, ландграф Гессенский, предложил добровольному изгнаннику кафедру математики в Марбурге. Попен согласился на это предложение и поехал в Германию. Здесь он возобновил опыты над применением упругости газов к движению машин и надеялся теперь лучше разрешить занимавшую его великую задачу, производя пустоту в насосе не посредством воздуха, как прежде, а посредством взрыва пороха под поршнем. Попен устроил свою пороховую машину в 1688 году и скоро должен был убедиться в ее неудовлетворительности. Тогда у него явилась новая смелая мысль воспользоваться водяным паром для образования пустоты под поршнем своего цилиндра. Таким образом, в мозгу изобретателя созрел основной принцип устройства паровой машины. Устраиваемые им одна за другой машины оказывались, конечно, грубыми. Имели много недостатков и далеко не оправдывали тех надежд, какие возлагал на них знаменитый физик. Ядовитые нападки и бесчисленные порицания остановили дальнейший ход его работ и заставили бросить их на долгие годы. Возбудить опять ум исследователя в продолжении изысканий могли только внимание к его трудам Лейбница и опыты Севери, производившиеся в его присутствии. В 1707 году Папен издал во Франкфурте маленькую книжку под заглавием «Новый способ поднимать воду силой огня», где описывается новая система паровой машины. Он устроил ее в больших размерах и применил к движению судна. Первые опыты, сделанные с ней на реке Фульде, имели успех. Вследствие несогласий с некоторыми влиятельными лицами в Марбурге, Дени Папен решил показать свое паровое судно в Лондоне. Следующее письмо, адресованное Лейбницу, служит верной характеристикой того положения, в котором находился тогда наш изобретатель. Кассель, 7 июля 1707 года. «Милостивый государь, вы знаете, как давно я жалуюсь на преследование моих могущественных врагов. До сих пор я терпеливо переносил это. Но с некоторого времени злоба их достигла таких размеров, что с моей стороны было бы слишком большой смелостью оставаться дольше в Гессене и подвергаться различным опасностям. Правда, можно быть уверенным, что в случае тяжбы мне была бы оказана справедливость. Но я и без того уже слишком часто отнимал у его высочества время для своих маленьких дел. Поэтому для меня в данном случае всего лучше уступить и уехать отсюда, чтобы не утруждать ежеминутно своими просьбами такую высокую особу. Я подал принцу прошение, где почтительнейше ходатайствовал о дозволении мне вернуться в Англию. И он согласился на это в таких выражениях, которые показывают, что в настоящее время, как и всегда, его высочество относится ко мне гораздо милостивее, чем я того заслуживаю. Причину своего отъезда я объяснил принцу тем, что для меня важно испытать устроенное мной новое судно в таком морском порте, как Лондон, где можно будет дать ему достаточное водоизмещение и снабдить механизмом, который при помощи огня позволит одному или двум рабочим вести судно с большей быстротой, чем это могли бы сделать несколько сот гребцов. Действительно, у меня есть намерение уехать отсюда на этом самом судне, о котором я когда-то имел честь говорить с вами. Этим я надеюсь убедить всех, что по выработанному мною типу можно построить другие суда и с большим удобством применить к ним огневую машину. К выполнению моего плана служит, однако же, препятствием то, что суда, выходящие из Касселя, не попадают в Бремен, так как по прибытии в Минден товары перегружают на другие суда, и только эти последние отправляются непосредственно в Бремен. В этом меня уверял минденский судовщик. Кроме того, он сказал мне, что нужно иметь особое разрешение для того, чтобы провести судно из Фульды в Везер, вследствие чего я и решился обратиться к вам, милостивый государь. Так как это частное дело, не имеющее никакого значения для торговли, то я уверен, вы примете на себя труд достать мне дозволение на пропуск моего судна из Лондона. Тем более, что мне известно, как много надежд вы возлагаете на применение огневой машины к водяному сообщению. Дени Папен. Тотчас по получении этого письма Лейбниц начал хлопотать у ганноверского курфюрста о дозволении.

0: не силой моей машины, пишет он в другом письме к Лейбницу, что с трудом можно заметить более быстрый ход судна вниз по течению, чем вверх. Изобретатель собирался отправиться в плавание со своим семейством, когда узнал, что президент Минденского округа решительно отказывает ему в пропуске. «Я сильно опасаюсь, — говорит Папен, — что, несмотря на все труды и расходы, каких потребовало мое судно, мне все-таки придется бросить его, и таким образом общество будет лишено тех выгод, которые я с Божьей помощью мог бы доставить ему новым способом сообщения. Впрочем, я примирюсь с этой неудачей, зная, что она произошла не по моей вине. Мне никогда и в голову не приходило, чтобы подобное предприятие могло не осуществиться из-за какого-то пропуска». После новых тщетных попыток Дени Папен, раздраженный неудачами, решился попробовать, нельзя ли обойтись без дозволения. 24 сентября 1707 года он перенес на судно все свое скромное имущество, состоявшее из кое-какой одежды да жалкой домашней утвари. Поместил на нем свою жену и детей, а сам стал у машины. И вот наш изобретатель плывет по реке, пренебрегая ветрами и волнами. Вскоре путешественники прибыли в Лоху, при устье Везера. Но здесь начинается роковая история с цехом судовщиков. О невиданном чуде поспешно дают знать президенту округа Зену. Тот прибегает со всех ног и с любопытством осматривает судно Дени Папена. Он просит, чтобы ему объяснили, каким образом эта странная маленькая машина может заставлять корабли двигаться без мачт и парусов. Но как человек робкий и осторожный, Зен не решается взять изобретателя под свое покровительство и вскоре уходит. На другой день к Дени Папену является целая толпа цеховых судохозяев. И они объявляют ему, что так как его судно прошло без разрешения, то в силу данных им привилегий оно составляет теперь их собственность, вследствие чего они вытащат его на берег и продадут с публичного торга по частям. Дени Папен в отчаянии протестует и сопротивляется. Но он один против всех. Тщетный изобретатель просит помощи у жителей предместий Лоха. Судовщики, не желая выпустить из рук добычу, бросаются на судно и тотчас же начинают ломать его. С особенной яростью набрасываются они на машину с колесами и разом поканчивают с ними в присутствии убитого горем старика-изобретателя. Так совершился этот возмутительный факт варварского разрушения, который, отодвинув на целое столетие применение пара к водяному сообщению, быть может, изменил судьбы народов. Позднее мы встречаем Дени Папена, слабого и больного, в Лондоне. Роберт Бойль, его старый друг, умер, новым же членом Королевской академии он почти совсем неизвестен. Старик опять начинает вспоминать о далекой отчизне. Но теперь, в конце царствования Людовика XIV, религиозная нетерпимость больше, чем когда-нибудь, преграждает доступ туда. Долгое время изобретатель жил почти в нищете, на скромное жалование, выдаваемое ему королевским обществом. И по недостатку средств не имел уже больше возможности возобновить свои опыты над паровой машиной. «Я принужден, — говорит он в одном из своих писем, — употреблять свои машины на починку камина в моем бедном жилище». Обремененный многочисленным семейством, Папен бедствовал ужасно, но все-таки прожил до глубокой старости. Время его кончины с точностью неизвестно. Несомненно только, что он долго томился, всеми оставленный.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: Новые опыты над применением пара к навигации мы встречаем только в 1784 году. Год спустя после освобождения Соединенных Штатов. Впрочем, здесь следует упомянуть еще о замечательной попытке, сделанной раньше одним французом, маркизом Жифруа в Лионе. 15 июля 1783 года он пустил по Соне пароход своего изобретения. Несмотря на успех первого опыта, Жифруа не встретил ни в ком сочувствия и должен был отказаться от своего.

предприятия. Америка с ее громадными реками, представляющими там наилучший способ сообщения, казалось, самой природой предназначена была больше, чем Франция, к появлению в ней паровых судов. И действительно, именно там они возродились снова после давно забытой попытки Папена. Когда же Джеймс Уатт устроил в Англии паровую машину двойного действия, оставалось только применить ее к навигации. В 1781 году американский строитель Джон Фич представил генералу Вашингтону модель судна с обыкновенными веслами, которые приводились в движение действием пара. Машина вскоре была устроена в больших размерах, и первый опыт с ней изобретатель решился сделать в присутствии публики, что и последовало летом 1787 года в окрестностях Филадельфии на реке Делавере. Вашингтон и Бенджамин Франклин, понимавшие, что такое открытие должно составить эру в истории прогресса, сочли своим долгом вместе с несколькими членами Конгресса принять участие в испытании новой машины и заняли места на судне Джона Фитча. Когда эта маленькая ладья двинулась в путь действием пара, публика не могла прийти в себя от изумления. Весла, двигавшиеся без помощи гребцов, дым, выходивший из высокой трубы, все это казалось ей каким-то чудом. Но изумление зрителей увеличилось еще более, когда судно, сделав поворот, пошло против течения со скоростью 5,5 миль в час. Успех был полный. В Филадельфии тотчас образовалась компания с Франклином и ученым-астрономом Риттенгаузом во главе, задавшаяся целью утилизировать новое изобретение и внести в него возможные усовершенствования. В 1788 году Джон Фич получил от американского правительства привилегию на исключительное пользование пароходным сообщением в 5 штатах. В то же время национальная подписка дала ему средства для производства работ в больших размерах. Фич решил поставить свою машину на гальот и устроить правильное пароходство между Филадельфией и Трентоном, то есть на расстоянии 6-7 верст. Но когда он начал строить паровую машину больших размеров, то встретил почти непреодолимые препятствия. Помощниками ему могли служить только неопытные кузнецы и слесаря. Поэтому машина, несмотря на все усилия и значительные издержки, оказалась очень плохого устройства и дала неудовлетворительные результаты. Паровой гальот ходил гораздо хуже маленького судна, служившего для опытов. Этого было совершенно достаточно, чтобы обескуражить не Фича, конечно, но помогавших ему капиталистов, которые с ужасом видели, что деньги их тратятся даром. Изобретение же идет не вперед, а назад. Однако при содействии нескольких просвещенных граждан Джон Фич мог снова приняться за дело. Он обещал исправить свою машину так, чтобы судно могло делать 8 миль в час. Год спустя изобретатель был уже в состоянии выполнить данное им обещание. Ход парового гальота был торжественно испробован в Филадельфии. От определенного пункта на реке была отмерена миля, и после поверки часов определено время. Гальот прошел именно то расстояние, какое требовалось. Вскоре опыт был повторен при еще более торжественной обстановке, в присутствии многочисленной публики и под председательством губернатора Пенсильвании, который собственноручно поднял флаг американских Соединенных Штатов на гальоте Джона Фича. Можно ли было думать, что после такого успеха наш механик перестанет пользоваться сочувствием и поддержкой публики? А между тем, это действительно случилось. Вследствие какого-то необъяснимого заблуждения общество не верило в будущность нового изобретения. В глазах современников Фич был человек, лишенный практического смысла, и все с недоверием относились к этому энтузиасту, когда он говорил, что на его пароходе со временем возможно будет переплыть Атлантический океан. Однако Фич при помощи одного из своих надежнейших друзей, доктора Торнтона, продолжал совершенствовать свою машину. 11 мая 1790 года паровое судно его прошло против ветра из Филадельфии в Берлингтон со скоростью 7 миль в час. Но даже и такой удивительный результат не мог возвратить паровому сообщению доверие массы.
С финансовой точки зрения находили, что в этом деле предстоят только одни расходы и никаких барышей. Акционеры предприятия не считали себя обязанными доле поддерживать несчастного Фича и оставили его. Доведенный до отчаяния изобретатель тщетно уверял, что остается сделать лишь одно последнее усилие, что работа его созрела и что она будет приносить плоды. Преследуемый своей идеей Фикс, он везде говорил, что близок день, когда пароходы станут ходить по Атлантическому океану. Над ним смеялись, его считали мечтателем. Непризнанный, оставленный всеми, Джон Фич решил уехать из Отечества и обратил свои взоры к Франции. В 1792 году американский инженер высадился в Лорьене. Хотя французский консул в Филадельфии Сен-Жан-де-Кривикер, сообщивший своему правительству о новом изобретении, и снабдил Фича многочисленными рекомендациями, однако они мало помогли ему, потому что Франция не представляла тогда благоприятной почвы для научных открытий. В ней царствовал неизбежный во время войны беспорядок. Впрочем, для Фича на одно мгновение блеснул луч надежды. В Филадельфии он познакомился с неким Бриссо, который был теперь депутатом конвента и оказывал ему деятельное покровительство. К сожалению, покровитель этот сделался скоро жертвой террора и умер на гильотине 31 октября 1793 года. Оставшись совершенно одиноким и без всяких средств к жизни, наш изобретатель вернулся в Лорьен. До какой степени он нуждался в то время, видно из того, что он принужден был просить денег на проезд у консула Соединенных Штатов. Джон Фич жил исключительно для своей идеи. Как только ему пришлось от нее отказаться, дальнейшее существование теряло для него всякий смысл. Им овладело мрачное отчаяние, и он начал пить, чтобы хоть немного забыть свою нищету и страдания. Однажды вечером он шел, измученный горем, по берегу Делавера и, полюбовавшись несколько времени с вершины утеса на арену своей прежней славы, злополучный изобретатель бросился в воду, проклиная жизнь и людей.

0: Радио «Звезда». Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
1: В то время как Джон Фич кончил жизнь самоубийством, один из его соотечественников и бывших компаньонов по предприятию Рёмсей испытал в Англии полнейшую неудачу в своих попытках применения пара к водяному сообщению. Тогда на поле битвы появился, наконец, новый и уже победоносный соотечественник этих несчастных изобретателей – Роберт Фултон. Но сколько неприятностей, сколько препятствий пришлось ему испытать в течение его трудовой и непродолжительной жизни, прежде чем он был признан победителем. Фултон, родившийся в 1765 году в графстве Ланкастерском, с раннего детства прошел школу всевозможных несчастий. Родители его были бедные ирландские эмигранты. 3 лет он потерял отца, выучился читать и писать и в ранней молодости отправился в Филадельфию, где поступил учеником к ювелиру. Молодой Фултон отличался удивительными способностями к живописи. Все свободное время он посвящал рисованию картин и достиг в этом искусстве такого совершенства, что в 17 лет уже пользовался этим искусством для добывания средств к жизни. Будущий творец пароходства сделался странствующим живописцем. Взяв с собой краски и кисти, он переходил из гостиницы в гостиницу и рисовал то пейзажи, то жанровые сценки, то портреты. Потом он поселился в Филадельфии в качестве миниатюриста, составил себе некоторую репутацию и в короткое время скопил сумму денег, достаточную для покупки в графстве Вашингтон фермы, куда переселилась его мать доживать остаток своих дней. Достаточно иногда случайной встречи, чтобы изменить судьбу человека. Так было и с Фултоном. Богатый американец Самуил Скорбит полюбил молодого человека и снабдил его средствами для поездки в Лондон, где рекомендовал его одному из своих друзей, знаменитому тогда живописцу Вениамину Весту, в надежде, что ему приятно будет поддержать нарождающийся талант. Вест принял Фултона как друга. Но вследствие какой-то необъяснимой случайности молодой художник вдруг бросил живопись и со страстью предался изучению механики. В продолжении 2 лет он чертил планы машин на одной бирмингемской мануфактуре. А потом, вернувшись в Лондон, встретил своего соотечественника Рёмсея, совершенно погруженного в производство опытов применения пара к навигации. В механике Роберт Фултон нашел именно то, что нужно было для его гения. Молодой инженер последовательно выполнял самые разнообразные работы. Так он составил проект новой системы канализации, устроил рот плуга для прорытия каналов, изобрел машину для распиливания и полировки мрамора и так далее. Но ни одна из его попыток не имела успеха в Англии. Надеясь найти большее сочувствие к себе во Франции, Роберт Фултон в 1796 году отправился в Париж, где продолжал, однако, работать для блага своей родины. Торговля Соединенных Штатов сильно страдала тогда от продолжительных войн, опустошавших Европу. Англия, благодаря своему флоту, оказывала тогда сильное давление на все государства, задерживая товары, ввозимые во Францию другими нациями. Фултон решился освободить свою родину от такого унизительного рабства. В Америке этот великий современник Франклина проникся принципами квакеров и теперь сделался философом-гуманистом. Он желал обеспечить за всем миром свободное пользование морями и стал работать таким образом для счастья народов. Но для достижения такой цели, по его мнению, необходимо было нанести удар морскому могуществу Англии. Фултон решился начать эту отчаянную борьбу один против целой нации. Действительно, он придумал 2 ужасных орудия, которые могли сделать его повелителем Вселенной – подводное судно и торпеду, которое решился на погибель Англии передать в руки французов. Но Фултон, как мы увидим впоследствии, не принял в расчет Бонапарта. В декабре 1797 года в Париже на Сене начались первые опыты, состоявшие в том, чтобы направлять под водой и взрывать на определенном месте наполненные порохом ящики или торпеды, предназначенные для взрыва кораблей. Так как опыты эти стоили очень дорого и средства Фултона скоро истощились, то он обратился к директории с просьбой оказать ему правительственную поддержку. Петиция его была отправлена в военное министерство, но там комиссия исследований признала проект американского механика неудобоприменимым. Фултон не хотел верить такому ни на чем не основанному отказу и устроил превосходную модель своего подводного судна, надеясь достигнуть большего успеха при помощи столь наглядного аргумента. 3 года прошли в тщетных попытках и бесплодных ходатайствах. Наконец, Фултон обратился к Голландии, но и там предложение его не было принято. С упрямством человека, одержимого идеей фикс, он нашел в себе достаточно силы продолжать работу безо всякой посторонней помощи. Припомнив, что когда-то кисть кормила его, Фултон снова взялся за нее, нарисовал панораму, возбудившую любопытство всего Парижа, и привлек массу зрителей, которые скоро наполнили его тощий кошелек. Полученные таким образом деньги Фултон обратил на производство опытов, после чего, уже уверенный в себе и в своем изобретении, обратился к Бонапарту, только что избранному тогда в пожизненные консулы. Вследствие благоприятного отзыва Вольнея, Монжа и Лапласа правительство дало ему необходимую сумму. Так что в 1800 году он построил большое подводное судно, которое вскоре подвергнул испытаниям в Гавре и Руане. Летом 1801 года Фултон привел это судно в Брест и сделал на нем несколько замечательных опытов. Однажды он погрузился в воду на 40 сажен глубины, пробыл там 20 минут и, пройдя довольно большое пространство, выплыл на поверхность. Потом снова исчез под водой и достиг того места, откуда отправился. 17 августа 1801 года он оставался под водой около 4 часов и вынырнул за 5 миль от места погружения. В Бресте же он с большим успехом повторил опыты над торпедами или адскими подводными машинами. Каждая торпеда состояла из медного ящика, наполненного 100 фунтами пороха, который можно было воспламенить когда угодно посредством ружейного замка. Весь механизм прикреплялся к веревке в 15 сажен длины и приводился в действие с борта маленького судна. Основной принцип устройства этого аппарата был тот же самый, как и новейшие миноноски. Изобретателю удалось взорвать лодку, стоявшую на рейде, при громких рукоплесканиях толпы народа, привлеченного новизной грандиозного зрелища. Фултон пытался также подойти к некоторым из английских кораблей, крейсировавших близ берегов, но не успел в этом к великому неудовольствию первого консула. Сторонник рутины, Бонапарт не придавал никакого значения новым изобретениям американского инженера и не считал даже нужным отвечать на его настойчивое ходатайство. Фултон, утомленный борьбой, которую ему пришлось вести в продолжении 6 лет в интересах ослепленного французского правительства, хотел уже вернуться в Америку, когда бывший канцлер Нью-Йоркского штата Ливингстон отговорил его от этого намерения и предложил ему сообща возобновить работу над решением великой задачи применения пара к мореходству. Изучив со свойственной ему энергией всю техническую литературу по этому вопросу, Фултон нашел, что его предшественники потерпели неудачу вследствие неимения достаточно сильной машины. Поэтому он переделал испытанную до него паровую машину, построил маленькую модель судна, колеса которого приводились в действие бесконечной цепью, и, испробовав его на маленькой речке Агроне, близ Пломбьера, вернулся в Париж. Здесь он, при содействии Ливингстона, построил судно той же системы, но гораздо больших размеров. 9 августа 1803 года это паровое судно в первый раз прошло по Сене в присутствии значительного числа зрителей, в числе которых находились Бугенвиль, Боссю, Карно и Перье, делегаты Академии наук. Пароход шел против течения со скоростью 57 футов в секунду. Это великое событие прошло почти незамеченным. Парижане, опьяненные известиями о постоянных победах Бонапарта, равнодушно смотрели на маленькое судно Фултона, долго стоявшее на якоре у берегов Сены в самом центре Парижа. Изобретатель еще раз обратился к первому консулу с просьбой тщательно исследовать машину. Но Бонапарт продолжал третировать Фултона как авантюриста и шарлатана, вся цель которого заключалась в одном только выманивании денег. Трудно поверить такой близорукости, однако она несомненна. Маршал Мармон в своих мемуарах, изданных в 1857 году, дает драгоценные документы, верно характеризующие отношение Бонапарта к Фултону. «Американец Фултон, — говорит маршал, — предложил применить к мореплаванию паровую машину, как наиболее могущественный из всех известных нам двигателей. Бонапарт, бывший против всяких нововведений вследствие своих предрассудков, отклонил предложение Фултона. Это отвращение ко всему новому обусловливалось его воспитанием. Но благоразумная сдержанность, говоря мимоходом, не должна переходить в презрение к улучшениям и усовершенствованиям. Однако Фултон продолжал настаивать на дозволении ему сделать опыты и показать результаты того, что он называл своим изобретением. Первый консул считал Фултона шарлатаном и не хотел ничего слышать. «Два раза я пытался разубедить в этом Бонапарта, но безуспешно. Невозможно и определить, что случилось бы, если б только удалось изменить его взгляды. Фултона послал нам добрый гений Франции. Не послушавшись его голоса, первый консул выпустил из рук свое счастье». Фултон оставил Францию. Но лишь 4 года спустя, в 1807 году, его пароход «Клермон» в первый раз ходил в Нью-Йорк, после чего применение пара было уже навсегда обеспечено за судоходством. Водоизмещение «Клермона» равнялось 150 тоннам, а паровая машина, приводившая в движение его колеса, 18 силам. С этого момента современный пароход был создан.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
1: Когда Фултон появился со своим пароходом в одной из восточных рек Америки, враждебная и невежественная толпа встретила его бессмысленными насмешками. Вокруг него слышались угрожающие свистки. Но вдруг пароход двинулся с места, и раздавшиеся отовсюду крики восторга заставили великого механика забыть испытанные им до сих пор оскорбления. Невозможно передать всеобщего энтузиазма. Несколько невежд, лишенных всякого чувства приличия, пытались еще отпускать грубые шутки, но и они, наконец, впали в какое-то бессмысленное отупение. Большинство же приветствовала победу, одержанную гением, долго не смолкавшими рукоплесканиями. Несколько дней спустя Фултон объявил в газетах, что он устраивает правильное сообщение по Гудзону между Нью-Йорком и Олбани. Клермон сделал эти 240 верст в 32 часа. Но для поездки в Олбани на пароходе Фултона не оказалось желающих. И только при возвращении оттуда нашелся один охотник. «Это был, — говорит Луи Фигье в своей превосходной истории пароходов, — француз по имени Андрие, житель Нью-Йорка. Он хотел испытать новое ощущение и решился вернуться к себе домой на Клермоне. Войдя на пароход, чтобы условиться в цене за проезд, Андрие не нашел там никого, кроме самого Фултона, сидевшего в каюте за письменным столом. «Вы отправляетесь в Нью-Йорк на вашем пароходе?» – спросил он. «Да», – отвечал Фултон, – «я попробую это сделать». «Можете вы взять меня с собой?» «Конечно, если вы рискнете со мной отправиться». Андрей спросил тогда о цене за проезд и заплатил требуемые $6. Фултон сидел неподвижно и безмолвно, и в глубокой задумчивости рассматривал данные ему деньги. Пассажиру показалось, что он заплатил не то, что следовало. «Вы ведь, кажется, назначили именно такую сумму?» – спросил он. При этих словах Фултон поднял на незнакомца глаза, полные слез. «Извините меня», — сказал он взволнованным голосом. «Я задумался о том, что эти $6 составляют первую плату, полученную мной за мои долгие труды над устройством пароходного сообщения. Мне бы очень хотелось», — прибавил он, взяв пассажира за руку, «в ознаменование этого события распить с вами бутылку вина. Но я слишком беден, чтобы позволить себе такую роскошь». Введение пароходного сообщения в Соединенных Штатах есть одно из величайших событий в истории человечества. Дело это принадлежит

Но тут вдруг обнаружилось, что пленка в моем аппарате кончилась. Надо заряжать другую. Я вынул из вещмешка свеженькую и только собрался зарядить ею аппарат, как меня позвали. У Леонида Тимофеевича что-то заело в кинокамере, и он просил помощи. Когда через 5 минут я вернулся, оказалось, что катушки с пленкой, которую, отчетливо помню, я положил на стол рядом с фотоаппаратом, нет. Я начал искать. Перерыл все, что возможно, вывернул карманы, облазил всю каюту, перетряс простыни и одеяло на обеих койках. Нет и нет. Раздосадованный и злой, я бросился к Юре Муравину, выклинчил у него пленку и еле-еле поспел к моменту нашего подхода к острову. Я отснял пол пленки и вернулся в каюту. Моя катушка мирно лежала на столе, на том самом месте, куда я ее положил. Лежала и посмеивалась. Нет, конечно же, у неодушевленных предметов есть своя душа. Иногда очень тонкая, уязвимая, не надо их обижать. И связь у них друг с другом есть, своя дружба, взаимопомощь, круговая порука. Теперь я знаю, за что издевалась надо мной моя пленка, за что обиделась, за что мстила и за кого мстила, тоже знаю. В 50-м году мы переехали на новую квартиру. И тут же возникла обычная в таких случаях проблема – нужна новая мебель. В старой коммунальной квартире все было сбору по сосенке, разваливающийся шкаф, продавленный диван, покосившиеся этажерки, набитые книгами. Все это было хотя и не очень красиво, и не очень удобно, но в какой-то степени соответствовало нашей вороньей слободке с 6 лицевыми щитами и с таким же количеством лампочек и выключателей в уборной и на кухне. Новая квартира с отдельной ванной, кухней и 2 балконами всех нас потрясла. На фоне чистых стен и отцеклеванного начищенного паркета старые шкафы, этажерки и стулья с вставленными фанерными сиденьями производили удручающее впечатление. Нужно было обновление. Началось оно с тахты, широкой и большой, сделанной 2 веселыми обойщиками. Потом был куплен некий буфетно-гардеробный комбайн, именуемый кавалеркой, и диван с 2 креслами. Завершилось все покупкой 6 стульев. 6 этих стульев были найдены на Подоле в мебельном магазине и вызвали всеобщее одобрение. Они были золотисто-желтые, с удобными сидениями и приятно изогнутыми спинками. К тому же не очень дороги. Нас было 3. Мы взяли каждый по 2 стула и благополучно доставили их домой. С их появлением в квартире сразу стало веселее. 4 из них расположились вокруг обеденного стола, 2 других стояли в сторонке, но когда приходили гости, тоже присосеживались к столу. Гостям стулья очень нравились, и все спрашивали, где мы их купили, и есть ли они еще в этом магазине на Подоле. Так и прожили мы с этими стульями сколько-то там лет. Привыкли друг к другу, сдружились. Один слегка раскачивался, его любила мама. У другого на сиденье разводы напоминали человеческий зад. На нем всегда сидела одна наша приятельница. Третий очень музыкально поскрипывал. Одним словом, каждый вел себя по-своему, а в целом мы жили очень мирно. Сложности возникали только во время семейных торжеств. Народу приходило много, и стульев, как правило, не хватало. Приходилось тащить из кухни табуретки, класть доски, подвигать стол к дивану. Хлопотно и не очень удобно. И вот тут-то один мой приятель, как раз когда мы соображали, как разместить гостей, сказал мне: «Слушай, мы недавно сделали ремонт и купили новую мебель. Осталось 4 безработных стула. Возьми их. Ей-богу, хорошие, плетеные. Все равно они у меня в коридоре друг на друге стоят, только мешают». Ему не пришлось долго меня уговаривать. Я принял подарок. На следующий же день 4 красавца переехали к нам. Они были прекрасны, эти 4 стула. Черные, блестящие, со светлыми плетеными спинками и сиденьями, они поставлены были с 4 сторон стола и сразу же придали торжественный вид комнате. И опять же все их хвалили, и товарища моего, который сделал такой чудесный подарок. Великолепные стулья, удобные, красивые.

0: красивые, такие новенькие. На следующий день, когда я с улицы вошел в комнату, меня невольно что-то резануло. Сначала я не уловил даже что. Потом понял. Самодовольство. Самодовольство новых стульев. Стоят себе вокруг стола, выхоленные, сияющие, такие спокойные, сытые, точно всю жизнь здесь стояли. А милые наши золотистые старички с мелодичным своим поскрипыванием и шатающимися ножками робко прижались к стенкам. С тех пор, когда бы я не заходил в комнату, мне становилось всегда стыдно. Примостились к столу эти четыре самодовольных наглых оккупанта и в ус не дуют. Хозяева. Только иногда, по вечерам, разрешается старичкам придвинуться к столу, и то ненадолго. Потом назад по местам, к стенкам. И если надо забить гвоздь в стенку или поправить оборвавшееся кольцо на шторе, то их, гадов, тоже не трогают. У них, мол, сиденья слишком нежные, а старички ничего, вытерпят. Кончился мир в этой комнате, и я ничего не могу поделать. Теряются карандаши, ложки, брошки, нужные номера газет. Иногда они находятся, а иногда нет. Но я-то знаю, что это неспроста. И трещина на желтом старичке, сосланном в коридор к телефону, тоже неспроста. Рвет брюки, щиплет за ногу, если сядешь на него в трусах. Мстят мне мои бывшие друзья. И фотопленка тоже мстила. Не за себя, за других. И фотоаппарат тоже. Лента с берегами острова Медного оказалась совершенно прозрачной. Ни одного кадра.
1: Мы читали рассказ Виктора Некрасова «В мире таинственного». Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украина по-прежнему не демонстрирует готовности к содержательным переговорам по урегулированию конфликта. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. По его словам, в плане создания условий для результативного мирного процесса Владимиру Зеленскому следует отдать вооруженным формированиям Украины приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса и российских регионов. Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Все пострадавшие от паводка в Дагестане граждане должны получить необходимую помощь, заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Он посетил поселок Мамедкала, чтобы проверить ход восстановительных работ.
2: Провели рабочие совещания, где приняты жесткие решения. Основной вопрос здесь, нам необходимо ускоряться в оформлении документов. Здесь мы понимаем, какие необходимые мероприятия провести. Все они будут проведены, чтобы ни один из пострадавших не остался без компенсации.
1: Ранее сообщалось, что почти 29 тысяч жителей Дагестана и Чечни, пострадавших от паводка, уже получили выплаты. В МЧС уточнили, что в обоих регионах восстановлены все системы жизнеобеспечения населения. Дональд Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с Соединенными Штатами. Американский лидер заявил, что время имеет решающее значение. Глава Белого дома отметил, что для иранской стороны, цитата, «часики тикают». Тегерану лучше начать действовать быстро. Кроме того, Трамп пригрозил, что в противном случае от Исламской Республики ничего не останется. На юге Китая свыше 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения. Его магнитуда составила 5,2. В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. 4 человека госпитализированы. Поисково-спасательная операция продолжается. Землетрясение произошло ночью 18 мая. Эпицентр сейсмической активности находился на территории района Люнань городского округа Лючжоу. Роспотребнадзор назвал главного переносчика опасного хантавируса «Андес». Согласно данным ведомства, им является длиннохвостый рисовый хомячок, обитающий в Южной Америке. Естественный ареал грызуна тянется вдоль Анд от центрального Чили до аргентинской Патагонии. Отмечается, что этот вид предпочитает не дикую природу, а измененные человеком ландшафты. Петербургский футбольный клуб «Зенит» в рекордный 11-й раз стал чемпионом России. Накануне команда на выезде обыграла Ростов в заключительном 30-м туре на российской премьер-лиге. Встреча завершилась со счетом 1-0. «Зенит» набрал 68 очков и занял лидирующее место в первенстве.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Тула. Памятник Льву Николаевичу Толстому. Он расположен на проспекте Ленина у самого начала уютного просторного бульвара, ведущего к центральному парку города. Шестиметровая бронзовая фигура писателя словно застыла в движении. По замыслу скульптора, Толстой идет по родной земле.
1: Имя на карте.
2: Все бы хорошо, но... Техническое задание московскому мастеру Буякину звучало примерно так. Изобразить Льва Николаевича как можно ближе к народу. Скульптор прочитал у Максима Горького. Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю. И представил себе Толстого босым. Что тут началось? На календаре 1973 год. Совещание руководящих работников Тулы и представителей творческой интеллигенции. На повестке дня установление памятника к 145-летию со дня рождения великого русского писателя.
3: Товарищи, прошу тишины. Мое мнение такое. Все правильно сделал столичный воятель. Как там в песне-то поется? Не ел Толстой он ни рыбы, ни мяса, ходил по аллеям босой. Вот пусть и топает без обуви.
4: Все это выдумки. Наш земляк Лев Николаевич обычно ходил в сапогах и всегда был в опрятном виде.
5: Да ты-то откуда знаешь? Сам что ли видел? Вот то-то и оно. Меня другое смущает, товарищи. Это кто ж выбирал место для памятника? Безобразие. Напротив ликероводочного завода. Да вы что?
2: Последний спорный вопрос был снят тогдашним секретарем обкома компартии по идеологии.
6: Пусть будет фигура, идущая в сторону спиртзавода. Но можно поставить ее так, что никакой ассоциации здесь не будет. Я поддерживаю, чтобы Толстой до ликероводочного босой не дотопал.
1: Имя на карте.
2: Сказано, сделано. Власти приказали немедленно обуть писателя. И тогда московский скульптор надел на Толстого ботинки. А их писатель никогда не носил. Но это мелочи. Мелочи, потому что закамуфлировать монументальную композицию так и не удалось. Народ не обманешь. Он все видит. И совсем скоро появились шутки-анекдоты. Они и сегодня популярны. Мол, Лев Толстой спустя много-много лет все еще продолжает движение к ликероводочному заводу, пусть и к бывшему.
3: Бросьте. Памятник мы любим. Это идеальное воплощение Льва Николаевича. В косоворотке. Того и гляди, сейчас сойдет с постамента. Да и пойдет косой махать.
1: Имя на карте.
2: А вот дочери Толстого, Александре Львовне, памятник не понравился вовсе.
7: Это что-то неописуемое по отсутствию всякого сходства и по бездарности. Все неверно. Выражение лица, нос, волосы, одежда. Почему не берут хороших портретов, где Лев Николаевич похож на себя, а не на какого-то странника?
2: Прошли годы, страсти потихоньку улеглись, и сегодня памятник Льву Толстому считается неотъемлемой частью облика Тулы и своеобразной визитной карточкой города. Без него уже трудно представить именно эту часть центрального проспекта. Тула. Памятник Льву Толстому.
1: Имя на карте.
8: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Человек и время. Представьте вечер в старой японской деревне. Странствующий монах садится у очага и начинает рассказывать. И происходит дзёдан — волшебная игра со временем, которую так любили в средневековой Японии. В коротких повестях о Тоге Дзёси и в представлениях традиционного японского театра «Но» время ведет себя совсем не так, как в обычной жизни. Возьмем типичную историю. Молодой самурай встречает прекрасную девушку. Утром она исчезает. Оказывается, это была лисица-оборотень или призрак женщины, умершей 200 лет назад. Прошлое и настоящее сталкиваются без предупреждения. Мертвые спокойно беседуют с живыми, словно соседствуют с ними за одним столом.
1: Человек и время.
0: В театре «Но» актер играет призрака. Он медленно выходит, делает несколько шагов, и за эти шаги зритель переживает

один поворот веера, и люди переносятся в прошлое, а затем снова в настоящее. Все дело в буддийской идее мудзё.

0: за линейное время. Прошлое, настоящее и будущее сосуществуют одновременно. Духи прошлого приходят к живым не потому, что нарушают законы, а потому что для Мудзё этих законов просто нет. Слушателям кажется, что за одно представление они прожили несколько жизней и одновременно поняли, их собственная жизнь тоже всего лишь краткая вспышка в бесконечном потоке непостоянства.
1: Человек и время.

0: Радиозвезда.
1: Всемирная энциклопедия еды. Как-то в лавочку американского торговца Кристиана Нельсона зашел мальчик и надолго застыл перед витриной. Он никак не мог выбрать, чего же ему больше хочется, шоколада или мороженого. Видя сомнения ребенка, Нельсон объединил два продукта. Проблема заключалась в том, что горячая шоколадная глазурь быстро растапливала мороженое. Нельсон нашел решение. Помогла глубокая заморозка. Горячий шоколад, попав на шарик очень холодного мороженого, моментально застывал. В 1922 году Нельсон запатентовал свое изобретение, а вскоре получил первый заказ на большую партию эскимо. Кстати, по-английски мороженое в шоколадной глазури принято называть «эскимо пай» или «пирог эскимоса». То ли Нельсон позаимствовал название у французов, которые словом «эскимо» обозначали зимнюю детскую одежду, то ли решил, что у северного народа даже пироги должны быть ледяными.
0: Всемирная энциклопедия еды.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Москва Ивана Грозного. Рассказывает диггер-москвовед Даниил Давыдов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись.

0: Радиозвезда.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Идеально прямые автодороги в России – редкость. Вот так, чтобы раз – и как по линейке карандашом прочертили. Конечно, встречаются в степной части страны протяженные прямые участки километров по 15-20. Да только до австралийских им далеко. Там, на самом дальнем континенте Земли, на обочинах можно встретить объявление. Водитель, внимание! Впереди абсолютно прямая дорога 90 миль, то есть 146 километров. И ведь правильно предупреждают. Потому что засыпают водители. Засыпают и часто попадают в беду. Так что, может, и хорошо, что у нас в России сложный рельеф местности.
1: Пути сообщения. Автодороги Австралии.
2: Дороги нужны, чтобы попасть из одного населенного пункта в другой. Оттого у нас, особенно в европейской части страны, деревушки словно бусины на дорогу насажены. Вот и получаются бесконечные повороты. Другая ситуация в Австралии. Там большая часть населения проживает на восточном побережье, где климат мягче. Но есть города и поселки по всему периметру Австралии. А в центре континента, как известно, никто не живет. Пустыня. Нормальные асфальтированные дороги от города до города проложены вокруг побережья. И один из участков этой гигантской окружной дороги называется «Шоссе Эйр». Единственная асфальтированная дорога, соединяющая штаты Западная Австралия и Южная Австралия. Протяженность шоссе – 1664 километра. И назвали его в честь исследователя Эдварда Джона Эйра, который в середине 19 века пешком пересек равнину Наллорбор. Земля там красного цвета, а по факту огромный пласт известняка. Для сельского хозяйства и жизни человека место не годится, но для строительства идеально прямой и ровной дороги самое то.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Именно на этом шоссе Эйр есть отрезок асфальта, который уходит по прямой до горизонта, не меняя своего направления ни на градус. Австралийцы шутят, что на этой дороге можно положить булыжник на педаль газа, зафиксировать руль и час-полтора вздремнуть.

0: шутки шутками, но на самом деле прямые дороги – это большая проблема Австралии в плане безопасности. Водители действительно засыпают за рулем. Дорогу начали строить через 100 лет после знаменитого пешего похода мистера Эйра. Думали долго, но построили быстро. За 1 год. Правда, что это была за дорога? Просто хорошенько прошлись грейдером и получили, в принципе, неплохую грунтовку. Так и ездили по ней до 1960 года. И только тогда начали стелить асфальт. Закончили строительство в 1976-м. Потом дорогу постоянно реконструировали, расширяли, строили заправки, мотели и кафешки. Но даже сейчас островков цивилизации на ней катастрофически не хватает. Путешественники всегда запасаются топливом и водой. Впрочем, на сегодняшний день абсолютно прямой участок шоссе Эйр в 146 километров уже не самый длинный в мире. В Саудовской Аравии построили автостраду номер 10 через пустыню Руб-эль-Хали, на которой есть такой же прямой участок, как в Австралии, но длиной 240 километров.
1: Автодороги Австралии. Пути сообщения.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчеты противотанкового ракетного комплекса «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожили боевую и специальную технику противника с украинскими боевиками в районе города Орехов Запорожской области. Подробнее о работе рассказал дальномерщик батареи с позывным «Тендер».
2: Работали по укрытиям, по техникам, по пехотной силе. Результат о поражении подтверждали напарники, которые контролировали все через мавики. Самое главное, когда мы идем на боевую задачу, это дисциплина, сосредоточенность. Самое главное, идти на нее без паники, с холодной головой. Работаем в парах. Первый человек – это оператор, который именно управляет. И второй – это как наводчик. И твоя как бы защита, безопасность, которая контролирует и небо, и что происходит вокруг тебя. А первый человек работает в это время.
1: В этот раз воздушная разведка обнаружила замаскированный опорный пункт с украинскими боевиками в лесополосе. Его оперативно уничтожили из комплекса «Фагот» с расстояния около 3 километра. Средства воздушной разведки подтвердили уничтожение цели. В Донецкой Народной Республике с помощью системы защитного воздушного пространства «Купол Донбасса» и сводных мобильных огневых групп за прошедшую неделю предотвратили 38 террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России. В ведомстве отметили, что националисты продолжают тактику комбинированных налетов на мирных жителей и объекты инфраструктуры. Дрон, пытавшийся ударить по гражданской машине, сбили в том числе на трассе Донецк-Мариуполь, а в Горловке беспилотник со осколочно фугасным боеприпасом пытался атаковать местную автостанцию. Два беспилотника, которые были нацелены на мирных жителей, сбили в Ольгинге и населенном пункте Красная Поляна. Пушкинское училище радиоэлектроники противовоздушной обороны отметило на минувших выходных 85-летний юбилей. Это учебное заведение стало важнейшей кузницей офицерских кадров. Его выпускники защищали небо в Великую Отечественную войну, осваивали новейшие образцы радиоэлектронного вооружения и космических систем. Теперь училище действует в составе Военно-космической академии имени Можайского. Нательный крестик спас жизнь российскому бойцу во время штурма шахты в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал заместитель командира роты одного из подразделений группировки войск «Центра» Евгений Уваров. Он отметил, что вражеская пуля зашла над плитой бронежилета военнослужащего и попала в крестик. Все случилось, когда заместитель командира роты отправился за пополнением боекомплекта к своим товарищам. Евгений Уваров проходил мимо насосной станции. Его внезапно обстреляли прятавшиеся там боевики. Крестик оказался разрушен пулей, но воин собирается выплавить новый из попавшего в оберег снаряда.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Спортанцы вообще сбрасывались. А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все приплыли».
1: Согласно древнегреческой мифологии, в подземном царстве Аида течет река Стикс. Именно через нее переплывает некий паромщик, с помощью которого за определенную плату можно перевести душу умершего туда или обратно. Поэтому Стикс считается главным переходным пунктом между двумя мирами – живых и мертвых. Страсти какие! Прямо сюжет из фильма ужасов. Ха! Но только не для нас, для русских. Пермь. Река под названием, внимание, Стикс. Самое, что ни на есть, настоящее. Еще в 18 веке в Перми эта самая река Стикс отделяла основную часть города. Ни за что не поверите от чего. От новенького кладбища. Вот так. Аид отдыхает. К слову, река Стикс существует и сегодня, только ее старое русло почти не видно. Градоначальники, а заочно ярые поклонники древнегреческих сказок, загнали эту реку в трубы. А что, правильно, там ей и место. В подземном царстве. А мы дальше плывем. Многие географические названия запросто могут поставить человека в тупик. Вот смотрите, Забайкалье, Яблоневый хребет. Логично предположить, что хребет так назван потому, что на нем растет много-много яблонь. Ага, сейчас. На самом деле, название хребта – это искаженное местное выражение на бурятском языке. Что-то вроде Яблгани Дабан или легко проходимые горы. Впрочем, вариантов этого названия множество, но про яблони ни слова. Вот так. Дальше плывем. Республика Коми. Река Юг. Одно название чего стоит. Всем все сразу понятно. Но это только на слух. На самом же деле река Юг, на этот самый юг, вообще не течет. И не на юге река находится. Тогда откуда такое нелогичное название? Все просто, друзья. На языке народов Коми звук «ю» означает целую, вполне себе осмысленную фразу. Река, по которой можно плыть на лодке. Так и хочется сказать. Юг. Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли.
3: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельевы в ожидании поездки на море. В следующем месяце всей семьей летят в Турцию. Билеты уже на руках, отели забронированы. Осталось только решить вопрос с тем, как расплачиваться за границей. Бежать в обменник или оставить что-то на карте? И как найти самый выгодный курс? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
3: На всякий случай.
4: Первое. Прежде чем бежать в банк, уточните, какая валюта пользуется спросом в той стране, куда собираетесь. Не лишним будет посоветоваться с турагентом. Нередко возникают нюансы с годом выпуска самих купюр. К примеру, в Турции и Египте не жалуют доллары старше 1999 года. Второе. Снять валюту можно двумя способами. Либо через банкомат, но имейте в виду, что иностранные купюры выдают далеко не все банковские терминалы. Да и курс там может быть чуть хуже, чем в отделении. Либо идите в кассу банка с паспортом и рублями. Третье. Деньги лучше поделить пополам. Одну половину суммы хранить в крупных купюрах, другую в более мелких. На отдыхе не всегда бывает сдача, поэтому для покупки сувениров лучше сразу выделить отдельный бюджет. Четвертое. Заранее убедитесь, будет ли работать ваша банковская карта за границей. В странах, где наши туристы отдыхают часто, может быть доступна и система онлайн-переводов с российской карты на российскую. Но все эти тонкости может знать только ваш турагент. Подведем итоги. Уточните, какие именно деньги пользуются спросом в той стране, куда вы отправляетесь.

справляетесь. Возможно, выгоднее будет купить не доллары, а местную валюту. Для обмена рублей на доллары пользуйтесь банкоматами или отделением банка. Смотрите, где выгоднее курс. Одну половину нужной суммы храните в крупных купюрах, другую в мелких. Убедитесь заранее, будут ли принимать за границей российские банковские карты. Они работают не везде. Савельевы вовремя задали нужные вопросы своему турагенту и успели заранее поменять валюту. Но если бы все сложилось иначе, они знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай. Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Медаль за сражение при Кенбурне. 2 ноября 1787 года светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический подписал указ.
2: Прибыл, ваше сиятельство.
3: Садись, голубчик, пиши. Наградить солдат русской армии медалью за победу при Кенбурне. Дабы возвысить ценность медалей, сделать их числом 19. 6 пехоте, 6 кавалерии, 6 казакам и 1 пушкарям.
1: 1 октября 1787 года, во время Второй русско-турецкой войны, наши войска под командованием Александра Васильевича Суворова наголову разбили турецкий десант у черноморской крепости Кенбурн. В России в честь победы

0: авторы. По случаю присвоения. Их не взлюбили сразу и бесповоротно. А как же? Ты, к примеру, в наряде по кухне картошку чистишь? Или плац армейский от снега убираешь? А этот, с позволения, гефрайтер, видимо, любимчик командира и отъявленный выскочка, в увольнительную пошел на все выходные. Где справедливость? Поэтому единственную лычку-полоску на погоне ефрейтора стали брезгливо называть соплей. История воинских званий. В России ефрейторы появились при Петре Великом в 1716 году. Они служили в пехоте, инженерных войсках и кавалерии. В нашей армии иноземно-немецкое звание «Гефрайтер» сразу же не прижилось. Отличника за даваку откровенно презирали. «А ты кто такой? Уже не рядовой, но еще не сержант. Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса. Офицерский подхалим». Так что гнобили ефрейторов по полной программе. Впоследствии этот армейский чин то отменяли, то возрождали заново. Но рассвет ефрейтора пришелся именно на советский период. По случаю присвоения. Они служили в Афганистане, Косово, Сирии. Отважные, смелые ребята. Настоящие герои. В случае чего запросто могли заменить командира отделения. Шутки, анекдоты о них остались. Но реальность такова, что ефрейтор звание очень даже достойное. Недаром Леонид Быков в своем последнем фильме «Ат и бат и шли солдаты» сделал главного героя, опытного фронтовика Святкина, именно ефрейтором.
1: Ребята, будем жить!
0: Ефрейтор. По случаю присвоения.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украина по-прежнему не демонстрирует готовности к содержательным переговорам по урегулированию конфликта. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Михаил Галузин. По его словам, в плане создания условий для результативного мирного процесса Владимиру Зеленскому следует отдать вооруженным формированиям Украины приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса и российских регионов. Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действий всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. При этом переговорный процесс будет непростым, но Москва к нему готова. Дипломат добавил, что сейчас ведется активная работа над решением гуманитарных задач. Министерство экономического развития не прогнозирует ускорение инфляции на фоне экономического роста. Об этом в интервью РБК заявил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, текущее замедление цен является результатом сбалансированной политики Банка России и правительства. По словам Решетникова, основная задача касается кабинета министров и Центрального банка заключается в обеспечении сбалансированного экономического роста. Речь идет одновременно о стабильном развитии экономики и удержании инфляции в рамках целевых показателей. Этого можно добиться за счет баланса спроса и предложения, расширения внутреннего производства, роста производительности труда и повышения гибкости рынка, чтобы дефицит кадров на пути. В Мурманскую область прибыл поезд «Победы», передвижной музей с выставкой о Великой Отечественной войне. До 20 мая поезд будет находиться в Мурманске, после чего сделает остановку в Апатитах и в Кандалакше. Своими впечатлениями от выставки поделилась с телеканалом «Звезда» посетитель Марина Коновеева.
2: Это важный, уникальный проект, особенно в современных реалиях. Детям нужно помнить, знать, что происходило в годы Великой Отечественной войны, потому что эта трагедия затронула каждую семью нашей великой необъятной Родины.
1: Поезд «Победы» путешествует по городам России и Белоруссии с 2020 года. За это время он преодолел больше 200 тысяч километров и побывал в 200 городов. Несколько раз тематический состав пересек всю Россию от Крыма до Владивостока.
0: Автонавигатор.
1: На участке московского скоростного диаметра от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе временно закрыто движение в обоих направлениях. Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 40 минут можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до въезда в Бутово. Столько же уйдет на проезд по Щелковскому шоссе от границы Щелковского района до поворота на поселок Восточный. Пробка на полчаса на Новорижском шоссе от поворота на Нахабино до поселка Новый. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему студенты из Китая едут учиться в Россию, как история Кронштадта связана с военно-морским флотом, что делать при встрече с дикими животными. На этой неделе Владимир Путин совершит визит в Китай и примет участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. Почему китайские студенты приезжают в отечественные вузы и для чего наши учащиеся едут в Поднебесную, рассказывает член-корреспондент Российской академии образования Михаил Богуславский.
1: Такая вторая волна после 50-х, 60-х годов, когда к нам тоже много приезжало учиться китайских студентов. За последние годы мы видим, как просто кардинально растет их количество и качество. Привлекает их, конечно, фундаментальный уровень российской отечественной науки. По каким специальностям учатся китайцы? Понятно, что такие, прежде всего, которые вообще привлекают не только китайских студентов, но и студентов из других стран мира. Это, конечно же, медицина, технологические специальности, политехнические. Но нам очень приятно, что они учатся и по педагогике, и по психологии. Уровень, конечно, подготовки китайских студентов разный. Встречаем студентов, которые вообще прекрасно говорят по-русски.
2: А наши студенты в Китай ездят?
1: Они едут в Китай не просто, конечно, за знаниями. Они ездят в Китай, уже планируя свою дальнейшую деятельность. Они хотят работать не вообще в физике, в химии. В общем, кстати, много химиков наших ездят в Китай. Потому что сейчас у нас налаживаются очень многосторонние такие транспарентные связи. Часть из них остается, работает годами в Китае, обеспечивая вот эту вот важную взаимосвязь.
0: Китайские студенты могут поехать в Россию по долгосрочной учебной визе или воспользовавшись действующими безвизовыми правилами, которые разрешают находиться в стране до 30 дней.
3: Утро на радио «Звезда».
0: Сегодня день рождения Кронштадта. Легендарный город-крепость на острове Котлин более двух веков служил морским щитом Санкт-Петербурга. Чем уникальна система его фортов? Как создавался первый ледокол «Пайлот»? И почему кронштадтские улицы были вымощены чугуном? Интересные факты собрала Анна Елисеева.
4: За всю историю город Петра ни разу не был атакован с моря. В Финском заливе неприятеля встречала цепь из уникальных фортов, образующих Кронштадтскую крепость. Самый первый, Кронштадт, был заложен в 1704 году Петром Великим. Бастион буквально вырос из воды. Его построили на рукотворном острове, созданном при помощи ряжей. По сути, это были деревянные срубы, наполненные камнями, которые под тяжестью уходили на дно, а поверх этой платформы строились гранитные и кирпичные форты. Позднее деревянное основание сменится бетонной конструкцией, но принцип возведения останется прежним. Морские стражи соединялись в две цепи – северную и южную, а значит, корабли противника могли оказаться под перекрестным огнем, рассказывает историк Сергей Бондарев.
5: Некоторые из фортов были связаны между собой целые системы. Ну, например, между Александром Первым и Петром Первым, двумя фортами, были протянуты минные заграждения. И, кстати, это стало первым в мире применением такого метода морской защиты. Различные формы фортов, например, форт Александр Первый был сделан в виде подковы. Такая форма позволяла вести круговой огонь.
4: В начале 20 века форт Александр I стал секретной лабораторией, где разрабатывались вакцины против тифа, чумы и холеры. Но раньше научного центра Кронштадт попробовал себя в роли инженерного полигона. Здесь, по чертежам Петра, был создан сухой док – первый в мире самосливный канал-док, позволявший полностью осушать корабли для ремонта. Здесь же в начале 19 века был построен первый в России водопровод. А еще Кронштадт – это родина ледоколов. Первым стал пароход «Пайлот», спроектированный купцом и судовладельцем Михаилом Бритневым, рассказывает гид, переводчик, лектор, экскурсовод по Санкт-Петербургу Михаил Зайцев.
6: Он взял за образец корабли русских поморов и линию носа он срезал под углом 20 градусов к килю. И это позволило его кораблю наползать на лед и своей тяжестью ломать льдины, таким образом прокладывая путь себе и другим судам.
4: Из города-порта отправлялись не только ледоколы для работы в Арктике, но и первые русские экспедиции, открывшие Антарктиду, Новую Землю и Берингов пролив. Кроме великих имен мореплавателя Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, Кронштадт помнит еще одно – русского физика Александра Попова, который проводил там сеансы радиосвязи между кораблями и берегом. Даже улицы Кронштадта стали участниками эксперимента по дорожному покрытию. Их мастили не булыжником, а чугунными шашками. Идею позаимствовали у американцев, а вот для чего – объясняет Михаил Зайцев.
6: Чугун оказался устойчив к циклам заморозки и разморозки, не страдал от воздействия воды, и в итоге, несмотря на большие затраты при мощении, все это 80 лет могло без каких-либо реставрационных восстановительных работ служить, и это экономически оказывалось в дальней перспективе гораздо выгоднее.
4: В период Великой Отечественной чугунные шашечки переплавили в противопехотные морские мины. И уникальная плитка частично сохранилась у Пенькового моста, на Большой морской улице, а также на Якорной площади, где возвышается Никольский собор. Это главный военно-морской храм России, купол которого служил ориентиром для кораблей, а внутри собора на стенах высечены имена погибших моряков. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
0: В республике Коми дикие медведи уже несколько раз заходили в жилые зоны. Специалисты говорят, что животные могут покидать лес в поисках пищи. Особенно их привлекают запахи отходов. И предупреждают о том, что при встрече со зверем важно не паниковать. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
7: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшие действия во многом зависят от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
8: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
7: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
9: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
7: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
9: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
7: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону.
3: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, сколько русских кораблей было на Балтике к концу Петровской эпохи, как в России будут возрождать моду на бег, почему первую экспозицию Музея архитектуры разместили в монастыре.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Правительство Брянской области отправлено в отставку. Такой указ подписал временно исполняющий обязанности.

0: Польские военные были предупреждены о действиях Пентагона еще 11 мая, однако сообщение потерялось. В итоге руководство и военнослужащие узнали об изменении планов Вашингтона из прессы 13 мая. Издание уточняет, что решение об отмене ротации внезапно приняли в Штатах в тот момент, когда часть техники американских военных уже была отправлена в Польшу. Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола, сообщили в ведомстве. Российские эксперты проведут эпидемиологическое расследование в Кампале, а также передадут тесты для диагностики заболевания и окажут материально-техническую помощь. Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по самбо в Тбилиси. Наша команда завоевала 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды, сообщает ТАСС. Команда выступала в полном составе под государственным флагом и с национальным гимном. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о галстуках.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Галстуки придумали хорваты. В 17 веке, во время 30-летней войны, французам понравились особым образом повязанные шейные платки, которые носили хорватские наемники. Так, во французском языке для галстука закрепилось слово «кроват». Король Людовик XIV ввел галстуки в моду при дворе, а дальше ее подхватила вся Европа.
4: Факт второй.
6: Изучение и коллекционирование галстуков называется «гработология».
4: Факт третий.
6: Галстук влияет на остроту зрения. Ученые доказали, слишком тугой узел галстука давит на еремную вену и сонную артерию. Кровь хуже оттекает от мозга, растет давление в глазах, зрение ухудшается. Возрастает также риск инсульта.
4: Факт четвертый.
6: Галстук запрещали в Китае во время культурной революции, как символ капитализма.
4: Факт пятый.
6: В 1827 году французский писатель Аноре де Бальзак написал книгу «Искусство ношения галстука». В ней он объяснил эстетическую потребность повязывать галстук. «Мужчина стоит того же, что и его галстук. Это он сам. Им он прикрывает свою сущность. В нем проявляется его дух».
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о галстуках.
5: Радио «Звезда».
4: Записки врача.
7: Нужно ли лечить демодекоз? С одной стороны, это вроде бы клещи. С другой, вроде бы вариант нормы. Как быть?
8: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса,

0: Действительно, демодекоз вызывается микроскопическими клещами рода демодекс, которые в норме обитают в волосяных фолликулах и сальных железах человека. Эти клещи – часть условно-патогенной микробиоты кожи, то есть они присутствуют у большинства людей. Но проблемы создают только при определенных условиях. Основной научный вопрос, который в последние годы активно исследуется – действительно ли демодекоз требует обязательного лечения, и если да, то в каких случаях? Согласно современным научным данным, демодекоз не всегда нуждается в лечении. Наличие демодекс на коже не является заболеванием самим по себе. Большинство людей живут с этими клещами всю жизнь без каких-либо симптомов. Однако при определенных условиях, ослабленном иммунитете, гормональных нарушениях, хроническом стрессе или кожных заболеваниях вроде розация, количество клещей может резко увеличиваться. Это состояние, сопровождающееся зудом, покраснением, воспалением и появлением высыпаний, уже классифицируется как клинически значимый демодекоз. Исследования показывают, что у пациентов с розацией часто наблюдается более высокая плотность демодекса на коже, чем у здоровых людей. Считается, что клещи могут не только механически повреждать кожу, но и способствовать развитию воспаления через перенос бактерий. Это поддерживает гипотезу о роли демодекса как триггера или усилителя кожных воспалительных процессов. Лечение показано не всем, а только тем пациентам, у которых демодекоз сопровождается выраженной клинической симптоматикой – зудом, воспалением, раздражением кожи и прочими проявлениями. Важно подчеркнуть, что самостоятельное лечение демодекоза не рекомендуется. Клиническая картина этого состояния может совпадать с другими дерматологическими заболеваниями, включая акне, себорейный дерматит или аллергические реакции. Поэтому диагноз должен ставить врач-дерматолог, в том числе с лабораторным подтверждением после соскоба с кожи или ресниц.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Река истории. История реки Енисей. По пути на Сахалин Чехов на сутки остановился в Красноярске. Главной наградой за все дорожные муки, что пришлось пережить писателю, стала встреча с Енисеем. Писатель был по-настоящему взволнован и потрясен красотой, размерами и мощью Великой Сибирской реки. К тому моменту Чехов преодолел от Москвы не одну тысячу верст, видел множество рек, маленьких и больших, включая Волгу, Каму и Обь. Но ни одна из них не произвела на Антона Павловича такого сильного впечатления.
3: Не в обиду будет сказано ревнивым почитателям Волги. В своей жизни я...

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В экономике России есть возможности для увеличения уровня заработных плат. Об этом заявил в интервью РБК министр экономического развития Максим Решетников. Нехватка работников заставляет компании повышать оклады для привлечения персонала. Увеличение зарплат фиксируется не только статистикой Росстата, но и данными крупных сервисов по поиску работы. Глава ведомства также отметил, что структура экономики меняется, в связи с чем разные отрасли развиваются не одинаково. Темпами. В некоторых сферах спрос на сотрудников выше. Это вызывает переход работников из одной отрасли в другую. Более 80 человек погибли в результате вспышки вируса Эбола на северо-востоке Демократической Республики Конго. Местные журналисты сетуют на то, что многие жители и гости региона не следуют мерам предосторожности, пренебрегая масками и средствами для дезинфекции. Тем временем специалисты Роспотребнадзора будут направлены в Уганду для проведения эпидемиологического расследования в связи с распространением лихорадки Эбола. Также будет оказана материально-техническая помощь стране. Африканским партнерам передадут тесты для диагностики инфекции. Мошенники стали внедрять новые схемы обмана. Сначала аферист связывается с потенциальной жертвой

жертвой в мессенджере и говорит об утечке персональных данных. На следующем этапе подключается лже-представитель спецслужб, который сообщает о попытке от имени жертвы спонсировать террористов. Далее с человеком ведет беседу якобы следователь или начальник службы безопасности Центрального банка, со слов которого все накопления гражданина не его, а являются частью резервного фонда страны. Эти средства мошенники просят обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом жертву инструктируют, что нужно сказать работнику банка и как это

0: Сегодня в России отмечается День Балтийского флота. В этом году ему исполняется 323 года. Как появилось старейшее военно-морское объединение страны и в каких исторических сражениях участвовали его корабли? Ким Андреев заглянул в историю.
1: «Небываемое бывает», — эти слова Петр I произнесет после захвата двух шведских кораблей на Балтике в мае 1703 года. 30 лодок с солдатами Преображенского полка взяли на абордаж боевые суда одной из ведущих морских держав Европы. Этот трюк с неожиданным нападением на мощные шведские корабли Петр провернет еще не раз, но окончательная победа в Северной войне будет возможна только за счет крепкой экономики, на которую всегда опирается флот, объясняет доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
2: Если Балтийский флот планомерно укреплялся и строился, то шведский флот страдал от недофинансирования. Поэтому, когда в первые годы русские корабли избегали столкновений со шведами, которые были еще сильны, то в последние годы Северной войны шведский флот уже просто не мог выйти в море и сражаться с русским, потому что из-за безденежья утратил свои запасы.
1: К концу Петровской эпохи русский флот на Балтике насчитывал 140 парусных кораблей и несколько сотен грибных судов. Кораблестроение было поставлено на поток, особенно после восстановления Соломбольской верфи под Архангельском. Во времена Елизаветы Петровны каждый второй корабль Балтийского флота будет построен именно здесь. А к концу XVIII века, уже при Екатерине II, русские парусники совершат небывалый маневр и, обогнув всю Европу с севера на юг, окажутся в Средиземном море у берегов Турции, продолжает Кирилл Назаренко.
2: Русский флот решал там стратегические задачи, он помогал бороться с Турцией, и это было показателем зрелости, больших возможностей русского флота. Другое дело, что наполеоновские войны заставили потратить такие гигантские средства на сухопутную армию, что флот, ну, волей-неволей оказался на периферии внимания государства.
1: Во время Крымской войны Балтийский флот уже не мог повторить свой подвиг и пересечь Ла-Манш. Ему пришлось отражать нападение англо-французского флота, который стремился взять Кронштадт, а с ним и Петербург. Впрочем, рекордный морской бросок балтийцы еще совершат во время русско-японской войны. Вторая Тихоокеанская эскадра преодолела 18 тысяч морских миль, добравшись из Балтийского моря в Японское. Но завершится тот поход полным разгромом в Цусимском сражении. Уже во времена Великой Отечественной Балтийский флот и моряки сыграют важнейшую роль в обороне Ленинграда, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
3: В этом помогли еще царской постройки линкоры, чья артиллерия главного калибра была достаточно мощной, чтобы помешать наступлению фашистов на Раненбаум, нынешний Ломоносов. Таким образом, сохранился Раненбаумский плацдарм, где русская армия могла и копить силы, и беспокоить немцев.
1: После снятия блокады Ленинграда в 1944-м Балтийский флот принял участие в наступательной операции по освобождению Эстонии, Латвии, Литвы. Ким Андреев, Радио Звезда.
0: Еще одной выдающейся операцией Балтийского флота стала американская экспедиция 1863 года. Эскадра под командованием адмиралов Лисовского и Попова в составе парусно-винтовых фрегатов посетила Нью-Йорк и Сан-Франциско.
4: Утро на радио «Звезда».
0: Всероссийская федерация легкой атлетики запускает проект по строительству центров бега, бесплатных пространств для тренировок и любительских стартов. Казалось бы, пробежкой можно заниматься где угодно, и в парке, и просто на улице. Но специализированные площадки имеют два преимущества – это мотивация и комфорт, комментирует спортивный журналист Алексей Лебедев.
5: Во-первых, конечно, погода. Иногда зимой или там в дождливую осеннюю-весеннюю погоду просыпаешься, думаешь, не, какая пробежка. А если ты знаешь, что будет какой-то центр, где тебе комфортно, вот такой всепогодный, то, конечно, свой плюс есть. Второй момент, это вдохновляет, что ли, когда ты находишься в такой обстановке, когда тебя спорт вокруг окружает, а не просто по улице бежишь. Я сам вырос, например, в Олимпийской деревне, такой замечательный район Москвы, где, собственно, жили спортсмены во время Олимпийских игр 1980 года. И было большое футбольное поле с беговой дорожкой вокруг. Мне всегда вот нравилось именно бегать по стадиону, как-то это, что ли, дисциплинирует, вдохновляет.
0: Бег в нашей стране один из самых популярных видов.

0: видов спорта. А с появлением центров легкой атлетики может перерасти в массовое движение, рассуждает Алексей Лебедев.
1: Раньше, там это был конец 80-х годов, начало 90-х, были тогда, помню, клубы любителей бегать в большом количестве. Очень много народу бегало тогда, бегает сейчас. Действительно, марафоны проводятся, вот многие спортивные журналисты даже известные, я знаю, участвуют. Ну, Алексей Смертнев, наш замечательный футболист, который 50 лет просто новую жизнь фактически начал. То у него суточный бег, то он бежит в каких-то там экстремальных условиях. В общем, примеров таких очень много.
0: Один из центров легкой атлетики с беговой трассой уже строится в Курске. Концепция предполагает круглогодичные площадки с раздевалками, душевыми, залом для стрейчинга и лекторием. В проекте также участвует Ярославль, который получит современное спортивное оборудование.
2: Утро на радио «Звезда».
0: Сегодня в мире отмечают День музеев. О большинстве из них мы знаем как о дворцах искусства и науки. Но есть и такие, которые связаны с архитектурой. В Европе первым таким дворцом стал музей архитектуры имени Щусева. Хотя первая его экспозиция была размещена в Донском монастыре. Об истории музея и его вдумчивом коллекционере Анна Елисеева.
3: Идея создания музея архитектуры возникла еще в XIX веке. Накопленные материалы по старинным памятникам требовали учета и систематизации. После революции добавился еще один аргумент. Полуразрушенные усадьбы, церкви, другие шедевры зодчества необходимо было спасать. Так в 1934-м появляется Академия архитектуры СССР, а при ней год спустя музей. Специалистам передают Донской монастырь, на территории которого и открывается первая экспозиция, рассказывает заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк.
4: Донской монастырь – это была такая уже испытанная музейная площадка. На ее территории существовало несколько музеев, в том числе антирелигиозный музей искусств. В тот момент музей вобрал в себя фонды дореволюционных учреждений и послереволюционных, таких как частично Московское археологическое общество, коллекция Строгановки, самые знаковые части Триумфальной арки, части барельефов с храма Христа Спасителя.
3: Многие постройки в 30-х разбирали. Музей пытался спасти хотя бы часть предметов, добавляет эксперт. Памятником архитектуры был и сам Донской монастырь, центром экспозиции которого стал некрополь XVIII-XIX веков. Однако доступ туда имели только сотрудники музея. Об открытой коллекции задумался архитектор Алексей Щусев. После войны по его инициативе на Воздвиженке был открыт Республиканский музей архитектуры. Собрание стало музеем в памятнике. Экспозиция разместилась в бывшей усадьбе Талызиных, построенной по проекту легендарного Матвея Казакова. Первым шагом стала реставрация здания, говорит главный научный сотрудник музея имени Щусева Юлия Ратомская.
5: Эти замечательные интерьеры, в которых в парадной анфиладе сохранились не только элементы облицовки стен, мраморные подоконники, но и плафоны расписные, предстояло все это вместе с печками, вместе с рельефами сделать частью будущей экспозиции.
3: Республиканский музей, по сути, дублировал работу предшественника при Академии архитектуры. Щусев на посту директора сразу нацелился на создание научно-исследовательского центра. Постоянная экспозиция откроется после его смерти в 1957-м. В коллекцию войдут материалы, собранные в Новгороде, Пскове и Поволжье. После объединения двух музеев в 64-м выставка в центре Москвы станет основной, тогда как в Донском монастыре организуют филиал, посвященный древнерусскому зодчеству. В 90-е монастырь вернут Русской Православной Церкви, а часть экспозиции переедет на Воздвиженку. И хотя музей под открытым небом полностью воссоздать не удастся, частичная выставка продолжит работу. Музей тем уникален, что вобрал в себя практически все формы и направления подобных собраний, продолжает Юлия Ратомская.
5: Это не только чертежи, фотографии, это и живопись, и скульптура, и, конечно, уникальные авторские модели, среди которых выделяется знаменитая модель Баженова Большого Кремлевского дворца, который должны были построить в Кремле, но потом это строительство не состоялось.
3: Фонд музея включает сейчас примерно 800 тысяч экспонатов. В его стенах проводятся экскурсии, мастер-классы, популярными остаются лекции. Причем выставка говорит с гостями простым языком. Умение читать архитектуру значит легко ориентироваться в любом городе, понимать его культуру и даже историю. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Среди ценных экспонатов музея имени Щусева – фрески Троицкого монастыря XVII века. коллекция мебели времен царской России, макеты сооружений и личные архивы известных архитекторов.
2: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, за какими профессиями едут в Россию китайские студенты, почему улицы Кронштадта были вымощены чугуном, зачем дикие животные заходят в города.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
6: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. 50 беспилотников сбиты за минувшую ночь над 8 регионами России, акватории Азовского моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Объемы закачки газа в подземные хранилища стран Евросоюза за последние несколько дней достигли минимальных уровней за всю историю наблюдений. Об этом сообщает «Газпром». Согласно требованиям Еврокомиссии, нетто-закачка к началу осенне-зимнего периода должна составить не менее 68 миллиардов кубометров для выполнения нормы. Годом ранее Европа смогла достичь к нужному периоду лишь 55 миллиардов. Свыше 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения в Гуанси-Джаунском автономном районе Китая. 2 человека погибли, сообщает Рейтер. 1 человек пропал без вести, еще 4 доставлены в больницу. Кроме того, стихийное бедствие уничтожило 13 зданий. Неделя аномальной жары ожидает европейскую часть России, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в Москве уже во вторник температура впервые с начала года превысит плюс 30 градусов и может обновить суточный рекорд. Жара сохранится до конца недели, после чего в регион придут грозы и небольшое похолодание. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Очень важные вопросы.
7: Расскажите, а какие правила надо соблюдать, чтобы обезопасить себя от клещей?
8: Отвечает врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ирина Шестакова.
9: Если вы находитесь в том регионе или планируете куда-то поехать, где встречается клещевой энцефалит, то, естественно, вы должны быть привиты. И просто банальные меры неспецифической профилактики, к несчастью, они могут вас не защитить. И заболевание протекает тяжело, в том числе с летальным исходом. Если вы посещаете лесные массивы, следует все-таки держаться троп и не уходить по тропам под низкими зарослями, по кустам, по высокой траве. Обязательно должны быть на вас закрытые обувь, это всякие сапоги, ботинки, кроссовки, именно закрытые, чтобы не было открытых участков тела. Обязательно обрабатывается перед походом вот в такую местность репеллентами и тело, и шею, и руки, и ноги. На голову надевается головной убор. Обязательно одежда должна быть светлая, чтобы вы увидели этого клеща. Если все-таки такое произошло, его надо обязательно тут же удалить. Если рядом есть все-таки медпункт, то нужно, что называется, максимально быстро оказаться в медпункте. Можно удалить и самого клеща, чтобы только не остались никакие частички непосредственно в ране, в месте присасывания. Клещ, учитывая, что вы не знаете, он инфицирован или нет, то, конечно, его надо завернуть во влажную какую-нибудь салфеточку, положить в баночку, чтобы он не высох, и максимально быстро отдать в лабораторию на исследование. Потому что если это клещевой энцефалит, там определенная есть схема профилактики развития столь тяжелого заболевания. Если это боррелиоз, эрлихиоз или анаплазмоз, это совсем другая тактика. Если все-таки клещ содержит именно вирус клещевого энцефалита, то обращение должно быть максимально быстрое, насколько вообще это возможно. И ни в коем случае не превышать нескольких суток, потому что потом уже, как правило, очень мало что можно сделать.
2: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Современного города. К. Коммуналка. На 38 комнаток всего одна уборная. После этой песни Высоцкого легко поверить, к Коммуналка – это нелюбимый, но неизбежный ребенок революции. А в действительности все было ровно наоборот. В коммуналках селились самые бедные – студенты и трудяги, приезжие из глубинки. На них и опирались большевики в драматичном 1917-м. А появились коммуналки двумя столетиями раньше, едва ли не при Петре. Снять угол – это выражение из той эпохи, а вовсе не из послевоенной.

0: Люди привыкли командовать умными системами и приказывать им дать то, подать это, сделать наоборот. А что, если помощнику не скажешь ни слова, когда звуки гаснут, скажем, в толще воды? Тогда нужно вспомнить о талантливом человеке из Севастополя, Дмитрии Наконечном, который в 2023 году завоевал первое место в номинации «Молодой изобретатель». Он разработал уникальное программное обеспечение для подводного беспилотного робота-помощника. Звучит как фантастика, но на самом деле мы имеем дело с чистой наукой.
1: Ну ты кулибин.
0: Главная фишка разработки – робот умеет распознавать жесты аквалангиста. Представьте, дайверу не нужно тянуть провода или использовать сложное оборудование. Он просто подает роботу команду жестом, и беспилотник ее понимает и выполняет. Это огромное подспорье для исследователей, спасателей и даже работников рыбной промышленности. Нужно осветить труднодоступный уголок затонувшего корабля? Показал жест, и дрон направил прожектор в нужном направлении. Хочешь, чтобы он записал видео с другой точки? Сделал всего одно движение, и робот отправился на необходимую позицию. Разработка Наконечного прошла испытание в акватории Черного моря. Робот уверенно выполняет команды и помогает водолазам на глубине. Дмитрий признается, что мечтает доработать систему, чтобы ее можно было использовать также в спасательных операциях. Изобретатель использовал в своей работе алгоритмы искусственного интеллекта и, что особенно важно, обошелся без зарубежных библиотек. Это полностью отечественная разработка, которую можно использовать на дронах разных конструкций.
1: Ух ты, кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек. Сегодня в программе «Область знаний». Москва Ивана Грозного. Рассказывает диггер-москвовед Даниил Давыдов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда». «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве. В студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Возобновлено движение автомобилей по Крымскому мосту. До этого ограничения действовали на протяжении почти 11 часов. На этом фоне задерживаются 16 пассажирских поездов. Отставание от графика составляет до 8,5 часов, сообщили в Северокавказской железной дороге. Пассажиры составов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются водой и питанием. Превышение отметки опасного явления уровня воды на реке Лени зафиксировано в пригороде Якутска, сообщила местная администрация. По причине подъема воды в связи с прохождением ледохода временно отключено электроснабжение в Якутске и близлежащих населенных пунктах. Это сделано для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения безопасности. На территории города действует режим повышенной готовности. Дональд Трамп на минувших выходных провел совещание со своей командой по национальной безопасности. Встреча касалась возможных дальнейших действий Вашингтона в отношении Ирана, сообщает CNN. Телекомпания указывает, что Пентагон подготовил несколько планов относительно нанесения ударов по Исламской Республике на случай, если глава Белого дома примет решение о возобновлении боевых действий. В список целей входят объекты иранской энергетики и инфраструктуры. Изменения в правилах выдачи семейных жилищных займов снизят объемы ипотечного кредитования. Это спровоцирует новые риски для отрасли. Таким мнением с РИА Новости поделился вице-премьер Марат Хуснуллин.
2: Мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, оно сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
1: Напомним, с февраля в России ограничили выдачу семейной ипотеки под 6%. Теперь можно получить только один такой кредит на семью. Сегодня проходит последний в этом учебном году урок «Разговоры о важном». Он посвящен российским ценностям. Уточняется, что с сентября по май во всех школах и колледжах прошло 32 занятия. Ученики знакомились с работой атомщиков, космонавтов, спасателей, дипломатов и мультипликаторов, учились решать конфликты и быть внимательными в цифровом мире. Более того, в этом учебном году для разговоров о важном были подготовлены видеоинтервью с участием 39 спикеров. Ярким завершением сезона станет вторая всероссийская премия. Имея разговоры о важном, она проводится для выявления и поощрения лучших инициатив и практик. Торжественная церемония вручения награды состоится 1 июня в Москве.
0: Автонавигатор.
1: На участке Московского скоростного диаметра от Лосиноостровской улицы до Щелковского шоссе изменена схема движения. Внутренняя сторона диаметра временно перекрыта. Движение в обоих направлениях организовано по внешней стороне. Водителям рекомендуется следить за знаками на месте, предупреждает департамент транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. Полтора часа можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до въезда в Бутово. Час уйдет на проезд по Новорижскому шоссе от реки Истра до западного портала тоннеля. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему студенты из Китая едут учиться в Россию, как история Кронштадта связана с военно-морским флотом, что делать при встрече с дикими животными. На этой неделе Владимир Путин совершит визит в Китай и примет участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. Почему китайские студенты приезжают в отечественные вузы и для чего наши учащиеся едут в Поднебесную, рассказывает член-корреспондент Российской академии образования Михаил Богуславский.
2: Такая вторая волна после 50-х, 60-х годов, когда к нам тоже много приезжало учиться китайских студентов. За последние годы мы видим, как просто кардинально растет их количество и качество. Привлекает их, конечно, фундаментальный уровень российской отечественной науки. По каким специальностям учатся китайцы? Понятно, что такие, прежде всего, которые вообще привлекают не только китайских студентов, но и студентов из других стран мира. Это, конечно же, медицина, технологические специальности, политехнические. Но нам очень приятно, что они учатся и по педагогике, и по психологии. Уровень, конечно, подготовки китайских студентов разный. Встречаем студентов, которые вообще прекрасно говорят по-русски.
3: А наши студенты в Китай ездят?
2: Они едут в Китай не просто, конечно, за знаниями. Они ездят в Китай, уже планируя свою дальнейшую деятельность. Они хотят работать не вообще в физике, в химии. Очень, кстати, много химиков наших едет в Китай. Потому что сейчас у нас налаживаются очень многосторонние такие транспарентные связи. Часть из них остается, работает годами в Китае, обеспечивая вот эту вот важную взаимосвязь.
1: Китайские студенты могут поехать в Россию по долгосрочной учебной визе или воспользовавшись действующими безвизовыми правилами, которые разрешают находиться в стране до 30 дней.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня день рождения Кронштадта. Легендарный город-крепость на острове Котлин более 2 веков служил морским щитом Санкт-Петербурга. Чем уникальна система его фортов, как создавался первый ледокол «Пайлот» и почему кронштадтские улицы были вымощены чугуном? Интересные факты собрала Анна Елисеева.
4: За всю историю город Петра ни разу не был атакован с моря. В Финском заливе неприятеля встречала цепь из уникальных фортов, образующих кронштадтскую крепость. Самый первый, Кронштадт, был заложен в 1704 году Петром Великим. Бастион буквально вырос из воды. Его построили на рукотворном острове, созданном при помощи ряжей. По сути, это были деревянные срубы, наполненные камнями, которые под тяжестью уходили на дно, а поверх этой платформы строились гранитные и кирпичные форты. Позднее деревянное основание сменится бетонной конструкцией, но принцип возведения останется прежним. Морские стражи соединялись в 2 цепи – северную и южную, а значит, корабли противника могли оказаться под перекрестным огнем, рассказывает историк Сергей Бондарев.
5: Некоторые из фортов были связаны между собой целые системы. Ну, например, между Александром I и Петром I, 2 фортами, были протянуты минные заграждения. И, кстати, это стало первым в мире применением такого метода морской защиты. Различные формы фортов, например, форт Александр I был сделан в виде подковы. Такая форма позволяла вести круговой огонь.
4: В начале 20 века форт Александр I стал секретной лабораторией, где разрабатывались вакцины против тифа, чумы и холеры. Но раньше научного центра Кронштадт попробовал себя в роли инженерного полигона. Здесь, по чертежам Петра, был создан сухой док – первый в мире самосливный канал-док, позволявший полностью осушать корабли для ремонта. Здесь же в начале 19 века был построен первый в России водопровод. А еще Кронштадт – это родина ледоколов. Первым стал пароход «Пайлот», спроектированный купцом и судовладельцем Михаилом Бритневым, рассказывает гид, переводчик, лектор, экскурсовод по Санкт-Петербургу Михаил Зайцев.
6: Он взял за образец корабли русских поморов, и линию носа он срезал под углом 20 градусов к килю. И это позволило его кораблю наползать на лед и своей тяжестью ломать льдины, таким образом прокладывая путь себе и другим судам.
4: Из города порта отправлялись не только ледоколы для работы в Арктике, но и первые русские экспедиции, открывшие Антарктиду, Новую Землю и Берингов пролив. Кроме великих имен мореплавателя Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, Кронштадт помнит еще одно – русского физика Александра Попова, который проводил там сеансы радиосвязи между кораблями и берегом. Даже улицы Кронштадта стали участниками эксперимента по дорожному покрытию. Их мастили не булыжником, а чугунными шашками. Идею позаимствовали у американцев, а вот для чего – объясняет Михаил Зайцев.
6: Чугун оказался устойчив к циклам заморозки и разморозки, не страдал от воздействия воды, и в итоге, несмотря на большие затраты при мощении, все это 80 лет могло без каких-либо реставрационных, восстановительных работ служить, и это экономически оказывалось в дальней перспективе гораздо выгоднее.
4: В период Великой Отечественной чугунные шашечки переплавили в противопехотные морские мины. И уникальная плитка частично сохранилась у Пенькового моста, на Большой морской улице, а также на Якорной площади, где возвышается Никольский собор. Это главный военно-морской храм России, купол которого служил ориентиром для кораблей, а внутри собора на стенах высечены имена погибших моряков. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В республике Коми дикие медведи уже несколько раз заходили в жилые зоны. Специалисты говорят, что животные могут покидать лес в поисках пищи. Особенно их привлекают запахи отходов. И предупреждают о том, что при встрече со зверем важно не паниковать. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
7: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшее действие во многом зависит от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
8: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
7: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
9: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
7: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
9: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
7: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, сколько русских кораблей было на Балтике к концу Петровской эпохи, как в России будут возрождать моду на бег, почему первую экспозицию Музея архитектуры разместили в монастыре.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
10: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Более 80 человек погибли в результате вспышки вируса Эбола на северо-востоке Демократической Республики Конго. Местные журналисты сетуют на то, что многие жители и гости региона не следуют мерам предосторожности, пренебрегая масками и средствами для дезинфекции. Два истребителя военно-морских сил Соединенных Штатов столкнулись в воздухе во время авиашоу в Айдахо. Инцидент произошел во время выполнения трюка, когда два самолета

0: развитых государствах. Жителю Приморья подарили щенка после того, как его прежнего питомца убил тигр, сообщили в центре «Амурский тигр». Жителям Приморского и Хабаровского краев компенсировали ущерб, нанесенный действиями редкого хищника за последние 3 года. Им передали 4 лошади, 2 бычка, 5 коз, 3 собаки и пони. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама.
4: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Человек и время.
7: Представьте вечер в старой японской деревне. Странствующий монах садится у очага и начинает рассказывать. И происходит дзёдан – волшебная игра со временем, которую так любили в средневековой Японии. В коротких повестях о Тоге Дзёси и в представлениях традиционного японского театра «Но» время ведет себя совсем не так, как в обычной жизни. Возьмем типичную историю. Молодой самурай встречает прекрасную девушку. Утром она исчезает. Оказывается, это была лисица-оборотень или призрак женщины, умершей 200 лет назад. Прошлое и настоящее сталкиваются без предупреждения. Мертвые спокойно беседуют с живыми, словно соседствуют с ними за одним столом.
6: Человек и время.
7: В театре «Но» актер играет призрака. Он медленно выходит, делает несколько шагов, и за эти шаги зритель переживает любовь, измену, смерть, вечное ожидание. 5 минут сценического времени равны целой судьбе. А иногда один поворот веера, и люди переносятся в прошлое, а затем снова в настоящее. Все дело в буддийской идее мудзё – непостоянство. Все течет, все меняется, ничто не вечно. Цветок расцветает и вянет за один день. Красивый дворец завтра станет руинами. Человек утром юн, вечером стар. А раз все так зыбко, зачем цепляться за линейное время? Прошлое, настоящее и будущее сосуществуют одновременно –

0: духи прошлого приходят к живым не потому, что нарушают законы, а потому что для Мудзё этих законов просто нет. Слушателям кажется, что за одно представление они прожили несколько жизней и одновременно поняли, их собственная жизнь тоже всего лишь краткая вспышка в бесконечном потоке непостоянства.
1: Человек и время.

0: Радио «Звезда».
1: Наука на чердаке.
2: Когда дети меня уже в третий раз за последние пару лет спросили, от чего зависит смена времен года, я понял, что это нужно объяснить как следует, и не только им.
1: Научный журналист Егор Быковский.
2: Итак, давайте сегодня поговорим про вращение Земли и то, к чему оно приводит с научной точки зрения. Земля непрерывно вращается вокруг собственной оси и вокруг Солнца. Эти процессы определяют, во-первых, чередование дня и ночи, во-вторых, смену времен года и, в-третьих, влияют на течение глобальных природных циклов. Траектория движения Земли вокруг Солнца не идеальный круг, а эллипс, длина которого превышает 930 миллионов километров. Среднее расстояние от планеты до светила примерно равно 150 миллионам километров. Один оборот вокруг Солнца занимает около 365 суток, то есть год. Скорость орбитального движения достигает 30 км в секунду. Ось вращения в течение пути сохраняет наклон в том же направлении, не следуя за орбитой. Именно благодаря этому северное и южное полушария поочередно получают больше или меньше солнечного света. Этот механизм лежит в основе сезонных изменений климата и освещенности, но с суточным вращением не связан. Скорость вращения Земли не одинакова во всех точках планеты. Она зависит от расстояния до оси. Чем ближе к экватору, тем выше линейная скорость. А чем ближе к полюсам, тем она меньше. Ведь точки на экваторе за сутки проходят большую окружность, чем те, что находятся на высоких широтах. В общем, в районе экваториальной Африки вы будете вращаться со скоростью 1500 км в час, даже чуть больше, а в районе Северного полюса, ну, практически с нулевой скоростью.
1: Наука на чердаке.
2: Когда Земля вращается вокруг своей оси, одна ее половина оказывается освещенной, а другая погруженной в тень. Поскольку направление вращения с запада на восток, Солнце кажется поднимающимся на востоке и заходящим на западе. Переход от света к темноте происходит плавно, и каждый участок планеты по очереди проходит через освещенную теневую сторону. Это и образует суточный цикл, к которому адаптированы биологические ритмы большинства живых организмов. Итак, мы начали наш рассказ с изменения времен года. Оно связано не с тем, как далеко Земля находится от Солнца, а с углом наклона ее оси, плоскости орбиты, который составляет около 23,5 градусов. Именно поэтому солнечные лучи в разные месяцы года попадают на поверхность планеты под разным углом и распределяются по полушариям неравномерно. Когда северное полушарие обращено к Солнцу, здесь устанавливается лето. А в южном в это время зима. На него солнце светит не напрямую, а как бы вскользь. Спустя полгода картина становится противоположной. Дважды в год, во время равноденствий, солнце одинаково освещает оба полушария. И длительность дня и ночи практически совпадает. И вот тут у многих возникает пара вопросиков. Первое. Может ли вращение Земли повлиять на течение океанов? Да, суточное вращение создает эффект Кориолиса, который влияет на направление потоков воды и воздуха. Именно из-за него крупные океанские течения и ветровые системы закручиваются в определенную сторону в каждом полушарии, формируя глобальные циркуляции. Это пакеты течений. И второй вопросик. Почему в полярных регионах нет обычного чередования дня и ночи? А потому, что на высоких широтах вблизи полюсов в течение нескольких месяцев Солнце либо не заходит вовсе, либо не поднимается над горизонтом. Это прямое следствие геометрии вращения и орбиты. Вот такие дела.
1: Наука на чердаке.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От Гардемарина до Адмирала, от Ефрейтора до Маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Ивановского соединения воздушно-десантных войск нанес удары по району сосредоточения противника на правобережье Днепра. Подробнее о боевой работе рассказал командир взвода реактивной батареи с позывным «Турист».
6: Сейчас поражаются в основном пункты, где у них взлетают дроны, ротации также. Ну, живая сила противника, техника. Допускаем прорывы их на водную гладь Днепра, чтобы они на этот берег никак не могли попасть. Ну, работа есть каждый день, мы постоянно выезжаем. Команды уже давно слажены. На огневую позицию времени дается 3-4 минуты от занятия огневой позиции и, соответственно, открыть огонь по цели.
5: В этот раз по цели били залпом 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами. Благодаря боевой работе ивановских артиллеристов-десантников была сорвана ротация подразделений противника и подвоз боеприпасов к его позициям. Два снайпера 30-й бригады группировки «Центр» всего за неделю в зоне проведения спецоперации уничтожили более 180 украинских беспилотников. Об этом рассказали бойцы в беседе с корреспондентом «Известий». Целиться стараются в центр дрона, где находится вся электроника. При попадании аппарат загорается и падает. Еще вариант – бить по винтам, чтобы цель потеряла возможность двигаться по намеченному курсу. Для уничтожения тяжелых беспилотников противника российские военнослужащие применяют бронебойные и зажигательные патроны. Заместитель командира взвода с позывным «Енот» отметил, что в российскую армию поступило новое вооружение, которым особенно удобно сбивать FPV-дроны. Военно-исторический музей Тихоокеанского флота принял участие во всероссийской акции «Ночь музеев 2026». Особым событием стала выставка «Великий подвиг великого народа». Она посвящена морякам-тихоокеанцам, отличившимся в боях за Родину во время Великой Отечественной войны и выполняющим задачи специальной военной операции. Традиционно посетители смогли сфотографироваться в военной форме разных лет и посетить бесплатные экскурсии. В зону проведения спецоперации на минувших выходных доставили икону Луганской Божьей Матери. Ее передал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Получили икону военнослужащие 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. Церемония передачи святыни состоялась ранее в главном храме Вооруженных сил России. Военное духовенство совместно с органами военно-политической работы армии организовало доставку иконы в зону боевых действий на позиции частей и подразделений для проведения богослужений и молебнов для верующих бойцов. Каждый мог приложиться к иконе, помолиться, получить Божью помощь, заступничество и покров Божьей Матери для себя, своих близких, подразделений, а также для укрепления духа и стойкости воинов. Молиться, получить Божью помощь, заступничество и покров Божьей Матери для себя, своих близких, подразделений, а также для укрепления духа и стойкости воинов.
0: Сегодня в программе

0: на которую всегда опирается флот, объясняет доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
1: Если Балтийский флот планомерно укреплялся и строился, то шведский флот страдал от недофинансирования. Поэтому, когда в первые годы русские корабли избегали столкновений со шведами, которые были еще сильны, то в последние годы Северной войны шведский флот уже просто не мог выйти в море и сражаться с русским, потому что из-за безденежья утратил свои запасы.
0: К концу Петровской эпохи русский флот на Балтике насчитывал 140 парусных кораблей и несколько сотен гребных судов. Кораблестроение было поставлено на поток, особенно после восстановления Соломбольской верфи под Архангельском. Во времена Елизаветы Петровны каждый второй корабль Балтийского флота будет построен именно здесь. А к концу 18 века, уже при Екатерине II, русские парусники совершат небывалый маневр и, обогнув всю Европу с севера на юг, окажутся в Средиземном море у берегов Турции, продолжает Кирилл Назаренко.
1: Русский флот решал там стратегические задачи, он помогал бороться с Турцией, и это было показателем зрелости, больших возможностей русского флота. Другое дело, что наполеоновские войны заставили потратить такие гигантские средства на сухопутную армию, что флот, ну, волей-неволей оказался на периферии внимания государства.
0: Во время Крымской войны Балтийский флот уже не мог повторить свой подвиг и пересечь Ла-Манш. Ему пришлось отражать нападение англо-французского флота, который стремился взять Кронштадт, а с ним и Петербург. Впрочем, рекордный морской бросок балтийцы еще совершат во время русско-японской войны. Вторая Тихоокеанская эскадра преодолела 18 тысяч морских миль, добравшись из Балтийского моря в Японское. Но завершится тот поход полным разгромом в Цусимском сражении. Уже во времена Великой Отечественной Балтийский флот и моряки сыграют важнейшую роль в обороне Ленинграда, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
2: В этом помогли еще царской постройки и линкоры, чья артиллерия главного калибра была достаточно мощной, чтобы помешать наступлению фашистов на Раненбаум, нынешний Ломоносов. Таким образом, сохранился Раненбаумский плацдарм, где русская армия могла и копить силы, и беспокоить немцев.
0: После снятия блокады Ленинграда в 1944-м Балтийский флот принял участие в наступательной операции по освобождению Эстонии, Латвии, Литвы. Ким Андреев, Радио Звезда.
3: Еще одной выдающейся операцией Балтийского флота стала американская экспедиция 1863 года. Эскадра под командованием адмиралов Лисовского и Попова в составе парусно-винтовых фрегатов посетила Нью-Йорк и Сан-Франциско.
4: Утро на радио «Звезда».
3: Всероссийская федерация легкой атлетики запускает проект по строительству центров бега, бесплатных пространств для тренировок и любительских стартов. Казалось бы, пробежкой можно заниматься где угодно, и в парке, и просто на улице. Но специализированные площадки имеют два преимущества – это мотивация и комфорт, комментирует спортивный журналист Алексей Лебедев.
5: Во-первых, конечно, погода. Иногда зимой или там в дождливую осенне-весеннюю погоду просыпаешься, думаешь, нет, какая пробежка. А если ты знаешь, что будет какой-то центр, где тебе комфортно, вот такой всепогодный, то, конечно, свой плюс есть. Второй момент – это вдохновляет, что ли, когда ты находишься в такой обстановке, когда тебя спорт вокруг окружает, а не просто по улице бежишь. Я сам вырос, например, в Олимпийской деревне, такой замечательный район Москвы, где, собственно, жили спортсмены во время Олимпийских игр 1980 года. И было большое футбольное поле с беговой дорожкой вокруг. Мне всегда вот нравилось именно бегать по стадиону, как-то это, что ли, дисциплинирует, вдохновляет.
3: Бег в нашей стране один из самых популярных видов спорта. А с появлением центров легкой атлетики может перерасти в массовое движение, рассуждает Алексей Лебедев.
5: Раньше, там это был конец 80-х годов, начало 90-х, были тогда, помню, клубы любителей бегать в большом количестве. Очень много народу бегало тогда, бегает сейчас. Действительно, марафоны проводятся. Вот многие спортивные журналисты, даже известные, я знаю, участвуют. Но Алексей Смертин, наш замечательный футболист, который 50 лет просто новую жизнь фактически начал. То у него суточный бег, то он бежит в каких-то там экстремальных условиях. В общем, примеров таких очень много.
3: Один из центров легкой атлетики с беговой трассой уже строится в Курске. Концепция предполагает круглогодичные площадки с раздевалками, душевыми, залом для стрейчинга и лекторием. проекте также участвует Ярослав.

0: Павль, который получит современное спортивное оборудование.
1: Утро на радио «Звезда».
0: Сегодня в мире отмечают День музеев. О большинстве из них мы знаем как о дворцах искусства и науки. Но есть и такие, которые связаны с архитектурой. В Европе первым таким дворцом стал музей архитектуры имени Щусева. Хотя первая его экспозиция была размещена в Донском монастыре. Об истории музея и его вдумчивом коллекционере Анна Елисеева.
2: Идея создания музея архитектуры возникла еще в XIX веке. Накопленные материалы по старинным памятникам требовали учета и систематизации. После революции добавился еще один аргумент. Полуразрушенные усадьбы, церкви, другие шедевры зодчества необходимо было спасать. Так, в 1934-м появляется Академия архитектуры СССР, а при ней год спустя – музей. Специалистам передают Донской монастырь, на территории которого и открывается первая экспозиция, рассказывает заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк.
3: Донской монастырь – это была такая уже испытанная музейная площадка. На ее территории существовало несколько музеев, в том числе антирелигиозный музей искусств. В тот момент музей вобрал в себя фонды дореволюционных учреждений и послереволюционных, таких как частично Московское археологическое общество, коллекция Строгановки, самые знаковые части Триумфальной арки, части барельефов с храма Христа Спасителя.
2: Многие постройки в 30-х разбирали. Музей пытался спасти хотя бы часть предметов, добавляет эксперт. Памятником архитектуры был и сам Донской монастырь, центром экспозиции которого стал некрополь 18-19 веков. Однако доступ туда имели только сотрудники музея. Об открытой коллекции задумался архитектор Алексей Щусев. После войны по его инициативе на Воздвиженке был открыт Республиканский музей архитектуры. Собрание стало музеем в памятнике. Экспозиция разместилась в бывшей усадьбе Талызиных, построенной по проекту легендарного Матвея Казакова. Первым шагом стала реставрация здания, говорит главный научный сотрудник музея имени Щусева Юлия Ратомская.
4: Эти замечательные интерьеры, в которых в парадной анфиладе сохранились не только элементы облицовки стен, мраморные подоконники, но и плафоны расписные, предстояло все это вместе с печками, вместе с рельефами сделать частью будущей экспозиции.
2: Республиканский музей, по сути, дублировал работу предшественника при Академии архитектуры. Щусев на посту директора сразу нацелился на создание научно-исследовательского центра. Постоянная экспозиция откроется после его смерти в 1957-м. В коллекцию войдут материалы, собранные в Новгороде, Пскове и Поволжье. После объединения двух музеев в 64-м выставка в центре Москвы станет основной, тогда как в Донском монастыре организуют филиал, посвященный древнерусскому зодчеству. В 90-е монастырь вернут Русской Православной Церкви, а часть экспозиции переедет на Воздвиженку. И хотя музей под открытым небом полностью воссоздать не удастся, частично выставка продолжит работу. Музей тем уникален, что вобрал в себя практически все формы и направления подобных собраний, продолжает Юлия Ратомская.
4: Это не только чертежи, фотографии, это и живопись, и скульптура, и, конечно, уникальные авторские модели, среди которых выделяется знаменитая модель Баженова Большого Кремлевского дворца, который должны были построить в Кремле, но потом это строительство не состоялось.
2: Фонд музея включает сейчас примерно 800 тысяч экспонатов. В его стенах проводятся экскурсии, мастер-классы, популярными остаются лекции. Причем выставка говорит с гостями простым языком. Умение читать архитектуру значит легко ориентироваться в любом городе, понимать его культуру и даже историю. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Среди ценных экспонатов музея имени Щусева – фрески Троицкого монастыря 17 века, коллекция мебели времен царской России, макеты сооружений и личные архивы известных архитекторов.
1: Утро на радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, за какими профессиями едут в Россию китайские студенты, почему улицы Кронштадта были вымощены чугуном, зачем дикие животные заходят в города.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Якутии начались паводки по причине активного ледохода на реках Лена, Алдана и Вилюй. Многие дома затоплены, некоторые дороги полностью закрыты. В связи с угрозой потопления энергообъектов в Якутске и пригородах введены временное отключение электричества. В отдельных населенных пунктах ситуация остается напряженной. Саудовская Аравия заявила о перехвате 3 беспилотников, запущенных со стороны Ирака. В Министерстве обороны королевства подчеркнули, что оставляют за собой право на ответ и готовы пресекать любые угрозы безопасности. Ранее, по причине атаки беспилотника, пожар произошел в районе атомной станции Барака на западе Эмиратов. Власти страны начали расследование, чтобы установить источник удара. Лиза Алерт будет применять беспилотную авиацию для поиска семьи Усольцевых, сообщил ТАСС председатель организации Григорий Сергеев. Он добавил, что помимо дронов будет использоваться и другая техника, но самое главное – это люди, интеллект и их умения и возможности. «Зенит» из Петербурга выиграл чемпионат России по футболу. Серебро взял «Краснодар», тройку призеров замкнул московский «Локомотив». Чемпионство стало для петербуржцев 11-м в истории. Команда побила рекорд московского «Спартака». Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Сегодня Международный день музеев. Что вы говорите?
6: Эрмитаж. С этим словом может быть связан только один образ. Главный музей Петербурга и страны – восхитительной красоты дворец, в котором собрана уникальная коллекция предметов искусства. Современный Эрмитаж – это больше 350 залов. И это только те, что открыты для посетителей. Основа художественного собрания была заложена в 1764 году, когда Екатерина II получила из Берлина несколько сотен весьма ценных картин из частной коллекции одного торговца. Тот обязался поставить русской армии партию зерна, но обещание не выполнил. И в счет долга отдал полотна Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и еще доброго десятка художников голландско-фламандской школы. Императрица распределила сокровища по своим покоям, где их могли увидеть или члены императорской семьи, или прислуга, или гости дворца. Но многим ли разрешено входить в опочивальню первого человека в государстве? Конечно, нет. И как раз поэтому французское слово «эрмитаж» как нельзя лучше подходило для обозначения места хранения художественной коллекции. На русский оно переводится как «приют отшельника». Говоря проще, место, предназначенное для одного человека. Прошли десятилетия, императорская семья открыла сокровищницу для свободного посещения, появилось и исчезло государство большевиков, но существительное «Эрмитаж» по-прежнему используется в качестве названия главного художественного музея России. Хотя ежегодно сюда приходят несколько миллионов посетителей. Ну какой же это приют отшельника?
1: Да что вы говорите?
7: Радио «Звезда».
8: Ломоносов дошел до Москвы
9: Спартанцы
8: пешком.
9: Вообще сбрасывали
8: затрапился.
9: А викинги шлемы с рогами носили.
10: Аляску продали, а денег не заплатили.
11: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
12: Дарвиновская теория эволюции. Эх, много шума она наделала в свое время.
13: Еще бы, ведь ученый заявил, что люди произошли от обезьян.
11: А вот и нет.
14: Это неверная интерпретация идей английского натуралиста и биолога о естественном отборе. Чарльз Дарвин, доказывая животное происхождение человека, писал лишь о том, что у людей и обезьян мог быть общий предок, обезьяноподобный. И речь тут вовсе не о происхождении людей от современных приматов.
11: Исторические мифы и заблуждения.
14: Кстати, схожесть в строении человека и обезьяны подмечали еще в Древнем Риме. за 1500 лет до Дарвина врач Гален составил анатомический атлас человека, опираясь именно на исследования обезьян. В этот труд медики прошлого будут потом заглядывать не одну сотню лет.
13: А когда же существовал-то этот прародитель?
14: Ученые считают, что он жил примерно 7 миллионов лет назад. Также предполагается, что эволюция самого человека не завершена. Но на любые фундаментальные изменения в наших психических или физических процессах понадобятся десятки тысяч лет.
11: А вот и да. 10 июля 1970 года до берегов острова Барбадос добралась уникальная лодка, сделанная из папируса. Экспедиция, названная «Ра-2», прошла на ней всю Атлантику от Африки до Карибского моря. 57 суток, 6100 километров на судне, собранном по технологиям древних египтян. Руководитель экспедиции, норвежский исследователь Тур Хейердал, подтвердил свою гипотезу о возможности контактов между континентами задолго до плавания Христофора Колумба. А еще доказал, что самые обыкновенные люди, представители различных рас, мировоззрений и культур, способны в самых сложных условиях действовать сплоченно и дружно. Экипаж. Конец 60-х. Норвежец Тур Хейердал задался целью доказать, что египтяне добирались до Америки задолго до Колумба. Он решил пересечь Атлантический океан на папирусной лодке «Ра», названной так в честь египетского бога Солнца. Первая попытка оказалась неудачной. Лодка развалилась. Зато вторая экспедиция через год на «Ра-2» увенчалась успехом.
7: Техническая справка. «Ра-2». Лодка из папируса, построенная по технологиям древних индейцев Южной Америки и мореходов из Марокко. Длина 12 метров, ширина 5, толщина 2 метра. Жилая каюта площадью около 12 квадратных метров. Экипаж 8 человек. Парус, красное солнце на белом полотнище, символ бога солнца Ра.
11: В команде «Ра-2» – норвежец, русский, японец, американец, египтянин, итальянец, мексиканец и марокканец. И два питомца – обезьянка Сафи и селезень по имени Синбад-2. Врачом взяли русского, который свободно владел английским и обладал великолепным чувством юмора. Юрий Сенкевич, будущий ведущий клуба кинопутешественников, подошел идеально. Пережил блокаду, окончил военно-медицинскую академию, провел год в Антарктиде. В путешествие Юрию Александровичу вручили $200 и огромный мешок лекарств.
7: Экипаж. Командная работа.
11: В первые же дни плавания папирус начал стремительно впитывать воду, а лодка сильно проседать. До 10 сантиметров в сутки. Чтобы уменьшить нагрузку, решили выбросить в океан часть продуктов. А также в море полетели материалы для ремонта, бухта каната, точильный камень, молот, книги и журналы. Корпус удалось стабилизировать. Но потом начались шторма и ураганы. Один из них обломал рулевое весло и почти залил лодку целиком. И это только небольшие эпизоды, а было их великое множество. Плавание на древней лодке – совсем не легкая прогулка. Тем не менее, эксперимент удался. И стал свидетельством того, что еще в доисторические времена египетские мореплаватели намеренно или случайно могли совершать путешествия из Африки в Америку.
7: Экипаж.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Украинские боевики за прошедшие сутки нанесли удары по 13 населенным пунктам в 9 муниципалитетах Белгородской области. Пострадал один мирный житель, сообщили в региональном оперативном штабе. В результате атак повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 4 частных домовладениях, социальном объекте, административном здании, предприятии и 6 транспортных средствах. При ускорении роста экономики вряд ли произойдет разгон инфляции. Ее текущее замедление – это результат сбалансированной политики Центрального банка и правительства. Об этом в беседе с РБК заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников. По его словам, власти должны обеспечить устойчивый экономический рост при инфляции в пределах таргета. Этого можно достичь при балансе спроса и предложения, на расширении внутреннего производства и повышении производительности труда. В России также наблюдается тренд на устойчивые снижение инфляции. Так, по состоянию на 12 мая годовой показатель был на уровне 5,5% год к году. По итогам 26-го власти ожидают, что инфляция замедлится до 5,2%. Жертвами землетрясения на юге Китая стали как минимум 2 человека. Об этом сообщает агентство Синьхуа. Подземные толчки привели к обрушению не менее 13 жилых домов в районе Люнань городского округа Лючжоу. После удара стихии из опасной зоны эвакуированы свыше 7 тысяч местных жителей. 4 пострадавших госпитализированы. В ходе поисково-спасательной операции был найден живым один человек, ранее считавшийся пропавшим без вести. Количество мошеннических операций, о которых клиенты заявили в банке, за первый квартал составило 495 тысяч, сообщили в регуляторе. Большая часть средств физических лиц была похищена через систему быстрых платежей. Борьба с кибермошенниками требует модернизации технических возможностей правоохранителей, заявил агентство ТАСС депутат Госдумы Юрий Григорьев.
2: Цифровая атака на население Российской Федерации продолжается сейчас. К сожалению, от нее страдают наименее защищенные жители нашей страны. Это наше старшее поколение, одинокие женщины и наши подростки. Необходимо заниматься тем, чтобы укреплять правоохранительные органы. С этой целью необходимо обучить их, обеспечить необходимым оборудованием. Только таким способом мы сможем остановить новый вид преступлений.
1: Госдума планирует в ближайшее время выйти на новые решения, направленные на защиту граждан от мошенников, сообщил ранее спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Политик напомнил, что с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с киберпреступлениями. Создана система, которая работает.
0: Автонавигатор.
1: Сегодня в Москве ожидается жаркая погода. Водителям рекомендуется придерживаться основных правил безопасности. Пить больше воды, не оставлять детей и животных в машине перед поездкой, проветривать автомобиль, напоминает Департамент транспорта. И о пробках к этому часу. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Час 10 можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. Час займет путь по Новорижскому шоссе от поворота на Нахабино до Московской кольцевой. Столько же уйдет на проезд по Ярославке от Московской кольцевой до Крестовского путепровода. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему студенты из Китая едут учиться в Россию, как история Кронштадта связана с военно-морским флотом, что делать при встрече с дикими животными. На этой неделе Владимир Путин совершит визит в Китай и примет участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. Почему китайские студенты приезжают в отечественные вузы и для чего наши учащиеся едут в Поднебесную, рассказывает член-корреспондент Российской академии образования Михаил Богуславский.
2: Такая вторая волна после 50-х, 60-х годов, когда к нам тоже много приезжало учиться китайских студентов. За последние годы мы видим, как просто кардинально растет их количество и качество. Привлекает их, конечно, фундаментальный уровень российской отечественной науки. По каким

0: специальности мучатся китайцы. Понятно, что такие, прежде всего, которые вообще привлекают не только китайских студентов, но и студентов из других стран мира, это, конечно же, медицина, технологические специальности, политехнические. Но нам очень приятно, что они учатся и по педагогике, и по психологии. Уровень, конечно, подготовки китайских студентов разный. Встречаем студентов, которые вообще прекрасно говорят по-русски.
1: А наши студенты в Китай ездят?
0: Они едут в Китай не просто, конечно, за знаниями. Они ездят в Китай, уже планируя свою дальнейшую деятельность. Они хотят работать не вообще в физике, в химии. Очень, кстати, много химиков наших едет в Китай. Потому что сейчас у нас налаживаются очень многосторонние такие транспарентные связи. Часть из них остается, работает годами в Китае, обеспечивая вот эту вот важную взаимосвязь.
2: Китайские студенты могут поехать в Россию по долгосрочной учебной визе или воспользовавшись действующими безвизовыми правилами, которые разрешают находиться в стране до 30 дней.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Сегодня день рождения Кронштадта. Легендарный город-крепость на острове Котлин более двух веков служил морским щитом Санкт-Петербурга. Чем уникальна система его фортов? Как создавался первый ледокол «Пайлот»? И почему кронштадтские улицы были вымощены чугуном? Интересные факты собрала Анна Елисеева.
4: За всю историю город Петра ни разу не был атакован с моря. В Финском заливе неприятеля встречала цепь из уникальных фортов, образующих кронштадтскую крепость. Самый первый, Кронштадт, был заложен в 1704 году Петром Великим. Бастион буквально вырос из воды. Его построили на рукотворном острове, созданном при помощи ряжей. По сути, это были деревянные срубы, наполненные камнями, которые под тяжестью уходили на дно, а поверх этой платформы строились гранитные и кирпичные форты. Позднее деревянное основание сменится бетонной конструкцией, но принцип возведения останется прежним. Морские стражи соединялись в две цепи – северную и южную, а значит, корабли противника могли оказаться под перекрестным огнем, рассказывает историк Сергей Бондарев.
5: Некоторые из фортов были связаны между собой целой системой. Ну, например, между Александром Первым и Петром Первым, двумя фортами, были протянуты минные заграждения. И, кстати, это стало первым в мире применением такого метода морской защиты. Различные формы фортов, например, форт Александр Первый был сделан в виде подковы. Такая форма позволяла вести круговой огонь.
4: В начале 20 века форт Александр I стал секретной лабораторией, где разрабатывались вакцины против тифа, чумы и холеры. Но раньше научного центра Кронштадт попробовал себя в роли инженерного полигона. Здесь, по чертежам Петра, был создан сухой док. Первый в мире самосливный канал-док, позволявший полностью осушать корабли для ремонта. Здесь же в начале 19 века был построен первый в России водопровод. А еще Кронштадт – это родина ледоколов. Первым стал пароход «Пайлот», спроектированный купцом и судовладельцем Михаилом Бритневым, рассказывает гид, переводчик, лектор, экскурсовод по Санкт-Петербургу Михаил Зайцев.
6: Он взял за образец корабли русских поморов, и линию носа он срезал под углом 20 градусов килю. И это позволило его кораблю наползать на лед и своей тяжестью ломать льдины, таким образом прокладывая путь себе и другим судам.
4: Из города-порта отправлялись не только ледоколы для работы в Арктике, но и первые русские экспедиции, открывшие Антарктиду, Новую Землю и Берингов пролив. Кроме великих имен мореплавателя Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, Кронштадт помнит еще одно – русского физика Александра Попова, который проводил там сеансы радиосвязи между кораблями и берегом. Даже улицы Кронштадта стали участниками эксперимента по дорожному покрытию. Их мастили не булыжником, а чугунными шашками. Идею позаимствовали у американцев. А вот для чего, объясняет Михаил Зайцев.
6: Чугун оказался устойчив к циклам заморозки и разморозки, не страдал от воздействия воды, и в итоге, несмотря на большие затраты при мощении, все это 80 лет могло без каких-либо реставрационных восстановительных работ служить, и это экономически оказывалось в дальней перспективе гораздо выгоднее.
4: В период Великой Отечественной чугунные шашечки переплавили в противопехотные морские мины. И уникальная плитка частично сохранилась у Пенькового моста, на Большой морской улице, а также на Якорной площади, где возвышается Никольский собор. Это главный военно-морской храм России, купол которого служил ориентиром для кораблей, а внутри собора, на стенах, высечены имена погибших моряков. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
2: В республике Коми дикие медведи уже несколько раз заходили в жилые зоны. Специалисты говорят, что животные могут покидать лес в поисках пищи. Особенно их привлекают запахи отходов. И предупреждают о том, что при встрече со зверем важно не паниковать. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей. Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшие действия во многом зависят от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
7: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
2: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
8: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
2: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
8: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
2: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
9: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону.
3: Утро на Радио Звезда.
9: Через 15 минут мы расскажем, сколько русских кораблей было на Балтике к концу Петровской эпохи, как в России будут возрождать моду на бег, почему первую экспозицию Музея архитектуры разместили в монастыре.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Сегодня отмечается 323-я годовщина со дня основания Балтийского флота России. Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов с праздником. История флота началась в 1703 году, когда 30 шлюпок под командованием Петра I захватили в устье Невы два шведских корабля. Это стало первой победой моряков-балтийцев. Во время Великой Отечественной войны моряки защищали Ленинград, освобождали Прибалтику и помогали в штурме Кёнигсберга. Ким Чен Ын встретился с командирами дивизии и бригад армии, сообщает Центральное телевидение Северной Кореи. Лидер республики заявил о планах ускорить модернизацию вооруженных сил, усилить боевую подготовку и укрепить подразделения на южной границе страны. Мошенники начали сообщать жертвам, что их деньги являются частью резервного фонда России, следует из материалов Министерства внутренних дел, с которыми ознакомилось агентство ТАСС. Аферисты убеждают, что накопления не принадлежат жертве и просят обналичить и передать ответственному лицу для проверки. Неделя аномальной жары ожидает европейскую часть России, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам,

0: 15 минут.
1: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о галстуках.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Галстуки придумали хорваты. В 17 веке, во время 30-летней войны, французам понравились особым образом повязанные шейные платки, которые носили хорватские наемники. Так, во французском языке для галстука закрепилось слово «кроват». Король Людовик XIV ввел галстуки в моду при дворе. А дальше ее подхватила вся Европа.
4: Факт второй.
6: Изучение и коллекционирование галстуков называется гработология.
4: Факт третий.
6: Галстук влияет на остроту зрения. Ученые доказали: слишком тугой узел галстука давит на еремную вену и сонную артерию. Кровь хуже оттекает от мозга, растет давление в глазах, зрение ухудшается. Возрастает также риск инсульта.
4: Факт четвертый.
6: Галстук запрещали в Китае во время культурной революции, как символ капитализма.
4: Факт пятый.
6: В 1827 году французский писатель Аноре де Бальзак написал книгу «Искусство ношения галстука». В ней он объяснил эстетическую потребность повязывать галстук. «Мужчина стоит того же, что и его галстук. Это он сам. Им он прикрывает свою сущность. В нем проявляется его дух».
4: Дай 5. 5 удивительных фактов о галстуках.
7: Радиозвезда.
8: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
9: У Савельевых сегодня генеральная уборка. Всей семьей приводят квартиру в порядок. Мама протирает пыль, дети шумят пылесосом, а отец решил взяться за швабру. Заглядывает в ванную, а там воды на полу по щиколотку. Видимо, где-то прорвало трубу. Наверное, надо бежать вниз к соседям, подумал Савельев. Или сначала найти место протечки. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
8: На всякий случай.
9: Первое. Прежде всего, перекройте воду в квартире. Обычно эти вентили установлены на вертикальных трубах, идущих от пола до потолка. Если в ванной стоит стиральная машина или другие электроприборы, то лучше всего обесточить квартиру. Найдите электрический щиток и отключите автоматы. Второе. Только после того, как вы удостоверились, что вода больше не поступает, можно спуститься к соседям и спокойно объяснить ситуацию. Помните, реакция жильцов может быть эмоциональной.

0: персональный, но не стоит отвечать тем же. Лучше позвоните в аварийную службу или местному сантехнику, чтобы тот оценил причины и последствия. Третье. Если ущерб соседей незначительный, попробуйте договориться о компенсации сразу на месте. Но делать это лучше не в устной форме, а в письменной. Составьте акт о заливе, где каждая из сторон сможет описать произошедшее. Если прийти к соглашению не удается, придется обращаться в суд. Четвертое. Для точной оценки понесенного ущерба и определения причин протечки придется проводить независимую экспертизу. Пригодятся фотографии и видео. Причем не только пострадавшей квартиры, но и вашей. Кстати, если жилье вы снимаете, то за состояние имущества отвечает не арендатор, а владелец. Подведем итоги. Перекройте воду и обесточьте квартиру. Спуститесь к соседям и объясните ситуацию. Попробуйте договориться мирным путем. Не получилось? Собирайте доказательства и обращайтесь в суд. Савельевым повезло. Протечку удалось быстро остановить. Да и соседи снизу оказались понимающими. В противном случае наши герои знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: Год 1742. Экспедиция российского офицера и мореплавателя Семена Челюскина достигает самой северной точки Евразии на полуострове Таймыр. Ровно 100 лет спустя это место назовут мысом Челюскина. В том же году в России проходит коронация императрицы Елизаветы Петровны. Помимо традиционных атрибутов – короны, скипетра, державы – в церемонии впервые используют государственный меч как символ того, что правитель должен защищать своих подданных. А еще в том же 1742-м русский ученый самородок Андрей Нартов пишет жалобу на начальника канцелярии Академии наук Ивана Даниловича Шумахера и обвиняет того в растратах казны и губительстве российской науки. И Нартова в этом деле почти никто не поддержит, кроме одного молодого человека – Михаила Ломоносова.
2: Соратники. Нартов и Ломоносов.
1: У этих людей не так уж и много общего. Михаил Васильевич родился в крестьянской семье в небольшой деревне Архангелогородской губернии. Андрей Константинович – полная противоположность. Коренной москвич, родом из Посадски. Но у обоих с малых лет тяга к ручному труду. Ломоносов помогал отцу рыбачить в Белом море, а Нартов – начинал токарем в школе навигацких наук. А еще каждый из них в свое время будет замечен государями российскими. Нартова на службу в дворцовую токарню пригласит сам Петр I, а Ломоносов станет адъюнктом Академии наук в эпоху царствования императрицы Елизаветы, дочери великого Петра.
2: Соратники.
1: Но служить делу приращения наук в России и Нартову, и Ломоносову придется в непростые времена. По всей вертикали российской власти было засилье иностранцев, наследие Бероновщины. И Академия наук не была исключением. Иначе как еще объяснить, что Ломоносову отказали в создании химической лаборатории, а Нартова и вовсе отстранили от царского двора? Но та самая жалоба одного, поддержанная другим, окажется судьбоносной. Немцев постепенно отодвинут от российской науки. Ломоносов получит лабораторию и звание профессора химии, а Нартов перейдет в артиллерийское ведомство, где создаст прообраз первого оптического прицела и свою мортирную батарею. Кстати, могила Андрея Нартова соседствует с надгробием Михаила Ломоносова. Ученые вместе покоятся в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.
2: Нартов и Ломоносов. Соратники.
3: Радиозвезда.
4: Город этот был большой, но холодный, как бес.
3: Город этот жил красивою сказкой небес, и каждой весной на краю над могучей рекой строил он гнезда с видом на звезды.

0: залива будут деактивированы. По его словам, Тегеран планирует построить новый порядок. Он уточнил, что за сутки военно-морские силы республики также блокировали все судна в Ормузском проливе. Северный морской путь стал комплексной транспортной системой с интеграцией разновидных переправ. Такой подход расширяет возможности грузоперевозок в арктическом регионе, сообщил министр транспорта Андрей Никитин газете «Известия». Глава ведомства добавил, что в условиях геополитической нестабильности артерия оказывается безопасным и эффективным транспортным коридором, что вызывает интерес у зарубежных инвесторов. На Камчатке извергается вулкан Безымянный. По данным специалистов, газопаровой столб с примесью пепла поднялся на высоту до 5 километров над уровнем моря, а пепловый шлейф смещается в юго-восточном направлении. Со склонов купола продолжают сходить раскаленные лавины. Специалисты не исключают, что в ближайшие сутки высота пепловых выбросов может достигнуть 15 километров над уровнем моря. В связи с сохраняющейся активностью вулкана для авиации действует оранжевый код опасности. Игрушки и украшения, которыми, по предположению археологов, играли дети древних скифов, впервые представили на выставке в музей-заповеднике «Неаполь-скифский» в Симферополе. Подробности об экспозиции рассказал агентству ТАСС директор музея-заповедника Юрий Зайцев.
1: У нас выставлены и игрушки очевидные, например, каменные такие интересные образования, которые были в свое время спрятаны в ямке вот на городище Каявишиное, мы их нашли. А так это набор из детских захоронений, в основном из Тельминского некрополя. И это и амулеты, колокольчики, всевозможные подвески, фигурки, крупные бусины.
0: На выставке представлены экспонаты, которые относятся ко времени со 2 по 3 век до нашей эры. Экспозиция будет работать до 28 июня. Высокая пожароопасность прогнозируется в отдельных районах Московской области. Температура воздуха на текущей неделе в столичном регионе прогреется до 30-32 градусов. В связи с этим региональная МЧС призывает жителей быть внимательными, соблюдать осторожность и не нарушать правила безопасности.
2: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
3: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда и как был сформирован Балтийский флот, где в России появятся центры бега, какие шедевры хранит музей архитектуры имени Щусева. Сегодня в России отмечается День Балтийского флота. В этом году ему исполняется 323 года. Как появилось старейшее военно-морское объединение страны и в каких исторических сражениях участвовали его корабли? Ким Андреев заглянул в историю.
8: «Небываемое бывает». Эти слова Петр I произнесет после захвата двух шведских кораблей на Балтике в мае 1703 года. 30 лодок с солдатами Преображенского полка взяли на абордаж боевые суда одной из ведущих морских держав Европы. Этот

0: трюк с неожиданным нападением на мощные шведские корабли Петр провернет еще не раз, но окончательная победа в Северной войне будет возможна только за счет крепкой экономики, на которую всегда опирается флот, объясняет доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
1: Если Балтийский флот планомерно укреплялся и строился, то шведский флот страдал от недофинансирования. Поэтому, когда в первые годы русские корабли избегали столкновений со шведами, которые были еще сильны, то в последние годы Северной войны шведский флот уже просто не мог выйти в море и сражаться с русским, потому что из-за безденежья утратил свои запасы.
0: К концу Петровской эпохи русский флот на Балтике насчитывал 140 парусных кораблей и несколько сотен гребных судов. Кораблестроение было поставлено на поток, особенно после восстановления Соломбольской верфи под Архангельском. Во времена Елизаветы Петровны каждый второй корабль Балтийского флота будет построен именно здесь. А к концу XVIII века, уже при Екатерине II, русские парусники совершат небывалый маневр и, обогнув всю Европу с севера на юг, окажутся в Средиземном море у берегов Турции, продолжает Кирилл Назаренко.
1: Русский флот решал там стратегические задачи, он помогал бороться с Турцией, и это было показателем зрелости, больших возможностей русского флота. Другое дело, что наполеоновские войны заставили потратить такие гигантские средства на сухопутную армию, что флот, ну, волей-неволей оказался на периферии внимания государства.
0: Во время Крымской войны Балтийский флот уже не мог повторить свой подвиг и пересечь Ла-Манш. Ему пришлось отражать нападение англо-французского флота, который стремился взять Кронштадт, а с ним и Петербург. Впрочем, рекордный морской бросок балтийцы еще совершат во время русско-японской войны. Вторая Тихоокеанская эскадра преодолела 18 тысяч морских миль, добравшись из Балтийского моря в Японское. Но завершится тот поход полным разгромом в Цусимском сражении. Уже во времена Великой Отечественной Балтийский флот и моряки сыграют важнейшую роль в обороне Ленинграда, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
2: В этом помогли еще царской постройки линкоры, чья артиллерия главного калибра была достаточно мощной, чтобы помешать наступлению фашистов на Раненбаум, нынешний Ломоносов. Таким образом, сохранился Раненбаумский плацдарм, где русская армия могла и копить силы, и беспокоить немцев.
0: После снятия блокады Ленинграда в 1944-м Балтийский флот принял участие в наступательной операции по освобождению Эстонии, Латвии, Литвы. Ким Андреев, Радио Звезда.
3: Еще одной выдающейся операцией Балтийского флота стала американская экспедиция 1863 года. Эскадра под командованием адмиралов Лисовского и Попова в составе парусно-винтовых фрегатов посетила Нью-Йорк и Сан-Франциско.
4: Утро на радио «Звезда».
3: Всероссийская

0: большинстве из них мы знаем как о дворцах искусства и науки. Но есть и такие, которые связаны с архитектурой. В Европе первым таким дворцом стал музей архитектуры имени Щусева, хотя первая его экспозиция была размещена в Донском монастыре. Об истории музея и его вдумчивом коллекционере Анна Елисеева.
1: Идея создания музея архитектуры возникла еще в XIX веке. Накопленные материалы по старинным памятникам требовали учета и систематизации. После революции добавился еще один аргумент. Полуразрушенные усадьбы, церкви, другие шедевры зодчества необходимо было спасать. Так в 1934-м появляется Академия архитектуры СССР, а при ней год спустя музей. Специалистам передают Донской монастырь, на территории которого и открывается первая экспозиция, рассказывает заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк.
2: Донской монастырь – это была такая уже испытанная музейная площадка. На ее территории существовало несколько музеев, в том числе антирелигиозный музей искусств. В тот момент музей вобрал в себя фонды дореволюционных учреждений и послереволюционных, таких как частично Московское археологическое общество, коллекция Строгановки, самые знаковые части Триумфальной арки, части барельефов с храма Христа Спасителя.
1: Многие постройки в 30-х разбирали. Музей пытался спасти хотя бы часть предметов, добавляет эксперт. Памятником архитектуры был и сам Донской монастырь, центром экспозиции которого стал некрополь 18-19 веков. Однако доступ туда имели только сотрудники музея. Об открытой коллекции задумался архитектор Алексей Щусев. После войны по его инициативе на Воздвиженке был открыт Республиканский музей архитектуры. Собрание стало музеем в памятнике. Экспозиция разместилась в бывшей усадьбе Талызиных, построенной по проекту легендарного Матвея Казакова. Первым шагом стала реставрация здания, говорит главный научный сотрудник музея имени Щусева Юлия Ратомская.
3: Эти замечательные интерьеры, в которых в парадной анфиладе сохранились не только элементы облицовки стен, мраморные подоконники, но и плафоны расписные, предстояло все это вместе с печками, вместе с рельефами сделать частью будущей экспозиции.
1: Республиканский музей, по сути, дублировал работу предшественника при Академии архитектуры. Щусев на посту директора сразу нацелился на создание научно-исследовательского центра. Постоянная экспозиция откроется после его смерти в 1957-м. В коллекцию войдут материалы, собранные в Новгороде, Пскове и Поволжье. После объединения двух музеев в 64-м выставка в центре Москвы станет основной, тогда как в Донском монастыре организуют филиал, посвященный древнерусскому зодчеству. В 90-е монастырь вернут Русской Православной Церкви, а часть экспозиции переедет на Воздвиженку. И хотя музей под открытым небом полностью воссоздать не удастся, частично выставка продолжит работу. Музей тем уникален, что вобрал в себя практически все формы и направления подобных собраний. Теперь вернут Русской Православной Церкви, а часть экспозиции переедет на Воздвиженку. И хотя музей под открытым небом полностью воссоздать не удастся, частично выставка продолжит работу. Музей тем уникален, что вобрал в себя практически все формы и направления подобных собраний, продолжает Юлия Ратомская.

0: музейный экспонат после инцидента будет направлен на экспертизу. Более половины россиян считает искусственный интеллект умнее себя, приводят РИА Новости данные опроса сервиса по персоналу. При этом 41% опрошенных считают превосходство небольшим, а 13% значительным. В превосходстве человека над нейросетью уверены 29% респондентов. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Очень важные вопросы.
2: Расскажите, а какие правила надо соблюдать, чтобы обезопасить себя от клещей?
3: Отвечает врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ирина Шестакова.
4: Если вы находитесь в том регионе или планируете куда-то поехать, где встречается клещевой энцефалит, то, естественно, вы должны быть привиты. И просто банальные меры неспецифической профилактики, к несчастью, они могут вас не защитить. И заболевание протекает тяжело, в том числе с летальным исходом. Если вы посещаете лесные массивы, следует все-таки держаться троп и не уходить по тропам под низкими зарослями, по кустам, по высокой траве. Обязательно должны быть на вас закрытые обувь. Это всякие сапоги, ботинки, кроссовки. Именно закрытые, чтобы не было открытых участков тела. Обязательно обрабатывается перед походом вот в такую местность репеллентами. И тело, и шею, и руки, и ноги. На голову надевается головной убор. Обязательно одежда должна быть светлая, чтобы вы увидели этого клеща. Если все-таки такое произошло, его надо обязательно тут же удалить. Если рядом есть все-таки медпункт, то нужно, что называется, максимально быстро оказаться в медпункте. Можно удалить и самого клеща, чтобы только не остались никакие частички непосредственно в ране, в месте присасывания. Клещ, учитывая, что вы не знаете, он инфицирован или нет, то, конечно, его надо завернуть во влажную какую-нибудь салфеточку, положить в баночку, чтобы он не высох, и максимально быстро отдать в лабораторию на исследование. Потому что если это клещевой энцефалит, там определенная есть схема профилактики развития столь тяжелого заболевания. Если это боррелиоз, эрлихиоз или анаплазмоз, это совсем другая тактика. Если все-таки клещ содержит именно вирус клещевого энцефалита, то обращение должно быть максимально быстрое, насколько вообще это возможно. И ни в коем случае не превышать нескольких суток, потому что потом уже, как правило, очень мало что можно сделать.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Современного города.
5: К. Колесо обозрения. Чикаго, 1893 год. Всемирная выставка. Около главного экспоната толпа народа. Головы людей устремлены вверх. Чудо, оно и есть чудо. Огромное стальное движущееся колесо. А на нем кабины с пассажирами. Эта выставка проходила после знаменитой Парижской. Той самой, где архитектор Густав Эйфель удивил всех своей 300-метровой башней. Так что перед американцами стояла весьма непростая задача – затмить французов. Идея буквально лежала на дороге. Колесо. Просто очень большое. Его придумал инженер-железнодорожник Джордж Вашингтон Гейл Феррис-младший. 36 кабинок с пассажирами совершали полный оборот за полчаса. В движение гигантское колесо диаметром 75 метров приводили две паровые машины. Сооружение, конечно, получилось гораздо ниже Эйфелевой башни, но выше любого небоскреба того времени. Колесо Ферриса просуществовало недолго, всего 11 лет. За это время оно успело пережить два переезда, но главное, открыло миру совершенно новое развлечение. Мало кто знает, что у этого колеса был, если так можно сказать, близнец. Точная копия. И вот она, не поверите, работает до сих пор. В Вене. С годами конструкция аттракциона совершенствовалась, а диаметр становился все больше и больше. Рекорд Дубай. 250 метров.

0: Китае крутится первое в мире колесо обозрения без спиц. Металлическая ось переплетается вокруг кабинок и образует так называемый хребет дракона. В каждой гондоле есть Wi-Fi, панорамные окна и, конечно, надежная система безопасности.
1: Словарь современного города.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
3: Последние десятилетия 19 века в Москве появился аппарат, который мог снимать движение. Одно из важных изобретений, приблизивших появление кинематографа. Аппарат придумал фотограф-любитель, купец второй гильдии Владимир Александрович Дюбюк, потомок французского маркиза. Он не был ученым, не работал в лаборатории, а просто обожал фотографию, торговал фототоварами и все время что-то мастерил. В 1891 году Дюбюк собрал ящик с объективом и ротационным диском. Это был хронофотографический аппарат. Он делал подряд серию снимков движущегося объекта на одной пластинке. Представьте, лошадь бежит, и вместо одного размытого силуэта несколько четких фаз движения. Аппарат ловил мгновения, которые обычная камера того времени просто пропускала.
2: Ну ты кулибин.
3: Вскоре Дюбюк сконструировал проекционное устройство, которое могло показывать снимки в движении – тахископ. Теперь фотографии могли оживать на экране и рассказывать истории. Владимир Александрович сам делал снимки, сам их печатал и сам придумывал, как и где их показывать. Дюбюк не стал широко известным изобретателем, таким как, например, братья Люмьер или Томас Эдисон. Однако его аппараты, хронофотографический и тахископ, являются важными вехами в истории фотографии и кинематографа.
2: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Москва Ивана Грозного. Рассказывает диггер-москвовед Даниил Давыдов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. 37 россиян были задержаны в марте за совершение поджогов объектов связи, транспортной, топливно-энергетической инфраструктуры и кредитно-финансовой системы, а также государственного и частного имущества. Злоумышленники действовали по заданиям спецслужб Украины, сообщили в ФСБ. Значительная часть задержанных общалась в группах знакомств мессенджера Telegram с девушками, по просьбам которых ими пересылались координаты местонахождения школ, торговых центров и своих адресов проживания. Затем преступники под видом правоохранителей сообщали им о том, что переданные координаты использованы украинскими боевиками для подготовки ракетных ударов и беспилотных атак, и под угрозой привлечения к уголовной ответственности склоняли введенных в заблуждение лиц к противоправным действиям, якобы в рамках проверки антитеррористической защищенности объектов или участия в иных оперативных мероприятиях. Власти отложили строительство скоростной трассы Джубга-Сочи. Сроки сдвигаются на 1-2 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, когда будет подготовлен проект планировки, его разделят на 8 этапов, а также посчитают экономический и транспортный эффект от каждого этапа. При этом строительство обхода Адлера продолжится, несмотря ни на что. Это 8 километров тоннеля, самая напряженная часть внутри Сочи, по дороге на Красную Поляну и в аэропорт. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики решил допустить российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном, сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Заседание исполкома прошло 17 мая в Шарм-эль-Шейхе. Решение распространяется на все 5 дисциплин, которые развиваются в России: спортивную, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Первые случаи укусов гадюки и змей зафиксированы в России. В частности, инциденты были в Саратовской области, Свердловской области. Об одной из главных ошибок при укусе рептилии в эфире «Радио Звезда» рассказал доктор биологических наук, герпетолог Владимир Черлин.
2: Нельзя накладывать жгут на место укуса обыкновенной гадюки. Ну, разные компоненты яда есть. И вот есть компоненты, которые действуют на центральную нервную систему, а есть, которые действуют, их очень много, на свертывающую систему крови, на сосуды, на ткани. И эти как раз фракции, которые действуют на сосуды и ткани, когда накладываешь жгут, они никуда из этого места укуса не уходят.
1: Эксперты также призывают не медлить и сразу вызывать скорую помощь при укусе змеи. Коротко о погоде. В столице сейчас около 23 градусов тепла.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. 50 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Столько же уйдет на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. Пробка на 40 минут на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Также 40 минут займет путь по Щелковскому шоссе от Медвежьих озер до реки Пехорка. Полчаса потеряете на шоссе энтузиастов от Первой Владимирской до Авиамоторной улицы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: Радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, почему студенты из Китая едут учиться в Россию, как история Кронштадта связана с военно-морским флотом, что делать при встрече с дикими животными. На этой неделе Владимир Путин совершит визит в Китай и примет участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. Почему китайские студенты приезжают в отечественные вузы и для чего наши учащиеся едут в Поднебесную, рассказывает член-корреспондент Российской академии образования Михаил Богуславский.
2: Такая вторая волна после 50-х, 60-х годов, когда к нам тоже много приезжало учиться китайских студентов. За последние годы мы видим, как просто кардинально растет их количество и качество. Привлекает их, конечно, фундаментальный уровень российской отечественной науки. По каким специальностям учатся китайцы? Понятно, что такие, прежде всего, которые вообще привлекают не только китайских студентов, но и студентов из других стран мира. Это, конечно же, медицина, технологические специальности, политехнические. Но нам очень приятно, что они учатся и по педагогике, и по психологии. Уровень, конечно, подготовки китайских студентов разный. Встречаем студентов, которые вообще прекрасно говорят по-русски.
3: А наши студенты в Китай ездят?
2: Они едут в Китай не просто, конечно, за знаниями. Они ездят в Китай, уже планируя свою дальнейшую деятельность. Они хотят работать не вообще в физике, в химии. Очень, кстати, много химиков наших едет в Китай. Потому что сейчас у нас налаживаются очень многосторонние такие транспарентные связи. Часть из них остается, работает годами в Китае, обеспечивая вот эту вот важную взаимосвязь.
1: Китайские студенты могут поехать в Россию по долгосрочной учебной визе или воспользовавшись действующими безвизовыми правилами, которые разрешают находиться в стране до 30 дней.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня день рождения Кронштадта. Легендарный город-крепость на острове Котлин более двух веков служил морским щитом Санкт-Петербурга. Чем уникальна система его фортов, как создавался первый ледокол «Пайлот» и почему кронштадтские улицы были вымощены чугуном? Интересные факты собрала Анна Елисеева.
4: За всю историю город Петра ни разу не был атакован с моря. В Финском заливе неприятеля встречала цепь из уникальных фортов, образующих кронштадтскую крепость. Самый первый, Кронштадт, был заложен в 1704 году Петром Великим. Бастион буквально вырос из воды. Его построили на рукотворном острове, созданном при помощи ряжей. По сути, это были деревянные срубы, наполненные камнями, которые под тяжестью уходили на дно. А поверх этой платформы строились гранитные и кирпичные форты. Позднее деревянное основание сменится бетонной конструкцией, но принцип возведения останется прежним. Морские стражи соединялись в две цепи – северную и южную, а значит, корабли противника могли оказаться под перекрестным огнем, рассказывает историк Сергей Бондарев.
5: Некоторые из фортов были связаны между собой целой системой. Ну, например, между Александром Первым и Петром Первым, двумя фортами, были протянуты минные заграждения. И, кстати, это стало первым в мире применением такого метода морской защиты. Различные формы фортов, например, форт Александр Первый был сделан в виде подковы. Такая форма позволяла вести круговой огонь.
4: В начале 20 века форт Александр I стал секретной лабораторией, где разрабатывались вакцины против тифа, чумы и холеры. Но раньше научного центра Кронштадт попробовал себя в роли инженерного полигона. Здесь, по чертежам Петра, был создан сухой док. Первый в мире самосливный канал-док, позволявший полностью осушать корабли для ремонта. Здесь же в начале 19 века был построен первый в России водопровод. А еще Кронштадт – это родина ледоколов. Первым стал пароход «Пайлот», спроектированный купцом и судовладельцем Михаилом Бритневым, рассказывает гид, переводчик, лектор, экскурсовод по Санкт-Петербургу Михаил Зайцев.
6: Он взял за образец корабли русских поморов и линию носа он срезал под углом 20 градусов к килю. И это позволило его кораблю наползать на лед и своей тяжестью ломать льдины, таким образом прокладывая путь себе и другим судам.
4: Из города-порта отправлялись не только ледоколы для работы в Арктике, но и первые русские экспедиции, открывшие Антарктиду, Новую Землю и Берингов пролив. Кроме великих имен мореплавателя Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского, Кронштадт помнит еще одно – русского физика Александра Попова, который проводил там сеансы радиосвязи между кораблями и берегом. Даже улицы Кронштадта стали участниками эксперимента по дорожному покрытию. Их мастили не булыжником, а чугунными шашками. Идею позаимствовали у американцев, а вот для чего – объясняет Михаил Зайцев.
6: Чугун оказался устойчив к циклам заморозки и разморозки, не страдал от воздействия воды, и в итоге, несмотря на большие затраты при мощении, все это 80 лет могло без каких-либо реставрационных восстановлений

0: на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
1: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
0: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
1: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
0: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, сколько русских кораблей было на Балтике к концу Петровской эпохи, как в России будут возрождать моду на бег, почему первую экспозицию Музея архитектуры разместили в монастыре.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Федеральная служба безопасности задержала в марте 37 поджигателей, сообщили в ведомстве. Большая часть злоумышленников общались в группах знакомств в социальных сетях с девушками и по их просьбам пересылали координаты своего проживания или ближайшего места встречи. Потом жертвам под видом правоохранителей присылали угрозы, якобы за помощь украинским боевикам со сбором данных. Россиян заставляли поджигать банки, объекты связи, инфраструктуры, а это подпадает под статью о терроризме. Беспилотник, вошедший утром в воздушное пространство Латвии, был украинским, сообщил Национальный центр управления кризисами. По данным ведомства, обломки дрона были обнаружены на востоке Литвы в воскресенье вечером. О падении беспилотника сообщили жители местной деревни. Радары его не зафиксировали. Россиянка погибла на Пхукете во время купания в Андаманском море, сообщает Phuket News. Местные жители 17 мая вызвали спасателей, заметив женщину в прибрежной зоне. 43-летнюю гражданку России вытащили на берег без сознания. После экстренной помощи ее доставили в больницу, где она скончалась. Охранники британского короля Карла III уснули на рабочем месте. В отношении них начали расследование, сообщает Independent. Под проверку попали около 30 офицеров, которые работают в Виндзорском замке. Некоторых сотрудников подозревают в том, что они отмечались на дежурстве, а после покидали посты. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
5: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4

0: В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей, неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» – номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Человек и время.
3: Представьте вечер в старой японской деревне. Странствующий монах садится у очага и начинает рассказывать. И происходит дзёдан – волшебная игра со временем, которую так любили в средневековой Японии. В коротких повестях о Тоге Дзёси и в представлениях традиционного японского театра «Но» время ведет себя совсем не так, как в обычной жизни. Возьмем типичную историю. Молодой самурай встречает прекрасную девушку. Утром она исчезает. Оказывается, это была лисица-оборотень или призрак женщины, умершей 200 лет назад. Прошлое и настоящее сталкиваются без предупреждения. Мертвые спокойно беседуют с живыми, словно соседствуют с ними за одним столом.
2: Человек и время.
3: В театре «Но» актер играет призрака. Он медленно выходит, делает несколько шагов, и за эти шаги зритель переживает любовь, измену, смерть, вечное ожидание. 5 минут сценического времени равны целой судьбе. А иногда один поворот веера, и люди переносятся в прошлое, а затем снова в настоящее. Все дело в буддийской идее мудзё – непостоянство. Все течет, все меняется, ничто не вечно. Цветок расцветает и вянет за один день. Красивый дворец завтра станет руинами. Человек утром юн, вечером стар. А раз все так зыбко, зачем цепляться за линейное время? Прошлое, настоящее и будущее сосуществуют одновременно. Духи прошлого приходят к живым не потому, что нарушают законы, а потому что для мудзё этих законов просто нет. Слушателям кажется, что за одно представление они прожили несколько жизней и одновременно поняли, их собственная жизнь тоже всего лишь краткая вспышка в бесконечном потоке непостоянства.
2: Человек и время.

0: Радиозвезда.
1: Всемирная энциклопедия еды. Если лаваш, только армянский. Не потому, что самый вкусный, просто древнейший. Не зря же ЮНЕСКО включила этот хлеб в список нематериального наследия. Правда, потом клуб создателей лаваша пополнили Азербайджан, Казахстан, Иран, Турция и Киргизия. И тут все запуталось окончательно. Лаваш упоминается в армянских текстах 11 века. Но само слово имеет более древние корни. Возможно, персидские. Главное, что во всех источниках речь идет о тонкой лепешке, иногда из ячменя, но чаще пшеничной. В приготовлении лаваша нет ничего

Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления 85 ударов.
4: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий, происходивших в нас.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. В Петербурге ликвидировали узел связи украинских колл-центров. Через него ежедневно проходило 9 тысяч звонков. Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что в работе центра участвовали двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет. Они действовали под руководством кураторов. Оборудование получали через курьерские доставки от других участников преступной группы и размещали в арендованных квартирах в Петербурге и Ленинградской области, которые еженедельно меняли в целях конспирации. Молодые люди периодически получали

0: денежные вознаграждения. При обысках у них изъяли технику, посредством которой совершались противоправные действия. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов из России продлен. Мера будет действовать с 1 июня по 30 ноября, сообщила пресс-служба правительства. Уточняется, что мера позволяет увеличить загрузку производственных мощностей российских аффинажных предприятий за счет привлечения вторичного сырья. В Подмосковье увеличился штраф для пассажиров за безбилетный проезд на автобусных маршрутах общественного транспорта. Теперь взыскание составляет 5000 рублей. Аналогичное наказание грозит пассажирам за неправомерное использование документов, подтверждающих право на льготный или безвозмездный проезд. С биологической точки зрения, людьми молодого возраста сегодня можно считать тех, кому еще не исполнилось 40 лет. Об этом в интервью ТАСС сообщила главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения Ольга Ткачева. По ее словам, границы молодого возраста сдвигаются вслед за ростом общей продолжительности жизни. Современный человек стареет медленнее с точки зрения функциональности, дольше сохраняет активность и привлекательный внешний вид. Актриса Юлия Снегирь, известная по роли Маргариты в фильме «Мастер и Маргарита», провела вечернюю экскурсию в музее Булгакова на Большой Пироговской. Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Ночь в музее». Актриса рассказала о том, как Михаил Булгаков обустраивал быт в своем первом отдельном жилье на Большой Пироговской, как обставил первый кабинет и над чем работал в этом доме.
1: Коробочка из-под духов его мамы, Варвары Михайловны. И это очки, пенсне и футляр Михаила Булгакова. Это линейка. Разные есть мнения по поводу того, как он к кино относился. Например, первая его жена утверждает, что он кино обожал. Наверное, в нашей стране первой попыткой экранизировать считается курсовая работа.
0: 15 мая в России отметили 135-летие со дня рождения писателя. Накануне юбилейной даты музей Булгакова провел традиционный фестиваль «Булгаков Фест», в рамках которого прошли выставки, кинопоказы, спектакли и лекции.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Москва Ивана Грозного. Рассказывает диггер-москвовед Даниил Давыдов. Область знаний. Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут вы узнаете, когда и как был сформирован Балтийский флот, где в России появятся центры бега, какие шедевры хранит музей архитектуры имени Щусева. Сегодня в России отмечается День Балтийского флота. В этом году ему исполняется 323 года. Как появилось старейшее военно-морское объединение страны и в каких исторических сражениях участвовали его корабли? Ким Андреев заглянул в историю.
5: «Небываемое бывает». Эти слова Петр I произнесет после захвата двух шведских кораблей на Балтике в мае 1703 года. 30 лодок с солдатами Преображенского полка взяли на абордаж боевые суда одной из ведущих морских держав Европы. Этот трюк с неожиданным нападением на мощные шведские корабли Петр провернет еще не раз. Но окончательная победа в Северной войне будет возможна только за счет крепкой экономики, на которую всегда опирается флот, объясняет доктор исторических наук Кирилл Назаренко.
6: Если Балтийский флот планомерно укреплялся и строился, то шведский флот страдал от недофинансирования. Поэтому, когда в первые годы русские корабли избегали столкновений со шведами, которые были еще сильны, то в последние годы Северной войны шведский флот уже просто не мог выйти в море и сражаться с русским, потому что из-за безденежья утратил свои запасы.
5: К концу Петровской эпохи русский флот на Балтике насчитывал 140 парусных кораблей и несколько сотен грибных судов. Кораблестроение было поставлено на поток, особенно после восстановления Соломбольской верфи под Архангельском. Во времена Елизаветы Петровны каждый второй корабль Балтийского флота будет построен именно здесь. А к концу XVIII века, уже при Екатерине II, русские парусники совершат небывалый маневр и, обогнув всю Европу с севера на юг, окажутся в Средиземном море у берегов Турции, продолжает Кирилл Назаренко.
6: Русский флот решал там стратегические задачи, он помогал бороться с Турцией, и это было показателем зрелости, больших возможностей русского флота. Другое дело, что наполеоновские войны заставили потратить такие гигантские средства на сухопутную армию, что флот, ну, волей-неволей оказался на периферии внимания государства.
5: Во время Крымской войны Балтийский флот уже не мог повторить свой подвиг и пересечь Ла-Манш. Ему пришлось отражать нападение англо-французского флота, который стремился взять Кронштадт, а с ним и Петербург. Впрочем, рекордный морской бросок балтийцы еще совершат во время русско-японской войны. Вторая Тихоокеанская эскадра преодолела 18 тысяч морских миль, добравшись из Балтийского моря в Японское. Но завершится тот поход полным разгромом в Цусимском сражении. Уже во времена Великой Отечественной Балтийский флот и моряки сыграют важнейшую роль в обороне Ленинграда, рассказывает историк флота Дмитрий Жаворонков.
7: В этом помогли еще царской постройки линкоры, чья артиллерия главного калибра была достаточно мощной, чтобы помешать наступлению фашистов на Раненбаум, нынешний Ломоносов. Таким образом, сохранился Раненбаумский плацдарм, где русская армия могла и копить силы, и беспокоить немцев.
5: После снятия блокады Ленинграда в 1944-м Балтийский флот принял участие в наступательной операции по освобождению Эстонии, Латвии, Литвы. Ким Андреев, Радио Звезда.
4: Еще одной выдающейся операцией Балтийского флота стала американская экспедиция 1863 года. Эскадра под командованием адмиралов Лисовского и Попова в составе парусно-винтовых фрегатов посетила Нью-Йорк и Сан-Франциско.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Всероссийская федерация легкой атлетики запускает проект по строительству центров бега, бесплатных пространств для тренировок и любительских стартов. Казалось бы, пробежкой можно заниматься где угодно, и в парке, и просто на улице. Но специализированные площадки имеют два преимущества – это мотивация и комфорт, комментирует спортивный журналист Алексей Лебедев.
8: Во-первых, конечно, погода. Иногда зимой или там в дождливую осенне-весеннюю погоду просыпаешься, думаешь, нет, какая пробежка. А если ты знаешь, что будет какой-то центр, где тебе комфортно, вот такой всепогодный, то, конечно, свой плюс есть. Второй момент – это вдохновляет, что ли, когда ты находишься в такой обстановке, когда тебя спорт вокруг окружает, а не просто по улице бежишь. Я сам вырос, например, в Олимпийской деревне, такой замечательный район Москвы, где, собственно, жили спортсмены во время Олимпийских игр 1980 года. И было большое футбольное поле с беговой дорожкой вокруг. Мне всегда вот нравилось именно бегать по стадиону, как-то это, что ли, дисциплинирует, вдохновляет.
4: Бег в нашей стране один из самых популярных видов спорта. А с появлением центров легкой атлетики может перерасти в массовое движение, рассуждает Алексей Лебедев.
8: Раньше, там это был конец 80-х годов, начало 90-х, были тогда, помню, клубы любителей бега в большом количестве. Очень много народу бегало тогда, бегает сейчас. Действительно, марафоны проводятся. Вот многие спортивные журналисты, даже известные, я знаю, участвуют. Но Алексей Смертин, наш замечательный футболист, который 50 лет просто новую жизнь фактически начал. То у него суточный бег, то он бежит в каких-то там экстремальных условиях. В общем, примеров таких очень много.
4: Один из центров легкой атлетики с беговой трассой уже строится в Курске. Концепция предполагает круглогодичные площадки с раздевалками, душевыми, залом для стрейчинга и лекторием. В проекте также участвует Ярославль, который получит современное спортивное оборудование.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Сегодня в мире отмечают День музеев. О большинстве из них мы знаем как о дворцах искусства и науки. Но есть и такие, которые связаны с архитектурой. В Европе первым таким дворцом стал музей архитектуры имени Щусева. Хотя первая его экспозиция была размещена в Донском монастыре. Об истории музея и его вдумчивом коллекционере Анна Елисеева.
9: Идея создания музея архитектуры возникла еще в XIX веке. Накопленные материалы по старинным памятникам требовали учета и систематизации. После революции добавился еще один аргумент. Полуразрушенные усадьбы, церкви, другие шедевры зодчества необходимо было спасать. Так в 1934-м появляется Академия архитектуры СССР, а при ней год спустя – музей. Специалистам передают Донской монастырь, на территории которого и открывается первая экспозиция, рассказывает заместитель директора по научной работе музея имени Щусева Анатолий Аксенюк.
10: Донской монастырь – это была такая уже испытанная музейная площадка. На ее территории существовало несколько музеев, в том числе антирелигиозный музей искусств. В тот момент музей вобрал в себя фонды дореволюционных учреждений и послереволюционных, таких как частично Московское археологическое общество, коллекция Строгановки, самые знаковые части Триумфальной арки, части барельефов с храма Христа Спасителя.
9: Многие постройки в 30-х разбирали. Музей пытался спасти хотя бы часть предметов, добавляет эксперт. Памятником архитектуры был и сам Донской монастырь, центром экспозиции которого стал некрополь 18-19 веков. Однако доступ туда имели только сотрудники музея. Об открытой коллекции задумался архитектор Алексей Щусев. После войны по его инициативе на Воздвиженке был открыт Республиканский музей архитектуры. Собрание стало музеем в памятнике. Экспозиция разместилась в бывшей усадьбе Талызиных, построенной по проекту легендарного Матвея Казакова. Первым шагом стала реставрация здания, говорит главный научный сотрудник музея имени Щусева Юлия Ратомская.
11: Эти замечательные интерьеры, в которых в парадной анфиладе сохранились не только элементы облицовки стен, мраморные подоконники, но и плафоны расписные, предстояло все это вместе с печками, вместе с рельефами сделать частью будущей экспозиции.
9: Республиканский музей, по сути, дублировал работу предшественника при Академии архитектуры. Щусев на посту директора сразу нацелился на создание научно-исследовательского центра. Постоянная экспозиция откроется после его смерти в 1957-м. В коллекцию войдут материалы, собранные в Новгороде, Пскове и Поволжье. После объединения двух музеев в 64-м выставка в центре Москвы станет основной, тогда как в Донском монастыре организуют филиал, посвященный древнерусскому зодчеству. В 90-е монастырь вернут Русской Православной Церкви, а часть экспозиции переедет на Воздвиженку. И хотя музей под открытым небом полностью воссоздать не удастся, частичная выставка продолжит работу. Музей тем уникален, что вобрал в себя практически все формы и направления подобных собраний, продолжает Юлия Ратомская.
11: Это не только чертежи, фотографии, это и живопись, и скульптура, и, конечно, уникальные авторские модели, среди которых выделяется знаменитая модель Баженова Большого Кремлевского дворца, который должны были построить в Кремле, но потом это строительство не состоялось.
9: Фонд музея включает сейчас примерно 800 тысяч экспонатов. В его стенах проводятся экскурсии, мастер-классы, популярными остаются лекции. Причем выставка говорит с гостями простым языком. Умение читать архитектуру значит легко ориентироваться в любом городе, понимать его культуру и даже историю. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
4: Среди ценных экспонатов музея имени Щусева – фрески Троицкого монастыря 17 века, коллекция мебели времен царской России, макеты сооружений и личные архивы известных архитекторов.
2: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
3: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
0: 10:44 в Москве. Главное к этой минуте. Международная федерация гимнастики сняла ограничения с российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на международных турнирах с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все 5 основных гимнастических видов спорта. Спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, а также спортивную акробатику и аэробику. Государственный долг Соединенных Штатов вырос почти на 450 миллиардов долларов и достиг 39 триллионов. Это произошло на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Для американцев это грозит более дорогими ипотекой и кредитами бизнесу, а для мировой экономики – риском ускорения инфляции и замедлением роста валового внутреннего продукта. Так прогнозируют американские эксперты. Роспотребнадзор направит специалистов в Уганду для борьбы с лихорадкой Эбола, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что за последние годы, благодаря совместной работе, Роспотребнадзор значительно укрепил научный, лабораторный и кадровый потенциал Уганды. Стали известны самые бюджетные направления для отдыха на море летом. Наиболее доступным вариантом является Абхазия, где перелет в среднем обойдется в 29 тысяч рублей, приводит данные исследования российский сервис по бронированию билетов. Вторую строчку занимает Азербайджан. Средняя цена перелета составит 36 тысяч, а ночь в трехзвездочном отеле – 5 тысяч рублей. Замыкает тройку Турция. Перелет туда оценивается в 40 тысяч, а проживание в среднем – в 7 тысяч рублей в сутки. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
12: Ломоносов дошел до Москвы
13: пешком. Шлемы с рогами носили.
14: Аляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: Отравился
2: Олейникинге.
4: Шлемы с рогами
5: носили. Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Дарвиновская теория эволюции. Много шума она наделала в свое время.
8: Еще бы, ведь ученый заявил, что люди произошли от обезьян.
6: А вот и нет.
9: Это неверная интерпретация идей английского натуралиста и биолога о естественном отборе. Чарльз Дарвин, доказывая животное происхождение человека, писал лишь о том, что у людей и обезьян мог быть общий предок, обезьяноподобный. И речь тут вовсе не о происхождении людей, а от современных приматов.
6: Исторические мифы и заблуждения.
9: Кстати, схожесть в строении человека и обезьяны подмечали еще в Древнем Риме. За 1500 лет до Дарвина врач Гален составил анатомический атлас человека, опираясь именно на исследования обезьян. В этот труд медики прошлого будут потом заглядывать не одну сотню лет.
8: А когда же существовал-то этот прародитель?
9: Ученые считают, что он жил примерно 7 миллионов лет назад. Также предполагается, что эволюция самого человека не завершена. Но на любые фундаментальные изменения в наших психических или физических процессах понадобится

0: человечества.
1: По легенде, эта игра родилась в Тибете 2500 лет назад и стала то ли спортом королей, то ли королем спорта. Название, оно происходит от тибетского слова «пулу», что означает «шар». Конное поло. Стратегическая, тактическая, командная игра.
2: Я бита, а мечом считаю весь мир.
1: Так в IV веке до нашей эры говорил Александр Македонский, когда ввел поло в обязательную программу тренировок своей конницы. Две команды по 11 человек играют верхом на лошадях и перемещают мяч с помощью специальной клюшки. Задача – поразить ворота соперника.
0: Игры человечества.
1: Англичане пристрастились к этой игре в своих восточных колониях только в 19 веке. Но теперь конное поло называют не иначе, как королевским видом спорта. И это не случайно. Его высочество принц Филипп, герцог Эдинбургский, старался посещать все турниры. А принц Чарльз и его нынешняя супруга Камила познакомились в 1970 году именно во время матча. Конное поло – больше, чем просто игра. Это еще и самый настоящий модельный подиум. Во время перерыва на поле выходят зрители, а точнее зрительницы. В красивых элегантных шляпах и платьях они утрамбовывают дерн, вырванный копытами лошадей. Такова традиция. Дамы соблюдают одно очень строгое правило. Никакой обуви на шпильках. Иначе и туфли испортишь, и траву погубить не

0: как развивалась связь.
1: Это сегодня. Взял человек мобильный телефон, тут же позвонил, отправил СМС или важное сообщение по интернету. Все. Информация доставлена по адресу. И это всего за несколько секунд. А раньше как поступали? Ведь подобной техники еще не было. Что делать? Вот как, например, москвичке 17 века срочно рассказать подруге в Уфе, что Ефросинья из казначейства поправилась на 5 килограммов? Сидели тогда наши предки, думали, и вдруг кто-то возьми да скажи, а не послать ли нам гонца? В те далекие времена хорошие гонцы были на вес золота. Русские дороги изначально были небезопасны даже для самых опытных путешественников, поэтому гонцами становились добровольно. То были люди физически крепкие, выносливые, умеющие за себя постоять. Все гонцы лежали на вестях, то есть ждали, когда понадобится срочно отправиться в дорогу. Царский гонец мог выбирать себе в государевой конюшне лучшего коня. Гонец удельного князя или воеводы довольствовался той лошадью, которую дадут. Частный гонец, ямщик, например, запрягал свою собственную сивку-бурку. Первоначально гонцы скакали от исходного пункта до самой Москвы. И это без всякой смены лошадей. Но уже в начале 17 века появилась новая система связи. От яма до яма. То есть от одной почтовой станции до другой. 1639 год. Гонец Гришка Погорельский скачет из далекой Уфы в Москву. Успеет вовремя, получит награду. Опоздает, ждет его хорошая порка. Он ведь Гришка этот и не знает даже, что за пазухой у него. В том самом якобы срочном письме всего-то одна, единственная фраза. Ефросинья из казначейства поправилась. И вот добрался Погорельский до Москвы. Весь в мыле, ноги дрожат, однако письмо все ж таки передали. Что дальше? Хозяева предлагают гонцу присесть, с дороги отдохнуть. На что Гришка гордо так отвечает: «Спасибо, я стоя посижу». Почему отказался от кресла? Так ведь он скакал несколько недель подряд. Вот почему Гришка сидеть не мог. Но рюмку доброго хозяйского все ж таки опрокинул. Выпил и пустил скупую мужскую слезу. Вспомнил, сколько ему назад ехать. Вот какая связь была раньше. К слову, знаменитая фраза «А не послать ли нам гонца?» актуальна и сегодня. Собралась, к примеру, компания друзей, поговорили и побежал гонец в магазин. А что, может, хлеба в доме нет?
0: Как развивалась связь?

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. На этой неделе Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпиня посетит Китай. Визит состоится 19-20 мая. Председатель Китайской Народной Республики обсудит с президентом России глобальные и региональные вопросы, представляющие интерес для обеих стран. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР. Отмечается, что сотрудничество между Китаем и Россией во всех областях продолжает расширяться, принося существенную пользу обеим странам и их народам, а также внося немалый вклад в обеспечение глобальной стратегической стабильности и международной справедливости. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики решил допустить российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном, сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Заседание исполкома прошло 17 мая в Шарм-эль-Шейхе. Решение распространяется на все 5 дисциплин, которые развиваются в нашей стране: спортивную художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. В Хабаровском крае ввели режим ЧС в двух муниципалитетах – Солнечном округе и Верхнебуриинском районе. Причины – лесные пожары, сообщил глава региона Дмитрий Демешин. Пока напряженную обстановку с возгораниями частично стабилизируют дожди, однако собственных усилий недостаточно. Ситуация обсуждалась с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. В край дополнительно прибыли 50 пожарных десантников Федерального резерва. Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» открылся на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. В Китае фестиваль проводится уже в 7-й раз. На церемонии открытия с приветственным словом по телемосту выступил российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
2: Радует, что проведение мероприятия уже стало доброй традицией. На старте эту инициативу в рамках визита поддержали лидеры наших стран, президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики товарищ Си Цзиньпинь. Формат подобных фестивалей пришелся по душе китайским гражданам и предпринимателям. А продукция отечественных производителей и национального бренда, сделанного в России, пользуется большой популярностью в Китае. В последние годы объем двусторонней торговли между нашими странами постоянно растет. Развивается торговая инфраструктура, создаются условия для успешного ведения бизнеса.
1: Фестиваль продлится до 21 мая. На его стендах китайские покупатели могут ознакомиться с продукцией из почти 40 регионов России. И о погоде. В столице сейчас около 25 градусов тепла. Днем синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков, а температура воздуха составит плюс 28 градусов.
0: Автонавигатор.
1: С 21 по 24 мая будут временно закрыты для движения транспорта некоторые центральные улицы и набережные, а также участок Садового кольца. Это связано с проведением полумарафона. Водителям рекомендуется ознакомиться с подробным списком ограничений и, исходя из этого, строить свой маршрут, сообщили в департаменте транспорта. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 4 балла. 50 минут можно потерять на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до въезда в Бутово. 40 минут уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Москва Ивана Грозного. Рассказывает диггер-москвовед Даниил Давыдов.
1: Область знаний.
3: Сегодня трудно представить, как выглядела Москва в 15 или 16 веке. Конечно, и оборонительные сооружения, и Кремль, тогда еще без наверший, без шатров, и совершенно другие москвичи. Несмотря на то, что Москва была православной, в массах укоренялось и суеверие, и глубокая православная вера. Люди верили в конец мира. И по византийскому летоисчислению, а Москва стала преемником византийского календаря, одно из таких светопреставлений должно было произойти в 7000 году от сотворения мира. Это год 1492. Но, тем не менее, Кремль продолжал строиться, Иисус Христос на землю не спустился, москвичи жили своей обычной жизнью. Но все равно глубокое религиозное чувство заставляло их ощущать последние дни жизни на земле. Василий III, сын Софьи Палеолога и Ивана III, при которых строился красно-кирпичный Кремль, переводил толковый псалтирь, конечно, не сам, переводчик Максим Грек. Именно при Василии III был построен знаменитый храм Вознесения в Коломенском, шатровая церковь, которая, судя по всему, предназначалась для одной единственной службы. Для службы, когда государь будет встречаться с Иисусом, который пришел взять в свои руки православный Христов народ. Несмотря на то, что люди ходили в храмы, верили, отмечали церковные праздники, начало правления Ивана Грозного было ознаменовано бунтом. Иван Грозный очень рано остался сиротой. В возрасте 3 лет он лишился своего отца, Василия Ивановича III. Когда мальчику было 7 лет, умерла Елена Глинская, его мать. И будущий русский Грозный царь воспитывался семибоярщиной, то есть регенским советом. На время правления Ивана Грозного также должен был приходиться конец мира. Именно поэтому историки разделили условно время правления Ивана Грозного на золотой век правления и то, что наступило впоследствии во время опричнины. Как бы там ни было, но когда еще молодой человек, 17-летний государь, венчался на царство, в этот же год он венчался со своей первой любимой супругой Анастасии Романовой Захарьевой Юрьевой. И поскольку он был еще неопытным, он приблизил к себе родню по материнской линии – бояр Глинских. Глинские, надолго отлученные от управления государством, а теперь опять получившие рычаги давления, стали увеличивать налоги, стали увеличивать поборы. Конечно, это вызвало народный бунт. И вот во время бунта в 1547 году Иван Грозный вместе со своей молодой женой находится в загородном дворце на Воробьевых горах, а в Москве вспыхивает пожар. По Москве был пущен слух, в который сегодня трудно даже поверить, будто бы Анна Глинская, бабка Ивана Грозного, вырезала из москвичей сердца, мочила их в кадушке с водой, а затем, обратившись сорокой, порхала над деревянным городом и кропила Москву этой мертвецкой водой. Капли, падающие на деревянные строения, обращались в искры и поджигали город. Ну, понятно, что сегодня, наверное, даже самый отчаянный фантазер не поверит в такое. Но, тем не менее, тогда эта явно придуманная версия вызвала настоящий народный бунт. И москвичи отправились в Кремль с требованием выдать им бояр Глинских. Я рассказал это специально для того, чтобы слушатели могли сопоставить тот уровень суеверия, который процветал на Руси того периода.
2: Москва Ивана Грозного.
1: Область знаний.
3: Конечно, и к государю допускались только самые близкие люди. Люди, которые заслужили глубокое доверие. Ну, например, дьяк постельничий. Министр, который отвечал за личные вещи самого государя. Человека, которому не было доверия практически как к родному брату, допустить на такой пост не могли. А вдруг колдовство? А вдруг заговор? Или, например, дьяк стряпчий. Тот, кто отвечает за личные блюда, которые преподносили государю. Но тут все понятно. Тут возможно отравление, которое не было бы связано с колдовством, но, тем не менее, это были должности одного порядка. И точно так же стряпчие нередко становились дьяками-постельничьими и наоборот. Но, тем не менее, Иван Грозный возмужал. При помощи подземного хода была взята Казань. В память о взятой Казани в Москве на Васильевском спуске строится собор Василия Блаженного. Одновременно со строительством собора устанавливается мощная пушка, мортира, предназначенная для переброски ядер крупного калибра через крепостные стены. Пушка направлена на юг, туда, где сегодня за Москворецким мостом начинается улица Большая Ордынка, дорога в Орду. Именно ордынцев ждал Грозный, которые могли бы прийти отомстить за отобранную Казань. Дело в том, что крымские татары в тот момент стали иметь отношения с османами, и поэтому после того, как Грозный берет Казань и делает из Казани православный город, он боится, что крымские татары смогут прийти отомстить за их братьев. Видимо, против этих внешних врагов было установлено орудие. Но и сам собор Василия Блаженного едва ли является только символичным храмом. По версии некоторых исследователей, это была башня, откуда открывался вид на Южную дорогу, то есть на незастроенное тогда Замоскворечье. В районе метро Коломенское, там, где сегодня находится музей-заповедник Коломенское, есть очень схожий с собором Василия Блаженного храм, храм усекновения главы Иоанна Предтечи. Два эти храма были построены примерно в одно и то же время и, может быть, одними и теми же мастерами. Вот она, Южная дорога. Можно было с высокой сторожевой башни обнаружить приближение войск противника, передать это с гонцами и уже тогда наблюдать визуально с собора Василия Блаженного приближение иностранных войск к Китайгородской стене, Кремлевской стене. Естественно, что в таком случае и собор Василия Блаженного должен был иметь свои подземные части. Ну, по крайней мере, ходы, которые бы соединяли собор со Спасской башней Московского Кремля. Удивительный случай произошел в 1993 году. Когда служащие собора Василия Блаженного обнаружили, что в подклет, то есть полуподвальный этаж храма, приходит какой-то зверь. Сотрудники обратились в зоопарк. Специалисты из зоопарка приехали, поставили ловушки и поймали барсука. Где мог обитать барсук в самом центре Москвы? По всей видимости, в Тайницком саду, то есть внутри Кремля, но собор Василия Блаженного находится снаружи Кремля. Зверь мог использовать для проникновения на территорию собора какие-то фрагменты подземного хода, которые мало того, что проходили под дном существовавшего некогда рва, соединялись с собором, а при дальнейшем обследовании были обнаружены и площадки для размещения некрупной артиллерии в самом соборе, и бойницы, и галереи внешнего и внутреннего обхода в центральном столпе. То есть, несмотря на то, что собор Василия Блаженного – это в первую очередь памятный храм, тем не менее, он не исключал функции несения сторожевой службы. И с него можно было вести оборонительный огонь для того, чтобы разбить живой мост, то есть наплавной понтонный мост, соединявший когда-то район Зарядья с противоположным берегом Москвы-реки.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже

0: Сириной Елизаветы. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Москва Ивана Грозного. Рассказывает диггер-москвовед Даниил Давыдов.
5: Область знаний.
7: Но так получилось, что после 13 лет брака любимая жена Ивана Грозного, Анастасия Романовна Захарьева-Юрьева, скончалась. Грозный тогда еще не был уверен в том, что скончалась Анастасия Романовна из-за отравления. Вполне вероятно, частые роды ослабили ее организм. Не было врачей, которые могли своевременно оказать помощь, но тем не менее подозрения он затаил. Вскоре Иван Грозный женится вторично. Его избранницей стала Мария Темрюковна, дочь черкесского князя. Сестра воеводы войск Ивана Грозного. Естественно, девушка была крещена в православии, и вскоре Грозный объявляет об опричной реформе. Что мы знаем вообще об опричнине? Мы знаем, что опричники – это были воины, которые фактически занимались бандитизмом, грабили, убивали, душегубы, но одеяние их было похоже на монашеское. Возили они с собой возле седла отрубленную собачью голову, а сами были вооружены метелкой. Очень странный образ для опричного воина, для стрелецкого воина, ведь Грозный стал первым государем, который собрал регулярную армию, как раз тысячное войско опричное, это было регулярной армией, собранной Иваном Грозным. На самом деле, описание опричников доходит до нас только благодаря воспоминаниям иностранцев, многие из которых вообще никогда не были в Москве. Никто из современников, даже иностранных, не упоминает голову. Отрубленная собачья голова – это совершенно явный вымысел, который не свидетельствуется ни одними воспоминаниями современников Ивана Грозного. А метла? Метла имела в России и вообще в нашем былинном мышлении очень глубокий сакральный смысл. Опричники возили с собой небольшие кисти, похожие на крапилу у батюшки. И если вспомнить сказки, то Баба-Яга с метлой заметает следы. Она из мира Нави. То есть человек из нашего реального мира не может найти дорогу в потусторонний мир вслед за Бабой-Ягой. Ведьма летит на метле. У нас есть такое поверье, что нельзя мести вслед уходящим гостям, чтобы они вернулись еще раз в гости, чтобы они нашли дорогу домой. То есть вот эта поясная кисть символизировала невозможность возвращения опричного воина к прежней жизни. Обычно в опричнину вступали люди из социальных низов. То есть детей родовитых бояр в опричное войско не принимали. Таким образом, нужно было порвать все коррупционные связи, которые ослабляли государство. И таким образом в опричные войны вступали обычные граждане, которые не имели никакого социального статуса. Ну, кстати сказать, сегодня до сих пор, например, в Академию ФСБ не принимают детей продавцов, людей, у которых есть магазины, или тех, у кого ближайшие родственники служат в полиции. Мы

0: видим буквальную аналогию этому. То есть не должно быть пересечений среди каких-то личных связей между ведомствами, которые отвечают за государственную безопасность. Так вот, когда воин вступал в опричное войско, он мог перевести в опричную территорию, а Москва и Россия были разделены на земщину и опричнину. Земщина – это светская территория, опричнина – государева. А мог перевести свою семью, свой дом. И если это не были карательные походы, санкционированные государем, то без этого права он не мог вступать на земскую, то есть светскую территорию. Соответственно, вот эта поясная кисть символизировала невозможность возврата к прежней мирской жизни. Фактически, опричник был монахом. У нас сохранилось не так много воспоминаний о том, как именно выглядел опричный двор и какие были нравы в опричном дворе, но, тем не менее, есть воспоминания немца-опричника Генриха Штадена, который как раз-таки и говорит о том, что в 4 часа утра каждое утро начиналась монастырская служба. И монастырская служба с небольшим перерывом продолжалась вплоть до 10 часов утра.
1: Москва Ивана Грозного.
2: Область знаний.
0: Что сподвигло Грозного создать это опричное войско? Что сподвигло его разделить государство на земщину и опричнину? В момент жизни Ивана Грозного, в тот самый золотой век, когда были сделаны многие свершения, не спустился Иисус Христос, который должен был прийти по византийскому летоисчислению, чтобы забрать православный народ в Царство Христово. Именно для этого, как считают некоторые исследователи, был построен и храм Вознесения в Коломенском, да для той самой единственной службы, где православный государь встретился бы с Иисусом Христом. Этого не происходит. Иван Грозный впадает в ступор, он не может понять, он настолько грешен, что Христос побрезговал его государством. Или это ошибка в византийском летоисчислении? Это приводит к тому, что Грозный собирает Христово войско для того, чтобы спастись хотя бы ограниченно. Если речь не идет о спасении всего его православного государства, то пусть спасутся хотя бы приближенные к нему люди. Именно это заставило Грозного в 1565 году отбыть из Москвы, собрав все святыни, все иконы. Затем он выносит ультиматум, и когда в Александрову Слободу приезжают депутаты Боярской думы, он требует от них неограниченных полномочий, несмотря на то, что он был единодержавным государем. Ни один государев указ не мог вступить в силу без одобрения боярами, без одобрения Боярской думы. Таким образом, Грозный, получив эти полномочия, делает отдельное государево государство. Он отделяется от своего народа внутри своего же государства. Опричнина – это отделение. Оприч – это значит «кроме». Именно поэтому боярин Курбский в переписке с Грозным называл Грозного кромешником, то есть кроме, он отделился, Иван Грозный, от своего государства. И когда мы сегодня говорим о том, что опричнина носила исключительно экономический характер, это не совсем верно. Да, действительно, коррупционные связи, конечно, были сосредоточены в боярских руках, но тем не менее, это... реформа несла еще и мощный, глубокий, сакральный смысл. Таким образом, Грозный пытался создать ограниченный контингент безгрешных подданных, которые вступят в Царство Христово. Надо сказать, что Грозный к моменту опричнины был глубоко больным человеком. Генрих Штаден, немец-опричник, который был на служении у Грозного, описывал, что трапезничал государь вместе со всеми, со своей опричной братьей, только хлеб ему пекли отдельно, не соленый. А когда ученый Герасимов исследовал скелет Ивана Грозного, выяснилось, что в позвоночнике Грозного царя многократно было превышено содержание солей. И, как писал Герасимов, это должно было приносить ему, причинять невыносимую боль при жизни. О Грозном и о его периоде можно говорить бесконечно долго. Это очень интересная, очень глубокая тема, которую едва ли можно развить полностью в коротком рассказе. Скажу только, что сегодня мы подразумеваем под словом «Грозный» жестокий, царь-убийца, Царь душегуб. Но ведь и его дед, Иван Васильевич III, при котором был построен красный кирпичный Кремль, тоже имел 4 прижизненных прозвища. Иван Великий, Иван Горбатый, Иван Правосуд, Иван Грозный. Грозный означало «праведный перед своим народом и перед православным Господом Богом». То есть «грозный» против врагов Христовых, а не «грозный» значит «жестокий». И вот после смерти Иоанна Васильевича Грозного в 1584 году некоторое время государством правит царевич Федор, потом Борис Федорович Годунов, потом начинается смута. Средневековье еще не закончилось, сознание людей полностью не изменилось. Но, тем не менее, именно смута и приход к власти Романовых стало переломным моментом, когда из Средневековья постепенно история Москвы стала переходить в новое время. Период правления Романовых – это большая, сложная, интересная тема, также связанная с переходом Москвы из средневекового периода в более современный период истории. Но об этом мы будем говорить в следующий раз.
1: Рассказывал диггер-москвовед Даниил Давыдов.
2: Область знаний. Премьера на радио «Звезда».
3: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
2: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. На этой неделе Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай. Визит состоится 19-20 мая. Председатель Китайской Народной Республики обсудит с президентом России глобальные и региональные вопросы, представляющие интерес для обеих стран. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел КНР. Отмечается, что сотрудничество между Китаем и Россией во всех областях продолжает расширяться, принося существенную пользу обеим странам и их народам, а также внося немалый вклад в обеспечение глобальной стратегической стабильности и международной справедливости. Власти отложили строительство скоростной трассы Джубга-Сочи. Сроки сдвигаются на 1-2 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, когда будет подготовлен проект планировки, его разделят на 8 этапов, а также посчитают экономический и транспортный эффект от каждого этапа. При этом строительство обхода Адлера продолжится, несмотря ни на что. Это 8 километров тоннеля, самая напряженная часть внутри Сочи по дороге на Красную Поляну и в аэропорт. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики решил допустить российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном, сообщается на сайте Федерации гимнастики России. Заседание исполкома прошло 17 мая в Шарм-эль-Шейхе. Решение распространяется на все 5 дисциплин, которые развиваются в нашей стране. Спортивную, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. В Подмосковье увеличился штраф для пассажиров за безбилетный проезд на автобусных маршрутах общественного транспорта. Теперь взыскание составляет 5000 рублей. Аналогичное наказание грозит пассажирам за неправомерное использование документов, подтверждающих право на льготный или безвозмездный проезд. О погоде. Неделя аномальной жары ожидает европейскую часть России, предупреждают метеорологи. В Москве уже во вторник температура впервые с начала года превысит плюс 30 градусов и может обновить столичный рекорд. Как пережить жару без проблем для здоровья, рассказал телеканалу «Звезда» врач-терапевт, кардиолог Иван Ликов.
2: По возможности не находиться долго под палящим солнцем, особенно в интервал с 11 часов утра до 4-5 вечера. Если приходится находиться на улице на жаре, то пить достаточное количество воды, чтобы не было обезвоживания. Если у человека имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, то принимать все препараты, как назначил врач. Если есть какие-то ухудшения состояния, то проконсультироваться и скорректировать терапию.
1: В МЧС призвали жителей центрального региона проявлять бдительность в связи с высокой пожароопасностью и напомнили о едином номере вызова экстренных служб 112. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Срочная новость поступила только что. Неудачей закончился эксперимент по выведению кур в совхозе «Красный луч». Вместо сортовых яиц в хозяйство была поставлена партия зародышей змей и крокодилов, которые на фоне теплой погоды начали неконтролируемо размножаться. Ситуацию усугубило применение специальной технологии, которая ускоряет воспроизводство поголовья птицы. Для борьбы с опасными пресмыкающимися привлечены экстренные службы. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и осторожность.
4: Это фантастическая повесть в наши дни вполне может стать реальностью. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин. Сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Кто такой Далай-лама? Рассказывает доктор филологических наук, тибетолог, профессор Высшей школы экономики Анна Цендина.
5: Область знаний.
7: Институт Далай-лам в Тибете сложился в конце 16 века. Но идея о том, что и существуют такие святые люди перерождения, она появилась намного раньше. И идея эта, которая легла в основу возникновения институтов Далай-лам, других иерархов, других перерождений, это идея о том, что человеческое существо, оно не умирает, а перерождается в другое существо. Если вы совершаете хороший поступок, вы перерождаетесь в хорошего человека, а если плохой, в плохого и так далее, и так далее. Но Обычные люди не помнят свои прежние перерождения и не знают, и не ведают, что их ждет в будущем. Но есть такие особые существа, святые существа, наделенные особым даром знания своих прежних перерождений и знанием того, что будет в будущем. И эти существа, они отличаются от простых людей. Это то, что называется, я не знаю, у нас, можно сказать, святые люди. Они особые люди и особые индивиды. И они становятся разными перерождениями, то, что в Тибете называется тулку. Далай-лама, собственно говоря, такой. Как избирали тулку? Избирают их не только среди Далай-лам, но и другие есть тулку, перерождения других высших учителей или божеств, которые существуют в Тибете. Когда умирал какой-то великий учитель, буддист, святой, которому все поклонялись, которые верили, что он обладает магической силой и так далее, и магическим знанием, естественно, он должен переродиться в ком-то. Но как найти этого кого-то? Это должен был быть маленький мальчик, может быть, 2-3 лет, 3-4 лет. У мальчика должны были быть признаки особого дара и признаки какой-то особости, которые мы должны определить. И вот в том или другом монастыре снаряжалась экспедиция. Для Далай-лам это была экспедиция, которая не дара, и признаки какой-то особости, которые мы должны определить. И вот в том или другом монастыре снаряжалась экспедиция. Для Далай-лам это была экспедиция, несколько экспедиций, которые шли по всему Тибету, и они разыскивали таких малышей. Это были секретные миссии, тайные, причем они действовали на основе видений там особого человека, предсказаний. Он молился в особом месте, медитировал и пытался визуализировать то место, где может этот мальчик находиться. Потом он рассказывал этим экспедициям, что он видел. Это могло быть там, не знаю, картинка, высокое дерево, рядом там, не знаю, поселок или овраг и так далее. И вот по этим признакам эти экспедиции отправлялись в Тибет. Они ходили по разным семьям, с

0: смотрели за мальчиками, которые по возрасту подходили. И таким образом они избирали несколько мальчиков и привозили в Лхасу. После этого в Лхасе происходил такой ритуал, ну, избрания Далай-ламы. На столе раскладывали предметы, которыми пользовался предыдущий Далай-лама. Предметы, там, его кисть, которую он писал, или его четки, или его барабанчик, которым он пользовался во время молений и так далее. И чужие вещи. И вот этим мальчикам предлагалось взять какой-то предмет. И тот, кто брал предмет, принадлежавший прежнему Далай-ламе, он явно выказывал, что это он и есть. Причем в разных биографиях, житиях всегда описывается, что мальчик, взяв этот предмет, говорил: «О, это же мое, это же я узнаю, это мои четки, куда они делись, куда они пропали» и так далее. Это было, значит, ясно, что это Далай-лам. Таким образом избирали Далай-лам, таким образом избирали вторая линия перерождения очень влиятельных в Тибете. Это Панчен-ла и также и других перерождений, тулку, иерархов других каких-то монастырей и сект.
1: Кто такой Далай-лама?
2: Область знаний.
0: Среди Далай-лам было несколько выдающихся людей. Первый – это по счету он третий. Он сам себя назвал третьим, потому что на самом деле он получил титул Далай-ламы впервые. Это такой был настоятель монастыря Дрипунг под Лхасой, Содномге Атсо. И он в конце XVI века с совершенно миссионерскими целями отправился в Монголию. Его пригласили южные монгольские князья, чтобы он проповедовал им буддизм и дал посвящение. И вот один из этих князей, очень влиятельный такой монгольский князь, он дал ему титул Далай-лама. Далай по-монгольски означает «океан». Это вообще монгольское слово. И сами тибетцы не очень часто используют это слово «Далай-лама». Но сейчас, конечно, уже это стало популярно и среди них. А так это слово, этот титул стал известен через китайцев в Европе. Так там он появился. А сами тибетцы его называют или Гьялва, или там Чедченпо, у него другие такие названия, титулы. Содномге Атсо, когда получил от Алтанхана этот титул, он сказал: «Да, я не первый, у меня были учителя», и он назвал двух предыдущих своих учителей, назвал их первым и вторым Далай-ламой. Первый был ученик такого самого главного тибетского реформатора буддизма Дзонхавы, это был его ученик, он назвал его первым Далай-ламой. Вот этот третий Далай-лама, с него пошел этот титул, и эта линия перерождений. Когда он умер, вот эти монгольские князья, которые были очень горды тем, что они принимали этого тибетского иерарха, они сказали, что после смерти третьего, вот четвертый-то по всем признакам, это вот внук этого Алтанхана, вот же он. И тибетцы не смогли возразить на это, потому что монголы для подтверждения притязаний на Далай-ламское место, они использовали какую-то военную силу. И четвертый Далай-лама был такой монгольский мальчик, который, ну, как-то не очень долго прожил. Пятый Далай-лама – это был тот человек, который изменил Тибет, изменил форму правления в Тибете, изменил церковь тибетскую и государственность тибетскую. Он был замечательный и строитель. Собственно говоря, он инициировал постройку Паталы. Паталы – это дворец в Лхасе, который построен на таком холме. И уже при древних царях на этом холме был построен небольшой дворец, Белый дворец так называемый. Но при Далай-ламе эта постройка была расширена. Это на самом деле такая крепость или город. Знаете, как в европейских городах есть старые города, которые включают все, и церковные постройки, и административные строения и так далее. Такова же Патала. Это как такое, конечно, грандиозное строение, и оно и сейчас вообще-то потрясает, потому что оно так как-то парит над Лхасой, и отовсюду видно, и очень красиво. Это как бы продолжение скалы. Постройка Патала, конечно, завершилась после смерти пятого Далай-ламы, но все-таки он ее инициировал. Он написал замечательные труды по истории. Он собирал древние исторические манускрипты, к нему шли всякие там учителя, несли ему свитки и так далее, он писал. То есть он во всех сферах, конечно, сыграл большую роль. Он первый стал главой теократического государства, это пятый Далай-лама.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда». Кто такой Далай-лама? Рассказывает доктор филологических наук, тибетолог, профессор Высшей школы экономики Анна Цендина. Область знаний.
0: Исторический парадокс связан с тем, что когда он умер, а умер он в 1682 году, то регент, который был при нем, он был еще очень молодой человек и всего был регентом 3 года. Какие-то слухи ходили, что вообще-то он был сыном этого пятого Далай-лама, но неважно. И он понимал, что при смерти патрона он лишится своего влияния и так далее. И он скрыл смерть Далай-ламы. Скрывали многие, между прочим. Сам Далай-лама скрывал смерть своего регента прежде, но он скрывал 15 лет. 15 лет он правил от имени Далай-ламы, хотя Далай-ламы уже не было. Он всем объявил, что Далай-лама ушел в отшельничество, ушел. Он молится, медитирует. И когда приходили прихожане или паломники, они слышали в отдалении, в Патале, звон колокольчиков, моления. Это регент, этот молодой человек, Сангьяк Ямцу, сажал туда каких-то своих слуг и заставлял их молиться, читать. Далай-лама должен был присутствовать при разных ритуалах, где-то там на крыше, вдалеке виднеться. Вот он сажал такого слугу. И 15 лет он скрывал это. Конечно, это не могло хорошо кончиться. И он должен был признаться в том, что Далай-лама умер, потому что уже люди, не только элита, не только монахи, но и уже простые люди стали подозревать, что пятого Далай-лама уже нету. И он признался, привез шестого Далай-ламу. Но он же был буддистом, настоящим буддистом, верующим человеком. И он понимал, что пятый Далай-лама умер, значит, должен где-то родиться шестой. И он секретно сам организовал поиски и нашел такого мальчика, дал ему учителя хорошего и так далее, и так далее. Но когда все это раскрылось, он привез шестого Далай-ламу в Паталу. Но выяснилось, что этот шестой Далай-лама совершенно был непригоден для такой жизни, которую должен был вести настоящий Далай-лама. Смысл того, что вот этих иерархов маленьких, тулку, находят, ну, не в младенчестве, но в 3-4 года, в 4-5 лет привозят, их начинают обучать, их приучают к мысли, что он Далай-лама, что он особенный человек, что он должен так-то жить и сяк-то жить, что он многие часы этих мальчиков заставляют проводить на церемониях, без движения, сидеть, молиться, и, то есть это особая жизнь. В Паталу приехал такой 15-летний или даже 16-летний паренек, который уже жил там у себя на родине в свободе, он был охотником, он был випивохой, он любил женщин, и он был поэтом. И вот такой паренек приехал, он сказал: ничего я не хочу, никакие я не хочу посвящения принимать, не хочу безбрачия, хочу жить, гулять и песни петь. Между прочим, он самый известный тибетский поэт. И действительно, у него такие, знаете, пронзительные стихи, короткие, четверостишие, шестистишие, самый большой, по-моему, восьмистишие есть. Это в основном любовная лирика. Они похожи на народные песни. но все-таки это литературный язык. Сколько вот его не переводят, его бесконечно переводят на все языки, и каждый там маломальский тибетолог считает, что он должен попробовать перевести. Вот такой красоты добиться невозможно. И вот этот шестой Далай-лама, да, он сыграл большую роль в истории Далай-лам, такой вот исторический казус с ним был. В конце концов, он стал всем очень мешать, и его отправили в Пекин, и по дороге он скончался. Но, конечно, очевидно, что он скончался не сам, не от водянки, как там было написано, а на самом деле был как-то убит.
1: Кто такой Далай-лама?
2: Область знаний.
0: После вот этой истории таких значительных лидеров среди Далай-лам не было. В основном они жили там 20 с чем-то лет, при них правили регенты. Но вот 13-й Далай-лама, который жил в очень драматическое время в Тибете, стал править в 95-м, умер в 33-м, он стал таким сильным лидером. И он как раз попал на то время, когда в Тибет стал бороться за независимость, когда Тибет попал в такие положения, когда вокруг него огромные сильные государства боролись за влияние над ним. Это и Китай, и Англия, и Россия. И Англия еще не ушла из Индии. Это была сильная, мощная политическая сила. И вот этот 13-й Далай-лама, он был вынужден первоначально бежать в Монголию, когда в Лхасу вошли английский военный отряд. И в Монголии он прожил 2 года. Он искал отношения с Россией и надеялся на то, что Россия окажет помощь в противостоянии Китаю и Англии. Но это не случилось, потому что в это время Россия как раз проиграла войну с Японией и совершенно потеряла интерес к восточной траектории своей политики. Потом он бежал уже в 1910 году уже в Индию к англичанам от китайцев. Конечно, все его движения, все его попытки сохранить Тибет в независимости, они, как мы знаем, окончились неудачей. Когда он умер в 1933 году, был найден вот нынешний Далай-лама, 14-й Далай-лама, который в 1959 году бежал из Тибета и проживает в Дармасале в Индии, на севере Индии. Но надо сказать, что я думаю, что вот тибетский буддизм сейчас в мире очень популярен. И во многом, я думаю, что это благодаря 14-му Далай-ламе, его позиции и то, как он провозглашает политику мира, и то, что он является символом борьбы Тибета за независимость. Потому что есть другие формы буддизма, почему они не так значительны в мире? Мы знаем, что многие политики и какие-то значительные лица и в Америке, и в Европе, и в Индии, кстати говоря, они оказывают Далай-ламе и вот этому тибетскому сообществу большую помощь. И в частности, например, наверное, ну, может быть, многие знают, что Ричард Гир большую финансовую помощь оказывает, он такой правоверный буддист. Джулия Робертс тоже, поэтому этот тибетский буддизм так популярен, и поэтому Далай-лама 14 стал Нобелевским лауреатом мира.
1: Рассказывала доктор филологических наук, тибетолог, профессор Высшей школы экономики Анна Цендина.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о галстуках.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт 1.
4: Галстуки придумали хорваты. В 17 веке, во время 30-летней войны, французам понравились особым образом повязанные шейные платки, которые носили хорватские наемники. Так, во французском языке для галстука закрепилось слово «кроват». Король Людовик XIV ввел галстуки в моду при дворе, а дальше ее подхватила вся Европа.
2: Факт второй.
4: Изучение и коллекционирование галстуков называется грабатология.
2: Факт третий.
4: Галстук влияет на остроту зрения. Ученые доказали, слишком тугой узел галстука давит на еремную вену и сонную артерию. Кровь хуже оттекает от мозга, растет давление в глазах, зрение ухудшается. Возрастает также риск инсульта.
2: Факт четвертый.
4: Галстук запрещали в Китае во время культурной революции, как символ капитализма.
2: Факт пятый.
4: В 1827 году французский писатель Оноре де Бальзак написал книгу «Искусство ношения галстука». В ней он объяснил эстетическую потребность повязывать галстук. «Мужчина стоит того же, что и его галстук. Это он сам. Им он прикрывает свою сущность. В нем проявляется его дух».
2: Дай пять. Пять удивительных фактов о галстуках.
5: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
6: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Силовики задержали в марте 37 россиян, совершивших поджоги объектов транспорта и ТЭК по указанию мошенников, сообщили в Федеральной службе безопасности. По данным ведомства, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которым им пересылались координаты школ, торговых центров и своих мест проживания. Позднее мошенники связывались с ними под видом сотрудников правоохранительных органов и сообщали о том, что переданные координаты использованы ВСУ для ракетных ударов и атак беспилотников. Михаил Мишустин посетил выставку «Цифровая индустрия промышленной России 2026» в Нижнем Новгороде. Мероприятие посвящено цифровой экономике и технологиям. Оно объединяет тысячи участников из России и зарубежных стран. Глава правительства начал осмотр выставки со стенда Нижнего Новгорода. Ему представили раздел, посвященный 130-летию Нижегородского трамвая, а также истории развитию городского транспорта. С приветственным словом выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
2: Здесь мы находимся в Гумкализиновом депо, потому что празднуем 130-летие первого российского трамвая, который пошел в современной России. У нас сделан иммерсивный стенд, показывает нижегородцам как историю трамвайного движения в России, так и реализацию той программы, Николаевич, которую вы запустили и активно реализовывали. Результат этой программы – это замена уже 156 единиц подвижного состава и 110 километров в исполнении трамвайных линий. Юбилей трамвайного движения встречает Нижний Новгород с оптимизмом.
1: В Нижегородской области активно развивается туризм. В прошлом году регион посетили 5 миллионов человек. Это на 45% больше, чем 5 лет назад. В рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» состроится 16 гостиниц категории 4 и 5 звезд. Минобороны Белоруссии вместе с российскими подразделениями проводят тренировку по доставке ядерных боеприпасов и подготовке их к применению, сообщила пресс-служба ведомства. В учениях участвуют ракетные войска и авиация. Тренировка плановая и не направлена против третьих стран. Главной особенностью данного мероприятия станет проверка готовности к выполнению задач боевого применения из неподготовленных районов на всей территории Республики Беларусь, добавили в Минобороны. Российские самбисты завоевали 20 медалей на чемпионате Европы. Из них 13 золотые, сообщили во Всероссийской Федерации самбо. Среди победителей три девушки, в том числе Эльмира Кахраманова. Она стала уже двукратной чемпионкой Европы. И это на первом же международном турнире после серьезной травмы. Россияне выступали с национальным гимном и флагом. В ноябре их ждет чемпионат мира в Самарканде. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Уровень воды в реке Урал,
1: Центральный банк сохранил
0: на Крымском мосту.
2: Российские космонавты совершили
3: государственный думовой проект о возможном продлении.
4: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950. Название города Пермь.
6: Александр Бахтовский, Константин Симонов.
7: Утро на радио «Звезда».
4: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Как можно постараться себя обезопасить?
1: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
0: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
1: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
0: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
1: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
0: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
1: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат «глазник» помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы, то есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятков

0: лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
0: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях: глаукома, повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении, катаракта, это помутнение хрусталика, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список, более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывались
5: за границу. А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Дарвиновская теория эволюции. Эх, много шума она наделала в свое время.
6: Еще бы, ведь ученый заявил, что люди произошли от обезьян.
4: А вот и нет.
7: Это неверная интерпретация идей английского натуралиста и биолога о естественном отборе. Чарльз Дарвин, доказывая животное происхождение человека, писал лишь о том, что у людей и обезьян мог быть общий предок, обезьяноподобный. И речь тут вовсе не о происхождении людей, а от современных приматов.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Кстати, схожесть в строении человека и обезьяны подмечали еще в Древнем Риме. За 1500 с лишним лет до Дарвина врач Гален составил анатомический атлас человека, опираясь именно на исследования обезьян. В этот труд медики прошлого будут потом заглядывать не одну сотню лет.
6: А когда же существовал-то этот прародитель?
7: Ученые считают, что он жил примерно 7 миллионов лет назад. Также предполагается, что эволюция самого человека не завершена. Но на любые фундаменты

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: Голливуд – фабрика грез, а заодно и фабрика обмана. Едва ли не в каждом американском фильме главный герой передает кому-то деньги. Аккуратный, красивый чемодан-дипломат, после чего произносит фразу, явно взятую с потолка, дескать, внутри 2, 3 или даже 5 миллионов. Не верьте. Экспериментально доказано, в стандартный кейс можно уложить не более 1 миллиона 200 тысяч зеленых в самых крупных 100-долларовых купюрах. Больше не влезет. А вот наш 1 миллион в рублях 5-тысячными банкнотами весит чуть более 200 граммов. Так что он запросто помещается в небольшую элегантную женскую сумочку или во внутренний карман пиджака. С миллионом евро немного сложнее. Это примерно 2 килограмма. 2000 купюр номиналом 500 евро отлично помещаются в обычный пластиковый пакет. И там еще останется немного места. И да, в кино никогда не используют настоящие купюры. Но и печатают их отнюдь не на цветном принтере. В США киностудии заказывают деньги в специализированных компаниях, которым власти доверяют право выпускать банкноты для фильмов. От настоящих они отличаются не сильно. И дизайн, и качество печати, и даже бумага – все выполнено на высочайшем уровне. Отличие одно – подделка, но абсолютно законная.
0: Все деньги мира.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Как стать рыцарем? Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости транспорта. Обновленные модели «Волга» предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С соответствующей инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. В письме, направленном на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова, предлагается устранить существующие административные барьеры для нижегородского бренда. По словам председателя объединения Ильи Зотова, для пассажиров положительное решение Минпромторга в отношении инициативы означало бы большую вариативность в выборе такси. В текущем списке мало автомобилей в классе «Комфорт» и «Комфорт Плюс», а «Волга» как раз могла бы занять эту нишу. Новый двигатель ПД-8 для авиалайнера SJ-100 прошел все критично важные испытания. Двигатель тестировали на обледенение, длительную эксплуатацию, заброс птиц и воды. Завершающим испытанием стала имитация попадания самолета в облако града. После всех тестов специалисты разбирали двигатель до мельчайших деталей, чтобы проанализировать состояние элементов. Всего за время испытаний эту процедуру выполняли более сотни раз. Подробности рассказал телеканалу «Звезда» заместитель директора по продажам госкорпорации «Ростех» Федор Миронов.
2: В ходе этих испытаний двигатель подтвердил надежность, безопасность и полное соответствие современным сертификационным требованиям. Сформированный в ходе этой работы объем доказательной документации в ближайшее время будет передан в авиарегистр Российской Федерации.
1: ПД-8 – российский двигатель, собранный из отечественных деталей. При его создании разработаны и внедрены 17 новых технологий, такие, например, как рабочие лопатки турбины высокого давления и сопловых аппаратов, изготовленные из уникальных жаропрочных материалов. Продажи новых легковых китайских автомобилей в России по итогам апреля текущего года снизились на 14% в годовом выражении, до 47 тысяч единиц. Об этом говорится в исследовании компании «Газпромбанк Автолизинг». Материалы приводит ТАСС. При этом доля китайских марок в России в апреле составила 41%, тогда как год назад ее значение достигало 55%. Лидерами марочного рейтинга в этот период стали «Хавейл», «Джили» и «Чанган». С 18 мая отрезок московского скоростного диаметра от Бусиновской развязки до шоссе энтузиастов временно станет бесплатным. Об этом сообщает столичный департамент транспорта. На остальных участках московского скоростного диаметра условия оплаты не изменились. Внести плату за проезд можно через приложение «Парковки России». Для объезда перекрытых участков Дептранс рекомендует использовать альтернативные маршруты. Например, при движении по МСД от Ярославского шоссе к Щелковскому следуйте по пятому проезду Подбельского, далее по Щелковскому шоссе. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Издательство «Вимба» и радио «Звезда»

0: радио «Звезда».
1: Сегодня Международный день музеев.
2: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
3: Имя на карте.
4: Елец. Музей Бунина. Одноэтажный деревянный дом под железной четырехскатной крышей. Белые резные наличники. Таких домов в историческом центре города не один десяток. Кажется, что будущий писатель мог жить в любом из них. В Елецкой мужской гимназии Ваня Бунин отучился не 7, а 8 лет. 2 года из-за математики просидел в одном классе. Ему снимали комнату у разных хозяев и по разным адресам. Но музей устроили именно в бывшем доме мещанки Ростовцевой. Здесь, под ее опекой, он прожил целых 3 года из 8.
3: Имя на карте.
4: Прошли годы. Гимназист Ваня Бунин превратился в известного русского писателя. Получил на пару с Куприным Пушкинскую литературную премию. А после Октябрьской революции уехал во Францию. В 1933 году автору «Темных аллей», «Жизни Арсентьевых» и «Антоновских яблок» вручили Нобелевскую премию. А дом мещанки Ростовцевой стал обычной советской коммуналкой. И пробыл он в этом статусе до 1988 года. Вряд ли писатель мечтал когда-нибудь вернуться сюда. Комнатка, в которой он жил, казалась ему клеткой, а он уже тогда мечтал о свободе и путешествиях. И вообще кажется, что о Бунине все давно известно. Биографы знают о сложном характере писателя, о его любви к охоте. Все, да не все. Говорят, что кроме литературного таланта, Бунин обладал сверхчеловеческим слухом и обонянием. Например, в сельской местности слышал за несколько верст звуки приближающейся к дому тройки и по мелодии бубенцов определял ее хозяина. Бунин мог по запаху, так он не раз выигрывал пари, найти одно единственное растение, оказавшееся в клумбе среди множества других.
3: Имя на карте.
4: Елец, хоть и нельзя называть туристическим городом, но кроме Бунинского музеев здесь много. Композитора Тихона Хренникова, художника Николая Жукова, елецкого кружева, рояльных гармоний, воинской славы, добрых услуг и даже музей истории КПСС. Но обокрали из них только один – Бунина. И обокрали как-то странно. Аккуратно выставили стекло, бережно прислонив к стене, явно чтобы не разбить. Проникли внутрь, ничего не разрушили и не сломали, не навели беспорядок. Вынесли 80 предметов. 3 иконы, старинную лампу, 5 картин по шелку, фрагмент кирпича, кованый гвоздь. Абсолютно нелогичный набор. Из 2 карандашей Бунина забрали только один. Было 2 конверта от его писем, взяли один. Было 2 ручки, одну оставили. Пенсне взяли, но оставили очки. Из копилки «Помощь музею» взяли только 200 рублей. И зачем-то прихватили современные издания «Темных аллей». Так что обокрали, конечно. И, конечно, не из-за любви, но с любовью. Елец. Музей Бунина.
3: Имя на карте.
0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
5: Расскажите, а какие правила надо соблюдать, чтобы обезопасить себя от клещей?
6: Отвечает врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ирина Шестакова.
7: Если вы находитесь в том регионе или планируете куда-то поехать, где встречают

0: клещевой энцефалит, то, естественно, вы должны быть привиты. И просто банальные меры неспецифической профилактики, к несчастью, они могут вас не защитить. И заболевание протекает тяжело, в том числе с летальным исходом. Если вы посещаете лесные массивы, следует все-таки держаться троп и не уходить по тропам под низкими зарослями, по кустам, по высокой траве. Обязательно должны быть на вас закрытые обувь, это всякие сапоги, ботинки, кроссовки, именно закрытые, чтобы не было открытых участков тела. Обязательно обрабатывается перед походом вот в такую местность репеллентами и тело, и шею, и руки, и ноги. На голову надевается головной убор. Обязательно одежда должна быть светлая, чтобы вы увидели этого клеща. Если все-таки такое произошло, его надо обязательно тут же удалить. Если рядом есть все-таки медпункт, то нужно, что называется, максимально быстро оказаться в медпункте. Можно удалить и самого клеща, чтобы только не остались никакие частички непосредственно в ране, в месте присасывания. Клещ, учитывая, что вы не знаете, он инфицирован или нет, то, конечно, его надо завернуть во влажную какую-нибудь салфеточку, положить в баночку, чтобы он не высох, и максимально быстро отдать в лабораторию на исследование. Потому что если это клещевой энцефалит, там определенная есть схема профилактики развития столь тяжелого заболевания. Если это боррелиоз, эрлихиоз или анаплазмоз, это совсем другая тактика. Если все-таки клещ содержит именно вирус клещевого энцефалита, то обращение должно быть максимально быстрое, насколько вообще это возможно. И ни в коем случае не превышать нескольких суток, потому что потом уже, как правило, очень мало что можно сделать.
1: Очень важные вопросы. Что вы говорите? Это будет очень необычная история. Когда на заре промышленной революции старые добрые мануфактуры стали заменять быстрыми, работающими без устали станками, рабочие забеспокоились. Не окажутся ли они на улице? Не случится ли так, что их труд станет никому не нужным? Устроить забастовку – плохая идея. Зарплату не выплатят. А если хозяин фабрики окажется слишком несговорчивым, так вообще выгонит. Но что если вывести из строя станок? Чем не способ вернуть ручной труд? А главное, никаких увольнений. И рабочие стали бросать в механические станки свою обувь – сабо. Якобы именно так и появился саботаж. Красивый рассказ, которому очень хочется верить. Но это, судя по всему, легенда. Во всяком случае, нет ни одного достоверного подтверждения такой версии появления слова «саботаж». Лингвисты, как настоящие детективы, изучили историю вопроса и придерживаются другого мнения. Они считают, что саботаж и сабо действительно связаны, но куда проще. Наверняка вы слышали такое выражение «проголосовать ногами», «не пойти на выборы» или еще один фразеологизм «бить баклуши», то есть заниматься примитивной, не требующей никаких знаний, работой и делать ее спустя рукава, не напрягаясь. Выполняя свои трудовые обязанности кое-как, рабочие показывали хозяевам фабрик, они требуют к себе уважительного отношения. И, в конце концов, выиграли в этом споре. Проголосовали ногами. Устроили саботаж. А нынешнее значение это слово получило уже в 20 веке. Теперь саботаж – это злонамеренная порча имущества. Почти диверсия.
2: «Да что вы говорите?»
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах, да. Простите, я забыл нарисовать глаза.
3: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
2: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
5: Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить в самом буквальном смысле о наболевшем. Потому что речь пойдет о заболеваниях опорно-двигательного аппарата, о том, как избавиться от изнуряющих болей раз и навсегда, о современном методе решения этой проблемы. Для этого мы пригласили в студию эксперта ООО «Биопроект Групп» Веру Алексеевну Богданову. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
6: Здравствуйте. Доброго здоровья вам и, конечно, всем нашим слушателям.
5: Сегодня мои вопросы к нашему гостю о том, как сохранить здоровье опорно-двигательного аппарата и подвижность суставов.
6: Важность здоровья и подвижности суставов, казалось бы, очевидна. Ведь именно суставы даруют нам возможность двигаться. А разрушительные процессы в суставах как раз и способны самого деятельного человека запереть в четырех стенах, принести огромное количество мучений и превратить жизнь человека в бесконечную борьбу с ноющей суставной болью. Всем это известно, однако к первым признакам начинающейся патологии зачастую относятся легкомысленно.
5: Но это вообще присуще современному человеку. Вера Алексеевна, что же это за первые признаки? На что необходимо обращать внимание и когда уже надо начинать действовать?
6: Важно понимать одно. Здоровый сустав никак себя не проявляет. Он способен выдерживать огромные нагрузки. А начинается все с малого. Вначале пощелкивание, похрустывание, утренняя тугоподвижность. Боли на этом этапе еще нет. Но болезнь уже развивается. Потом появляется главный симптом заболевания этой группы – боль. Она еще не очень сильна и возникает при определенном виде нагрузки. Допустим, при спуске, подъеме по лестнице, на погоду или при работе на даче. К сожалению, и на этом этапе люди зачастую бездействуют. А ведь боль – это уже начавшаяся деформация суставов. Потом боль становится сильнее и сама по себе уже не проходит. И в ход идут грязи, мази, капустные листы, которые решением проблемы не являются, а только сглаживают симптомы. Да и то не всегда. А суставы между тем продолжают разрушаться. И однажды боль встает в полный рост и лишает человека полноценной жизни. Ведь заболевания опорно-двигательного аппарата не уносят жизнь. Они просто превращают ее в самый настоящий ад на земле. Чтобы не допустить такой ситуации, звоните прямо сейчас по телефону 8 800 555 6003. 8 800 555 6003. Звонок бесплатный.
5: Скажите, есть ли на сегодняшний день действенные средства? Что делать, если появились описанные вами первые признаки? Как сохранить свои суставы?
6: Конечно же, есть. На сегодняшний день есть настоящее спасение для нашего опорно-двигательного аппарата. Я говорю о Дельте. Применение Дельты – это комплексный подход к восстановлению суставов. Во-первых, она облегчает симптоматику при суставных заболеваниях, снимается отечность больных суставов. Самое главное, боль проходит, воспалительные процессы. Регулярное же применение Дельты позволяет восстановить капиллярное строение вокруг суставов, что особенно важно. Именно нарушение капиллярной структуры – причина разрушения суставных тканей. Уже с 40 лет прогрессирует уменьшение количества открытых капилляров – а значит, суставы попросту не получают ни кислорода, ни микроэлементов. Отсюда усыхание суставных тканей. Синовиальной жидкости, смазки суставам не хватает. Происходит трение и разрушение хрящевых и костных тканей. Отсюда нарушение подвижности в суставе, боли, воспалительные процессы, отечность сустава, мучительное обострение суставных заболеваний. Когда каждую косточку крутит, человек попросту не может найти себе удобного положения. Порой уснуть хоть на часок, забыв об этой мучительной напасти. В то время как здоровый опорно-двигательный аппарат, здоровые суставы не болят, не хрустят, не отекают. Мы попросту не знаем и не задумываемся о том, где какой у нас сустав, пока они все здоровы и подвижны. звоните уже сейчас, и специалисты подробно ответят на все ваши вопросы о здоровье суставов и как в их восстановлении может помочь Дельта. Звоните, я повторяю номер для тех, кто его не записал. 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
5: Уважаемые друзья, запишите или запомните этот номер телефона. Вера Алексеевна, вот вы только что сказали «комплексный подход». В чем этот комплексный подход выражается при применении Дельты?
6: Если столкнулись с заболеваниями суставов, если боретесь не один год, не теряйте надежду. Наука борется вместе с вами, и значит, это возможно. Оставить в прошлом мучительные боли в суставах, вернуть им подвижность. Дельта укрепит и восстановит суставы и связки, повысит их подвижность и уменьшит боль. Главная особенность Дельты в том, что она позволяет безопасно и надолго снимать боль. Это особенно важно для тех, у кого заболевание достаточно запущено. А с другой стороны, укреплять абсолютно все составляющие опорно-двигательного аппарата. Поэтому я и рекомендую именно Дельту. Звоните. Специалисты подробно ответят на все ваши вопросы. 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
5: Вера Алексеевна, а могли бы вы хотя бы бегло перечислить те диагнозы, при которых рекомендовано применение Дельты?
6: Ну, Дельта используется во всем спектре патологии опорно-двигательной системы. Но вы правы. Перечислить хотя бы некоторые из них не будет лишним. Вот список заболеваний, при которых эффективным будет использование Дельты. Артрозы, артриты, остеохондроз, межпозвоночные грыжи, коксартроз, гонартроз. Практически все дистрофические и воспалительные заболевания суставов. И это только небольшая часть областей применения Дельты. Для того, чтобы узнать все подробности, звоните по телефону 8 800 555 6003. 8 800 555 6003.
5: Вера Алексеевна, я благодарю вас за интересную беседу и напоминаю, что всю подробную информацию о Дельте можно получить по телефону 8 800 555 6003. 8 800 555 6003. Одна из важных составляющих хорошего самочувствия – это подвижность суставов и позвоночника. Защитите свои суставы и будьте здоровы. Всего вам доброго.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
7: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия наносит удары, цитата, «только по военным или околовоенным объектам на Украине», подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя массированный удар по Киеву. Он напомнил, что ВСУ продолжают атаковать российскую гражданскую инфраструктуру. Процесс урегулирования украинского конфликта сейчас находится на паузе, но Москва рассчитывает на его возобновление при посредничестве Вашингтона, добавил представитель Кремля. Песков также назвал нагнетанием напряженности и подстрекательством утверждения Киева, будто Москва готовит атаки с территории Белоруссии. Сделки по продаже прав на российские софты дальше будут освобождаться от уплаты налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии 11-й конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
2: Покупатели могут приобрести большее количество лицензий, продуктов,

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: «Дело в украинском конфликте идет к завершению», заявил президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин, и это впервые с начала специальной военной операции. Ранее Кремль избегал обозначения каких-либо временных рамок относительно спецоперации. Президент России также впервые допустил возможность встречи с Зеленским в третьей стране. Главное условие – окончательные договоренности по урегулированию украинского конфликта. Москва поставит подпись под окончательным документом, о каких-либо переговорах в верхах речи не идет. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции после проведения Парада Победы 9 мая. После очередного срыва переговоров с Ираном Трамп пригрозил Тегерану новыми карами. Цитата. «На протяжении 47 лет иранцы смеялись над нашей державой, но она снова стала великой, и больше они не смогут смеяться», — это написал американский президент. Напомним, неделей ранее Белый дом отчитался перед Конгрессом США об окончании военной операции против Ирана. Армия России после трехдневного перемирия в честь победы в Великой Отечественной войне продолжила денацификацию киевского режима. ДНР вслед за Луганской Народной Республикой близится к полному освобождению. С начала мая под контроль России перешло больше десятка населенных пунктов. Грядущее падение Славянско-Краматорского оборонительного рубежа ВСУ станет катастрофой для киевского режима. Ну и добавлю... Плачевное состояние сегодня испытывают не только ВСУ на передовой, но и, собственно, европейский тыл, где энергетический кризис пополняется политическим. Ну и для скорого завершения украинского конфликта есть множество континентальных причин авторства стратегов Москвы и ее союзников. Это «Политинформация на звезде». Я Анна Шафран. И сегодня с нами Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ, шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Павел, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: И чуть позже к нам присоединится Александр Камкин, политолог, эксперт по Западной Европе и доцент финансового университета.

0: Ну, я предлагаю сходу ответить вот на какой вопрос. Что должно войти в соглашение с Украиной, о котором обмолвился наш президент 9 мая, вот с вашей точки зрения, Павел?
1: Вы знаете, за годы моей работы за рубежом, в частности на Балканах, в Сербии, меня практически постоянно спрашивали. Сербы после начала специальной военной операции, это был один из главных вопросов. Докуда пойдет Россия? До Дуная? До там, польской границы? Еще куда-то дальше?

0: со дня окончания Великой Отечественной войны, и именно об этом и шла речь, о покаянии, если говорить о Третьем Рейхе, о нацистской Германии, и, собственно, абсолютно нормальная история, скажем так, в цивилизованном мире. Смотря что называть цивилизованной, сегодня уже можно подискутировать на этот счет, но тем не менее, мне кажется, очень верно вы подметили. И этот вопрос надо ставить на повестку дня. Не только в политической плоскости, военной плоскости решения вопроса, но и в плоскости именно духовно-идеологической. Именно таким образом формулируя вопрос. Покаяние мне очень нравится. Мне кажется, это очень правильно. Еще один момент важный. Почти незамеченным прошел необъявленный визит в Киев главы Бундесвера. Борис Писториус приезжал. На самом деле событие, ну, наверное, знаковое с учетом запланированного на конец мая совещания ЕС по украинскому конфликту, читая его завершению. Очевидно, что главный в Бундесвере прибыл к Зеленскому не для обсуждения новых поставок вооружений. Их в самой Германии дефицит, о чем сам Писториус не раз заявлял ранее. Понятно, что Берлин от лица ЕС склоняет укродиктатора к приемлемым для Брюсселя мирным переговорам с Москвой. Ну, а Писториус уже был в столице незалежной летом, зимой прошлого года. Оба визита оказались дежурными. Киевская хунта не получила от Берлина ничего из своего списка, где в том числе значились и дальнобойные ракеты «Таурус». Вот, коллеги, о чем могут договориться или договорятся, на ваш взгляд, Зеленский и Писториус в этот раз? Александр.
1: Смотрите, Германия рассматривает Украину как кадровый источник для инженерно-технической мысли, которая прошла апробацию реальными боевыми действиями. Предположим, даже если будет какой-то мирный договор по Украине, в чем я, например, искренне сомневаюсь. Просто я понимаю для себя причины, почему европейцы сейчас идут на мировую. Голод – страшная сила. Соответственно, даже если предположить, что будет очередное перемирие там, на 5, на 6, на 7 лет. Сейчас в Германии идет интенсивная охота, ну, кадровая охота, в смысле, на украинских инженеров, разработчиков тех же дронов и других видов, перспективных видов вооружений. Только что прошла информация, что Соединенные Штаты подписали соглашение с Украиной о том, что украинские компании, имеющие реальный опыт производства дронов последней модификации, будут разворачивать их производство в Соединенных Штатах. Хотят в год до 6 миллионов FPV-шек производить, при нынешних объемах сейчас 300 тысяч. Соответственно, для Писториуса было важно, видимо, договориться точно так же, как это было в 1945 году, когда немецкие инженеры массово эмигрировали в Соединенные Штаты целыми научными школами.
0: Есть уже опыт.
1: Опыт есть, да. И, соответственно, точно так же будут, наверное, вывозить украинцев. Например, где-то месяца три назад прошла информация из надежных источников, что на территории бывшей ГДР, на востоке Германии, бывший военный полигон еще Национальной народной армии ГДР расконсервируется, сейчас там строятся новые дополнительные мощности. Там будут тренировать ВСУшники уже бундесвер-сольдатенов для ведения уже современного общевойскового боя. Вишенка на тортик, прямо по соседству с полигоном находится бывшая вилла Йозефа Геббельса. Но символизм просто зашкаливает. Соответственно, я не верю, что Германия резко вот сейчас остановит свой милитаристский, скажем так, накал, потому что даже с точки зрения, ну, непатриотично настроенных экономистов, ВПК немецкий – это единственный способ удержать немецкую экономику, ну, хотя бы вот на нулевой точке, чтобы не скатиться окончательно в рецессию. Поэтому, скорее всего, речь шла действительно о переезде, о вывозе наиболее ценных кадров, раз, о том, что Украина еще может предоставить Евросоюзу в качестве испытательного полигона, два. Но Писториус, он не про мир. Это человек просто... Он очень исполнительный. Вот ему поставили техническое задание быть ястребом, и он его на 120% выполняет.
2: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. От гагаринского «Поехали!» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космонавтики». Сегодня в 8 вечера на радио «Звезда». Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
0: Есть еще один момент. Мы помним, как недавно

0: Обращаются еще и коррупцией, хронической коррупцией, воровством самого Зеленского, его окружения, потому что одновременно идут все эти громкие расследования коррупционных скандалов.
1: Ну, как говорил классик, то, что прислал ты на прошлой неделе, мы давно уже съели. И, соответственно, большая часть тех денег, которые ЕС собирает с миру по нитке на Украину, я так полагаю, они даже и пределы ЕС-то не покидали. Соответственно, и то вот сейчас громкое расследование на БОС, арестом Ермака, с предъявлением ему совершенно каких-то на фоне масштаба коррупции на Украине нелепых обвинений в каком-то отдельно взятом коттедже, говорится, взятки брал, но борзыми щенками. Это просто, с одной стороны, сигнал, что, ребят, хватит, уже, ну, уже все меры приличия, как говорится, пройдены. А с другой стороны, нужно понимать, вот эти пресловутые 90 миллиардов евро, это же не деньги в распоряжении той же Германии и Франции. Это будущие долги, за которыми, соответственно, пойдут в BlackRock, в другие международные транснациональные венчурные фонды, и которые потом придется отдавать. Вот каким соусом ведется сбор этих средств? Что вот Россия заплатит, платят репарации когда-нибудь лет через 10, когда придет срок погашения этих долгов, и все будет хорошо. На самом деле эти репарации будут платить следующее поколение тех же бундесбюргеров, потому что, ну, глупо говорить о том, что, скажем так, Россия будет выплачивать подобные долги. Соответственно, эти деньги, еще раз, выделение вот этого именно пошагово, в этом году 6 миллиардов, там в следующем, может быть, 8, говорит о том, что европейцы все равно ставят на продолжение существования самого проекта Украина. Да, выглядеть это может быть по-разному, предположим, приостановка боевых действий, но сам факт существования Украины как антироссии европейцы закладывают в свое стратегическое планирование. Это самое, скажем так, неприятное для нас. И, соответственно, эти деньги, они лягут бременем на европейскую экономику. Китай, он не просто хочет выйти из проекта там, финансирования Украины, он понимает, что Украина является слишком токсичным активом. И здесь, как говорится, надо спасать свои кровные. А европейские политики, именно вот такого вот калибра, да, в виде там детского пистолетика водяного, они, во-первых, одномоментные, они не имеют горизонта планирования. Это вот, знаете, в Древней Греции замечательным словом «идиот» называли людей, которые не жили одним днем и которые не видели дальше собственного носа. Вот такой вот эллинический идиотизм европейских политиков, ну, это прямо родовое пятно практически всего политического класса Западной Европы. Вот у них есть каденция там, в Европарламенте, например, до 29-го года. У них есть там каденция в Бундестаге тоже до 29-го года. А дальше хоть трава не расти. Вот сейчас сделать громкие заявления, типа «мы поддержим Украину», «мы выделим деньги», правда, мы их еще не нашли, но мы их обязательно выделим. А дальше, если, предположим, альтернатива для Германии все-таки возьмет власть в свои руки, то уже ей придется расплачиваться за вот это самодурство Шольцев, Мерцев и прочих.
0: В этой истории, что примечательно, то, что фоном суд идет над правой рукой, над подельником Зеленского, экс-главой офиса президента Ермаком. Коррупция на миллиарды долларов США, и доказанное это воровство, оно ведь касается высших эшелонов власти, первое. Второе, это воровство, судя по всему, никогда не заканчивалось, и нет никаких планов, чтобы оно закончилось в обозримой перспективе. Понятно, что Зеленский пока недоступен, однако же подобрались довольно близко к нему. И здесь вопрос. Вот европейцы же, они должны понимать, с другой стороны, что любой новый транш для Украины не за зависимо от его размера, он так или иначе неизбежно, ну, будет разворован в этой ситуации. Или, если вернуться к вашей мысли о BlackRock сотоварищи, это не имеет особого значения именно ввиду того, что нужно, скажем, задекларировать нынешнее положение дел, конечно, наложив на Украину узы, от которых она не сможет потом освободиться.
1: И на Европу, прежде всего, потому что Европа, она же на себя и долговое ярмо надевает прежде всего.

0: Летом Германия планирует на 20% сократить авиаперелеты. Британские домохозяйства готовятся к новому кризису, который связан с ростом стоимости жизни. Об этом пишет Guardian. Последствия конфликта на Ближнем Востоке подрывают уверенность в экономике и личных финансах. В Азии ситуация еще хуже. На днях премьер-министр Индии призвал граждан страны переходить на удаленный формат из-за нехватки топлива. Нефтяной кризис при этом имеет накопительный эффект, который даже в случае скорого разрешения будет иметь последствия для экономик стран в течение многих лет. В этом уверены западные экономисты и аналитики рынка.
1: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
2: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Константин Бахарев на заседании представил еще не опубликованную статистику Центробанка, связанных с кибермошенничеством хищений. За первый квартал текущего года совокупный объем средств, похищенных у граждан, составил более 6 миллиардов рублей, передает РБК. По словам депутата, общее количество мошеннических операций составило 494 тысячи. Банк России регулярно призывает россиян не переходить по ссылкам и не открывать файлы, которые прислали незнакомцы. В начале года банки начали активно проводить сделки по секьюритизации ипотечных кредитов без гарантии Дом РФ. Эксперты отмечают, что секьюритизация без участия Дом РФ позволяет использовать более широкий спектр кредитов и избегать комиссии за гарантию. Так, Совкомбанк разместил многотраншевую ипотечную секьюритизацию на 10,5 миллиардов рублей, что стало вторым таким размещением в текущем году после операции Т-банка на аналогичную сумму. По словам экспертов, выбор в пользу многотраншевой модели дает банкам финансовую гибкость, особенно в условиях фондирования ипотечных кредитов, выданных по низким ставкам. Танзания становится опорной площадкой для российского бизнеса в Африке. Об этом заявил на российско-танзанийском деловом и инвестиционном форуме глава Министерства экономического развития России Максим Решетников. По его словам, динамика двусторонних отношений выводит эту страну в лидеры африканского направления.
5: Танзания – это одна из ключевых точек входа на глобальные рынки Восточной Африки. Торговля в 2025 году показала исторический максимум. Товарооборот вырос почти на 20%. Россия поставляет в Танзанию пшеницу, меслин, удобрения. Мы импортируем и наращиваем импорт табачного сырья, кофе, чая, продуктов.
4: Максим Решетников также добавил, что в число приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества вошли энергетика, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, туризм, фармацевтика, цифровизация экономики, городская среда, наука и образование. Т-банк запустил опцию международных переводов на карты UnionPay.

0: Global, доступных в 61 стране мира, рассказал «Ведомостям» представитель кредитной организации. Теперь отправлять деньги можно не только на карты, выпущенные в Китае, но и на пластиковые карты UnionPay, выпущенные в других странах, включая Узбекистан, Францию, Германию, Испанию, Бельгию, Вьетнам, Филиппины и Сингапур. Для отправки денег необходимо указать номер карты, фамилию получателя. Переводы происходят моментально, как при аналогичных транзакциях по России. Одно из преимуществ услуги – отсутствие необходимости открывать валютный счет. Это были новости финансового рынка. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте сегодня в 16 часов на радио «Звезда».
3: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
4: Тем временем Иран продолжает гнуть свою линию. Обещанная охрана судоходства со стороны США схлопнулась.

0: формирование там трех мегаблоков, соответственно, и США, и осколки Западной Европы, по крайней мере, включая Британию, это будет один блок. И, кстати, министр военных экспертов американский пару месяцев назад опубликовал карту большой Америки, которая включает, помимо штатов, Канаду, Гренландию, Исландию, Мексику, Венесуэлу, Кубу и ряд небольших государств Латинской Америки. Вот это вот один полюс силы, который, в принципе, может стать вполне автономным. И в плане ресурсообеспечения, и в плане человеческого потенциала, и в плане военных технологий. Потому что Палантир, он очень сейчас активно лоббирует именно переход на новый уровень вооружений. Собственно говоря, Карп в своей книге «Технологическая республика» так называет искусственный интеллект военный атомной бомбой 21 века. И тот, кто достигнет лидерства в этом, возможно, об этом еще будут закулисно общаться американцы и китайцы, скажем так, своего рода пакт о непередаче контроля над стратегическим атомным оружием искусственному интеллекту. Потому что тогда будет совсем интересно. Терминатор, так сказать, будет реализован на практике. Второй блок – это, безусловно, трансазиатский, это Россия, Китай, Иран, плюс примкнувшие, такие как Северная Корея, Вьетнам, возможно. Третий, возможно, Индия, потому что достаточно самодостаточный тоже регион, плюс ряд других государств. Ближний Восток. На мой взгляд, там хаос только начинается. Очень сильное противоречие. С одной стороны, амбиции Турции на то, чтобы стать региональной супердержавой. С другой стороны, Иран ощущает себя победителем и будет, естественно, стремиться восстановить ось сопротивления в полном объеме. Амбиции Израиля. Нынешний израильский кабинет, ну, это, извините, но это сборище религиозных фанатиков. Бен-Гвир, выходец из нацистской организации Меира Кахане, Смотрич, который бредит идеями великого Израиля от Средиземного моря до Красного. Соответственно, и... собственно, Нетаньяху, для которого окончание войны – это в буквальном смысле судебный приговор. Поэтому разнонаправленные векторы, но все говорит о том, что мир превращается, ну, в такой, знаете, альянс по выживанию.
1: А если взять вот эту вот тему выживания в новых условиях и переконфигурации глобальной, вот, Павел, к вам вопрос относительно Балкан, вот та же самая Сербия, которая не может не вызывать самых добрых и неравнодушных чувств у русского человека. Если вот так немного отвлечься и даже, может быть, пофантазировать, как вы полагаете, есть ли в этом во всем новом раскладе место тому, чтобы, наконец, дышащая Российская империя, вдыхая свои исторические территории, постепенно еще и, скажем так, обозначила перспективы для восстановления всего огромного поля, которое связано с общей культурой, с верой православной и вообще с вот этим славянским, скажем так, пространством?
2: Ну, тут зависит от идеологии России. Если идеология Российской империи была направлена на спасение православных народов, невзирая ни на какие там потери, траты и так далее, то вот Сербия благодаря этому, собственно, сохранилась как народ, который впоследствии восстановил свою государственность. Не всегда это, конечно, России было полезно, да, вот наш поход спасать православных братьев в Закавказье обернулся тем, что мы втянулись в огромную длинную 50-летнюю Кавказскую войну, потеряли кучу сил времени, и эти ресурсы могли бы, может быть, использованы более эффективно там в тех же экспедициях Невельского и при заселении Маньчжурии. Но тут вопрос наших приоритетов. Если мы возвращаемся к каким-то имперским подходам, то да, тогда у Сербии есть шанс восстановиться. Если мы полностью переориентировались на отношения в стиле «какой товарооборот, такие отношения», и товарооборот – главный показатель наших отношений, тогда, собственно, зачем нам нужна там маленькая Сербия, 6-миллионная, зачем нам нужна 600-тысячная Черногория, и мало ли, сколько там русских гробов осталось, и сколько сил было за это положено, за борьбу. Сербы, естественно, верят, что возобладает вот эта старая линия старого православного исторического братства, но, опять же, это верит в это глубинное Сербия, такая массовая Сербия, которая знает Россию скорее по мифам, по прошлому, по каким-то каким-то сказаниям, по истории. Это современные сербские технократы, те люди, которые общаются, которые вот с каким-то бизнесом нашим ведут переговоры, имели дело с нашими компаниями, работающими там, они далеко не так оптимистичны, потому что они видят среди наших топ-менеджеров, приезжающих работать в Сербию, людей, которые приехали просто работать в какую-то европейскую страну, но, не повезло во Францию, не повезло куда-то в что-то серьезное, ну, попали

0: вот всех бы. То есть топ-менеджеры наши, к сожалению, обозначили наши позиции государственные так, что особо оптимизма у наших сербских партнеров на каком-то среднем и высоком уровне нет. Но будем надеяться, что все изменится, все-таки процессы меняются очень быстро. В 2013 году никто не верил в то, что случится в 2014, в 2021 никто не ожидал 2022, ну или большая часть людей не ожидала. Поэтому понятно, что надежда умирает последней, может быть, действительно возобладает этот курс на ответственность за тех, ну, кого мы приручили, тут не совсем подходит, но вот...
1: Кого мы спасли.
0: Кого мы спасли, кого мы, за кого мы неоднократно проливали кровь, и за кого они проливали кровь и за нас тоже. Это ответный, понятно, это было в их масштабах.
2: И вот вопрос сегодня возникает. А может ли страна, государство, держава, которая называет себя сегодня великой, не стремиться к имперскости в тех условиях, которые уже де-факто существуют, да? В условиях тех вопросов, которые на повестку поставлены. Вот есть Америка, которая снова хочет стать великой. Вот есть Китай. Вот есть Индия и так далее, и так далее, и так далее. А можем ли мы себе позволить какую-то иную, скажем так, стратегию поведения?
3: Имперский путь России – это ее судьба, это ее прошлое, и настоящее и будущее. Потому что попытки придумать какую-то искусственную идеологию... Советский проект, он же, по сути дела, да, начался как попытка полностью отменить имперский путь, уничтожить все. Но потом как-то вот эволюционно-эволюционно, бац, и мы увидели Парад Победы в 1945 году с золотыми погонами. Да, не было Георгиевского креста, был Орден Славы, фактически занявший его место. Было, скажем так, понимание, что Советский Союз это геополитически, это все та же Российская империя, которая также помогает угнетенным, которая помогает... Да, если русские цари помогали угнетенным народам Закавказья, Балкан, спасали армян, сербов, болгар от Османского ига, то Советский Союз, он вел точно такую же цивилизаторскую миссию уже в масштабах...
2: Там, всего национального... земного шара, на самом деле.
3: Всего земного шара, да. Другой момент, что сейчас до сих пор идет вот это вот поиск самих себя, выдумывание совершенно каких-то безумных евразийских идей, там, соответственно, даже это получается подход не бухгалтерский, а подход, ну, я бы сказал, какой-то... политический куколдизм, может быть, что заискивание перед кланами, правящими в тех или иных осколках Российской империи, и фактически Россия становится, ну, зависимой от политической воли того или иного государства. Соответственно, уже доходит до того, что там коренными народами России объявляют граждан, ну, собственно, независимых государств. Ну, я понимаю, если бы у нас до сих пор был Туркестанский край, условно говоря, генерал-губернатором бы был там генерал Кауфман, вот, а, условно говоря, был город Скобелев, был город Черняев и другой. Тогда, да, конечно, вот тогда действительно все эти народы были коренными народами, родными народами всего государства. А сейчас происходит такое, что, ну, из русских в 90-е годы пытались слепить россиян. Такой аморфный, ну, такие американцы. Аморфная масса, без национальной идеи, без каких-то традиций. Вот, и даже, значит, трубадура российской демократии, или думократии, там, это самое, Валерия Ильинична, сокрушала, что вот, Иваны вспомнили родство. Вот, и сейчас, к сожалению, вот это вот дружбонародие, вот это безумие какое-то с фестивалями плова, ну, давайте будем честны. У нас есть великая наша культура, которая впитала в себя и коренные народы России, и татары, и башкиры, и калмыков. Да, даже традиционная российская кухня, она, как говорится, уже имеет в себе элементы и кухни, и татары, и Северного Кавказа, с другой стороны. Но вот... тот подход политический. Вот, и почему самый острый вопрос сейчас в России, вокруг которого ломают копья там, некоторые шизокоммунисты типа Платошкина там, с одной стороны, с другой стороны, добрые русские люди. Потому что действительно это вопрос даже не национальный, это вопрос справедливости. Вопрос правды, вопрос справедливости и вопрос будущего развития нашей страны. Вот если он будет решен, тогда мы, когда мы перестанем стесняться своего имперского прошлого и скажем, что да, империя снова воспрянет однажды, как это пелось в одной из знаменитой песни. Поэтому другого пути у нас просто нет. А вот эти все детские болезни выращивания, синтетического выращивания псевдонациональной идеи, ну, через них проходили многие народы, вовремя от них отказывались. Но, наверное, нам пришла уже пора действительно не стесняться своего имперского прошлого, в том числе и в диалоге с нашими соседями по бывшему Советскому Союзу, по бывшей Российской империи, а не смиренно смотреть, как в учебниках истории русские называются оккупантами, колонизаторами, поработителями, и требовать освобождения, например, заключенных под стражу по несправедливым обвинениям в некоторых отдельных странах русских людей, которые стали объектом вот этих вот геополитических игрищ. Поэтому надо перестать стесняться быть самим собой.
2: Вот. Ну вот еще очень важный момент, о котором сегодня хотелось бы сказать, и это очень важно, чтобы в финале, как итог наших сегодняшних рассуждений в виде политинформации прозвучало. Испытания ракетного комплекса «Сармат» стали большим прорывом и большой победой российской науки и промышленности. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Это очень и очень большой серьезный проект в области ракетостроения. Это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших конструкторов, сказал он. Думается, что вполне вероятно не случайно с этой новостью верховный главнокомандующий вышел специально в эти дни, чтобы создать максимально эффективный, как сейчас говорят, переговорный трек для партнеров и не партнеров в разрешении самых разных, на самом деле, конфликтов. Вот что это значит, Павел?
0: Мне кажется, момент подобран идеально под идущие переговоры в Пекине, под предстоящие переговоры, когда туда приедет наш президент и когда действительно будет вестись серьезный разговор о судьбах мира. Но вот хочется вспомнить 18-й год. Я помню, я тогда был на Балканах, работал. И вот когда 1 марта 18-го года президент обращался с посланием к Федеральному собранию, и когда было впервые сказано о новых, шести новых типах вооружений, это «Авангард», «Кинжал», «Пересвет», «Посейдон» и, собственно, «Сармат», который вот сейчас один из них, тогда я помню, что в Европе установилась какая-то, ну, сначала тишина, молчание, потом какие-то пошли насмешки, рассказы о мультиках. А вот на Балканах, в некоторых думающих СМИ, вот в Балканах, настроенных к нам позитивно и ценящих вот эту нашу имперскость, величие и умеющих разглядеть наше величие издалека, которое мы сами порой за собой не замечаем, появилось вот такое интересное выражение, что Россия сегодня вернула себе статус великой державы. И мне тогда показалось, что вот началась, ну, я как человек, видевший русскую весну на Майдане, потом ее результаты на Украине, мне показалось в тот момент, что в мире началась вот эта глобальная русская весна. И вот надеюсь, что выступление Путина о Сармате – это предвестник начала русского лета во всем мире.
2: Хорошая перспектива, мне нравится, как это звучит, русское лето. Закрепляет полученный результат. Ну, у нас время уже практически вышло. Давайте озвучим сообщение директора службы внешней разведки Нарышкина. Что сказал? Если конфликт на Украине не удастся завершить дипломатически, у России есть все возможности и основания сделать это военно-техническим путем. Еще из заявлений: Москва продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта на Украине. Завершение военного конфликта вокруг Ирана не просматривается, не исключена новая эскалация. США и Израиль рассчитывали на относительно легкую победу в отношении Ирана, но не получилось. Ну, все это к вопросу о том, что у наших противников могут быть самые разнообразные планы, а важно, какие планы мы хотим и готовы противопоставить. И в целом, мне кажется, сегодня речь идет о том самом завтра, которое Россия, в частности, может предложить людям здравого смысла и всему глобальному большинству. Будет ли это завтра привлекательным? Захочется людям в это завтра? Вот мне кажется, в контексте тем, которые мы сегодня обсуждали, это очень важная история, потому что если речь идет о разных манифестах технологического фашизма, вряд ли это может привлечь здоровое большинство. И в этом смысле, конечно же, в условиях всех новостей, которые мы имеем сегодня, мне кажется, открываются довольно неплохие перспективы, а самое главное – это приложить усилия к тем, чтобы они, перспективы добрые, реализовались. Спасибо вам большое, друзья, за эту беседу. Еще раз благодарю. Александр Камкин был сегодня с нами, политолог, эксперт по Западной Европе, доцент финансового университета. И Павел Мушоев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ, шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Я Анна Шафран. До новых встреч!
1: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки

0: Радиозвезда.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! В студии «Радиозвезда» Евгения Ионкина. Его называют столицей клюквы, среднерусской Карелией. Сегодня я в Ивановской области, на берегу озера Вазаль, в городе Южа. Вот такое необычное, уютное название. И мой путеводитель Ирина Крюковская, коренной житель города, гид-экскурсовод. Ирина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Южа представляется какой-то очень маленький городок, который, кстати, вошел в расширенный список Золотого кольца. Но как до него добраться-то, Ирин?
3: Добраться до нас достаточно просто и легко. Хотя и называем мы себя «Голубинкой», немного лукавим. Скоростной поезд «Ласточка» из столицы Москвы домчит вас всего за 3 часа до Шуи. А там 60 километров прекрасной, отличной дороги, и вы словно на крыльях окажетесь у нас. Ну, по хорошему счету, это 4 часа, и вы у нас.
2: А на чем добираться от Шуи до Южа?
3: Регулярные транспортные сообщения у нас. Каждый час микроавтобусы Иваново-Южа. В Шуи вы садитесь до Южа и едете 50-60 минут.
2: То есть на автобусе едем?
3: Да. Едьте на автобусе, можно такси вызвать, ну, кто самостоятельно добирается. Вот, гостям мы и трансфер иногда организовываем по запросу.
2: Ирин, я, конечно, догадываюсь, как называют местных жителей, но скажите вы.
3: Мы жители города Южа.
2: Или есть как-то...
3: Вы ждали южане,
2: конечно.
3: Да? Нет, меня ждали южане. Нет, я разбила ваши ожидания, потому что вы сказали, что я коренной житель этого города, да? И школу я заканчивала здесь, и наши педагоги приезжали из разных вузов. Вот у меня был педагог после Питерского университета, из Санкт-Петербурга закончила, Инна Александровна, и она молодой девушкой, приехав к нам, ребятам, пятиклассникам, сказала, что вы думаете, вы южане, и совсем вы не южане, это неправильно. Южане – это кто живет на юге, а вы – жители города Южа, и запомните это надолго. Вот я эту память храню по всей жизни.
2: То есть никакого сокращенного названия, еще более сокращенного, чем Южа,
3: да.
2: Нет?
3: Южицы? Нет. Жители города Южа.
2: Ну, хорошо.

0: Хорошо, скажите, тогда что означает это само название Южа? Откуда оно произошло?
1: Ну, название города есть несколько версий, легенд, так скажем, поскольку здесь, на территории, жили финно-угорские племена в древности, да, и вот и от именно финно-угорских слова «юзга», что значит болото, болотистая местность, что вполне оправданно. Мы, когда коснемся природных ресурсов, да, географического положения Южа, мы это с вами затронем. От этого произошло юзга, болото, южа, первый вариант. Второй – это юзать, передвигаться на широких лыжах по болоту. Юзать. И вот тоже вот юза, юзга потом трансформировалась, и возникла южа. Наверное, это было удобно для произношения.
0: То есть это финно-угорское слово?
1: Финно-угорское, да.
0: А как вообще возник город?
2: История места.
1: Первое документальное свидетельство о Юже как поселении относится к середине XVI века. Мы можем найти их в грамоте князей пожарских 1556 года, упоминается Южский рубеж. Затем в 1628 году мы в середине 17 века уже упоминание как село, селище Южа. 1645 год – это вотчина Плещеева, который был потомком московского знаменитого старинного боярского рода. Затем наша местность принадлежала помещикам из дворянских родов Почининых, Нарышкиных. Затем помещик из Вязников ее приобретает Протасьев, который и строит здесь бумагопредельную фабрику. Кстати, он и, так скажем, создал это озеро Вазаль.
0: Рукотворное, да, имеется в виду?
1: Рукотворное, да, про которое вы упомянули. И да, затем уже непосредственно мы дошли до второй половины XIX века, 1865 год, когда шуйский купец Осикрит Яковлевич Балин покупает эту фабрику и территорию, которая с ней принадлежит. И вот отсюда начинается старт наш, как уже и дойдем мы до города. В 1925-м, начало 20 века, Южа становится крупным рабочим поселком с населением до 15 тысяч человек. В 1925 год село и Слобода объединяются, и получаем мы статус города. То есть статус города в прошлом году мы отметили столетие.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
0: Ирин, вы упомянули две фамилии. Первая – это князья Пожарские. Это тот самый Пожарский? Каким образом он оказался в Юже? Он какое-то имеет отношение к вам?
1: Да, к территории. Не к Юже непосредственно, а к территории, конечно же, он имеет непосредственное отношение. Дмитрий Пожарский, вотчина Дмитрия Пожарского, село Мугреево-Никольское, что находится от Южи порядка 15 километров. И как раз вот в этом селе он залечивал раны, куда к нему пришли гонцы с просьбой возглавить ополчение. И останавливался с дружиной, по преданию, опять же, это местечко Барок, село Холуй, которое от нас 9 километров находится, известный центр лаковой миниатюры и иконописи. И по завещанию Дмитрия Пожарского на месте вот его остановки он дал завет основать монастырь, и вот его выполнил уже его сын, основав там монастырь Николаевско-Барковскую пустынь, который существует и поныне.
0: И вторая фамилия, вы сказали, Балин, хотя встречается, да, как и Балин. Как правильно-то? Балин, Балин?
1: Ну, вы знаете, вот опять же сошлюсь, что я коренной местный житель. И мы выросли, вот здесь очень часто приезжают у нас гости, да, и провожу экскурсию, Балин. Но у нас вот на территории, для нас они Балины. И вот приезжали, когда их родственники, мы тоже вот фамилия, они тоже вот Балины.
0: Я так понимаю, это фабриканты были, да?
1: Да.
0: Вот опишите их, пожалуйста, что это были за люди?
1: Семья Балиных, да. Ну вот род Балиных начался с крепостного крестьянина, села Горицы, это Шуйский уезд, Иван Балин, который был крепостным и выкупился на волю, приписался к купечеству, и вот уже его сын, и Иван был Болин. И вот его сын Семен, ну, как бы фамилия не такая благозвучная, наверное, тогда тоже считалась. И его сын, вот уже Семен, берет новую фамилию с буквой А – Балин. Он занимался выделкой шкур, затем это в Дунилове, село Дунилово, это Шуйский район, рядом с Горицами, и там у него был основан цех по покраске такой небольшой, суровой китайки, китайка – это ткань, которую привозили из Вичуги, по покраске этой в синий цвет. Его внук, вот уже не сын продолжил его дело, а его внук, вот как раз Асигакрит, он продолжил его дело, и про него говорили, начал с медных грошиков, действительно, практически с нуля, а закончил миллионами. Вот Асигакрит Яковлевич, с его и началась Южа, история Южи, как такой... большой единицы, что ли, территориальной единицы большой. И не только по масштабу, но и именно по социальному, так скажем, содержанию этого города. От двух браков у Асигакрита было 13 детей. После смерти основали товарищество мануфактур Балина. Директорами-распорядителями стали его сыновья Александр и Николай, а в качестве директоров вошли Владимир, Валентин и Василий. Правление и контора товарищества Балиных находились в Москве. Семья относила, как многие предприниматели, фабриканты нашего Ивановского края, они были старообрядцами. Но уже постепенно дети от этого отходили, и браки, если у старообрядцев было очень жестко в отношении браков, как бы только с единоверцами можно было заключать браки, то здесь уже они, так скажем, отошли от этого. Но вот этот дух патриархальный, дух благотворительности, дух любви вот этой, который был вот в этой семье, любовь прежде всего к своему отечеству, они пронесли, любовь к людям они пронесли по всей жизни.
0: А теперь мне понятно, почему про Южу везде пишут, что этот город считается образцом социально ответственного предпринимательства конца 19-го, начала 20 веков. И все благодаря семье Балиных.
1: Да, вы правы, абсолютно.
0: А что обязательно нужно увидеть из наследия семьи Блиных в городе сейчас, мы узнаем через небольшую паузу.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: Реклама.
5: Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4.

0: у нас в Юже, да.
1: Да. Скажите, да. А попасть на эту фабрику можно? То есть экскурсии туда, куда водят на эту фабрику, чтобы не только ее с улицы видеть, но еще и внутрь попасть?
0: Нет, к сожалению, экскурсии не проводят и никогда не проводили.
1: Понятно, жаль. Дальше еще что осталось?
0: Ну, идем мы с вами дальше тогда по центральной улице города. На центральной улице города мы видим краснокирпичный, как это говорят, модерн, здание в стиле модерн. И творил мастер московского модерна у нас в Юже, это Густав Герлих. Именно ему блины доверили быть архитектором нескольких зданий. И самое такое из них интересное культурное сердце культурной жизни, наверное, скажем, вот правильно так сказать, это Народный дом, который был построен в 1910 году, открыт официально, торжественно 9 января 1911 года в день празднования 25-летнего юбилея товарищества Балиных. Спектаклем на открытии был спектаклем по пьесе Чехова «Дядя Ваня». Это здание было построено специально для любительского театра по образцу Малого театра Москвы со зрительным залом на 1000 мест. И строительство обошлось товариществу 101 500 рублей. Ну, ему мог бы позавидовать любой губернский город, писали средства массовой информации того времени.
1: Скажите, Ирина, а вот этот архитектор, известный Герлих, какими зданиями в России он еще известен, знаменит? Можете перечислить?
0: Конечно, я могу сказать, что он построил больше 20 доходных домов в Москве. Построил особняк Красильщиковой на улице Большая Никитская, доходный дом на Пречистенке, активно сотрудничал с торгово-строительным обществом.
1: Все, понятно теперь, да, чтобы было понимание, о ком идет речь.
0: Да, его масштаб, масштаб этого человека. И, представляете, и в маленьком таком поселке рабочем, он на центральной улице по заказу своих фабрикантов, ведь они могли бы построить, ну, заказать владимирскому архитектору, допустим, да, строительство, а они доверили вот этому человеку, действительно мастеру московского модерна. Напротив Народного дома мы с вами увидим высшее училище, которое было построено в 1914 году, также по проекту архитектора Гельриха, на 1000 мест школ. Трехэтажная до сих пор функционирует как средняя школа номер 3. А Народный дом, вернусь назад, он функционирует как дом культуры. То есть это все работающие здания.
1: Вот вы ответили сразу на мой вопрос. Я хотела уточнить, Народный дом-то сейчас работает?
0: Конечно.
1: Потому что я слышала, что чуть ли не каждый второй житель Южи сыграл на сцене Народного театра.
0: Абсолютно верно. Потому что это здание, еще раз повторюсь, что было построено именно для любительского театра, который ведет свою историю с 1894 года.
1: А сейчас местные жители города Юже играют на сцене Народного театра?
0: Конечно же. Наверное, самая главная наша особенность в том, что никогда за все время своего существования, а 1894 год, не прекращалась жизнь этого театра. У нас люди любят театр.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Это все, что осталось от семьи Балиных. Фабрику мы посмотрели, Народный театр вспомнили, высшее учебное заведение, правильно же я, да, сказала?
0: Высшее начальное училище,
1: высшее начальное училище. Что еще?
0: Богадельня. Богадельня Южская мануфактура была устроена, это по центральной улице мы с вами идем, она была устроена по завещанию одного из Блиных сына Секрита, это Леонида. Было ему всего 27 лет, и его матерью Иларей Николаевна была устроена богадельня. Богадельня была на 32 человека презреваемых, трехэтажная, с церковью на втором этаже в честь апостола Секрита, небесного покровителя, главы семейства. Сейчас в этом здании находится школа искусств и детский юношеский центр. Что еще сохранилось? Еще мы с вами можем полюбоваться домом дачи Балиных, двухэтажным зданием в псевдорусском стиле с резными наличниками и подзорами по адресу улица Дача, дом 13. А к этому дому подойдет полея с высаженными голландскими липами еще самим Блиным в конце XIX века. Также мы увидим здание казарм.
1: Так, еще и казарм. Угу.
0: Ну, а как же? Это в Юже, почему социально ответственное предпринимательство? Потому что в Юже была реализована самая масштабная во Владимирской губернии программа организации жилья для рабочих. Было выстроено 6 краснокирпичных зданий типа казарм, это как общежитие с калориферным отоплением, в семейных казармах, где проживали, значит, семьи рабочих, были открыты бесплатные ясли, где деток можно было оставить нянькам на попечение, и им обеспечивались они бесплатным питанием. Рядом на улице Текстилей это было выстроено 15 двухэтажных деревянных домов для служащих, 8-квартирные служат по сей день. Была выстроена несколько рабочих слободок на 1000 домов, поскольку не все из рабочих, кто-то переезжал из сельской местности работать на фабрику, и они привыкли к определенному сельскому укладу, чтобы могли держать там скотинку, огород сажать. И таким образом вот появились рабочие слободки. Рабочие, которые не имели жилья, они получали деньги на оплату съемной квартиры. Также по центральной улице города, это Советская, прогуливаясь, мы с вами увидим деревянные дома для служащих, которые были со всеми удобствами, с люфт-клозетом.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам России вооруженные силы нашей страны ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым украинскими боевиками, а также военным аэродромом Украины. Цель удара достигнута, сообщили в Министерстве обороны. Все назначенные объекты поражены. Средствами противовоздушной обороны сбиты 5 управляемых авиабомб и 265 беспилотников. Доля информационных технологий в экономике России за 6 лет удвоилась. Продажи отечественного софта и продуктов выросли в 4,5 раза. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
2: На момент запуска индустриальных центров компетенции было выявлено более 5000 процессов, где требовалась разработка собственного софта. Сейчас их стало почти в 4 раза уже меньше. В экологии, в электроэнергетике, в нефтегазовой, нефтехимической отраслях все важнейшие управленческие и производственные процессы уже практически полностью обеспечены отечественным программным обеспечением. В авиа, в двигателестроении, в судостроении, на транспорте, в логистике, в торговле, в финансах, в строительстве этот показатель превышает уже сегодня более 90%. Это хорошие результаты, друзья.
1: Россия при развитии IT-сферы должна действовать на опережение и не просто создавать аналоги продуктов, а прогнозировать изменения на рынке, подчеркнул Мишустин. Результаты некоторых российских сервисов, по его словам, уже лучше, чем у зарубежных аналогов. Коммунальные службы не имеют права без оснований увеличивать сроки планового отключения горячей воды. Превышение нормы в 14 суток допускается только при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями, рассказал ТАСС член Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он пояснил, что продление сроков возможно только по объективным причинам, и при этом жители обязаны заранее предупреждать, почему сроки увеличиваются, какие работы ведутся и когда горячая вода будет возвращена, добавил Якубовский. Торговые павильоны «Ягодные сезоны» открылись на столичных улицах. В них можно приобрести клубнику, малину, землянику и другие ягоды из разных регионов России, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. 300 узнаваемых брендированных точек – это на 20% больше, чем в прошлом году. За 11 лет горожане полюбили этот формат торговли, поэтому увеличение количества павильонов стало очевидным шагом, заявил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немирюк. По его словам, бессменный лидер спроса – клубника в прошлом сезоне – горожане приобрели более 3500 тонн ягод.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
5: государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950. Название города Пермь.
7: Александр Фатовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.

0: сегодня в Ивановской области, на берегу озера Вазаль в городе Южа. Мой путеводитель Ирина Крюковская, коренной житель города, гид-экскурсовод. Ирин, я обратила внимание на очень необычные названия и слова у вас. Не халуй, а холуй. Ну, привычнее халуй же говорить. Вазаль. Да даже фамилия не Балины, а Балины. Есть ли какие-то еще характерные для вашего города слова?
1: Ну, вы знаете, наверное, есть, конечно же. Сейчас, правда, идет размывание всего этого. Культуры перемешиваются, люди приезжают, уезжают. Мы же не замкнутая система, которая живет как-то где-то изолированно. Но я помню из своего детства, да, такие названия. Мне казалось, я больше нигде этих слов не слышала. Но вот в отношении, например, одежды. Как, например, если одежда, она уже вот старенькая такая, да, поношенная одежда, говорят, рунье. Вот не слышала я такого.
0: Я тоже не слышала.
1: Рунье. Ну, это вот рунье, да. А плохонькая обувь, она называлась калишки. Бабушка еще вот часто говорила, вот у нее и была еще и после войны, ну, наверное, это вот такое, бабушка моя 12-го года рождения была, и, например, плюшевка, такие курточки небольшие из плюша, такая, как бархат такой был, плотный бархат, а у дедушки была соколка.
0: А это что, шапка?
1: А это рубашка с коротким рукавом, без воротника.

0: Это село Алексино, что находится совсем недалеко на границе вот Южского и Савинского районов.
1: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Ирин, ну раз словечки не сохранились, ну так, чтобы их везде употребляли в Юже, то легенды уж точно, наверное, какие-то остались.
1: Местные легенды.
0: Ну, легенд немного, но они вот есть. Одна из легенд, что фабрика якобы соединена была с домом хозяина подземным ходом.
2: Так, а его нет?
0: Не знаю, может и есть. А кто его знает? Не знаем. В доме, где дача Балина, после революции там был детский сад. Сотрудники детского сада говорили, что они, например, когда оставались там, сторож оставался, передавали вот они такое, что видели тень хозяина, шаги слышали. И знали, что это Балин. Вот такой тоже одна из легенд. Ну, другая вот легенда, что Блины были щедрыми людьми. И когда он ехал на своей пролетке по территории, ехал, ну, уже знали маршрут, люди уже поджидали, он останавливался там, да, и всегда возил с собой как бы уголек. Зачем уголек возил? А там, что вот просили, к нему обращались с просьбой, там, денег одолжить, или там, у кого-то дом сгорел, или еще какие-то просьбы. И вот он этим угольком, человек поворачивался, он прям угольком ему на спине писал, сколько денег ему отпустить. Вот еще одна из легенд.
2: Здорово. И деньги эти давали, я так понимаю.
0: Давали, да, да, да. Даже лавка, фабричная лавка для отпуска товаров и продуктов, там давались в рассрочку.
2: Мне все больше и больше нравится этот фабрикант Балин.
0: Да.
2: Ирин, допустим, у нашего слушателя есть всего один день в Юже. Какие три места он обязан посетить, чтобы уехать с чувством, что он понял ваш город? Одно место обязательно парадное, второе – атмосферное, и третье – неожиданное.
1: Прогулка по городу.
0: Парадным я бы назвала это посетить наш народный дом, увидеть театр, побывать в музее театра в народном доме есть. Атмосферному я бы отнесла дачу Блиных, подняться по Липовой аллее, выйти на набережную, на пирсы озера Вазаль, а у нас их три пирса, и полюбоваться на фабрику, предварительно поднявшись к дому Блиных. Вот это будет атмосферно, очень атмосферно. Неожиданный, наверное, неожиданный впечатлит эта застройка Южи, как и деревянная застройка, где мы увидим много, действительно, множество домов с наличниками, и мы, как местные жители, к этому привыкли, а гости города очень этому удивляются, не переставая их фотографировать. И увидев застройку масштабную в виде казарм, в виде сохранившихся домов служащих, вот это будет неожиданно.
2: А есть ли у вас в Юже какая-то смотровая площадка?
0: Смотровой площадки, вот как таковой, ее нет. Но мы с гостями этой смотровой площадкой, у нас становится дальний пирс. Он вдается далеко в озеро, и мы ходим практически, оказываясь, на 1/3 озера. Берем с собой вкусно заваренный чай, смотрим, любуемся на закаты, созерцая вот эта смотровая площадка.
2: Еще такой вопрос, Ирин. А ремесла какие-то сейчас в Юже сохранились? Я к тому, что наличник-то в качестве подарка-то не увезти из Южи. А что можно увезти?
1: Увезем с собой.
0: А ремесла в Юже... Ну, смотрите, если у нас берем что-то, резчики, плотники, столяры, дома строили, у нас же очень много деревянных домов, да? И есть небольшие столярные мастерские, такие частные, небольшие, совсем столярные мастерские. А ремесла у нас же вот еще в доме ремесел. Это у нас студии, в виде студии, куда могут прийти не только дети, но и взрослые, просто позаниматься этим ремеслом, какой нравится. Это и вышивка, это и роспись по дереву. Даже у нас есть студии иконописи в доме ремесел. Вот это всем мы можем позаниматься. А наличник вы можете заказать в столярной мастерской и увезти с собой. Такое у нас тоже практикуется. Все живое.
2: Кроме наличника, что еще обязательно нужно увезти с собой?

0: собой из Южи?
1: Ну, наверное, из Южи нужно везти с собой туесок с клюквой.
0: Так, еще раз, что надо? С клюквой поняла, первое слово не поняла.
1: Туесок. Ну, маленькую такую корзиночку.
0: А, Южа же называют столицей клюквы. Когда же у вас там клюкву собирать?
1: Конец августа, начало сентября.
0: И что, ее действительно так много?
1: Конечно же, много. Возвращаясь к нашему началу разговора, да, юзга болота, Южа окружена болотами со всех сторон, и поэтому много клюквы. Клюква, брусника.
0: У вас же, по-моему, даже фестивали проводятся или соревнования по сбору клюквы.
1: Да, раньше проводились они, сейчас на таком небольшом уровне, ну, тоже проводятся, уже частные семьи выезжают и соревнуются, кто больше соберет.
0: Так мы постепенно подбираемся к самому приятному. Чем угощает Южа? Что обязательно нужно попробовать в вашем городе?
2: Приятного аппетита!
1: Наверное, нужно отведать клюквенного морса, который невероятно вкусный, ароматный, ну и, конечно же, полезный. Кроме клюквы, еще ягода такая есть брусника, которой у нас тоже много. Брусничное варенье из Южи тоже нужно увезти. Оно очень вкусное. Варенье с чем будем пить? С травяным чаем, настоянным на наших южских травах, поскольку у нас территория, я уже говорила, экологически чистая, кругом не только болото, но еще много лесов и озер. Больше 100 озер на территории одного района. Поэтому завариваем чай на местных душистых травах, берем вареньце, ну и пироги. А пироги будем с черникой, которая в наших лесах изобильно растет. Пироги с черникой – это тоже наше такое угощение, не только сезонное, и сейчас можно ее и заморозить, и поэтому пироги с черникой печем круглый год. А я еще люблю своих гостей после экскурсии, когда мы не хотим расставаться, приходим в эту гостиную, и мы угощаемся пирогом морковным. А морковный пирог – это по рецепту моей бабушки, как она пекла раньше.
0: Расскажите, пожалуйста. Морковный пирог.
1: А это надо в Южу приехать. Всех секретов давать не будем.
0: Все-таки, Ирин, скажите, есть ли какое-то коронное блюдо, которого нет больше нигде, только в городе Южа?
1: Пельмени с грибами.
0: Ну, пельмени с грибами встречаются и в других городах. А чем они у вас отличаются от других?
1: Ну, мы не только белые грибы берем. Мы еще к грибам добавляем серые грибы и капусту.
0: Пельмени с грибами. Обязательно стоит попробовать в Юже. Южа называют среднерусской Карелией. И вы сказали, что у вас почти 100 озер. Какие места стоит обязательно посетить в Южском районе?
1: Ну, наверное, номер один – это Святое озеро. Сейчас у нас прекрасная дорога до этого озера. И мы за 30 минут окажемся на его красивых песчаных берегах в окружении вековых сосен. Просто фантастика. Следующие озера у нас разные в происхождении. Есть ледниковые, карстовые провальные озера. Ну, еще из озер посетить, наверное, западное.
0: Я же говорю, у вас необычные названия.
1: Да,
0: западное.
1: Не западное, да. Западное. Нет, оно у нас западное. Это озеро поближе к городу, которое расположено, это порядка 14 километров. Озеро Понахарь, где село Моста. Так, озеро, конечно, Тонькие, где снимался фильм «Зверобой». А лучше посмотрите фильм «Зверобой». 1990 год, замечательный режиссер Андрей Ростоцкий. И если вы вдохновитесь, приезжайте. Мы вам проведем экопоход по местам съемок этого легендарного фильма.
0: Ирин, спасибо вам за экскурсию по городу Южа. Напомню, ее провела гид-экскурсовод Ирина Крюковская. Ну а мы едем дальше.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Премьера на «Радио Звезда».
5: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
4: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
3: Батиса.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Дарвиновская теория эволюции. Эх, много шума она наделала в свое время.
7: Еще бы, ведь ученый заявил, что люди произошли от обезьян.
5: А вот и нет.
8: Это неверная интерпретация идей английского натуралиста и биолога о естественном отборе. Чарльз Дарвин, доказывая животное происхождение человека, писал лишь о том, что у людей и обезьян мог быть общий предок, обезьяноподобный. И речь тут вовсе не о происхождении людей от современных приматов.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Кстати, схожесть в строении человека и обезьяны подмечали еще в Древнем Риме. За 1500 лет до Дарвина врач Гален составил анатомический атлас человека, опираясь именно на исследования обезьян. В этот труд медики прошлого будут потом заглядывать не одну сотню лет.
7: А когда же существовал-то этот прародитель?
8: Ученые считают, что он жил примерно 7 миллионов лет назад. Также предполагается, что эволюция самого человека не завершена. Но на любые фундаментальные изменения в наших психических или физических процессах понадобятся десятки тысяч лет.
5: А вот и да.
0: Радиозвезда.
9: Человек в кадре. История одной фотографии.
10: год. Церемония вручения премии «Оскар». В перерыве между номинациями ведущая вечера Эллен ДеДженерес неожиданно подошла к Мэрил Стрип. Всемирно известная актриса позже вспоминала.
11: «Раньше у меня просили автограф. Сейчас это никому не нужно. Все хотят селфи. При этом еще очень любезно требуют. Встаньте, пожалуйста, вот так, улыбнитесь, повернитесь, наклоните голову. А давайте-ка переснимем. Мне не понравилось». Удивительная наглость, не правда ли? Но что поделать, таковы реалии нашего времени.
9: История одной фотографии.
10: Эллен ДеДженерес достала телефон и уже собиралась сделать фотографию. Как вдруг к женщинам подбежал актер Брэдли Купер и со словами «Давайте я вам помогу» забрал мобильный и стал фотографировать. Мэрил Стрип была в шоке.
11: Какой же он все-таки свинья, этот Купер. Испортил девушкам хороший снимок, но это еще полбеды. Затем началось какое-то безумие. К нам немедленно подошли все, кто находился поблизости. Как результат, меня на фото почти не видно. Заслонили.
10: И действительно, в том самом кадре целая толпа знаменитых актеров. Дженнифер Лоуренс, Кевин Спейси, Джулия Робертс, Джаред Лето, Анджелина Джоли и Брэд Питт. Эту групповую фотографию немедленно выложили в Твиттер. Всего за 1 час селфи посмотрели или переслали своим друзьям более 1 миллиона человек. Абсолютный рекорд соцсети. Причем как по скорости распространения, так и по другим показателям. Впоследствии в Голливуде шутили. Этот снимок на мобильный телефон, сделанный во время рекламной паузы, вызвал больше шума, чем сама церемония «Оскара».
9: Человек в кадре.
5: Сегодня в программе «Область знаний».
12: Как стать рыцарем? Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
5: Область знаний. Слушайте после 17 часов на Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. На этой неделе Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай. Визит состоится 19-20 мая. Подробнее о составе российской делегации журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители государственных компаний и частных компаний, которые работают в Китае. Отношения действительно очень разноплановые, и помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования, и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях.
1: Песков также добавил, что ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай очень серьезные. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал удары ВСУ по социальным объектам «Энергодара» раскачиванием ситуации вплоть до катастрофической. По его словам, Европе нужно приложить все усилия, чтобы деэскалировать обстановку вокруг Запорожской атомной электростанции. Ситуация подходит к черте, цитата, «за которой не будет добра». На Запорожской АЭС, по самым скромным оценкам, находится около 2600 тонн ядерного топлива, добавил Лихачев. Снятие ограничений с российских гимнастов – это восстановление справедливости, заявил заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Никита Нагорный. По его словам, со стороны России была проделана большая работа для того, чтобы спортсмены смогли вернуться к турнирам. Напомню, исполком Международной федерации гимнастики снял ограничения с российских спортсменов и допустил их до турниров с флагом и гимном. Заседание исполкома прошло 17 мая в Шарм-эль-Шейхе. Решение распространяется на все 5 дисциплин, которые развиваются в нашей стране. Спортивную, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. В Европе назвали имена возможных кандидатов на роль посредника между Евросоюзом и Россией в потенциальных будущих переговорах. Это бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги, пишет «Политику». Однако есть нюансы. По данным издания, Меркель припоминают неудачные попытки посредничества, членство Стуба в НАТО снизит его привлекательность, а Драги не повлияет личного интереса к этой роли. Напомню, ранее Владимир Путин говорил, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. И о погоде. Завтра в столице ожидается малооблачная погода. Ночью плюс 17, плюс 19. Днем столбик термометра поднимется до отметки 28-30 градусов. Ветер юго-восточный. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Я художник. Я так вижу и ненавижу. Это понятно? Ах да, простите, я забыл нарисовать глаза.
0: Странности и причуды великих художников. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: «Все, что ты можешь вообразить, реально» – Пабло Пикассо.
5: Сегодня мы поговорим о странностях и причудах великих художников. Все люди интересны по-своему. У каждого индивидуальный характер, привычки, манеры и, чего уж скрывать, свои тараканы в голове. Талантливые художники всегда отличались необычным поведением. А потому совсем неудивительно, что они регулярно изумляли окружающих неординарными поступками. Грязнуля Микеланджело, трудяга-стахановец да Винчи, неряха Ван Гог, семейный деспот Ренуар, скрипач Матисс и певец Казимир Малевич. Но начнем мы сегодня с Пабло Пикассо, раз он первым сам заявил о себе. У этого художника был синдром Плюшкина. Он тщательно и скрупулезно хранил свои картины в собственной мастерской, пока она не заполнялась до самого потолка. От безысходности Пикассо приходилось снимать новое помещение, где ситуация повторялась вновь и вновь, и так до бесконечности. После смерти великого мастера осталось такое количество его работ, что никто не понимал, что с ними делать дальше. Хотя, я думаю, родственники все же нашли правильное решение.
4: Исторические заметки.
5: А еще Пикассо очень любил стрелять из ружья. По утрам. Нет, не по голубям, а просто так, в воздух. Милый человек. Как говорится, у каждого своя разрядка. Что обо всем этом думали соседи художника, история умалчивает. Кстати, сам Пикассо вовсе не считал голубей такими уж миролюбивыми созданиями.
6: «Они ведь очень жестокие. У меня были голуби, которые заклевали насмерть одну несчастную голубку, которая им почему-то не понравилась. Они выклевали ей глаза и буквально разорвали на части. Это ужасное зрелище. Хорош символ мира».
5: А еще Пикассо на дух не переносил критики. Любой. По делу и без. Так однажды некий ценитель искусства настойчиво лез к художнику со своими замечаниями. Мол, люди у него на картинах на себя не похожи. Все какие-то изломанные, искривленные. «Вы пишете ужасно», — говорил он. «В жизни так не бывает». «Хорошо», — устало сказал Пикассо. «А вы можете привести пример, как должны выглядеть люди?» «Разумеется, могу», — заявил критик и достал фотографию. «Вот моя жена». «А она что, правда такая?» — уточнил Пикассо. «Крошечная и плоская». И смех, и грех. И так практически всегда.
7: А вот была история.
8: Один художественный критик осмотрел новые полотна великого Пикассо и заявил: «Вы меня простите, но я не могу этого понять. Такие вещи просто не существуют».
9: Пикассо поинтересовался: «А китайский язык вы понимаете?» «О, нет, нет, нет, что вы, нет».
8: «А он, тем не менее, существует».
7: Да уж, была история.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Что ж, у Пабло Пикассо действительно была репутация очень жесткого и даже деспотичного человека. Хотя все без исключения, кому доводилось с ним работать, утверждали: художник – один из милейших людей на свете.
7: Человек в кадре. История одной фотографии.
10: В 1952 году во французский город Валларис приехал известный парижский фотограф.

0: фотограф Роберто Ано. Ему предстояло сделать портрет великого Пабло Пикассо.
1: Мы с ним познакомились, поговорили. Вечером я отправился в пекарню, которая поставляла художнику булочки. Одни из них были весьма необычными, четырехпалыми. Я спросил, как они называются. Мне ответили: «Руки Пикассо». Ну, конечно, как же еще? Я принес эти булки, положил их на стол перед Пабло и сделал фотографию. Ему понравилось. Он вообще любил шутки. Два дня, что мы провели вместе, он постоянно смеялся. Пикассо – лучшая модель из тех, с кем я работал. Все, кто к нему приближался, оказывались осыпаны какой-то золотой пылью.
0: Снимок получился и вправду очень забавным. Художник сидит за столом, его руки опущены вниз, а на столе лежат огромные четырехпалые булки. Неординарное решение. Однако вряд ли эту немного странную постановочную композицию придумал именно фотограф. Скорее всего, идея принадлежит самому Пикассо. И вот как она появилась.
2: История одной фотографии.
0: В том же 52-м году он встречался со своим кумиром Чарли Чаплиным. Одна беда. Пабло не знал английского, Чарли не владел французским. Общались жестами. Пикассо молча показал свою мастерскую. Позже он вспоминал:
3: «После демонстрации новых картин я поклонился и сделал широкий жест, показывая, что теперь настала очередь Чаплина. Он сразу же все понял. Зашел в ванную и устроил для меня чудеснейшую сценку бритья и умывания с различными эпизодами. Что-то вроде выдувания из носа мыльной пены. Затем Чарли взял две зубные щетки и исполнил великолепный танец с булочками из фильма «Золотая лихорадка». Казалось, вновь вернулись старые времена».
0: Скорее всего, художник сам рассказал эту историю Роберу Дуано и невольно стал соавтором знаменитой фотографии, которая получила неофициальное название «Руки булочки Пикассо».
2: Человек в кадре.
4: Исторические заметки.
5: К слову, Пикассо очень любил животных. Французский искусствовед Жан-Поль Креспель, описывая скромное жилище художника на Монмартре, вспоминал:
6: «Из мебели только колченогий стул, к которому была привязана фрика, помесь сторожевой овчарки и бретонского спаниеля. В одном из ящиков стола, тогда еще совсем молодой, Пикассо поместил белую мышку. Ее отвратительный запах перебивал даже запах псины и скипидара. Пабло, обожавший животных, в разное время держал здесь трех сиамских котов, черепаху и мартышку».
5: Эта привязанность к разнообразным представителям фауны сохранится у художника на всю жизнь. Став знаменитым и разбогатев, Пикассо также будет держать дома собак, кошек, птиц и даже козу. Идем далее. Великий гений эпохи Ренессанса Микеланджело спал, не снимая сапог. Считал, что на их снятие уходит слишком много драгоценного рабочего времени. Художник называл гигиену вредной и вообще не задумывался о чистоте. Микеланджело был уверен, что в одежде его мышцы не расслабляются, а значит, проснувшись, он более работоспособен. Кстати, Леонардо да Винчи также отличался феноменальным трудолюбием и добился этого во многом благодаря своему строгому, четкому расписанию. Гениальный изобретатель спал по 10-20 минут каждые 4 часа. Такую систему теперь называют полифазным или многофазным сном. Это когда общее время сна разбивается на несколько фрагментов в течение суток. Доказано, подобный график позволяет человеку работать до 22 часов в день.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
8: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе.

0: пользоваться центральным отоплением и надевать чехлы на кресло. Пользоваться мебелью с инкрустацией или бронзовыми украшениями, никелированными и резиновыми изделиями. Отец вынес обвинительный приговор фигуркам из мрамора, изделиям из саксонского фарфора, наручным часам из стали, допускались только золотые и серебряные, очкам с дымчатыми стеклами и духам. Одеколон применяли только для растирания рукавицей из конского волоса.
1: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш рассказ. Художник-импрессионист Эдгар Дега происходил из старинной дворянской семьи. Свои первые картины он подписывал «Дега» раздельно. Его братья сохранили дворянскую частицу «Д», а Эдгар стал писать фамилию слитно. Когда один из друзей спросил, почему он так поступает, художник ответил: «Дворяне не привыкли трудиться, а я работаю, поэтому мне больше пристало имя простолюдина». И был по-своему прав.
3: А вот была история.
4: В художественной лавке «Нуази Легран» некий любитель рассматривал акварели Эжена Лами. Он показал одну из них художнику-импрессионисту Эдгару Дега.
5: «Посмотрите, мсье Дега, а правда, это похоже на крылья бабочек, как вы сказали однажды о полотнах Ренуара».

0: всего, что захочет. В Москве или по всей России никаких запретов. Де Брюйна интересовало абсолютно все. Он обращал внимание на русскую национальную одежду, праздники, погодные условия, средства передвижения. Но больше всего его поразили наши избы.
1: Дома эти строятся из бревен или древесных стволов, сложенных вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время. Продаются они в таком виде по 100 или по 200 рублей за один сруб. Это гениально.
0: В 1703 году Московия готовилась к войне со Швецией. А в это время в Воронеже строился новый русский флот для защиты южных рубежей. Именно тогда Петр Алексеевич пригласил де Брюйна посмотреть на боевые корабли, а заодно сделать несколько эскизов. Художник согласился. Через пару дней был дан пир во славу будущих побед. Обильные возлияния в компании царя слегка подорвали здоровье голландца. Чтобы прийти в себя, де Брюйну потребовалась целая неделя.
2: Приключения иностранцев в России.
0: Когда похмелье улетучилось, де Брюйн засобирался в дорогу. В апреле 1703 года он выехал из Москвы и продолжил свое путешествие речным путем. Ака, Волга. Через Астрахань и Нижний Новгород художник добрался до южных границ российского государства. А оттуда отправился в Персию и далее на Цейлон. На родину голландец Корнелис де Брюйн возвращался по хорошо знакомому маршруту, вновь через Россию. Он посетил Смоленск, Вязьму, Ярославль, Великий Устюг, Архангельск, после чего покинул нашу страну. Де Брюйн увозил с собой теплые воспоминания о гостеприимной Московии, пару десятков картин и несколько огромных бутылей, теперь уже любимого рассола.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. У знаменитого авангардиста и создателя супрематизма Казимира Малевича существовал особый творческий ритуал. Художник сначала долго и скрупулезно обдумывал замысел новой картины, а потом быстро наносил краски на полотно, напевая один и тот же мотив. Строчку из одной очень известной еврейской песни. Что ж, у всех свои странности. К примеру, Илья Репин перед работой предпочитал спать исключительно на свежем воздухе, причем не только летом, но и зимой. А когда пробуждался, всегда находился в превосходном расположении духа.
5: А вот была история.
6: Рус

0: Снизились на 14% в годовом выражении, до 47 тысяч единиц. Об этом говорится в исследовании компании «Газпромбанк Автолизинг», материалы приводит ТАСС. При этом доля китайских марок в России в апреле составила 41%, тогда как год назад ее значение достигало 55%. Лидерами марочного рейтинга в этот период стали «ХВЛ», «Джили» и «Чанган». Строительство моста на Сахалин потребует модернизации 400 километров железнодорожных путей в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Место подъезда к будущему мосту зависит от прилегания железнодорожных путей. Радиозвезда об этом рассказал управляющий партнер компании «Инфропроекты» Алексей Безбородов.
1: Прежде чем выбирать место входа моста или не моста, надо выбрать, как будет идти железная дорога, какой она будет напряженности. Мост мы построим. Поток Сахалина при всех его полумиллионах жителей все-таки будет не очень большой. То есть до 10 миллионов тонн грузовой базы можно набрать. Много это или мало? Наверное, не очень много для того, чтобы мост мог окупиться, если он там будет платным.
0: Ранее Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России заявил о необходимости строительства моста на Сахалин, несмотря на то, что это, по его словам, очень дорогая история. Обновленные модели «Волга» предложили включить в перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. С соответствующей инициативой выступило Общероссийское объединение пассажиров. В письме, направленном на имя министра промышленности и торговли Антона Алиханова, предлагается устранить существующие административные барьеры для нижегородского бренда. По словам председателя объединения Ильи Зотова, для пассажиров положительное решение Минпромторга в отношении инициативы означало бы большую вариативность в выборе такси. В текущем списке мало автомобилей в классе «Комфорт» и «Комфорт Плюс». А «Волга» как раз могла бы занять эту нишу, добавил Зотов. В столице перекрыли полностью движение по Останкинскому путепроводу через Октябрьскую железную дорогу. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы. Останкинский путепровод проходит над путями Октябрьской железной дороги. На нем есть 5 полос движения для автотранспорта и 2 тротуара для пешеходов. Длина сооружения более 141 метра. На время закрытия моста будет проведена полная замена пролетного строения. Менять будут методом продольной недвижки, когда предварительно собранная конструкция в стороне перемещается в проектное полотно по специальным накаточным путям. Это были новости транспорта. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах великих художников. Известный русский пейзажист Архип Иванович Куинджи очень любил животных, особенно птиц. Ученик художника Николай Рерих вспоминал:
8: «Каждый день, ровно в полдень, Куинджи всходил на крышу дома своего, и как только гремела полуденная крепостная пушка, тысячи птиц

0: собирались вокруг него. Он кормил их из рук, этих бесчисленных друзей своих, голубей, воробьев, ворон, галок, ласточек. Казалось, все птицы столицы слетались к нему и покрывали его плечи, руки и голову. Он говорил мне: «Подойди поближе, я скажу им, чтобы они не боялись тебя». Незабываемо было зрелище этого седого и улыбающегося человека, покрытого щебечущими пташками. Оно останется среди самых дорогих моих воспоминаний.
1: Продолжаем рассказывать о странностях и причудах великих художников. Сюрреалист и большой выдумщик Сальвадор Дали, подражая Леонардо да Винчи, практиковал короткий или рваный сон. У него была даже своя система. Художник называл ее «секундной сиестой». Дали садился в кресло или ложился на диван, брал в левую руку ключ или ложку, зажимал между пальцев, а рядом ставил металлическую миску или тазик. Когда маэстро погружался в мир грез и расслаблялся, предмет выпадал у него из рук и с грохотом падал на миску. Дали тут же просыпался и начинал работать. Он вообще был большим чудаком и фантазером.
2: Человек в кадре. История одной фотографии.
3: В 1948 году корреспондент журнала «Лайф» Филипп Халсман получил редакционное задание – сделать фотографию своего давнего друга Сальвадора Дали. Для гения сюрреализма не подходил обычный статичный портрет. Всемирно известный художник был человеком неординарным, а значит, и снимок должен выглядеть как-то необычно. Поэтому Халсману пришлось разработать специальную пошаговую четырехэтапную схему работы.
4: У меня было сразу несколько помощников. На счет раз один ассистент поднимал стул, чтобы он как бы парил в воздухе. На счет два моя жена выплескивала в сторону Дали ведро воды, а моя дочь и еще два ассистента одновременно бросали в Сальвадора трех кошек. На счет три на месте подпрыгивал сам художник. Все это безумие должно было воссоединиться в одной точке, в едином фокусе.
3: Фотосессия не задалась с самого начала. То ассистент поздно поднимал стул, то вода была совсем уж не фотогеничной, то у Дали было неправильное выражение лица.
4: Я сделал 28 дублей и каждый раз уходил в темное помещение, чтобы проявить кадр.

0: врач платил много и сразу. Так родилась идея, как сказали бы сегодня, эксклюзивного заказа.
1: Я хотел бы украсить вашими картинами два лестничных пролета своего дома в Москве. Сделайте, дружище, правда? Вот и ладушки.
0: Все бы хорошо. Одного не учел Сергей Иванович. Во Франции первый этаж не учитывается. И художник решил, что в доме Щукина три этажа. Поэтому он написал не два, а сразу три эскиза. Купальщицы у реки, танец и музыка. Казалось бы, пустяк. Много не мало. Три больше двух. Но именно тогда и начались очень даже серьезные проблемы. Щукин увидел те самые эскизы и обомлел. На картинах танцевали обнаженные мужчины и женщины.

0: Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Пройдут столетия, и наши праздности,
2: и каждому дано яблоко.
1: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
5: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
0: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
6: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
7: О, Клуацина, божество сих мест бездонных, дари молителей улыбкой благосклонной. Пусть подношения их текут чередой степенной, без глупой спешки и без вялости надменной. На первый взгляд Байрон воспевает какую-то женщину. Но нет, речь идет о канализации. Великая Клоака или Клоака Максима. Так в Древнем Риме называли подземные очистные сооружения длиной около километра. Этот античный водоотвод существует и используется до сих пор. Правда, теперь по нему в реку Тибр сбрасывается только дождевая вода. Когда-то римляне на Великую Клоаку нарадоваться не могли. Улицы свободны от нечистот, никаких удушливых запахов. Красота! Именно поэтому городскую канализацию и назвали в честь богини Клоацины. В переводе с латинского – очищение. Да что там имя? В 42-м году до нашей эры даже особую монету отчеканили. На одной стороне изображение богини гармонии и конкордии, на другой – святилище Клоацины. Кто-то улыбнется. Разве можно чеканить монеты в честь покровительницы канализации? Римляне относились к возможности содержать свой город в чистоте более чем серьезно. Римская дренажная система насчитывала 11 акведуков общей протяженностью 350 километров. Большей частью их проложили под землей. Несомненный повод для гордости, который нашел свое отражение в деньгах.
6: Все деньги мира.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о галстуках.
8: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
9: Галстуки придумали хорваты. В 17 веке, во время 30-летней войны, французам понравились особым образом повязанные шейные платки, которые носили хорватские наемники. Так, во французском языке для галстука закрепилось слово «кроват». Король Людовик XIV ввел галстуки в моду при дворе, а дальше ее подхватила вся Европа.
0: Факт второй.
9: Изучение и коллекционирование галстуков называется гработология.
0: Факт третий.
9: Галстук влияет на остроту зрения. Ученые доказали, слишком тугой узел галстука давит на еремную вену и сонную артерию. Кровь хуже оттекает от мозга, растет давление в глазах, зрение ухудшается. Возрастает также риск инсульта.
0: Факт четвертый.
9: Галстук запрещали в Китае во время культурной революции, как символ капитализма.
0: Факт пятый.
9: В 1827 году французский писатель Оноре де Бальзак написал книгу «Искусство ношения галстука». В ней он объяснил эстетическую потребность повязывать галстук. Мужчина стоит того же, что и его галстук. Это он сам. Им он прикрывает свою сущность. В нем проявляется его дух.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о галстуках.
10: Радио «Звезда».

0: Сегодня Международный день музеев. Что вы говорите?
1: Эрмитаж. С этим словом может быть связан только один образ. Главный музей Петербурга и страны – восхитительной красоты дворец, в котором собрана уникальная коллекция предметов искусства. Современный Эрмитаж – это больше 350 залов. И это только те, что открыты для посетителей. Основа художественного собрания была заложена в 1764 году, когда Екатерина II получила из Берлина несколько сотен весьма ценных картин из частной коллекции одного торговца. Тот обязался поставить русской армии партию зерна, но обещание не выполнил. И в счет долга отдал полотна Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и еще доброго десятка художников голландско-фламандской школы. Императрица распределила сокровища по своим покоям, где их могли увидеть или члены императорской семьи, или прислуга, или гости дворца. Но многим ли разрешено входить в опочивальню первого человека в государстве? Конечно, нет. И как раз поэтому французское слово «эрмитаж» как нельзя лучше подходило для обозначения места хранения художественной коллекции. На русский оно переводится как «приют отшельника». Говоря проще, место, предназначенное для одного человека. Прошли десятилетия, императорская семья открыла сокровищницу

0: дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. У России самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита Владимира Путина в Китай, заявил журналистам Дмитрий Песков. В российскую делегацию войдут вице-премьеры, министры и главы компаний. По словам представителя Кремля, во время визита планируется поднять все экономические вопросы российско-китайских отношений. Напомню, Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Более половины российских предприятий уже внедряют технологию искусственного интеллекта. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
2: Сегодня модули компьютерного зрения, прогнозной аналитики, рекомендательные сервисы на базе машинного обучения применяются активнейшим образом в промышленности, ну, что позволяет лучше прогнозировать все процессы. Система предлагает просто оптимальные закупки. Сегодня показали, 26% искусственный интеллект сэкономил для того, чтобы не перезакладываться в определенные решения. И это такая история уже с большой эффективностью, а как следствие это повышает производительность труда.
1: Премьер-министр также отметил, что искусственный интеллект в стране расширяется почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий. Роспотребнадзор отправит специалистов в Демократическую Республику Конго и в соседнюю с ней Уганду из-за вспышки лихорадки Эбола. Ведомство окажет материально-техническую помощь местному Минздраву.

0: и передаст разработанные в России тесты для диагностики заболевания. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим ЧС международного значения. Из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде зарегистрировано 80 смертей, 8 лабораторно подтвержденных случаев и 246 предполагаемых случаев. Новый учебник по обществознанию для 11 классов поступит в школы к 1 сентября следующего года, сообщил ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов. Минпросвещение России включило учебники по обществознанию для 9, 10 и 11 классов под редакцией Дмитрия Медведева в федеральный перечень. О том, что зампред Совета Безопасности стал главредом учебников по обществознанию, стало известно в апреле. Политик внес правки и комментарии в итоговую версию книг, и их впоследствии учли. Над составлением пособий для школьников работали ведущие российские юристы, экономисты, социологи, историки, кандидаты и доктора наук. И о погоде. Завтра в столице ожидается малооблачная погода. Ночью плюс 17, плюс 19. Днем столбик термометра поднимется до отметки в плюс 30 градусов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
2: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
1: Николай Михайлович Пржевальский. Российский путешественник, географ и натуралист, совмещавший научные открытия с военной разведкой. Рассказ об этом человеке начнем с цифр. Например, расстояние от Москвы до Владивостока 6500 километров. Представьте, если сходить туда 6 раз. Все равно, что обойти экватор. Именно столько прошел Николай Пржевальский за время своих научных экспедиций. При этом он нанес на карту мира 20000 километров неизведанных прежде маршрутов. Так ладно бы просто шел себе по ровным дорожкам. О каких дорожках можно говорить, когда речь идет о позапрошлом веке, Азии и Уссурийском крае? А он путешествовал именно там.
2: По целым неделям сряду перед глазами являются одни и те же образы. То неоглядные равнины, то черноватые, изборожденные скалы, то пологие холмы. На многие десятки, даже сотни верст, лишь голые сыпучие пески, всегда готовые задушить путника своим палящим жаром или засыпать песчаным ураганом. В них нигде нет ни капли воды, не видно ни птицы, ни зверя, и мертвое запустение наполняет невольным ужасом душу забредшего сюда человека.
1: Позвольте еще немного цифр. 3500 видов флоры и фауны. Вы сможете столько хотя бы назвать, а он столько описал. Помните знаменитую лошадь Пржевальского? И заодно собрал гербарий из 16000 растений, 200 из которых до этого не были известны. Однако самое удивительное в том, что свои путешествия он совершал не только в интересах науки, но и военной разведки Российской империи. Это тот самый случай, когда личные увлечения и долг перед Родиной полностью совпали.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
1: По отцовской линии Николай Михайлович происходил из рода польских шляхтичей. Отсюда и фамилия. Но его дед сбежал когда-то из иезуитской школы и, поселившись под Смоленском, принял православие. Стал Кузьмой Фомичом. Отец Пржевальского, бывший офицер, умер рано. Мальчика воспитывала добрейшая нянька, крепостная Макарьевна. Мать подключалась для силовых воздействий на озорного сына розгами. Впрочем, она почти не ограничивала его в мальчишеском развитии.
2: Рос я в деревне дикарем. Воспитание было самое спартанское. Я мог выходить из дома во всякую погоду. Сначала стрелял из игрушечного ружья желудями, потом из лука, а лет в 12 получил настоящее ружье.
1: Возможно, именно тогда Николай проникся настоящей страстью к природе и приключениям. А прочитав однажды книжку «Воин без страха», понял, чего еще он хочет в жизни. В 16 лет уговорил отдать себя вольно определяющимся в сводно-запасной Рязанский полк. Через полгода он уже в звании унтер-офицера. Еще полгода и первый офицерский чин – прапорщик пехоты. Пржевальский быстро рос по службе. У него была совершенно уникальная память. Он мог дословно воспроизвести прочитанный фрагмент, даже если прошло много лет. Год просидев над книгами, Николай в совершенстве овладел теми предметами, о которых раньше даже не имел представления. Это помогло ему легко поступить в Николаевскую академию генерального штаба. А конкурс там был ого-го какой. Но спустя 2 года учебу пришлось прервать. На польских территориях России началось восстание. И он попросился на фронт. В должности полкового адъютанта участвовал в подавлении бунта.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
1: В середине 19 века Россия взяла политический курс на Ближний Восток и Азию. За влияние в почти неизученном регионе боролась еще одна мощная держава – Англия. Это соперничество получило название «Большая игра». Нам нужно было как можно быстрее узнать о неизвестных краях больше, чем англичане. В недрах военного министерства родилась идея под видом путешественников-натуралистов отправить туда разведчиков. Вероятно, сам Пржевальский такую хитрость и предложил. Среди задач – подробные карты местности, оценка мощи тамошних племен, поиск маршрутов для наших войск в горах и пустынях. Отряды состояли из добровольцев. Несколько офицеров, 4 солдата, переводчик и 5-6 казаков. Первая экспедиция отправилась в Уссурийский край исследовать пути, ведущие к границе с Маньчжурией и Кореей. Там Пржевальский предпринял и первую вылазку за пределы страны. Как-то утром он оказался у корейского городка Кыген-Пу. Группу сразу остановили.
3: Предъявите разрешение на вход.
2: Пожалуйста.
1: И находчивый Пржевальский быстро вынул из кармана русскую бумагу на получение почтовых лошадей в Иркутске. На ней красовалась внушительная печать. Печать подействовала. Доверчивые корейцы впустили путников в ворота. Как результат, отчет об устройстве пограничной крепости. В этой же экспедиции Николай Михайлович поучаствовал и в первом боестолкновении. Потом их было много в ходе его путешествий. Банда хунхузов проникла на территорию Южного Приморья. Они сожгли 3 русские деревни, 2 поста. Жестоко расправились с местными. Исследователь со своим небольшим отрядом сумел прогнать разбойников. За это его повысили в звании до капитана.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
1: Впереди Николая Михайловича ждали 4 экспедиции в Азию. Все они были очень опасными. Про один из походов к Тибету он вспоминал, как на его команду напали около 300 всадников-тангутов.
2: «Словно туча неслась на нас эта орда, дикая, кровожадная, а впереди своего бивуака, молча, с прицеленными винтовками, стояла наша маленькая кучка, 14 человек, для которых теперь не было иного исхода, как смерть или победа».
1: Благодаря огнестрельному оружию атаку кочевников удалось отбить. Пржевальский не сомневался, что за этим нападением стояли британцы. Но не только с военной точки зрения были опасны странствия русских разведчиков-натуралистов. Их путешествия проходили в экстремальных климатических условиях, при крайне высоких и крайне низких температурах, зачастую без еды и воды.
2: «Мы брали в рот по 1 глотку, чтобы хоть немного промочить совсем почти засохший язык. Все тело наше горело, как в огне. Голова кружилась. У меня до сих пор мутит на сердце, когда вспомню я, как однажды, напившись из колодца, мы стали поить верблюдов и, вычерпав всю воду, увидели на дне гнилой труп человека».
1: Именно мучительная жажда в последней азиатской экспедиции привела Пржевальского к фатальному исходу. Попив из реки, он заболел брюшным тифом и вскоре скончался на руках у друзей. За свои открытия, как исследователь, он стал почетным членом 24 научных сообществ России и Европы. А как военный, вошел в историю первооткрывателем рейдов, ставших основой для правил современной разведки. Перед смертью он попросил соратников похоронить его в походных одеждах на берегах озера Иссык-Куль. А на кресте ученый, офицер и большой патриот России завещал написать всего два слова: путешественник Пржевальский.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Генерал-майор Пржевальский.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой четвертый день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

смогли понять мы и принять, любимых преданно обнять, сказать спасибо матерям.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Орден Жукова. Вручается за умелую организацию и проведение операций группировок войск на стратегических направлениях, в ходе которых, несмотря на численное превосходство противника, были достигнуты поставленные цели. Этот орден учрежден президентом России в 1994 году. Им награждают за заслуги при разработке и проведении крупных военных операций. Знак ордена представляет собой четырехконечный прямой крест. В центре награды – круглый медальон, покрытый синей эмалью. В поле медальона – позолоченный портрет маршала Советского Союза Георгия Жукова. Может вручаться за искусно проведенный маневр на суше и в воздухе по окружению противника, в ходе которого осуществлен разгром его превосходящих сил. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, особо отличился 239-й гвардейский танковый краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите государственных интересов, весь личный состав был награжден орденом Жукова.
1: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
3: Рассеяны, но не расторгнуты. Этот неофициальный девиз нахимовцев Санкт-Петербурга необходимо расшифровать. Здесь не все так просто. Рассеяны означает, что сотни однокурсников волею судьбы оказались для прохождения дальнейшей службы на разных кораблях, на разных флотах. А вот выражение «не расторгнуты» значит, что все выпускники остались связаны общими воспоминаниями, духовными ценностями и любовью к родине.
0: От слов к делу.
3: Нахимовское военно-морское училище было основано в 1944 году. Главными кандидатами в первый набор стали дети войны, сироты, ради которых, собственно, и создавалось учебное заведение. В графе «родители» против фамилий таких ребят нередко стояла короткая «нет», «отец погиб», либо «пропал без вести», «мать расстреляна немецкими оккупантами». Учились тогда мальчишки по 6-7 лет, изучали обычные предметы по программе средней школы. Но были и другие занятия. Хождение на шлюпках, на веслах и под парусом. Практика на боевых судах. Прошло 80 лет, а результат? Нет сегодня в военно-морском флоте России хотя бы одного корабля, где не служили бы нахимовцы. Нет и быть не может.

0: делу.
1: Рассеяны, но не расторгнуты.
0: Нахимовское военно-морское училище Санкт-Петербурга.
2: Радио «Звезда».

Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература.

0: Чаламая. Стоимость июльского фьючерса на серебро на бирже COMEX снижалась более чем на 8% до $78.36 за тройную унцию, свидетельствуют данные торгов. В последний раз цена на драгметалл опускалась ниже $80 за унцию 11 мая текущего года. Серебро дешевеет одновременно с золотом. Фьючерс на золото с поставкой в июне к тому же моменту составил $4.57 за унцию, снижаясь на 2% по сравнению с закрытием прошлого дня. Т-банк запустил опцию международных переводов на карты Union Pay Global, доступных в 61 стране мира, рассказал «Ведомостям» представитель кредитной организации. Теперь отправлять деньги можно не только на карты, выпущенные в Китае, но и на пластиковые карты Union Pay, выпущенные в других странах, включая Узбекистан, Францию, Германию, Испанию, Бельгию, Вьетнам, Филиппины и Сингапур. Переводы происходят моментально, добавили в регуляторе. Это были новости финансового рынка. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Срочная новость поступила только что. Неудачей закончился эксперимент по выведению кур в совхозе «Красный луч». Вместо сортовых яиц в хозяйство была поставлена партия зародышей змей и крокодилов, которые на фоне теплой погоды начали неконтролируемо размножаться. Ситуацию усугубило применение специальной технологии, которая ускоряет воспроизводство поголовья птицы. Для борьбы с опасными пресмыкающимися привлечены экстренные службы. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и осторожность.
2: Это фантастическая повесть в наши дни вполне может стать реальностью. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин. Сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
3: Реклама.
2: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Василий Чуйков.
1: Всю войну он носил в своем партийном билете написанную от руки молитву и нательный крестик, который передала ему мама еще до того, как он отправился в Сталинград. Как позже выяснилось, носил не зря. В 43-м году генерал Чуйков попал под бомбежку. Сразу несколько немецких самолетов наносили удары по укрытию, где находился полководец. Василий Иванович прижался к стене и простоял, пока фашисты не улетели. Отойдя от стены, военачальник заметил, она вся в осколках, кроме того места, где стоял именно он.
2: Напряжение страшное. Рук не могу разомкнуть, и тут-то чувствую, что Бог меня спас. Хочу перекреститься, а кулак не разжимается. Руки сведены судорогой. А может, от волнения. И тогда я кулаком перекрестился. Потом это вошло в привычку. На Днепре, в Висле, в Берлине. Да-да, я крестился не тремя перстами, как положено, а кулаком.
1: Жесткий, очень дисциплинированный, строгий командир. Иногда даже грубый, не сдержанный, но быстро отходчивый. На фронте его любили, утверждал маршал бронетанковых войск Михаил Катуков.
3: Сам командарм был воплощением энергии. Перед началом наступления Чуйков носился по плацдарму в своем вездеходе. И не дай бог, если заметит непорядок, не сдобровать нерадивцу. О требовательности, иногда даже о крутом нраве Василия Ивановича хорошо известно всем. Но за внешней грубоватостью скрывалась любовь к простому солдату и к своему военному ремеслу.
1: Про генерала Чуйкова говорили, что он воюет в белых перчатках. Это неправда. На самом деле, в дни обороны Сталинграда Василий Иванович страдал от страшной экземы. Болезнь обострялась на нервной почве. Руки трескались и кровоточили, поэтому медики в перерывах между боями перевязывали их бинтами. После Сталинграда болезнь отступила, но миф о белых перчатках просуществовал еще очень долго. Чуйков не обращал на это никакого внимания. Служба для него была важнее, вспоминал маршал Советского Союза Николай Крылов.
4: С нашей первой встречи на Мамаевом кургане я знал, что мне посчастливилось быть в Сталинграде начальником штаба у такого командарма, чуждого шаблона. А в той обстановке приверженность к ним могла бы погубить все. До дерзости смелого в принятии решений, обладавшего поистине железной волей.
0: Василий Чуйков. Маршалами не рождаются.
5: Радиозвезда.
6: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище. Июль 1714 года. Северная война. Шведские суда перекрывают путь русской флотилии в районе полуострова Гангута. Петр I принимает решение остановить работы и подать обед. Государь садится вместе с матросами и с удовольствием ест простую старорусскую похлебку, в дальнейшем получившую имя императора. В конце 17 века вместе с рождением русского военного флота появился и термин «морская провизия». Петр I издал указ о введении ежедневной продуктовой порции для моряков. В нее входили сухари, мясо, овощи, масло, рыба, мука и крупы. Провиант на руки не выдавался, а закладывался в камбуз каждого военного судна, где кашевар распоряжался им ежедневно, готовя матросам обед и ужин. Из года в год, по приказу Петра, нормы продовольственных порций менялись. Император специально отказывался от царской пищи и питался вместе с матросами, чтобы на личном опыте понять все тонкости солдатской кухни. Особенно государь чествовал крепкую мясную похлебку. В те времена похлебками назывались все жидкие блюда старорусской кухни на овощном или мясном бульонах. Это позже Петр I стал называть их супами на европейский манер. Любимое императором блюдо готовилось так. Мясо резалось кубиками и опускалось в воду. Долго варилось. Затем в бульон добавлялись измельченные овощи. Лук, репа, брюква. Все это млело и томилось на огне до полной готовности. Картофеля в России еще не знали, и в рецепт он не входил. А тогда, летом 1714 года, русские побили шведов в Гангутском сражении. Это была первая морская баталия, в которой молодой российский флот одержал полную победу над противником. Петр I праздновал триумф вместе со своими матросами. Ел, пил то, что они, и мечтал о новых победах и реформах, в том числе об улучшении снабжения армии продовольствием. Потому что точно знал:
5: война войной, а обед по распорядку.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Как стать рыцарем? Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Станковый пулемет Горюнова.
2: Максимыч. Так называли его коллеги-изобретатели. По отчеству. Петр Максимович Горюнов лишь улыбался. Во-первых, приятно и вроде как уважительно. Во-вторых, уж очень это прозвище походило на известную пулеметную систему «Максима». Ударение, кстати, нужно ставить именно так. Но никакого отношения к легендарному зарубежному оружию наш сегодняшний герой не имеет. Ну, почти. Он родился в бедной крестьянской семье, работал слесарем, а в 16 лет пошел служить в Красную армию. Стал пулеметчиком. Ох, и намучился юный Горюнов с этим самым «Максима». Тяжеленный, неповоротливый. Ужас просто. Шутка ли? 70 килограммов. Именно тогда Петр решил, оружие необходимо сделать более легким. После чего устроился монтажником на Ковровский завод. Руководил им тогда Василий Дегтярев, известный советский конструктор.
0: Оружейка.
1: Стрелковое оружие.
0: Станковый пулемет Горюнова.
2: Летом 1942-го в кабинет Дегтярева заглянул его подчиненный Петр Горюнов. В руках большой сверток. В нем модель нового пулемета. Именитый оружейник был поражен. В этом образце были учтены все новейшие достижения в области автоматического оружия. Одна только скорострельность чего стоила – 700 выстрелов в минуту. На вопрос учителя «как?» молодой изобретатель ответил просто «как-то так». На тот момент у Дегтярева уже был свой почти готовый пулемет. А тут такое. Как поступить? Какой образец запускать в производство и отправлять на фронт? Все решалось в Кремле, в кабинете Сталина.
3: Товарищ Дегтярев, чей пулемет лучше?
4: Товарищ Сталин, исходя из интересов армии, вариант Горюнова лучше.
2: В результате станковый пулемет Горюнова стал единственным пулеметом, который разработали во время Великой Отечественной и который успел в ней поучаствовать.
0: Станковый пулемет Горюнова. Оружейка.
5: Операции специальных подразделений.
6: 5 января 1810 года на улице Фабер в Париже случился пожар. Горело здание австрийской дипломатической миссии. Во время торжественного приема кто-то из лакеев опрокинул масляный канделябр. Вспыхнула портьера, огонь перекинулся на старую мебель, и вскоре весь этаж был объят пламенем. Люди в панике бросились на улицу. Последним из огня выскочил молодой офицер в форме гвардейца Семеновского полка. В каждой руке у него было по даме. Обхватив барышень за талии, он вынес их из горящего дома. Весть об этом происшествии достигла Санкт-Петербурга.
7: Ну, Чернышов! Ну, до чего же везучий шельма! Ха, спас! И главное, кого? Сестер Наполеона!
8: Довольно восторгов. Давайте к делу. Что, Бонапарт?
7: Бонапарт? Хо-хо! В щеки нашего Сашку целовал. Другом своим называл. Моншер и все такое прочее.
8: А можно ли из этого какую-нибудь выгоду извлечь?
7: Как же не можно? Чернышов теперь к Наполеону вхож, а значит, поболее других о его планах знать будет.
8: Это хорошо. Ты вот что. Составь-ка список наших интересов и передай Чернышову в Париж.
7: Понял, ваше высокоблагородие.
6: Так 25-летний полковник Александр Чернышов стал главным агентом русской разведки при дворе Наполеона Бонапарта. Близость к императору открыла ему двери в самые уважаемые дома и в альковы знатных дам. Так что недостатка в информаторах у Чернышова не было. Каждую неделю он отправлял в Петербург подробный отчет. Это были выдержки из его бесед с Наполеоном и с другими высокопоставленными людьми.
9: «Война с Францией неизбежна и в скором времени разразится»,
6: писал Чернышов в одном из своих донесений. Активность русского офицера вызвала подозрение. В его доме был произведен тайный обыск. Обнаруженные бумаги не оставили никаких сомнений в характере его деятельности. Но к тому моменту Чернышова во Франции уже не было. Удалая тройка несла его через Варшаву в Санкт-Петербург. Навстречу почестям и славе.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
5: Премьера на радио «Звезда».
10: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
5: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал флота Александр Моисеев поздравил военнослужащих и ветеранов объединения с Днем Балтийского флота. Он напомнил, что в Великую Отечественную войну балтийцы вели героическую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Адмирал отметил, что сегодня военные моряки Балтийского флота с достоинством и честью выполняют свой воинский долг в стратегически важных районах Мирового океана. Кроме того, проявляют исключительную стойкость, беспримерную храбрость и героизм, сражаясь в зоне специальной военной операции. Расчеты противотанкового ракетного комплекса «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожили боевую специальную технику противника с украинскими боевиками в районе города Орехов Запорожской области. Подробнее о работе рассказал дальномерщик батареи с позывным «Тендер».
2: Работали по укрытиям, по техникам, по пехотной силе. Результат о поражении подтверждали напарники, которые контролировали все через мавики. Самое главное, когда мы идем на боевую задачу, это дисциплина, сосредоточенность. Самое главное, идти на нее без паники, с холодной головой. Работаем в парах. Первый человек – это оператор, который именно управляет. И второй – это как наводчик. И твоя как бы защита, безопасность, которая контролирует и небо, и что происходит вокруг тебя. А первый человек работает в это время.
1: В этот раз воздушная разведка обнаружила замаскированный опорный пункт с украинскими боевиками в лесополосе. Его оперативно уничтожили из ПТРК «Фагот» с расстояния около 3 километров. Средства воздушной разведки подтвердили уничтожение цели. 2 снайпера 30-й бригады группировки «Центр» всего за неделю в зоне проведения спецоперации уничтожили более 180 украинских беспилотников. Это рассказали бойцы в беседе с корреспондентом «Известий». Целиться стараются в центр беспилотника, где находится вся электроника. При попадании дрон загорается и падает. Еще вариант – бить по винтам, чтобы цель потеряла возможность двигаться по намеченному курсу. Для уничтожения тяжелых беспилотников противника российские военнослужащие применяют бронебойные и зажигательные патроны. Заместитель командира взвода с позывным «Енот» отметил, что на вооружение российской армии поступило новое оружие, которым особенно удобно сбивать FPV-дроны. Военнослужащие Центрального военного округа в минувшие выходные возложили цветы к памятнику разведчикам-мотоциклистам в Екатеринбурге. В церемонии принял участие полковник в отставке, легендарный разведчик, первый ворвавшийся в Минск на мотоцикле во время освободительной операции города Дмитрий Николаевич Суворов. Причем в день мероприятия он отмечал свой столетний юбилей. В тот же день фронтовик в зале Дома офицеров Центрального военного округа представил книгу на основе своих мемуаров. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Рыцари круглого стола, Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Как стать рыцарем? Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: Область знаний.
3: Давайте сперва определяться с терминами. Кто у нас рыцарь? Рыцарь – это тяжело вооруженный воин на коне. Его главная задача – это, соответственно, воевать. А теперь начинаем с основ. Дело в том, что Средневековье у нас условно в массовом, скажем так, именно историческом дискурсе делится на три периода. Раннее Средневековье, Высокое Средневековье и Позднее Средневековье, фактически проторенессанс. И давайте начнем, пожалуй, сегодня именно с раннего Средневековья. Как можно было стать рыцарем в Средние века? Начнем мы немножко издалека. Очень издалека, но не с библейских времен, а с античности. В раннее бронзу военное дело было, скажем так, эпохой героев. То есть у нас был главный, лично свободный человек, который был, можно сказать, вождем. Скажем так, воевал в основном он против таких же, как он. На колеснице. Смело бросался в бой против такого же вождя, а все, кто находился вокруг него, это, можно сказать, была массовка. Так каждый полис, то есть греческий город, собирал себе одного, соответственно, героя подобного, который шел от них их защищать. Это был лично свободный человек. То есть, для того, чтобы заниматься войной, это должен быть лично свободный человек, никому ничего не должен, и чем более он лично свободен, тем больше он может, скажем так, позволить себе снаряжение, потому что свобода определяется твоим социальным статусом. Ты никому ничего не должен. Тебе все должны. И, соответственно, в зависимости от количества доспехов и вооружений, которые у него есть, это значит, что человек ближе к добыче. Все-таки не будем забывать о материальной части, почему в те далекие времена производились войны. Потом, с развитием античной мысли, города поняли, как бы, а зачем нам выставлять лично свободных людей, если у нас достаточно средств для развитой бюрократии, чтобы мы, ну и самое главное, логистика, чтобы мы могли создать профессиональную армию. Средства производства, логистика, хозяйственно-экономические связи, все это позволили уже Риму построить его империю. Обеспечить дороги, обеспечить доспехами, вооружением и, самое главное, выучкой. Здесь уже эпоха героев, она закончилась. Пришло время профессиональной армии. Но, как мы знаем, все хорошее когда-то заканчивается. Также закончился и Рим. Нет, он не погиб с пришествием варваров. Это будет слишком простое объяснение, потому что то, что хорошо настроено, просто так от такой мелочи оно не погибает. Там столетиями вся система, скажем так, потихонечку подгнивала. И с падением Рима, с падением хозяйственно-экономических связей и логистики, и, соответственно, бюрократии, нет возможности содержать профессиональную армию с профессиональной выучкой. У вас нет денег для того, чтобы их всех содержать. И что приходится делать буквально оторванным римским провинциям для того, чтобы себя как-то защитить? Естественно, вернуться к тому, чтобы обеспечить себе какую-никакую безопасность, то есть сделать шаг назад. И вот таким образом у нас появляются так называемые варварские королевства. Кто такие варварские короли? Скажем так, когда ты лично свободный человек, у которого есть земля, у которого есть его семья, а я напоминаю, в те времена человек вне своего сообщества себя не представлял. Это сегодня мы можем, скажем так, с учетом нашей экономики, наслаждаться историями о том, как человек сделал себя сам. Тогда нет, вообще никак. Потому что человек лично свободный, у него есть свой надел земли, который он защищает. Он его обрабатывает его семья, он его защищает. И таким образом происходили в дальнейшем такие ситуации, когда такие лично свободные люди вместе собирались и думали, а не пойти ли нам набегом на других наших соседей, потому что таким образом ты повысишь свое благосостояние. Так появились именно варварские короли. Самые лучшие из них, самые лично свободные, у которых самая лучшая дружина, у него было самое большое количество земли, и вокруг него находились, можно сказать, его братья по оружию, с которыми вместе они росли. И на них, на этих людей, распространялась удача этого человека. Это был действительно очень важный фактор. То есть, таким образом, от античности с его постоянной армией мы откатились до того, что лично свободный человек должен сам охранять.
2: Как стать рыцарем?
1: Область знаний.
3: По поводу возникновения такой ситуации, когда понадобился человек на коне. Еще в период античности у нас были эквитес, если я не ошибаюсь, как раз именно те, кто на конях был. Просто это не так сильно было развито. А во времена именно уже устаканивания полноценных раннехристианских государств, типа, например, той же самой империи Карла Великого, там пришли к тому, что сажать человека на коне необходимо. По той причине, что, во-первых, таким образом ты сможешь намного быстрее собрать личную дружину вокруг себя, и вы можете, наконец-то, на кого-то наскакать. Ну и другая причина. Арабы, которые все чаще наступают с востока. Начались арабские завоевания. Настолько просто огромные по своему масштабу, представить достаточно сложно. Они в этот момент именно как раз и совершилась конкиста Испании, она же Пиренейский полуостров. Относительно такой устоявшейся датой рождения рыцарства именно как воинского сословия, то есть лично свободный вооруженный человек на коне, 732 год, это битва при Пуатье. На тот момент первая битва при Пуатье, которая была против арабов. У арабов была шикарная конница, как раз именно Каролингское государство, было необходимость именно противопоставить что-то арабам. Таким образом, у нас человек вооруженный на коне, появляется, скажем так, он же шевалье, рыцарь, риттер и так далее. Как можно было стать рыцарем в раннем средневековье? Быть лично свободным человеком, у которого, скажем так, если мы берем самое начало, это была возможность приобрести себе копье и щит. А там, как тебе повезет, либо ты при выполнении краткосрочных задач повышенного риска обогатишь себя и свой род просто невероятно, где хватит и на коня, и на рабов, и на новый дом и так далее, либо ты погибнешь. Если ты еще не крещеный, то попадешь к своим языческим богам. А если крещеный, ну, попадешь уже к новому богу на этот момент. Так вот, в эпоху каролингов рыцарство как таковое, как класс, начало, воинское сословие начало устаканиваться. В дальнейшем, 10-11 век, когда идет развитие христианской мысли, а уж тем более после такой вещи, как нашествие викингов, когда языческая армия начала набегать, и все начали думать, что вот все, вот он, конец света наступает, воинское сословие начало активно проникать именно христианская мысль. У нас осталось, скажем так, в раннем средневековье, в 10-11 веке, очень много таких ритуалов, которые характерны именно для воинского сословия. Например, опоясывание человека. Человека, поясом, мечом, шпорами. Это был, скажем так, чисто воинский ритуал. В дальнейшем в него начало проникать христианство и давать новые смыслы, потому что с началом крестовых походов ты не просто воин, который родился в нужной семье, то есть профессиональных военных. Я напоминаю, в средневековье, в раннее средневековье, из профессии простого человека, как это было, например, в Римском легионе, для того, чтобы ты получил гражданство Рима и как-то улучшил свое жизнесостояние, в средневековье война стала прерогативой лично свободных людей и те, кто может себе это позволить. Это была привилегия. И вот в это привилегированное воинское сословие начали проникать христианские смыслы с эпохой крестовых походов. На тот момент еще можно было незнатному человеку как-то в это попасть. За какие-то отдельные заслуги и за лично проявленную воинскую доблесть. С началом крестовых походов возможность стать милитес, как там называли их как раз, потому что это было звание милитес, военный, это привилегия, ты мог стать, будучи незнатным человеком, который отправился на святую землю. В принципе, фильм «Царствие небесное» про это не врет. Тот, у которого было все, в Иерусалиме не будет ничего, бедняк станет королем. Тут как уж судьба сложится. Так вот, как стать рыцарем в раннем средневековье? Первое – это быть лично свободным человеком, у которого есть свой надел земли, с которого он питается, и который должен защищать свою семью. Это, конечно же, в дальнейшем иметь коня. И особенно, когда ты заработаешь и сможешь приблизиться к, скажем так, к внутреннему кругу своей дружины, тогда ты сможешь стать в этом плане рыцарем. То есть у тебя уже есть конь, у тебя есть оружие, у тебя есть какой-никакой доспех. Это все стоило очень дорого, потому что, как я уже сказал, античные хозяйственно-экономические связи, они пали. Это если вот мы говорим про самое раннее, там, про эпоху Карла Великого. В более поздние времена это становится все сложнее. Рыцари становятся все больше. Земли, которые начали раздавать короли за службу военную людям, чтобы они могли с нее питаться, обеспечивать себя доспехами, вооружением и какой-никакой дружиной, становится все меньше. Здесь уже желательно родиться в правильной семье. Однако лазеечка все еще есть, и в некоторых местах она не будет закрываться достаточно долго. Ближе к 12 веку, если я не ошибаюсь, как раз в 12 веке лавочка прикрывается, потому что Фридрих Барбаросса из Священной Римской империи сказал, что все, стать рыцарем можно только в династийном случае, то есть ты родился в семье рыцаря. А это средневековье. Здесь, скажем так, то, кем ты будешь в этом мире, зависит от того, у кого ты родился. Если ты сын пекаря городского, 99,9% того, что ты будешь пекарем. Если ты родился в рыцарском сословии, это значит, что ты, скорее всего, будешь рыцарем.
1: Область знаний.
0: Реклама.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Как стать рыцарем? Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
1: Область знаний.
3: Мы поговорили с вами о том, как стать рыцарем, и кажется, что это как-то слишком просто. Особенно, если мы говорим про раннее средневековье. Ну, это если мы смотрим с позиции того, что мы про средневековье знаем, смотря кино с безопасного расстояния, либо играя в видеоигры. На самом деле, стать рыцарем достаточно сложно, потому что редко какой человек готов решиться уйти с насиженного места. Некоторые историки войны, как говорят, как вообще происходили такие движения масс, это когда вроде бы мирные времена устаканились, и у тебя в твоем окружении появляется некоторое количество молодых людей, которые непоседы, проще говоря, или они крайне пассионарны. Возможно, нарушители общественного порядка. И самым лучшим методом будет это, конечно же, отправить их и его друзей добывать себе славу. Скажем так, эпоха викингов из-за этого началась. По той причине, то, что те, кто не мог получить в наследство там наделы земли или что-нибудь еще, они начали отправляться в другие земли для того, чтобы обрести себе именно те богатства, которые могли бы помочь им в этой жизни. Так происходило во времена эпохи бронзы, во времена античных полисов, так происходило во времена раннего средневековья, а в дальнейшем и позднего средневековья. И вот представьте, огромное количество людей, молодых, лично свободных, у которых ничего за душой нет, единственный способ для того, чтобы им заработать как-то, это буквально сбиться в банду и начать грабить другие деревни. Можно сказать, именно с этого и начались воинские сословия, как таковые, профессиональные, когда люди начали таким образом себя обогащать материально и позволить себе привилегию не заниматься ничем, кроме войны. И именно эти люди в эпоху раннего средневековья того же самого были, скажем так, основными двигателями экономии

0: просто никак иначе, как произведение кузнечного искусства, я этого назвать не могу. Особенно, если посмотреть какие-нибудь шлемы, щиты и мечи эпохи Венделя, тех самых варварских королей. Это очень богато украшенные чеканкой шлема, которые могли позволить себе единицы среди варварских королевств. Однако, это, можно сказать, было прототипом той самой рыцарской куртуазии, потому что такая фраза, как «бедный рыцарь» — это оксюморон.
1: Как стать рыцарем?
2: Область знаний.
0: Подытоживая, рыцарем в эпоху раннего средневековья мог стать любой лично свободный человек, который мог обеспечить себя на первых порах хотя бы копьем и мечом. Если он выживает в этот момент, приближается к внутреннему кругу вождя, который все еще жив, от которого не отвернулась удача, у которого все в этом плане хорошо, ты становишься человеком, приближенным к его кругу, и уже в дальнейшем, из-за того, что ты себя обеспечил и можешь позволить себе заниматься только войной, ты начинаешь в этом плане воспитывать своего сына. И так появляется первый, можно сказать, проторыцарские военные династии. В эпоху каролингов, во времена Карла Великого, появился, точнее, устаканился рыцарь как воинская единица. Профессиональный, военный, вооруженный, на коне. В дальнейшем все это переросло именно в рыцарские династии. Проторыцарские. Вот во времена уже XI века нормандского, скажем так, завоевания у Вильгельма Завоевателя была, можно сказать, конкретно рыцарская конница во времена завоевания именно Британии. То есть это была конница, которая была в передовых на тот момент доспехов и вооружений, которая сражалась именно строем, тяжелым конным строем, впиваясь в врага, в пешего, чем и обрела просто невероятный успех, захватив полностью Британию. Вильгельм Завоеватель, скажем так, в этом плане молодец оказался, военный гений, можно сказать, своего времени. То есть в эти времена уже все, рыцарство как таковое есть. Начиная с 10-го, а уж тем более 11-го века, в эпоху крестовых походов, в контекст именно рыцарство, как воинского сословия, начинает проникать христианство. И таким образом, уже в эпоху крестовых походов у нас выделяется некий рыцарский этос, то есть именно, скажем так, моральный компас, который был у рыцарей. Он состоит из трех вещей. Первый – это, соответственно, воинский, то есть ты, человек, который вырван из цепочки производства и можешь заниматься только войной. Точнее, не можешь, ты должен заниматься только войной, потому что ты родился в рыцарском сословии. А заниматься войной, обеспечить выездку на коне, доспехи, которые полностью подогнаны под тебя, заниматься с другим рыцарем, который знает различные боевые приемы, фехтование и так далее, это нужно время. Это нужно, чтобы ты чем-то кормился. То есть война становится привилегией, и ты должен быть еще вдобавок по христианской мысли, быть доволен, что Господь тебе вложил в руки меч и дал такую возможность, как заниматься военным искусством, лучше которого и почетнее которого может быть только служба Господу Богу в монастыре. Это первое. Второе – аристократия. То есть ты потомственный рыцарь. Твой отец рыцарь, твой дед рыцарь, твои дети будут рыцарями, скорее всего, полностью. Может быть, кто-то в монастырь уйдет, может быть, кто-то, твои дела унаследует, и то он все равно должен будет своему сюзерену военной службой, потому что он родился, это его работа, это его привилегия. Это второй принцип этоса. И третий – это христианский. Начиная как раз с эпохи крестовых походов, когда рыцарь перестает просто быть безумной машиной для резни, а становится носителем креста и веры. У нас начинает именно в меч влагаться смысл как символ христианства. И ты не просто, скажем так, сражаешься, идя на святую землю. Ты не грабитель и убийца. Ты воин Христов. И начинает появляться мысль о том, что путем военной службы человек, рожденный в такой среде, может спасти свою душу. Таким образом, можно было стать рыцарем в раннем средневековье.
1: Рассказывал популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.

0: Скорость знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Настоящие сталкиваются без предупреждения. Мертвые спокойно беседуют с живыми, словно соседствуют с ними за одним столом.
1: Человек и время.
0: В театре «Но» актер играет призрака. Он медленно выходит, делает несколько шагов, и за эти шаги зритель переживает любовь, измену, смерть, вечное ожидание. 5 минут сценического времени равны целой судьбе. А иногда один поворот веера, и люди переносятся в прошлое, а затем снова в настоящее. Все дело в буддийской идее мудзё – непостоянство. Все течет, все меняется, ничто не вечно. Цветок расцветает и вянет за один день. Красивый дворец завтра станет руинами. Человек утром юн, вечером стар. А раз все так зыбко, зачем цепляться за линейное время? Прошлое, настоящее и будущее – сосуществуют одновременно. Духи прошлого приходят к живым не потому, что нарушают законы, а потому что для мудзё этих законов просто нет. Слушателям кажется, что за одно представление они прожили несколько жизней и одновременно поняли, их собственная жизнь тоже всего лишь краткая вспышка в бесконечном потоке непостоянства.
1: Человек и время.

0: Премьера на радио «Звезда».
1: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
0: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
1: Магас. Этот великий город был славен людьми и богатством. По свидетельству древнего персидского историка Джувейни, его жители были так многочисленны, что уподобились полчищам муравьев и саранчи. С раннего утра и до позднего вечера по узким улочкам, прогретым солнцем, сновали ремесленники, гончары, торговцы. Владельцы ювелирных лавок распахивали двери перед состоятельными гражданами, а земледельцы доставляли свежие овощи и фрукты на площади города. Сотни вооруженных стражников охраняли главную цитадель на вершине горы. Вокруг центральной крепости было несколько оборонительных поясов, укрепленных крупными городищами. Между ними многочисленные земледельческие, лесные и скотоводческие угодья. Вот что писал арабский путешественник Масуди. Столица Алан состоит из непрерывного ряда поселений. Когда утром запоют где-нибудь петухи, ответ им доносится из других ближних и отдаленных частей. Таков был Магас, великий город Аланов. Никто из ученых не ведает, когда он появился. Никто с точностью не может утверждать, где именно он располагался. Никто однозначно не знает, как переводится его звучное имя. Одни ученые называют его городом солнца, другие – благочестивым местом, третьи – высокой неприступной крепостью.

0: Единственное, что доподлинно известно, это то, когда пал этот древний полис. Случилось это во время завоевательных походов монголов. Хан Батый сказал, призвав войско: «Все, что я сейчас хочу, это Магас». Нашествие началось осенью 1238 года. И только через год столица была взята. В китайской хронике Юаньши рассказывается: город, благодаря своей неприступности, долго не сдавался. Воины и жители, женщины, дети, старики бесстрашно сражались. После взятия столицы монголы насчитали тысячи погибших. Хан, оглядев руины, воскликнул: «Город пал, но не покорился». И приказал сжечь столицу Аланского царства. Однако великие города, как и великие люди, не исчезают со страниц истории. В 1994 году в Ингушетии было начато строительство столицы республики. В память о древней крепости будущему городу дали имя Магас. Открывая въездную арку, названную Аланскими воротами, мэр города сказал: «Пусть этот монумент станет началом возрождения Аланского государства и данью памяти нашим героическим предкам». Магас. Самая молодая столица.
1: Старый город. История России.
2: Издательство «Вимба» и радио «Звезда» представляют.
3: Советский писатель. А родился в Нью-Йорке

0: радио «Звезда».
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1774 году на французский престол взошел Людовик XVI. Отныне полноправной и единоличной хозяйкой Версаля стала его жена Мария Антуанетта. Изысканная, грациозная, изящная. Она полностью изменила этикет, разрушила все устои дворцовой жизни, после чего назначила саму себя законодательницей новой моды стиля рококо. Парижские газеты сообщали:
3: никогда, ни до, ни после, женщины Франции не тратили такую уйму денег на то, чтобы выглядеть посмешищем.
2: Покорять, нравиться и восхищать – вот три основных правила жизни Марии Антуанетты. Это она первой в Европе стала носить высокие причудливые прически, украшенные белыми перьями и невероятно длинными жемчужными ожерельями. Это она, королева Франции, так возненавидела тяжелые ткани для платьев, бархат, парчу и толстый шелк, что стала одеваться в тонкий муслин и полупрозрачный батист. Да что говорить, личная модистка государыни, как теперь принято говорить, стилист, мадам Бретен, была влиятельнее любого министра.
4: Носить все светлое лучше всего бежевое, зеленое или голубое. Темные тона на свалку. Только по одной прихоти королевы вся страна должна тут же измениться и переодеться, подражая капризам ее величества.
2: За всю свою жизнь Мария Антуанетта не прочла до конца ни единой книги. И даже срочные письма едва пробегала глазами, чтобы тут же отбросить их в сторону. Политику государыня ненавидела. Советник королевы аббат Вермон вспоминал:
5: «Я преподавал ей основы изящной словесности и очень быстро понял. Хорошо она усваивает лишь то, что одновременно ее и развлекает».
2: И она развлекалась. Выпросила у Людовика XVI дворец Малый Трианон на границе Версаля. Устроила там свою резиденцию. День и ночь пировала. Построила стационарный театр. И даже сама играла на сцене. Однажды, нарушая все мыслимые правила этикета, королева Франции исполнила роль провинциальной пастушки в малоизвестной парижской пьесе. И никто даже слова не сказал. Веселиться и слава Богу! Одна беда. На все эти вечеринки требовались деньги. А где их взять, если казна пуста? И вот тогда, чтобы хоть как-то рассчитаться с долгами...
6: Туз, дама, валет, вы проиграли, монсеньор.
2: Мария Антуанетта начала играть в карты, хотя официально они были запрещены по всей стране. А в это время голодающие французы готовились к бунту. Вскоре падет Бастилия,

0: Людовика и Марию Антуанетту схватят, обвинят во всех бедах и приговорят к смертной казни.
1: У них нет хлеба, пусть едят пирожные.
0: Знакомая фраза? На самом деле, ничего такого Мария Антуанетта не говорила, поскольку никогда не была настолько глупой, чтобы произнести подобное даже в шутку. Зато хорошо известны ее действительно последние в жизни слова. Взойдя на эшафот, королева Франции случайно наступила на ногу палачу, после чего гордо произнесла:
1: «Простите, месье, я ненарочно».
2: Теперь так не принято.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Фартовский, Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда».
5: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
2: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
8: Савельевы сегодня в гостях. Решили всей семьей остаться на ночевку у друзей в загородном доме. А там повсюду на потолке пожарная сигнализация. После ужина все стали расходиться по спальням, как вдруг в одной из комнат сработали датчики дыма и противно запищали. Неужели пожар? Или барахлит электроника? И можно ли своими силами

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Даты визита Владимира Путина в Китай были согласованы еще в феврале и никак не связаны с визитом Дональда Трампа, сообщил Юрий Ушаков. Помощник президента уточнил, что Путин и Си Цзиньпин в этом году встретятся еще трижды – на саммитах Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, БРИКС в Нью-Дели и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. В ходе официального визита Владимира Путина в Китай 19-20 мая будет подписано около 40 двусторонних документов, добавил Ушаков. Владимир Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Переговоры пройдут на следующий день в узком и широком составах, а завершит за рабочий день беседой за чаем с Си Цзиньпином. Обстановка вокруг Запорожской атомной электростанции находится на грани, за которой не будет возврата, и Европе надо приложить все усилия, чтобы деэскалировать ситуацию, заявил Алексей Лихачев. По его словам, в случае попадания по хранилищу отработавшего ядерного топлива могут возникнуть риски регионального масштаба. Глава Росатома также добавил, что за последние сутки по ЗАЭС и Энергодару были нанесены десятки ударов со стороны украинских боевиков. Роскосмос планирует произвести еще две ракеты-носители «Союз-5», после чего начнется их серийное производство, заявил информационной службе «Вести» глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
2: Важно понимать, что это абсолютно новая ракета, это не потомок разработок предыдущих лет, это качественно новый наш продукт. Ну, во-первых, самый мощный жидкостный двигатель РД-171, производство «Энергомаша», это раз. Второе, выводит на низкую орбиту 18,5 тонн, что практически там уникально по мировым меркам и соответствует самым передовым стандартам. Ну и готовим вторую, третью летную машину, после чего будем передавать ее уже в серию.
1: Напомню, 30 апреля с космодрома Байконур состоялся первый пуск ракеты «Союз-5». По словам Баканова, ее эксплуатация позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту. Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке. До их истощения остается несколько недель, заявил журналистам глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Свое заявление он сделал на встрече министров финансов «семерки» в Париже. Как сообщает Reuters, ранее высвобождение стратегических запасов нефти добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей в сутки. Но Бироль утверждает, что эти запасы не бесконечны. В ходе встречи в Париже министры финансов «семерки» намерены обсудить высокую инфляцию и глобальные экономические дисбалансы. Чиновники признают, что в странах G7 растет беспокойство по поводу государственного долга и волатильности рынков. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Премьера на радио «Звезда».
1: В греческом зале, в греческом зале. При одном только его виде ноги подкашиваются от усталости.
0: История музеев. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Сегодня Международный день музеев.
1: Пройдут столетия, и наши праздники,
2: и каждому дано яблоко.
3: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
4: Перед нами огромные, разнообразные работы.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Не води ребенка в музей античной скульптуры, иначе он спросит тебя, почему у него не вырос листик. Испанский писатель Рамон Гомес де ла Серна.
5: Сегодня мы будем говорить об истории музеев. Мусион – дом или святилище мус. Так переводится это слово с греческого языка. Первый музей был основан в 290 году до нашей эры в Александрии. Там располагались не только знаменитая библиотека, но и комнаты для чтения, отдыха, столовая, а также экспонаты для обучения. В Средневековье большинство произведений искусства хранились в монастырях и храмах. Ювелирные украшения, старинные манускрипты, оружие, захваченное во время войны. В 15 столетии Лоренцо де Медичи повелел создать в своем замке сад скульптур. Это было огромное помещение с длинными коридорами, в которых демонстрировались всевозможные картины и статуи. Такие, как тогда говорили, помещения искусств были очень модными в Италии, Франции, Греции, а затем и по всей Европе. Правда, назывались они уже иначе – кабинетами. А в Германии решили пойти своим путем. Там начали создавать первые коллекции необычных вещей. До рождения нашей отечественной кунсткамеры в Санкт-Петербурге оставалось всего ничего. Подумаешь, примерно 2 столетия.
0: Исторические заметки.
5: Первый публичный музей России, или собрание редкостей, открыл в 1714 году Петр Великий. Но публичный не значит государственный, решили в Москве и придумали свой, говоря современным языком, федеральный или общенародный мусион. Ну, как придумали? Стране уникальную коллекцию просто подарили.
7: В конце мая 1856 года в мастерской у художника Василия Худякова на 11-й линии Васильевского острова вошел высокий худой человек в добротном черном сюртуке. Взгляд посетителя остановился на картине небольших размеров. Художник начал объяснять сюжет.
8: Контрабандисты товар краденый переправляют. Да захватили их врасплох. В Финляндии такое не редкость.
9: За какую цену вы бы решились ее продать?
7: В тот же день Худяков отдал гостю расписку.
8: Угу. Задатку в числе 450 рублей получил вперед 50 рублей от Павла Михайловича Третьякова.
7: Вскоре здесь же, в Петербурге, московский купец приобрел картину Николая Шильдера «Искушение». Так было положено начало коллекции будущей Третьяковской галереи.
10: Благое дело.
7: Третьяковы – купцы. Они владели лавками в Китай-городе, затем к ним добавился магазин полотняных, бумажных и шерстяных товаров. Следующим их приобретением стала фабрика в Костромской губернии. Отец умер, когда Павлу исполнилось всего 18, и ему пришлось взять семейное дело в свое управление. Удачно. Работы было так много, что Павел Третьяков годами не выезжал из Москвы, а живописью увлекся во время первой поездки в Петербург. Там он познакомился с собранием картин директора почтового департамента Федора Прянишникова. У чиновника уже была приличная коллекция русских живописцев. Третьякову он объяснил: созерцание картин приучает к хорошему вкусу и к серьезной мысли. Третьяков прислушался к этим словам. Он ездил по мастерским, искал талантливых, но малоизвестных и, как правило, бедных художников, скупал эскизы и этюды, нередко сам придумывал сюжеты будущих картин. Некоторых живописцев, например, Крамского и Перова, Третьяков поддерживал десятилетиями. Но даже в своем увлечении меценат не терял деловой хватки. Торговался за каждый холст, сбивал цену, покупал оптом. После поездки Василия Поленова по Ближнему Востоку Третьяков приобрел у художника 102 этюда. У Александра Иванова 80 работ. Масштаб вложений был огромным. Василий Верещагин передал в коллекцию Третьякова 144 картины. За них художник получил 92 тысячи рублей. Генералу русской армии понадобилось бы 15 лет, чтобы столько заработать.
10: Благое дело.
7: Нет, Павел Третьяков не разбрасывался деньгами. В жизни он отличался удивительной скромностью. Балы не признавал, в карты не играл, разносолы не уважал, алкоголь презирал, всю жизнь проходил в сюртуках одного покроя. Была у него, впрочем, блажь, одна сигара вечером. И еще он мечтал о музее. И в 1872 году выстроил для своей галереи первое отдельное здание. И едва не заболел от смущения после восторженной статьи критика Стасова, писавшего о создателе крупнейшей частной коллекции живописи. А в 1892 году в Лаврушинский переулок в Москве, где собрание Третьякова хранится и поныне, пожаловал император Александр III.
11: Павел Михайлович, какое чудесное собрание.
9: Благодарю, ваше императорское величество.
11: Скажите, а не уступите ли мне вот ту картину? Боярыню Морозову.
9: И рад бы, но никак. Все это уже принадлежит не мне. Собрание я передал городу, Москве.
7: Император отступил на шаг и уважительно склонил голову перед самым известным меценатом страны.
10: Павел Третьяков. Благое дело. Московские меценаты.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: При одном только виде Эрмитажа ноги подкашиваются от усталости.
5: Знакомое ощущение? А как же? Попробуй все обойди и посмотри. Пупок развяжется. Но это еще полбеды. В большинстве музеев мира на обозрение выставлены далеко не все экспонаты, так как места для этого попросту нет.
12: Радиограмма.
13: В Дрезденской оружейной палате из-за нехватки площадей выставляется лишь около 10% имеющихся в собрании музея экспонатов. Всего в музее около 10 тысяч единиц старинного оружия, боеприпасов и снаряжения.
0: Исторические заметки.
5: К слову, коллекция Эрмитажа состоит из более чем, вы только вдумайтесь, 3 миллионов уникальных предметов. Это самое крупное в мире собрание в пределах одного здания. Неудивительно, что многие из нас предпочитают музеи поменьше, то есть частные.
14: Поиграем, друзья, в кошки-мышки. Есть одна такая географическая забава. Итак, в Ярославской области на левом берегу Волги стоит город Мышкин. Существует несколько версий происхождения этого названия. И вот одна из них. Однажды русский князь, говорят, что это был сам Федор Михайлович Мстиславский, так вот, прилег однажды князь отдохнуть прямо на камушках возле реки. Спит себе, храпит, и вдруг мышь по его лицу пробежала. «Это какая такая собака посмела?» вскричал спросонья рассерженный Мстиславский и приказал тут же мышонка для начала поймать, а потом на кол посадить, повесить и четвертовать одновременно. Не успели слуги княжеский приказ выполнить, как Федор Михайлович неожиданно, что называется, оттаял. Он вдруг понял, что мышь не просто так его разбудила, Она спасла князя от медленно подползающей ядовитой змеи. И сегодня символ города Мышкин именно мышь. Вот так. А мы дальше плывем. Как говорится, если где-то есть мышка, то рядом непременно должна быть кошка. Отправляемся в Самарскую область. Именно там находится село под красочным именем Кошки. Откуда же такое название? Рассказываю одну легенду. Давным-давно гордый самаркандский эмир Тимур пришел в эти края на битву с самим ханом Тохтамышем. Радует, что не с Тохтамышом. Пришел Тимур и поставил на горе шатер или кош. Когда впоследствии в здешних местах поселились русские, именно они-то якобы и назвали небольшое село Кошки. Существует, правда, и другая версия. Мол, в стародавние времена купец Федор Кошкин облюбовал себе хорошую

0: глазомером, снимая рамы, которые могли пройти сквозь отверстие в решетке. Взяв картин 1,5 миллиона, для чего ему пришлось протянуть руку 4-5 раз, Фоня не удовольствовался этим, но продолжал стаскивать со стены одного маленького голландца за другим, пока не набрал большую охапку, которую пришлось придерживать сверху подбородком. Это отнюдь не было проявлением чудовищной жадности. Сомневаясь в ценности своей добычи, Фоня считал нужным набрать побольше, чтобы, так сказать, возместить количеством недостаток качества. Но в тот момент, когда Фоня, нагруженный картинами, повернулся к окну, в поле его зрения оказался красивый продолговатый предмет красного цвета, висевший на дверном косяке у входа в скульптурный зал. Это был высокий сосуд, суженный вверху, с двумя небольшими ручками по бокам. Назначение этого предмета не было известно Фоне. Можно утверждать, что сосуд привлек его внимание своими живописными достоинствами. Большой и пышный рисунок на красном фоне его округленного корпуса, изображавший вид на фабрику с птичьего полета, несомненно, был самым ярким пятном на стене и заявил о себе громче, чем гирлянда из маленьких голландцев, которой он был обрамлен. Нельзя было не оценить и формы предмета, удлиненной, удобной для протаскивания сквозь отверстие в решетке. Но еще более важным было то, что, как вспомнил Фоня, такие же красные сосуды висели в лучших зданиях его городка, в закусочной, кино и многих магазинах. Распространенность предмета обеспечивала его сбыт. Сложив голландцев на кресло, Фоня подошел к сосуду. Он был отлично отделан, гладок и блестящ, покрыт лаком и позолотой. Его тяжесть внушала доверие. Это была солидная вещь, несомненно, полезное всюду. Ни одно хорошее помещение, по-видимому, не могло обойтись без нее. Подавив в себе робость, которую вызвала в нем мысль о вероятной стоимости этого предмета, Фоня осторожно снял сосуд с костылей и направился с ним к окну, покосившись на Рембрандта, Снайдерса и оставленный на кресле штабель из маленьких голландцев с видом человека, который только что едва не совершил большую глупость.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш разговор. Изначально слово «музей» подразумевало под собой какую-либо коллекцию, но со временем это понятие стало обозначать дома и здания, в которых находились сами экспонаты. Интересно, что любой современный музейон появился на основе частного собрания редких вещей. Кстати, самый старый музей в мире из числа действующих – капитолийский. Его основал в 1471 году папа римский Сикст IV, когда

0: Ленского.
1: «Тут где-то мне говорили, есть мебель мастера Гампса», — сообщил Ипполит Матвеевич. «Туда, пожалуй, отправимся».
2: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 18:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Доля информационных технологий в экономике России за 6 лет удвоилась. Продажи отечественного софта и продуктов выросли в 4,5 раза. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
2: На момент запуска индустриальных центров компетенции было выявлено более 5000 процессов, где требовалась разработка собственного софта. Сейчас их стало почти в 4 раза уже меньше. В экологии, в электроэнергетике, в нефтегазовой, нефтехимической отраслях все важнейшие управленческие и производственные процессы уже практически полностью обеспечены отечественным программным обеспечением. В авиа, в двигателестроении, в судостроении, на транспорте, в логистике, в торговле, в финансах, в строительстве. Этот показатель превышает уже сегодня более 90%. Это хорошие результаты, друзья.
1: Россия при развитии IT-сферы должна действовать на опережение и не просто создавать аналоги продуктов, а прогнозировать изменения на рынке, подчеркнул Мишустин. Результаты некоторых российских сервисов, по его словам, уже лучше, чем у зарубежных аналогов. В Якутии начались паводки из-за активного ледохода на реках Лена, Алдан и Вилюй, сообщил глава города Евгений Григорьев. По его словам, дома затоплены, некоторые дороги полностью закрыты. Из-за угрозы подтопления энергообъектов в Якутске и пригородах введены временные отключения электричества. Движение паромов через реку Лену временно приостановлено. Людей с берега на берег будут доставлять вертолеты. Для жителей также развернуты пункты временного размещения, добавил губернатор. Коммунальные службы не имеют права без оснований увеличивать сроки планового отключения горячей воды. Превышение нормы в 14 суток допускается только при наличии объективных причин и по согласованию с местными властями, рассказал ТАСС член Думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он пояснил, что при этом жители обязательно должны заранее предупреждать, почему сроки увеличиваются, какие работы ведутся и когда горячая вода будет возвращена. Индия хочет удвоить или утроить поставки угля из России. Потенциал увеличения поставок не ограничен, заявил замминистра стали Индии Сандип Паундрик в преддверии своего визита в Россию. Он подчеркнул, что Индия остается зависимой от поставок коксующегося угля и импортировала в 2025 году около 90% своих потребностей. Основным поставщиком остается Австралия, однако в последние годы растут поставки из России и Соединенных Штатов. Если качество и цена будут подходящими, то нынешняя доля России, которая составляет примерно 8-9 миллионов тонн в год, может удвоиться или утроиться в ближайшие годы, отметил замминистра.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте «Мой гектар».

0: Мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Сегодня Международный день музеев.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш разговор.
5: Музеи – это консервы времени.
4: Очень точно подмечено. Вот смотрите, люди много путешествуют, это факт. Вот куда идет человек, когда попадает в новый, совершенно незнакомый для себя город, помимо ресторана, закусочной? Правильно, первым делом в краеведческий музей, чтобы понять, а куда это, собственно, он попал, приехал. Мы хотим совершить историческое путешествие во времени, и ерунда, что оно лишь виртуальное.
6: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
7: Имя на карте.
8: Елец. Музей Бунина. Одноэтажный деревянный дом под железной четырехскатной крышей. Белые резные наличники. Таких домов в историческом центре города не один десяток. Кажется, что будущий писатель мог жить в любом из них. В Елецкой мужской гимназии Ваня Бунин отучился не 7, а 8 лет. 2 года из-за математики просидел в одном классе. Ему снимали комнату у разных хозяев и по разным адресам. Но музей устроили именно в бывшем доме мещанки Ростовцевой. Здесь, под ее опекой, он прожил целых 3 года из 8.
7: Имя на карте.

0: Продажей фальшивых ювелирных украшений и старинных произведений искусства.
1: Еще до ограбления Лувра я заказал у одного итальянского художника сразу 6 копий Джоконды. Когда оригинал украли, и об этом уже знал каждый, я начал свою игру.
0: Вольфьерно придумал хитроумный план. 6 копий Моны Лизы он продал 6 американским частным коллекционерам по одной картине в руки. Причем каждый из покупателей был абсолютно уверен, что теперь именно у него хранится оригинал. Когда настоящую Джоконду все же нашли, обманутые ценители искусства в полицию обращаться не стали. В противном случае они бы признались, что фактически спонсировали ограбление.
1: Американцы спрятались по своим норам и не высовывались. Не захотели портить собственную репутацию. А этот балбес Винченцо Перуджо выдать меня полиции попросту не мог. Мою фамилию не знал. Да и видел он меня всего один раз, когда я был в гриме.
0: В 1913-м Эдуардо де Вольфьерно уехал в Южную Америку и бесследно исчез. Он мог позволить себе жизнь без забот. Но незадолго до смерти мошенник рассказал свою версию истории о краже Моны Лизы английскому журналисту Карлу Деккеру. Публикация стала сенсацией, а удивительные приключения де Вольфьерно легли в основу фильма «Как украсть миллион».
2: Эдуардо де Вольфьерно. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории музеев. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, и наши праздники,
5: и каждому дано яблоко.
6: Перед нами огромные разнообразные работы.
7: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
8: Мы говорим не штормы, а шторма. Слова выходят короткие и смачные. Ветра не ветры, сводят нас с ума. Из палуб выкорчевывая мачты.
9: В море дома, на берегу в гостях.
3: Флотоводцы России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Коляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Дарвиновская теория эволюции. Эх, много шума она наделала в свое время.
7: Еще бы, ведь ученый заявил, что люди произошли от обезьян.
5: А вот и нет.
8: Это неверная интерпретация идей английского натуралиста и биолога о естественном отборе. Чарльз Дарвин, доказывая животное происхождение человека, писал лишь о том, что у людей и обезьян мог быть общий предок, обезьяноподобный. И речь тут вовсе не о происхождении людей, а от современных приматов.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Кстати, схожесть в строении человека и обезьяны подмечали еще в Древнем Риме. За 1500 лет до Дарвина врач Гален составил анатомический атлас человека, опираясь именно на исследования обезьян. В этот труд медики прошлого будут потом заглядывать не одну сотню лет.
7: А когда же существовал-то этот прародитель?
8: Ученые считают, что он жил примерно 7 миллионов лет назад. Также предполагается, что эволюция самого человека не завершена. Но на любые фундаментальные изменения в наших психических или физических процессах понадобятся десятки тысяч лет.
5: А вот и да.
9: Год 1910, март. В Берлине конная полиция разгоняет рабочих, требующих ввести всеобщее избирательное право. В историю это войдет как германское кровавое воскресенье. В том же году в Киеве поднялся в воздух первый аэроплан российской постройки. Его собрал профессор местного политехнического института князь Александр Кудашев. Неподалеку от Киева, все в том же 1910 году, в селе Никольская Слободка, венчаются Николай Гумилев и Анна Ахматова. В будущем они посвятят друг другу множество стихотворений и станут одними из самых читаемых русских поэтов 20 века.
5: Соратники. Николай Гумилев и Анна Ахматова.
9: Гумилев и Ахматова познакомились еще в 1903-м, то ли во время учебы в Царскосельской гимназии, то ли на отдыхе в Севастополе. Ему тогда только исполнилось 17, а ей 14. Оба страстно увлеклись литературой, а потом и друг другом. Я полюбил ее зеленые глаза, странно выделявшиеся на фоне черных волос, напишет поэт. Впрочем, руки Анны Ахматовой Гумилев добивался несколько лет. У девушки то и дело возникали новые романы. Неудивительно, что семейная жизнь двух поэтов почти сразу не задалась. Близкие в творчестве и такие далекие.

0: и в быту. Примерно так будут описывать их брак. Ахматова хоть и была порывистой, но не по годам серьезной. А Гумилев неисправимым романтиком и мальчишкой. Тем не менее, они посвятили друг другу 8 лет и десятки стихов.
1: Соратники.
0: В браке Ахматовой и Гумилева родится сын Лев, будущий археолог, востоковед, философ и географ. А в их творчестве зародится нечто вроде перекрестного диалога. Гумилев напишет: «Нам разные дороги, твоя святая, а мне сеять мой рис и чай». Ахматова на это ответит строчкой: «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем». В профессиональном плане Ахматова, конечно, превзойдет Гумилева. Тираж ее книг исчислялся десятками тысяч, у него было в разы меньше. Тем не менее, в 60-е годы уже зрелая Анна Андреевна назовет Николая Степановича самым непрочитанным русским поэтом и тем самым не только возродит интерес к гумилевским стихам, но и приподнимет его на одну поэтическую ступень с собой.
1: Николай Гумилев и Анна Ахматова. Соратники.
2: Человек в кадре. История одной фотографии.
3: Февраль 1860 года. США. Пока еще малоизвестный конгрессмен от штата Иллинойс Авраам Линкольн приезжает в Нью-Йорк, чтобы выступить в колледже перед республиканской аудиторией. Его доклад готов и безупречен. Остается позаботиться об имидже. Поэтому, прежде чем подняться на трибуну, политик заходит в самую известную на Бродвее фотостудию, где работает талантливый портретист Мэтью Брейди.
4: В своем деловом костюме Линкольн выглядел очень неказисто. Особенно выделялась его длинная, худющая, в буквальном смысле гусиная шея. Я попросил Авраама покрепче затянуть галстук и повыше поднять ворот рубашки. И длинная шея тут же исчезла. Замаскировали. Дальше взгляд. Я предложил политику внимательно посмотреть на меня и попробовать разглядеть на расстоянии, а какого же цвета у меня глаза. Пока он угадывал, щелкнул затвор. Получите готовый кадр и пройдите в кассу.
2: История одной фотографии.
3: Выступление Линкольна получилось блестящим. А та самая фотография на следующий день была опубликована во всех газетах Нью-Йорка. Позже американский политик признавался:
5: «Снимок Мэтью Брейди и моя речь перед республиканской аудиторией сделали меня президентом Соединенных Штатов».
2: Человек в кадре.
6: Дядюшка. Спит.
7: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
2: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. На этой неделе Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай. Визит состоится 19-20 мая. Подробнее о составе российской делегации журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители государственных компаний и частных компаний, которые работают в Китае. Отношения действительно очень разноплановые, и помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования, и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях.
1: Пресс-секретарь президента добавил также, что ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай, цитата, «очень серьезные». Роспотребнадзор отправит специалистов в Демократическую Республику Конго и в соседнюю с ней Уганду из-за вспышки лихорадки Эбола. Ведомство окажет материально-техническую помощь местному Минздраву и передаст разработанные в России тесты для диагностики заболевания. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде. Зарегистрировано 80 смертей, 8 лабораторно подтвержденных случаев и 246 предполагаемых случаев по информации ведомства. Соединенные Штаты продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Ангела Меркель отказалась быть посредником в переговорах России и Евросоюза. По мнению бывшего канцлера Германии, урегулирование конфликта на Украине – задача только действующих глав государств, сообщают корреспонденты «Политику». Ранее издание писало, что в Евросоюзе рассматривают трех возможных кандидатов на роль посредника между Европой и Россией – Меркель, президента Финляндии Стубба и бывшего премьера Италии Драгги. Российские самбисты завоевали 20 медалей на чемпионате Европы, из них 13 золотые, сообщили во Всероссийской Федерации самбо. Среди победителей три девушки, в том числе Эльмира Кахраманова. Она стала уже двукратной чемпионкой Европы, и это на первом же международном турнире после серьезной травмы. Россияне выступили с национальным гимном и флагом. В ноябре их ждет чемпионат мира в Самарканде. И коротко о погоде. Во вторник в столице будет малооблачно, столбик термометра поднимется до отметки в плюс 30 градусов, ветер юго-восточный, умеренный.
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. Сегодня с нами политолог Инна Ямбулатова. Инна, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Ну, давайте начнем традиционно с того, что происходит на полях специальной военной операции, а здесь события развиваются.
2: Да, и достаточно мощно. Все эти дни после того, как перемирие прекратилось, по территории Украины были нанесены удары по 164 районам непрерывно, круглосуточно. И я бы сказала, даже с большим таким почтовым сообщением для западных государств. Почему? Потому что даже те регионы, которые Украина считала, ну, условно говоря, там, по просьбе некоторых наших пока бывших комплементарных государств, по Венгрии, да, не наносились удары. Но вот, кстати, приезд Писториуса и последующее нанесение ударов показало, что практически все приграничные территории с Польшей, они, Венгрии, Румынии, все достается. То есть максимально было показано, что 2-3 километра, и мы на территории уже ваших государств. Это для того, чтобы понимать, как далеко мы можем заходить, и что, собственно, никаких сегодня ПВО там. Они, кстати, украинцы это признают, что у них там с ПВО очень большие проблемы. А лучшим доказательством того, что это эффективно, несмотря на то, что на внутреннем пространстве мало кто об этом говорит, и почему-то принято говорить, что именно Украина имеет тактическое превосходство в воздухе, не знаю. Крики Макрона, вопли буквально, требования собрать Совет Безопасности, вопли Зеленского, обращение к Си срочно, переговорите с Россией. И его отъезд, кстати, на период вот этой активной атаки говорит о том, что я не знаю ни о каком превосходстве сегодня непосредственно Украины в воздухе. Другое дело, что здесь нужно говорить вот о чем. Вынос сегодня энергетики, логистики, промышленных объектов, он уже явно недостаточен, потому что все это мы сделаем. Это уже безусловно, и там Одесса, порты, приемники, то, что там Румыния пытается, обещает, там сегодня вместе с Польшей и Украиной проводят какие-то там типа что-то учебы, что мы там море перекроем. Это все на самом деле, ну, по сравнению с проблемами, которые уже там есть, это все на самом деле, конечно, мелочь. Но вот в тактическом плане и переходящем уже на стратегический уровень нам нужно понимать и для себя уже принять, я уверена, что такая работа уже проводится, переосмысление того, что сегодня производство тех же беспилотников – это не промышленное производство, не огромные заводы, ангары. Да? Они сегодня уходят в точечно гаражи, подвалы жилых домов, они уходят сегодня в стоянки, закрытые при торговых комплексах, они уходят сегодня в хозпостройки, в школы. То есть, понимаете, да, о чем идет речь? А значит ли это, что тогда ковровым? А значит ли это, с другой стороны, мы, получается, таким образом рассосредоточенность вот этого производства, вот эта вот гаражная технология, она выводит нас к тому, что нам нужно по-другому отнестись вообще и пересмотреть стратегию решения проблемы вообще Украины. И тогда мы приходим к выводу, что, ну, очевидно, то, о чем и говорил Владимир Владимирович, когда ему задавали вопрос, а где санитарная зона безопасности для России на территории Украины. И журналист, который задавал этот вопрос, по-моему, она сказала, ну, где-то, наверное, около Варшавы. На что Владимир Владимирович улыбнулся и сказал, ну, вот вы сами на него ответили. То есть речь идет о том, что, похоже, нам стратегически придется для себя определить, в какой политическом статусе Украина вообще сохранится, если война перешла на вот такой уровень понимания, что это навсегда останется, если не изменить ничего на Украине, оставшихся вот территориальном том виде, в котором она сегодня уже существует, я с учетом того, что 4 новых региона относятся к России сегодня, еще 2 готовятся, Сумская, Харьковская, и вполне возможно, что и Днепропетровская там тоже сегодня уже активно наши продвигаться начинают. Мы вполне должны говорить о том, что она не может вообще остаться. Это одно из условий, которое нам придется в том числе и с рядом национальных правительств, которые придут сейчас в Евросоюзе, потому что с самим Брюсселем разговаривать не о чем и не с кем. Тут на самом деле нужно понимать, что Европа сейчас это понимает, это очень серьезно. В Европе уже и ВПК, и то, что принято называть коллективное НАТО или вооруженные силы ЕС, да, Объединенный штаб, они начинают понимать, что им нужно сегодня готовиться к торговле. То есть они должны повысить градус до такой степени, чтобы что-то себе там оставить. Вот в чем весь вопрос. В связи с этим возникает закономерно, в связи с вот этими коррупционными скандалами на Украине, почему не предпринимаются усилия по устранению верхушки Украины. Вот здесь вопрос, который задают себе все, и я в том числе. Я пытаюсь найти рациональное объяснение этому, и кроме того, что смена сейчас, в данном случае, Зеленского, приведет лишь к тому, что как раз следующий за ним, ну там, кого угодно они поставят, будет слишком сговорчив. Понимаете? И это на самом деле оставит нас в тех условиях, ну, которые, собственно, мы сами и выдвигали, но этого уже недостаточно. То есть, понимаете, да, мысль какая? То есть там, скорее всего, договоренность будет такая, что это даст возможность выторговать политический субъектный статус остатком, а это уже нехорошо. Потому что, я еще раз подчеркиваю, новый вид войны. С учетом того, что там появился Карп, я, кстати, напомню, что Палантир, помимо того, что там он обслуживает интересы США, разведку, тот же Пентагон, ЦРУ, здесь вопрос несколько иначе стоит. Прежде всего, это владение акциями Палантира ряда семей, причем как из демократических партий, так и республиканский, сам Трамп владеет акциями.
1: Из демократической партии,
2: да,
1: из республиканской.
2: США, имеется в виду, да. То есть и там Палантир держат и те, и другие, и акциями торгуют, и там. Трамп держатель акций Палантира, он, кстати, вложился в том числе и Amazon, и в платформы Маска. Отсюда как раз вот этот тезис, о котором он говорил раньше, контролировать мир можно, искусственный интеллект, космос и крипта. То есть энергия, условно говоря, как дополнительный инструмент для поддержания вот то, о чем я говорила. Кстати, вот эта попытка сегодня надавить при встрече с Си и Трампа, надавить на Китай с помощью того, что у них сильнейшие системы искусственного интеллекта, интегрированные в военный комплекс, вызвали у Си достаточно такую ухмылку. Почему? Самые крупные сегодня центры, дата-центры находятся в Китае. Это стойки, которые... Ну, стойки, это имеется в виду количество стоек, кристаллы, на которых, да, которые обслуживают сбор информации, анализ информации, интегрирован уже с космическими центрами обработки информации. Здесь же смысл вот в чем заключается. Искусственный интеллект в военной сфере должен в онлайн-режиме непрерывно получать разведданные со спутников. Если обрывается эта связь, то, собственно, он становится несколько бесполезен. Как и то, если рубильник в руках у другого государства, то, собственно, и совершенно все равно, как у вас тюбетейка. Вот, собственно, в чем дело. А рубильник энергетики сегодня, он в большей степени сосредоточен уже в руках России. И даже те пессимистические заявления, которые там наших доброжелателей, скажем так, на внутреннем пространстве, которые говорили, ну вот, Си договорился с Трампом, вот то, что мы предупреждали, они теперь вот договорятся. Ну, я потом, если будет желание, мы можем пройтись по тому, как был протокол составлен, там уже, собственно, все понятно, кто и о чем с кем договорился. И если в иголочку рядом с надутым, как шарик, Трампом, то есть одно движение, и взрыв Трампа неминуем, как его просто разорвет, как, ну, вот то, о чем мы говорили.
1: Оказывается, под собственным весом можно играть вдвою.
2: Да, вот то как раз вот этот коллаж как раз, он карикатура, он четко показывает позицию, как вели себя мы и как вели себя китайцы. Мы, условно говоря, отошли чуть в сторону и позволили Трампу раздуться до невероятных размеров, но оказывается... Раздуться можно под собственным серьезным весом, да, и там, а можно просто надуться как шарик и лопнуть после этого. То есть, ну вот это, собственно, и есть очень такая остроумное краткое изложение.
1: Пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем

0: тем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей, неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама.
2: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем.
3: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-8.

0: рассказываете, как вы сильны, как вы это. Ну, вот у нас вот этот вопрос, и мы его решаем. Трамп, я так понимаю, просил, чтобы Китай не поставлял оружие Ирану, на что Китай сказал, да, ну что же вы, конечно, нет. Вот у Китая сегодня существует масса инструментов, когда он сам этого, конечно же, не делает. Да, конечно, пожалуйста, в ответ вы отползаете от Тайваня. Вот фактически обмен такой, да, происходил. Но Пекин, вот тут очень интересный момент такой, на который указывают те, кто владеет особенностями китайской политики, узкопрофильные специалисты. Вот тут Пекин направил Ханчжэня встретить Трампа. Дело в том, что Ханчжэнь занимает должность вице-президента, и должность эта номинальная. Она, конечно, производит впечатление на американского лидера о том, что Китай чувствителен к вопросам статуса. Но если понимать, что внутри происходит непосредственно Китая, то Китай на самом деле демонстрирует символический жест на реальные договоренности. И Китай сегодня, чуть-чуть буквально вложившись в Иран, уже так насолил Трампу, что вот это как раз о чем мы говорили, иголочка, да? То есть двинем, и все. И здесь речь идет и о финансовом секторе, и энергетическом секторе, и секторе космоса, и секторе искусственного интеллекта. А сегодня в Юте, по-моему, в Юте, да, строится самый большой дата-центр в мире. Но если вы посмотрите на карту, то увидите, что это где-то центр Запада получается, да, США. Это очень сухой регион, очень жаркий. Себестоимость содержания такого дата-центра буквально проигрывает по всем показателям, как если бы такой регион, такой дата-центр был построен, например, где-нибудь на Аляске. Но на Аляске этого не строится. И это вопрос, почему? Существует ли сегодня достаточная способность американцев защищать этот штат?
1: Я здесь небольшую ремарку сделаю. Мы же отмечаем 80-летие Владимира Вольфовича Жириновского в этом году и много мероприятий ему посвященных. Что я узнала на выставке одной из, которую посетила накануне? Оказывается, один из первых гербов ЛДПР содержит карту следующую: Россия и Аляска. Вот, а учитывая возможности прогностические Владимира Вольфовича, всякое может быть.
0: Вот об этом. Я, кстати, если вы уж затронули Аляску, то кое-что я бы хотела все-таки сказать. Это очень такой важный момент. Дело в том, что недавно состоялся достаточно серьезная, крупнейшие американские нефтегазовые компании приняли участие в историческом аукционе. Вот это серьезное мероприятие, это исторический вот этот аукцион. Завершение военного конфликта вокруг Ирана не просматривается. Не исключена новая эскалация. Это заявление делает наш руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Почему он абсолютно прав? Потому что как раз вот этот исторический аукцион распространялся на аренду участков в арктической части Аляски в Национальном нефтяном резерве США. Понимаете? ExxonMobil, Shell, Repsol вошли в число компаний, предложивших рекордные 163 миллиона долларов за право бурить на Аляске. Это, причем у себя в документах они называли, самая горячая перспективная инвестиция в мире. На Аляске бурить дорого. Сложно. Это северный шельф, это буровые установки, работающие в неблагоприятных природных условиях. Себестоимость там может доходить до 23 долларов, да, за баррель. Это на самом деле не разовая история, потому что туда нужно вкладывать и достаточно серьезно. О чем это говорит? Это говорит о том, что в течение 10 лет никакой зеленой энергетики, это же те страны, которые про зеленую энергетику нам рассказывали, компании, да, не будет. А последние 10 лет, согласно данным большого прекрасного указа Трампа, One Big File, Big Act, должны пройти еще минимум 4 подобных аукциона. Вот они будут проводить еще 4. Это означает, что западный нефтегазовый корпоративный слон, условно назовем его так, массово заходит в долгосрочные, капиталоемкие, энергоемкие проекты с очень высокими издержками. А значит, их базовый сценарий предполагает достаточно высокую цену на нефть. И достаточно они рассматривают для себя, что это окупаемость в районе горизонта вложений 10-20 лет. Я когда вот наши экономисты будут сейчас прогнозировать, вот этот фактор надо учитывать. Ну, Кирилл Дмитриев уже об этом говорил, о том, что внешняя

0: политика будет строиться с условием предполагаемой цены на нефть. Но расслабляться мы здесь абсолютно точно не должны, потому что там, где Арктика, там и арктический шельф России, там и Норвегия, там и наши Северные моря наш. Конечно, безусловно, у нас появляется определенный момент некой формы взаимовыгодного давления, влияния и конвертации наших политических интересов с элитами, в том числе США. Я не беру просто Трампа, потому что эта фигура, ну, как показывает сейчас практика, влияющая, но декоративная в большей степени. А вот те, кто реально за этим стоят, конечно, очень серьезным моментом становится значение, возрастает значение газа и гелия, потому что искусственный интеллект невозможен без этих двух составляющих, вот то, как они видят. Ну, Карп, конечно, может ездить на Украину и говорить, что мы там проводим эксперименты. Кстати, у меня вопрос, не хочет ли наш МИД в том числе обратить внимание на заявление Хексета, который сказал, что американские военные принимают участие сегодня на территории Украины и проходят там практику для того, чтобы потом интегрировать в свои беспилотные системы. Я вот значение беспилотников и умение работать с роевыми системами и выбора автоматического целей, я обращу внимание на некоторую, некой формы совпадений. Обратите внимание, как Израиль наносит удары по Газе.
1: Вот здесь давайте мы оставим интригу и продолжим через несколько мгновений беседу. Это «Радио Звезда».
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: «Радиозвезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радиозвезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки в зоне проведения специальной военной операции сбили 5 управляемых авиационных бомб и 265 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что силы Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер вооруженных формирований Украины. Всего за сутки наши военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции до 1075 украинских боевиков. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Ивановского соединения ВДВ нанес удары по району сосредоточения противника на правобережье Днепра. Подробнее о боевой работе рассказал командир взвода реактивной батареи с позывным «Турист».
3: Сейчас поражаются в основном пункты, где у них взлетают дроны, ротации также. Ну, живая сила противника, техника. Допускаем прорывы их на водную гладь Днепра, чтобы они на этот берег никак не могли попасть. Ну, работа есть каждый день, постоянно выезжаем. Команды уже давно слажены. На огневую позицию времени дается 3-4 минуты от занятия огневой позиции и, соответственно, открыть огонь по цели.
2: В этот раз по цели били залпом 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами. Благодаря боевой работе ивановских артиллеристов-десантников была сорвана ротация подразделений противника и подвоз боеприпасов к его позициям. На Балтийском флоте прошло учение по отражению нападений диверсионно-разведывательной группы условного противника. По замыслу тренировки ДРГ высадились на побережье Балтийского моря и продвигались вглубь территории Калининградской области. Там ночью напало на один из военных объектов. Условный противник попытался прорваться к стоянке авиационной техники через КПП и через ограждение на одном из аэродромов области. Бойцы подразделения охраны Балтфлота отработали различные варианты обороны важного режимного объекта. Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа завершили установку понтонно-мостовой переправы в Бурятии. Ее проложили через реку Джида. Сделали это уже не в первый год для помощи местному населению. Постоянный мост, соединявший в этом месте два поселка, был разрушен паводкой. Общевойсковой армии Восточного военного округа завершили установку понтонно-мостовой переправы в Бурятии. Ее проложили через реку Джида. Сделали это уже не в первый год для помощи местному населению. Постоянный мост, соединявший в этом месте два поселка, был разрушен паводком. Понтонно-мостовой

достаточно, чтобы в автоматическом режиме его уничтожить. И вы видите, как, например, такая система гоняет людей там, где они пришли за водой, набирать воды, прибывают машины для гуманитарной помощи. И там буквально идет расстрел. И мечащаяся толпа

0: применения искусственного интеллекта античеловеческими с международной системой осуждения и публичных казни людей, которые транслируют это и тем более вступают в сговор с военными компаниями и передают такие технологии. Это требование, которое проистекает из вообще права человека, глобального так называемого, да, права человека на жизнь, а права человека, условно говоря, быть и человечество сохранится в своей морально-нравственной парадигме. А уровень тактического понимания. Уровень тактического понимания – это признание прежде всего для себя на внутреннем контуре, что подобные практики необходимо очень жестко пресекать, и те цели, которые сегодня обозначены как законные, должны быть в той или иной мере хотя бы демонстративно уничтожаться. Я говорю о приезде вот этих вот двух персонажей. Я, кстати, обращу внимание, что некто Виктор Пинчук, бизнесмен такой украинский, да, напрямую был связан сейчас с министром обороны Украины Фёдоров. Он, кстати, выходец птенца гнезда Сороса, да, нежелательной организации, да, на территории России. Обучался он в том числе и там же, в учебных заведениях. И...
1: Но он в файлах Эпштейна фигурирует.
0: Да, и Виктор Пинчук тоже. Я так понимаю, что он тоже был. Я напомню, что вот тут мы подходим к крайне важному вопросу – национализация элит. Об этом в первых своих выступлениях в 2022 году уже говорил Владимир Владимирович. Каким образом можно сегодня в ускоренном режиме провести национализацию элит, которые находятся в той или иной форме, представлены в отраслях, принимающих решения, влияющих на суверенность и судьбоносные решения для вообще нашего государства? Мне кажется, что нужно посмотреть внимательно на опыт борьбы с так называемыми лондонскими клубными обществами Николая I, который по итогам анализа войны, Великой Отечественной, кстати, войны 12-го года, принял решение о запрете занятия высших государственных должностей для лиц, которые прошли дворянского звания, которые прошли обучение в западных институтах и принимали участие в западных элитных вот этих клубах состояли. Это очень важный на самом деле аспект. Я еще раз вот повторю ту формулу, о которой мы с вами неоднократно уже говорили. Советскому Союзу удалось в том числе устоять внутриполитически, вот режим, да, устоял, потому что точки интерфейса внутри советской элиты, научной, деловой, если хотите, рабочей элиты, да, не с кем было, собственно, состыковываться западному капиталу и вот этих вот над глобальным надстройком, над государственным надстройком, да, таким, как вот если бы там это был, например, там сегодня это Тиль, Маск там и все прочее.
1: Но
0: да?
1: Вы имеете в виду ранний там Советский Ротшильд... Союз и после Великой Отечественной войны?
0: Это совершенно точно. Уже к началу войны Сталин в некотором роде коминтерн-то вычистил глобалистов. Вот это глобальное крыло, оно было убрано, и элита была очень национализирована, национально ориентирована. И Советский Союз, не претендуя, как до этого, да, претендовали на мировое господство, а в топку этой идеи можно было бросить всю страну. Он, собственно, от этого освобождается уже, и вот это национальное восприятие и делает, собственно, то звено, которое так привлекает сегодня в Советском Союзе наших и патриотов, и нас в том числе. Очень важный момент. На сегодняшний момент в России такого не сделано. Я напомню, что уже там, в 2011 году мы видим, что у нас более 200 тысяч тем или иным образом проходили обучение это российских граждан, которые занимали должности судей, мэров, начальников управлений, второе звено, первое звено, там, третьего ранга, да, проходили обучение во всяких там пражских обществах, выезжали туда на стажировку. Я не говорю о том, что все они там 100% были перепрошиты. Но, тем не менее, давайте установим хотя бы там какой-то период, там, пятилетие, чтобы...
1: Ну, давайте сделаем ремарку. Есть важный момент, который связан с тем, что занятие государственных должностей в нашей стране в какой-то момент было сопряжено...
0: С обязательностью.
1: С обязательностью таких командировок. И это не только там пражское общество, разные
0: программы.
1: Там университеты,
0: да,
1: и так, да, далее, и так далее.
0: Кстати,
1: все эти нежелательные организации в России, да. То есть речь идет о чем? Есть ряд учебных заведений иностранных, которые на текущий момент признаны в России нежелательными.
0: Но в которых обучались в том числе и дети наших чиновников, и обучаются, в которых в том числе проходили стажировку ряд наших представителей номенклатуры, бюрократической сферы. Вот от этого необходимо избавляться от вот этого глобального взгляда и готовности по тем или иным причинам составить вот то входящее звено, через которое и могут сюда проникать так называемые глобальные идеи, укореняться и дожидаться своего срока. Ну, давайте... Эти семена, да, адские.

0: Я бы сказала так.
1: Давайте докрутим эту идею, потому что стажировки в таких учебных заведениях, они ведь очень часто были сопряжены и есть, сохраняется такое положение дел, с участием в разного рода клубах.
0: Да, я сегодня опубликовала ВКонтакте пост, где попыталась обратить внимание, что коалиция Эпштейна – это не государство. Вот такая остроумная склейка, как Иран сегодня употребляет, да, коалиция Эпштейна – это ЕС, Америка, Запад коллективный, но Япония тоже Запад по идеологическим компонентам. На самом деле коалиция Эпштейна – это элитарное отношение.
1: Интернационал.
0: Интернационал – это как раз и есть то крыло глобалистов, про которое сказал Владимир Владимирович, что руками Украины с Россией воюет крыло глобалистов. И вы видите сейчас этот раскол. Он очень серьезно по Британии идет. То, что происходит сейчас в Британии. Британия стоит перед выбором сохраниться как глобалистская держава. Ну, державой назвать ее трудно, на самом деле. Обычная региональная чванливая сволочь, я бы, наверное, так сказала. Как они называют наших чиновников? Вы знаете, я с одним таким имела общение, и он так доверительно сказал мне, мы называем их британскими шлюхами.
1: То есть тех,
0: кто состоят... Они, кстати, высшую часть глобальных вот этих клубов, они не допускаются, закрытые.
1: Грубо говоря, это их агенты, да, которых они же сами называют британские шлюхи, те, которые работают в их интересах.
0: Но при этом, что в этих клубах интересно? Вот история происхождения этих клубов, которая уже становится явно видима, она на самом деле глубоко в века уходит, там и в 13-14 век, там уже мы встречаем эти подобные тайные организации, ордена, вот это вот. Но на самом деле вот эти более явно видно, это, конечно, Дэш, вот 1719 год, который создает вот так называемую серию. Сначала один клуб был, «Адское пламя» оно называлось. Я напомню, кстати, про пунш. Да? Пунш там назывался «Пунш адского пламени». Я что-то слышала у одного из наших представителей финансовой элиты ЦБ, который что-то там про пунш тоже говорил. Не с этим ли пуншем связано взаимоотношение, в том числе с западными элитами? Там найдете цитату, я не буду приводить ее. И эти клубы настолько становятся грандиозно разветвленными, что уже к 18 веку, к концу 18 века, нет ни одного государства, где бы такие клубы не были представлены. И вот попытка как раз избавиться от этого влияния, она была предпринята и Павлом Бедным, который был потом убит, да, и Николаем Первым попытка была осуществлена. Он, кстати, я напомню тем, кто сейчас буквально там визжать начнет, а как же нам узнавать, чему они там обучают. Пожалуйста, государственный набор проверенных людей, которые могут в том числе в восточных институтах там пройти какой-то там. Это, на самом деле, вопрос решаемый. Это, здесь речь идет о глобальной вычищении влияния идеологической так называемой экспансии.
1: Ну, давайте переведем это на современный язык, понятный. Речь о чем? Есть, еще раз, ряд университетов, учебных заведений, признанных нежелательными на территории Российской Федерации. Совершенно очевидно, что с большой долей вероятностью те, кто проходил обучение, они интегрируются в западную систему, читай, не друг. Дружественную России, соответственно, могут быть проводниками политики, которая идет вразрез
0: элиту.
1: Национальной безопасности
0: Они
1: Российской
0: создают
1: Федерации.
0: Элит другим странам.
1: Первое. Второе. Если есть такой корпус людей, значит, он должен быть выведен за скобки, за пределы государственной системы сегодня, страны, которая воюет и столкнулась с жесточайшим экзистенциальным для себя вызовом. И это вполне нормально. Например, период охлаждения, скажем, 5 лет, который дается вам для того, чтобы вы оставили свои посты, и для того, чтобы на эти посты зашли те, кто действительно сегодня может и достоин.
0: На мой взгляд, это в том числе и упрочит наше национально ориентированное образование, потому что, оставляя детей учиться здесь, чиновник заинтересован в том, чтобы это образование было качественным. И это как раз и заставит в том числе чиновников подумать о том, а каким должно быть национально ориентированное образование. Это как раз чувство собственной значимости, и исчезнут вот эти упаднические настроения о том, что мы по-прежнему останемся колонкой, мы будем поставлять только энергию, на другое место мы не претендуем. Есть такие настроения. Вот они подспудно должны быть вычищены. Ну, не будет же у нас разведка и контрразведка бегать за каждым отдельно, потому что их на самом деле достаточно много людей, которые исповедуют такие идеи, которые сейчас подзамолчали. Они причем встречаются в разных уровнях отношений. Я подчеркиваю, именно вы государственные должности, там, где принимаются судьбоносные решения, НКО и госкорпорации с долей государственного капитала. Вот там бы я, наверное, и остановилась. Хотя вот как раз возвращаясь к историческому акту Николая I, я подчеркну, что это создало элитарный, национально ориентированный, некой формы чиновничьей школы на целые там года вперед, но при этом то окно, которое было оставлено для так называемой интеллигенции, да, которая постоянно туда ездила,
1: оно осталось открытым.
0: Оно осталось открытым, и вот эта каша в голове из европейских гостиных перекочевала на почву студенческую университетскую
1: что
0: сюда и подточила как
1: в романе «Бесы»,
0: «Бесы»
1: Федора
0: абсолютно
1: Михайловича
0: точно.
1: Достоевского.
0: Вот это как раз оно об этом. Ну, почитайте, пожалуйста, переписка Гоголя, например, там, с тем же Виссарионом Белинским. Гоголь просто пощадил его, потому что Белинский был достаточно больным уже человеком, и он как христианин понимал, что выведение, как бы условно говоря, такое публичное разбирательство в части переписки просто сведет его окончательно в могилу, а ведь Белинский вообще не имел представления, чем живет народ, как он живет. Но вот эта вот хайповость, вот это такое дешевое журналистское, ну, может быть, очень достаточно резкое слово, оно делает их очень симпатичными. И вот тут как раз мы боремся там с тем-то, с тем-то. Ведь мы сейчас этого переживаем, нам кажется, что это было в те времена. Нет, совершенно точно. Достоевского роман-то почему «Бесы» не был так принят? По нему очень такая жесткая критика. Толстой по нему проехался. Потому что он считался фантастичным. Они прямо писали, это какая-то фантазия там вольготная. У нас это прекрасные люди. Наши писатели и студенты — это великолепно. Какое дело Нечаева?
1: Что-то так напоминает, да. Согласитесь, из сегодняшнего дня.
0: Это же дети. Они же дети. Собственно, вот это оттуда, кстати, «Они же дети», это точно там же.
1: И я прошу прощения, вплоть до всевозможных гнусностей, глумлений, богохульства и так далее, вот вспоминается, да? Аналогии просто ярчайшие с днем сегодняшнего.
0: Ну, мы просто говорим о том, что эта борьба, она не прекращается. И здесь вот это вот благодушничество, сейчас, знаете, как построишь корабль, куплю. Вы не купите комплементарность западных элит по отношению к себе. Вы не купите их лояльность. Это уже показали. Пыль замучаетесь глотать по судам. Дело наших негосударственных неких заводов, которые составляют золотое древо наших отраслей, там тот же алюминий, металлургическая, металлоперерабатывающая, машиностроительная отрасль. Когда в 22-м году начинается специальная военная операция, а в лондонском суде слушается дело бывшей жены олигарха, который на залоговых аукционах Чубайса приобрел пакеты акций наших крупнейших производителей, созданные потом и кровью российскими трудящимися, советским народом было создано. И в это же время позорным образом какая-то, простите, женщина, не имеющая никакого отношения, выторговывает какие-то акции себе. Я более позорного акта для своей страны, но представить себе сложно. Лондонский суд решает, кому должна принадлежать крупнейшая золотая, то, что называется отрасль страны, решая между дележку вот эту между случайными людьми, случайно оказавшимися при разграблении этого имущества. И на Западе сидит этот рыжий сейчас там и рассуждает, что он, кстати, письмо там написал, что все, что против Роснана, я готов там защищать доброе имя своих коллег. Но вот это, конечно, и говорит о том, что у нас одна большая проблема, вот которую мы сегодня подняли, это отсутствие нормального фильтрующего
1: барьера,
0: да, или системы, которая бы не допускала как раз сегодня к власти, к ведущим отраслям ненационально ориентированной элиты и не создавала бы... Вот нам нужно еще и кадровый лифт же. Вы понимаете, английские клубы что делали? Они создавали как раз кадровые
1: именно
0: лифты.
1: Именно этим и занимаются.
0: Я на что бы обратила внимание? Я почему сказала Федоров, Пинчук? Ведь именно вот что бывает, когда здесь внутри, на ведущих, на средних позициях находятся ненационально ориентированные люди. Жизненно важно для страны. Я вот думаю, что мы должны с вами еще раз будем это обсудить. Жаль, не обсудили все остальные новости, но мне кажется, это основная задача сейчас.
1: В качестве лирического отступления, заметил в финале, неспроста, очевидно, в этих условиях сегодня продолжается, как это ни странно, борьба с Федором Михайловичем Достоевским и его именем всеми разными возможными способами. Тоже такой
0: Чубайс, кстати,
1: момент для того, чтобы
0: Чубайс,
1: задуматься.
0: Кстати, прям вот ненавидит Достоевского. Он так и называет, что русские вот это вот страдают от своей достоевщины.
1: Если есть какие-то мероприятия, связанные с Достоевским, мы видим, как производятся попытки с тем, чтобы все это успешное движение.
0: Поэтому читайте
1: Достоевского. Прикрыть. Спасибо большое. Инна Ямбулатова, политолог, была сегодня с нами. Подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика» в Максе. Здесь ссылки на все наши программы. До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята. и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуют.

0: практикуются в приобретении навыков подвижности.
1: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
3: «Дай пять». Пять удивительных фактов о галстуках.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Галстуки

История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Более половины российских предприятий уже внедряют технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
2: Сегодня модули компьютерного зрения, прогнозной аналитики, рекомендательные сервисы на базе машинного обучения применяются активнейшим образом в промышленности, ну, что позволяет лучше прогнозировать все процессы. Система предлагает просто оптимальные закупки. Сегодня показали, 26% искусственный интеллект сэкономил для того, чтобы не перезакладываться в определенные решения. И это такая история уже с большой эффективностью, а как следствие это повышает производительность труда.
1: Премьер-министр также отметил, что искусственный интеллект в стране расширяется почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий. Прямых рейсов из России за рубеж летом станет на четверть меньше, сообщили в Ассоциации туроператоров. Без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем расписании. Причины связаны с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также с конфликтом на Ближнем Востоке, добавили в Ассоциации. В летнем расписании нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. В мае отменили прямые перелеты в Алжир и на Сейшелы. Точное количество направлений зависит от восстановления полетов в Саудовскую Аравию. Индия хочет удвоить или утроить поставки угля из России. Потенциал увеличения поставок не ограничен, заявил замминистра стали Индии Сандип Паундрик в преддверии своего визита в Россию. Он подчеркнул, что Индия остается зависимой от поставок коксующегося угля и импортировала в прошлом году около 90% своих потребностей. Основным поставщиком остается Австралия, однако в последние годы растут поставки из России и Соединенных Штатов. Если качество и цена будут подходящими, то нынешняя доля России, которая составляет примерно 8-9 миллионов тонн в год, может удвоиться или утроиться в ближайшее время, отметил замминистра. Группа пятен невероятных размеров, возможно, одна из опаснейших за несколько лет, появилась на обратной стороне Солнца. Через неделю она появится в поле зрения Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Самая близкая ассоциация и по размеру, и по положению на солнечном диске обнаруживается в памяти лишь 2 года назад. Это область 36-64, которая наблюдалась в первой половине мая 2024 года. Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет, добавили ученые. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: От Гагаринского «Поехали» до наших дней. Какие задачи нужно решить на Земле, прежде чем колонизировать другие планеты? Зачем осваивать Луну, Марс и астероиды? И окупятся ли затраты на покорение космоса? О создании космических систем и использовании космических технологий. Все о космосе в авторской программе Николая Севастьянова «День космоса».

0: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами Николай Севастьянов, генеральный конструктор космических систем, заслуженный конструктор России, экс-руководитель РКК «Энергия» и создатель спутниковой системы «Ямал». Его авторская программа «День космонавтики». Николай Николаевич, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна Борисовна, здравствуйте, друзья.
1: Накануне, 30 апреля, с космодрома Байконур состоялся первый испытательный пуск новой российской ракеты «Союз-5». Но это, конечно же, повод испытать гордость за отечественных инженеров и конструкторов. Ну и сегодня хотелось бы в связи с этим поговорить о российском ракетостроении и о его роли в освоении космоса. Давайте вот с самого простого вопроса начнем. Что собой представляет ракета «Союз-5» и, собственно, в чем ее новизна?
2: Во-первых, я хотел бы искренне поздравить Роскосмос и предприятия Роскосмоса, которые реализовали этот проект. Да, это начало только, но они реально сделали такой прорыв технологический в российском ракетостроении. И по существу мы сейчас начинаем догонять наших партнеров, конкурентов, вот «Фалькон 9» Илона Маска. По сути, ракета «Союз-5» – это ракета класса «Фалькон 9», это надо понимать. Но когда вы говорите, что здесь нового, надо сказать, что, конечно, речь идет не только о ракете. Создается ракетная система, пусковая система, или как еще в рамках нормативной документации говорят, ракетно-космический комплекс. Поэтому кроме ракеты здесь еще присутствуют наземные стартовые сооружения на Байконуре, другие, так сказать, технологии, которые позволяют новые технологии собирать конструкцию, новые системы управления и так далее. Но надо сказать, что эта ракета использует и так сказать, элементы, лучшие элементы, которые были достигнуты ранее. Вот в этой ракете есть двигатель РД-171, который, в общем-то, был разработан еще по рамках программы «Энергия Буран». Именно великим нашим генеральным конструктором Глушко, который, как я уже говорил, является гением космонавтики, наряду с Королёвым. Это два, кстати, великих человека, которые, собственно, создали практическую космонавтику в России. Вот. И вот этот двигатель, он модернизирован, самый мощный в мире. Вот его модернизировали, и вот он используется на первой ступени. Остальное в ракете,

самой ракете, все новое. И конструкция, и система управления, и способ изготовления. Это первое. Вторая часть – это наземная космическая инфраструктура, стартовые сооружения. Здесь этот проект реализуется в рамках международного сотрудничества с Казахстаном. В Казахстане есть компания «Байтерек», это которая отвечает именно как раз за развитие ракетной тематики в Казахстане. И в рамках раздела Союза Казахстану перешли в собственность инфраструктура космодрома. И, соответственно, стартовый комплекс ракеты «Зенит», который, ну, в некотором плане является прообразом ракеты «Союз-5». В некотором плане. Потому что, я еще раз сказал, общий у них только двигатель. И то двигатель на новой ракете модернизированный. А ракета «Зенит», она создавалась как раз в рамках «Энергии Буран» программы, и она на 80% стояла из российских комплектующих, а остальное, ну, в сумме она собиралась в Днепропетровске, КБ «Южная», разработчик. И ракета «Союз-5», конечно, превзошла ее. Если ракета «Зенит» до 13 тонн выводила на околоземную орбиту, практически она была среднего класса ракета, то ракета «Союз-5» является ракетой уже ближе к тяжелому классу. Я, как я говорю, в рамках спортивной терминологии, полутяжелый класс, почти до 18 тонн. Вот. И используется вот наземная инфраструктура, которая была доработана под эту ракету. Ну, надо сказать, что под «Союз-5» ракету. Но надо сказать, что, конечно, тут на... и проект этот, в общем-то, реализован довольно разумные сроки. Ведь первый контракт на, ну, не первый, а контракт на ее разработку, госзаказ, был подписан только в 2018 году. Я его еще подписывал со стороны Роскосмоса, как заказчика, с РКК «Энергии». Правда, потом мне пришлось перейти в РКК «Энергии», и я еще некоторое время тоже участвовал в организации работ по этому проекту «Союз-5». РКК «Энергия» интегрировала проект. Вот, и даже был некоторое время главным конструктором, ну, пока не ушел из энергии, вынужден был уйти по другим причинам. Но в целом работа продолжилась, ее несколько раз пытались остановить, откровенно говоря, еще при мне пытались остановить. Вот, но особое отношение у президента России Владимира Владимировича Путина к этому проекту. Он именно сказал, нет, надо его сделать еще тогда. Большую роль сыграл Андрей Ильич Белоусов в этом проекте, будучи помощником президента в то время. Он как раз отстоял этот проект. Поэтому такая непростая судьба. Но по существу проекту...

0: космос, всему человечеству, перестало быть лидером в области освоения космоса. Все-таки та ситуация, которую вы сейчас описываете, ну, откровенно говоря, не может так прямо сильно радовать. В плане того, как мы отстали. Совершенно очевидно, что «Союз-5» — это серьезный мощный прорыв. Хочется надеяться, что это начало очередного витка, нового прогресса. Но, тем не менее, вот надо же понимать, каким образом мы пришли к промежуточному вот этому состоянию.
1: Ну, мы об этом, на самом деле, много уже говорили. Но можно еще раз поговорить, как получилось. Ну, давайте так. Конечно, большую травму космической отрасли нанес распад Советского Союза. Хотя вы скажете, когда это было? Но реально ведь космическая отрасль, она развивается, когда присутствуют большие программы. Когда распался Советский Союз в 90-х годах, то программы тоже, как говорят, самоликвидировались. И российская космонавтика некоторое время выживала, пропало полностью государственное финансирование. Некоторое время, пока восстанавливались вот эти российские бюджет, ну, экономика восстанавливалась. Но дело в том, что потом в российской космонавтике перешли на принцип воспроизводства тех достижений, которые были сделаны раньше. Если мы посмотрим сегодня вот в рамках ракетной техники, ну что у нас, ракета «Союз», да, ракета «Протон». Это были разработаны, соответственно, Королёвым, прообразы их, да, технологии, и Челомеем. Вот. Они, конечно, в 90-х годах были очень, так сказать, высокого уровня, опережали и американцев, и китайцев, как вы видите, по технологиям. И, конечно, сразу вошли в рынок космический.
0: Здесь сделаем паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
0: Итак, история нашего пути, который привел к промежуточному состоянию.
1: Вот 90-е,

0: годы и даже начало нулевых Россия была безусловным лидером, даже до 2015 года, я сказал ранее, в количестве пусков. Мы пускали не только свои аппараты, не столько. Мы пускали много очень зарубежных космических аппаратов. Потому что у нас ракеты были надежнее, по себестоимости они были ниже, чем иностранные. Американские, ну, тем более китайские, они только начинали тогда. И вот, понимаете, когда у тебя все есть, идет самоуспокоение. И еще прошло что? Что на предприятиях стали, ну, руководство предприятий стали приходить операционщики, так называемые, которые вот хорошо понимают производство, план и так далее. А вот новые проекты, новые программы, они отсутствовали в России. Именно по госзаказу. Ну, попытки были, но все-таки не было таких сильных программ. Вот как, например, «Фалькон» там или... Ну, я, правда, не считаю программу одну. Это космическая система связи «Ямал». Она действительно была новая абсолютно. Но она не за государственные деньги строилась, создавалась. Вот. Соответственно, на предприятиях вот инициативные люди, они вытеснялись. То есть не было программ, и в итоге вытеснился, так сказать, персонал, который может разрабатывать. И так мы пришли к тому, что некоторое время почивали, я сказал бы так, на лаврах, и вот протоны было до 14 пусков в год, протонов только.
1: Еще одна пауза, и с этого момента продолжим. Это «Радиозвезда».
2: День космонавтики с Николаем Севастьяновым. День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
1: Остановились на моменте о том, что почивать на лаврах оказывается опасным делом.
0: Да, да. Вот. И поэтому пошла гонка, начал развиваться очень рынок запусков. И вот началось где-то в начале нулевых годов, американцы поняли, что они попадают в полную зависимость от России в части пусковых услуг. И поэтому они стали очень, так сказать, продвигать не только госзаказ, но и частную инициативу. Собственно, тогда появились проекты Илона Маска, SpaceX компания, и Orbital Science, который был, по сути, американцы сделали некий такое частное государственное партнерство на обслуживание, доставку грузов на Международную космическую станцию. Но дальше они пошли осваивать коммерческий рынок. И вот тут пошел перелом. Где-то в середине 10-х годов, вот как раз вот 15-й, 16-й, 17-й год, пошел перелом. Дело в том, что в этой гонке мы начали пытаться улучшать, ну, имеется российские предприятия, вот, в частности, вот, по ракете «Протон», улучшать характеристики. Естественно, улучшение старой техники в итоге стало снижать ее надежность. И у нас пошли аварии. И даже вынуждены были остановить где-то на полтора года пуски, вот, например, ракет «Протон», чтобы разобраться, вот, поменять двигатели, отремонтировать, которые заподозрили, что в них проблема второй ступени. И в это время как раз вот Маск и SpaceX ворвались на этот рынок. Я просто был свидетелем, как это происходило. Как-то в Вашингтоне на большой конференции по космической связи как раз обсуждали международные операторы, а вот что делать? Вот «Протоны» на полтора года не будут пускаться, а у всех большие программы пусковые, там же коммерческие проекты, и это же убытки. И тогда Армен Бауш, это был президент компании CES Global

0: для нашей ракеты с рынка. Потому что место, святое место пусто не бывает. А потом Илон Маск стал сам развивать орбитальные группировки. У него сейчас 10-тысячная орбитальная группировка. И вот эти почти 200 запусков в прошлом году его ракет, это именно в первую очередь развитие этих группировок. Поэтому они стали активно внедрять коммерческие системы, привлекать частные инвестиции, ведь просто же не сделаешь эти пуски, надо средства где-то иметь. А у нас в это время все застопорилось. Ну, вы знаете, у нас борьба была с коммерческим космосом, мы еще несколько лет назад даже с вами спорили здесь на передаче, зачем коммерциализация в космосе. Ну, вот теперь понятно, зачем. То есть пошли такие потоки частных инвестиций в космическую деятельность, что это растолкало заказы, растолкало технологии, а мы в это время чуть-чуть притормозились. Вот причина, почему мы отстали.
1: А какие ракеты наши, российские, сегодня используются для запуска в космос?
0: Сегодня у нас мы используем до сих пор старые ракеты. Это ракета «Союз», но, скажем, там их несколько модификаций. Есть «Союз-2-1А», «Союз-2-1Б», там еще даже «В» есть, там такая легкая ракета. Но эти ракеты были еще... Основа технологии была разработана при Королёвом. Потом это многократно модернизировалось. Но надо здесь отметить, что вот ракета «Союз», сейчас «Союз-2», а раньше «Союз» было. Ну, разные тоже модификации. «Союз-У», «Союз-ФГ», там и так, в зависимости, пилотируемая, непилотируемая ракета. Но там система управления изготавливалась на Украине. Разрабатывалась эта система в России, но серийное производство было на Украине, когда Советский Союз был. Поэтому это тоже сыграло. Сейчас «Союз-2», например, перешли на российскую систему управления. Ее делают инпорт.

0: двухступенчатая. Это надо отметить, что ракета «Союз-5», в отличие от других российских ракет, она двухступенчатая. А по мощности почти 18 тонн. А все остальные ракеты, они, у них ну, как минимум 3 ступени, плюс первая ступень – это тоже многомодульные. То есть это все влияет на себестоимость ракеты, на сложность. Там сборки, испытания и так далее. И вот мы тогда эту идею пытались продвинуть и на ней запускать, собственно, корабль «Клипер» пилотируемый. Под это «Восточный», в общем-то, задумывали. Но, к сожалению, тогда остановили этот проект. Федеральное космическое агентство остановило этот проект. И вот эта ракета, как идея, возродилась во второй половине уже десятых годов, ну, в районе там 2017 года, когда РКК «Энергия» предложила все-таки еще раз вернуться к ней, и был разработан вместе с кооперацией, с «Прогрессом», с «Синкис», с «Энергомашем», соответственно, с РКСом компании, это «Роскосмоса», был эскизный проект на ракету разработан. Но тоже очень тяжеловато она, ее не хотели запускать, ну, как бы делать. В общем, большая была, так сказать, проблема вообще начать проект. Если бы не поддержка президента, вот, то, наверное, бы мы, в общем-то, этот проект бы и не пошел бы. Но в 2018 году окончательно было принято решение, я еще раз говорю, вот здесь Андрей Жемович, значит, Белоусов большую роль сыграл именно как помощник президента в продвижении, он же отвечал за высокотехнологичное, так сказать, развитие России, как помощник готовил предложение. Вот. И вот в 2018 году был подписан контракт. И мы начали... Для чего эта ракета? Это, конечно, ракета, прежде всего, для развития, развертывания многоспутниковых группировок. Вот коммерческих группировок. А вторая задача – это лунная программа. Потому что эта ракета позволит... На базе этой технологии можно создавать сверхтяжелый носитель, который будет вводить на орбиту более 100 тонн. Вот, собственно, это две задачи, которые стоят перед «Союз-5», много и других задач. Но вот эти две задачи сможет решить только эта ракета.
1: Еще одна пауза. Я напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и новости. Канал «Звезда Аналитика» в «Максе». Подписывайтесь, друзья, и мы продолжим нашу беседу.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.
4: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские средства противовоздушной обороны за сутки в зоне проведения специальной военной операции сбили 5 управляемых авиационных бомб и 265 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что силы Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер, вооруженный формированием Украины. Всего за сутки наши военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции до 1075 украинских боевиков. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» Ивановского соединения ВДВ нанес удары по району сосредоточения противника на правобережье Днепра. Подробнее о боевой работе рассказал командир взвода реактивной батареи с позывным «Турист».
6: Сейчас поражаются в основном пункты, где у них взлетают дроны, ротации также. Ну, живая сила противника, техника. Допускаем прорывы их на водную гладь Днепра, чтобы они на этот берег никак не могли попасть. Ну, работа есть каждый день, мы постоянно выезжаем. Команды уже давно слажены. На огневую позицию времени дается 3-4 минуты от занятия огневой позиции и, соответственно, открыть огонь.
5: В этот раз по цели били залпом 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами. Благодаря боевой работе ивановских артиллеристов-десантников была сорвана ротация подразделений противника и подвоз боеприпасов к его позициям. На Балтийском флоте прошло учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. По замыслу тренировки ДРГ высадились на побережье Балтийского моря.

0: и продвигались вглубь территории Калининградской области. Там ночью напало на один из военных объектов. Условный противник попытался прорваться к стоянке авиационной техники через КПП и через ограждение на одном из аэродромов области. Бойцы подразделения охраны Балтфлота отработали различные варианты обороны важного режимного объекта. Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа завершили установку понтонно-мостовой переправы в Бурятии. Ее проложили через реку Джида. Сделали это уже не в первый год для помощи местному населению. Постоянный мост, соединявший в этом месте два поселка, был разрушен паводком. Понтонно-мостовая переправа была наведена после обращения главы республики по указанию командования Восточного военного округа. Для выполнения задачи военнослужащие на автомобилях повышенной проходимости совершили марш на 200 км из пункта постоянной дислокации. Длина мостовой переправы более 100 метров. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
1: Издательство «Вимба» и радио «Звезда» представляют.
2: Советский писатель. А родился в Нью-Йорке. Автор книг для детей и юношества. А ведь писал и взрослые рассказы. Недетский Виктор Драгунский. Сборник рассказов «Волшебная сила искусства». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: День космонавтики с Николаем Севастьяновым.
7: Мы продолжаем беседу. Авторская программа Николая Севастьянова «День космонавтики». Мы остановились на ракете «Союз-5», собственно, именно о первом запуске, испытательном пуске ракеты «Союз-5». Сегодня ведем беседу. А если продолжить разговор по части международного сотрудничества, ведь запуск осуществлялся с космодрома Байконур. Вот здесь Россия, Казахстан. В каком состоянии у нас находятся дела?
8: Ну, это как раз очень хороший пример международного сотрудничества, потому что, ну, там не секрет, что мы арендуем космодром для старых ракет, для запуска старых. Вот эти пусковые площадки «Союза», «Протона» – это мы арендуем. А вот площадка «Байтерек» – это бывшая площадка, стартовый комплекс именно для ракеты «Зенит», также находится в собственности у Казахстана. И здесь уже Казахстан ее вносит как в свой вклад. И финансирует он, именно финансировал ее модернизацию под «Союз-5». И это действительно очень хороший, я бы сказал так, задел на будущее, потому что у нас же на самом деле осталась только одна стартовая площадка, действующая на Байконуре – для ракет «Союз», которых мы запускаем космонавтов. В прошлом году только космонавты запускали. 6 пусков, да. Это 2 «Союза» с космонавтами и 4 «Прогресса». «Протон» еще есть площадка, она обслуживается. Там даже 3 площадки. Но пускаем мы одну ракету, 2. И скоро мы закончим запускать с Байконура. И по этой причине мы видим, что, по сути, Байконур как бы начинает потихонечку терять свое значение. И вот этот проект, он как бы может вдохнуть новую жизнь именно в космодром Байконур, как первый порт, откуда человек, как говорится, дерзновенный человеческий гений, начал покорять космос. Это очень важно. И в этом смысле наши казахстанские друзья, они очень, так сказать, это понимают, очень поддерживают этот проект. И когда вот в 18-м, 19-м, 20-м годах, когда вот эти трудности были, когда даже ну, там в России некоторые хотели, ну, у нас хотели закрыть этот проект, зачем, у нас есть Ангара, у нас есть, в общем, зачем этот проект, то именно я считаю, что благодаря нашим казахским друзьям, в общем-то, в значительной степени этот проект отстояли. И сейчас идет схема такая, что именно саму разработку ракеты осуществляет и финансирует финансирует Роскосмос. Она осуществляется российскими предприятиями. Это ракетно-космический центр РКЦ «Прогресс» с кооперацией при участии энергии как системного интегратора. А вот строительство площадки на Байконуре, это идет под руководством БТРЭКа. Да, наша компания «Цинки» там непосредственно работы выполняет, но как бы заказчиком-застройщиком является именно казахстанская компания БТРЭК.
7: А мы понимаем одновременно, что сегодня стоит перед Россией серьезная задача, стратегическая, это запуск низкоорбитальной группировки, вопрос, который крайне важным является в условиях нового геополитического вызова. И в этой связи наверняка запуск ракеты «Союз-5», он тоже играет немаловажную и существенную роль.
8: Да, я думаю, что вот этот запуск, как начало этого процесса, очень важен. Если посмотреть вот даже прошлый год или этот год, вы знаете, с чем столкнулись все в мире, с какой проблемой? С тем, что не хватает пусковых мощностей. Мы видим, что они пускают, американцы по 200, почти 200 пусков делают, там Илон Маск там делает тоже по 200, ну там 100, я не помню сейчас, 160 больше или сколько. Безос, он же тоже ракету сделал свою, сверхтяжелую, и тоже уже пускает. Он разворачивает свою группировку, также связи, 8 тысяч спутников, и у него не хватает своих пусковых, он арендует у Маска, у других покупает пусковые возможности. То есть, если говорить о развитии орбитальной группировки туркосвязи, Маск планирует нарастить до 70 тысяч, две китайских системы по 15 тысяч, Европа тоже такие же количество. То есть, для этого нужны сотни запусков.
7: Ну, то есть, обыватель не всегда помнит о том, что выпустить много спутников, это не ограничивается задача только конкретно изготовлением спутников,
8: конечно,
7: а это
8: конечно.
7: Еще и необходимость наличия ракет и их запуска.
8: Это, как говорится, перевести много угля доставить куда-то, это не только добыть его, надо еще обеспечить транспортную схему, железнодорожные составы и так далее. Поэтому сегодня у нас тоже задача стоит сделать многоспутниковую группировку, потому что мы видим, что сегодня космос, связь, космос, наблюдение, разведка, космос, навигация, и мы видим, как наши не партнеры и партнеры, какие возможности имеют для этого. И сегодня мы видим и критику внутри нашей страны, мы критикуем Роскосмос, космическую отрасль, что надо быстрее увеличивать, так сказать, производство развития орбитальной группировки, чтобы мы не уступали по технологическим возможностям. Но это невозможно сделать, если нет у тебя пусковых возможностей. Ракета «Союз-2», она слабенькая, у нее там 7-8 тонн на орбиту выводит. Максимальное производство там 20 ракет в год. «Ангара» тоже. То есть нам надо увеличивать именно количество пусковых возможностей и очень важна себестоимость, чтобы себестоимость пусковой услуги была незначительно выше, чем у наших конкурентов. Тогда мы сможем привлечь частные инвестиции для покупки этих пусков. Вот в чем проблема-то.
7: Но интересно, что мы ведь в какой-то момент, как вы сказали, осуществляли запуски в интересах наших иностранных партнеров ракет, а сегодня в нынешних условиях возможно повторение на новом уровне такой конфигурации?
8: Во-первых, я хочу сказать, что вот при всем при том, что у нас был такой тренд, что вот мы производим высокую технику, давайте продавать за рубеж. Давайте мы сначала себя обеспечим. Понимаете, мы себя не можем обеспечить. Вот этот тренд, что мы давайте продавать за рубеж, это хороший тренд. И, кстати, Китай сейчас его продвигает, но они сначала обеспечили себя и долго обеспечивали себя. Но, в принципе, вот ракеты «Союз» у нас, они, половина их шло на запуск и протонов, половина шло на запуск зарубежных аппаратов. Ну, надо сказать, что, по-моему, в 2019 году или в 2020 американцы приняли закон, который запрещают запускать на российских ракетоносителях космические аппараты, где используется американская элементная база, микросхемы. И на этом все, сами понимаете, остановилось. Поэтому не стали компании попадать под санкции. Моя точка зрения, давайте не будем запускать орбитальные группировки для наших не партнеров, а давайте свои орбитальные группировки развивать. И вот в этом плане, если мы будем создавать многотысячную группировку, ее надо создавать, группировку связи, она нужна сегодня, она видна, какую пользу она дает, много сотен спутников, наблюдения, навигации. Нам еще надо делать и делать ракеты, чтобы эти группировки развернуть.
7: А что, с вашей точки зрения, необходимо сделать для того, чтобы новую ракету «Союз-5» не постигла участь, схожая с участью других достижений, скажем так, российских ученых, инженеров, которые, в общем-то, не были использованы впоследствии для решения важных задач. Ведь что греха таить, и такое ведь у нас тоже было. А вот вспоминали в начале нашей беседы вы проект «Буран». Тоже печальная история, которую, ну, вспоминать не очень приятно, скажем так. И сердце кровью обливается у всех, кто говорит об этом.
8: Да, энергия «Буран» Уран – это был апофеоз советской космонавтики, действительно. Я просто был инженером молодым, немного даже участвовал в этом проекте как инженер, но я знаю всех людей, которые его реализовывали. Именно главных конструкторов, генеральных конструкторов, знал их. Это, конечно, просто вот сейчас вспоминаешь это время, это творческое, молодежи сколько привлекалось к этой работе, какой подъем у нас был в этих проектах. И действительно, вот такие, когда программы закрываются, это большая проблема.
7: Но это, наверное, наносит еще большой удар и по, скажем так, духу, да, тех разработчиков, которые участвуют в проекте. А это уже такие зримо ощутимые последствия для дальнейших проектов, в которых люди заняты.
8: Ведь так же, как и производственный, так и есть понятие интеллектуальный актив, капитал. Если он начинает распыляться, деградировать, потому что нет программ, то его заново заработать, создать, это нужно время, и большие программы, и большие, опять же, потрясения, продвижения и так далее.
7: Но, с другой стороны, большие успехи, они, конечно же, воодушевляют на новые подвиги.
8: Да, ну, вы вот меня задали вопрос, что надо сделать, чтобы не постигла свою спять, такая же участь, да? Ну, уже понятно, что первое, надо понимать, что эту ракету в первую очередь надо делать для коммерциализации пусковой деятельности, потому что именно большие космические группировки, многотысячные группировки, государство как бы не способно обеспечить свой бюджет. Это будут все равно делать частные. Так же, как за рубежом. Все эти многотысячные группировки – это частные инвестиции. Но чтобы коммерциализировать, надо организовать серийное производство. Вот сейчас ракету сделали, технологию отработали, но реально эта ракета, надо еще много чего сделать. Потому что, ну, две ракеты в год мы можем на таких условиях делать, а нужно их минимум 20. Поэтому нужно много чего сделать, улучшить производство, там отработать технологические процессы и так далее, и так далее. То есть надо организовать серийное производство. Его сегодня невозможно, как я уже сказал, организовать без привлечения частных инвестиций. Ну, нет у государства сегодня возможности поднимать такие проекты, потому что других очень много забот. Да и не нужно. Надо привлекать частный капитал, как это делает весь мир. Потому что государство инвестировало главное, оно инвестировало технологию. Эта технология есть. Теперь давайте привлечем и создадим нормальный проект. А чтобы частные инвестиции привлечь, надо, значит, формировать надо инвестиционный проект. Я просто иду прямо по такой цепочке технологической. Инвестиционный, как инвестиционный проект. То есть нужно обосновать инвестиции, нужно доказать его экономическую эффективность. Вот. И для реализации любого инвестиционного проекта необходимо создавать отдельную проектную компанию, которая в последующем будет оператором этого проекта. Ну, то есть сначала она выступит интегратором, который привлечет все эти компании «Прогресс», «Энергомаш», «Цинки», ну, тех, кто участвовал, «Энергию», тех, кто участвовал в разработке. И сможет привлечь инвестиции с другой стороны, с одной стороны компании, с другой стороны инвестиции, и вот как бы реализовать так называемую вторую инвестиционную очередь. Но понятно, чтобы эту большую гигантскую работу сделать, которая, кстати, не меньше, чем сама разработка, а может быть даже где-то сложнее организационно, нужно туда собрать инициативный коллектив. Это очень важно. То есть, ну, такие люди есть у нас, их в эту компанию не надо много. Нельзя такие проекты поручать большим производственным компаниям, потому что они обременены другими задачами, у них другое целеполагание, у них производство, у них многие проекты, они обременены там долгами и так далее. А вот в такую компанию, который будет оператором, собрать лучших специалистов, которые организуют серийное производство и потом организуют экономически эффективные пусковые услуги для заказчиков. Это следующий шаг надо сделать. Конечно, можно спросить, хорошо, это все вот можно сделать, но все равно мы сегодня страдаем все, а как практически организовать финансирование проекта? И, в общем-то, если посмотреть на зарубежный опыт, там активно используется в таких проектах государственно-частного партнерства. Вот тот же самый Илон Маск, SpaceX. С чего она начинала? Кто прочитает сейчас историю его проекта, она начинала с государственно-частного партнерства. Потому что государству нужно было решить задачу доставки грузов на международную станцию, доставки своих астронавтов. У них шаттл закончил, так сказать, функционировать. Они вынуждены были там, почти 10 лет покупать у нас пусковые возможности на кораблях «Союз». Они доставляли своих астронавтов. За это время заплатили России там порядка 5 миллиардов долларов, к слову сказать. Вот. Которые, конечно, можно было бы использовать на развитие, но они на разные цели использовались, эти средства. Ну, это был реальный заработок. Вот. Но они, чтобы вот это отставание ликвидировать, они поддержали эти компании и создали вот это государственное партнерство. То есть выделили гранты капитальные, подписали контракты пусковые, форвардные. Если сделают, то есть риски остались на компаниях, а контракты гарантированные подписали. Вот. Поэтому у нас сегодня на самом деле тоже появилась возможность законодательная, правовая, реализовывать государственное партнерство. Еще два года назад назад не было. Мы уже обсуждали как-то с вами, что там 5 лет назад была большая дискуссия вообще, так сказать, зачем коммерциализация космоса, а ту ее, а ту, то есть это вот дело государственное, пока мы не увидели, как развивается мир. И вот, наконец-то, принят закон, и вот сегодня, например, в этом проекте хорошо бы сработала концессия, государственная концессия, потому что государство имеет сегодня, уже вложило деньги в технологию, она имеет землю, она может вложить как концессия, а частники могут выступить концессионерами, привлечь капитал, организовать серийное производство и потом организовать, соответственно, продажу услуг. При концессии, кстати, сама космическая система остается в собственности государства. Это тоже очень важно. То есть стратегия остается в области государства. Вот я считаю, что если применить вот этот подход, то можно этот проект реализовать по полной. Ну и еще раз возвращаясь к главному вопросу, инициатива и воля к достижению результата. Вот мы в прошлый раз сказали, что воли не хватает. Мы с вами обсуждали как-то лунную программу. Я хочу отметить, что сегодня у руководства Роскосмоса хватило воли довести этот проект до результата, до первого. Хотя это была очень непростая задача, и предыдущие там руководители, ну, где-то даже пытались закрыть проект. А вот у нового руководства хватило воли довести этот проект до первого пуска.
7: Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Николай Севастьянов, генеральный конструктор космических систем, автор программы «День космонавтики», был с нами на радио «Звезда», рядом с ведущей Анна Шафран. Напомню, друзья, в национальном мессенджере «Макс» подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости. До новых встреч.
8: До новых встреч. Спасибо.
6: «День космонавтики» с Николаем Севастьяновым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио Звезда». Я Александр Носков, голос московской рок-группы «Зверобой». И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» вы услышите нашу песню «Тропиночка». Это песня из кинофильма «Праздник», который вышел на экраны в 2024 году, и в котором мне посчастливилось принять участие в качестве актера. Я сыграл донецкого ополченца с позывным Васи Бернес. И вот Вася Бернес для своих однополчан поет эту песню. Песню о непростой солдатской доле и о надежде на то, что наши парни скоро вернутся домой с победой и обнимут своих любимых и своих родных.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Ломоносов дошел до Москвы
9: пешком. Вообще сбрасывались
10: на тропинке.
11: А викинги шлемы с рогами носили.
12: Аляску продали, а денег не заплатили.
13: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
14: Дарвиновская теория эволюции. Много шума она наделала в свое время.
15: Еще бы, ведь ученый заявил, что люди произошли от обезьян.
13: А вот и нет.
16: Это неверная интерпретация идей английского натуралиста и биолога о естественном отборе. Чарльз Дарвин, доказывая животное происхождение человека, писал лишь о том, что у людей и обезьян мог быть общий предок, обезьяноподобный. И речь тут вовсе не о происхождении людей от современных приматов.
13: Исторические мифы и заблуждения.
16: Кстати, схожесть в строении человека и обезьяны подмечали еще в Древнем Риме. За 1500 лет до Дарвина врач Гален составил анатомический атлас человека, опираясь именно на исследования обезьян. В этот труд медики прошлого будут потом заглядывать не одну сотню лет.
15: А когда же существовал-то этот прародитель?
16: Ученые считают, что он жил примерно 7 миллионов лет назад. Также предполагается, что эволюция самого человека не завершена. Но на любые фундаментальные изменения в наших психических или физических процессах понадобятся десятки тысяч лет.
13: А вот и да.
17: Дядюшка.
16: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
18: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Даты визита Владимира Путина в Китай были согласованы еще в феврале и никак не связаны с визитом Дональда Трампа, сообщил журналистам Юрий Ушаков. Помощник президента уточнил, что Путин и Си Цзиньпин в этом году встретятся еще трижды – на саммитах Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, БРИКС в Нью-Дели и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. В ходе официального визита Владимира Путина в Китай будет подписано около 40 двусторонних документов, добавил Ушаков. Владимир Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Международная федерация гимнастики допустила спортсменов из России к участию в соревнованиях с флагом и гимном. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета нашей страны Михаил Дегтярев заявил, что создание Единой федерации гимнастики России придало импульс такому решению.
2: Я поздравляю весь гимнастический мир с восстановлением целостности. Был очень тяжелый вопрос с допуском наших атлетов в нейтральном статусе. Но именно присутствие наших спортсменов на международных стартах, пусть и в нейтральном статусе, привело к тому, что мы доказали, что между спортсменами есть единство, дружба. И это помогло, конечно, в принятии уже решения по возврату флага. И с гимном теперь наши ребята будут побеждать.
1: Решение распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Спортивную, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. С сентября по май во всех школах и колледжах прошло 32 занятия уроков о важном, сообщили в Рособорнадзоре. Ученики знакомились с работой атомщиков, космонавтов, спасателей, дипломатов и мультипликаторов. Учились решать конфликты и быть внимательными в цифровом мире. Более того, в этом учебном году для разговоров о важном были подготовлены видеоинтервью с участием 39 спикеров. Ярким завершением сезона станет вторая всероссийская премия «Разговоры о важном». Она проводится для выявления и поощрения лучших инициатив и практик. Торжественная церемония вручения награды состоится 1 июня в Москве. Штамм Эболы Бундибугио привел к смерти 88 человек в Конго и Уганде, а общее количество выявленных и предполагаемых заражений превысило 330. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что реальные масштабы вспышки могут оказаться значительно больше официальных данных. Несмотря на серьезность ситуации, глобальный риск остается низким. Даже во время крупнейшей эпидемии Эболы в истории случаи за пределами Африки были единичными. Однако сложная обстановка в регионе, в частности война и высокая мобильность людей, делает контроль особенно трудным, добавили в организации.
3: Срочная новость поступила только что. Неудачей закончился эксперимент по выведению кур в совхозе «Красный луч». Вместо сортовых яиц в хозяйство была поставлена партия зародышей змей и крокодилов, которые на фоне теплой погоды начали неконтролируемо размножаться. Ситуацию усугубило применение специальной технологии, которая ускоряет воспроизводство поголовья птицы. Для борьбы с опасными пресмыкающимися привлечены экстренные службы. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и осторожность.
4: Это фантастическая повесть в наши дни вполне может стать реальностью. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
9: Савельев сегодня на удаленке. Работает из дома. Удобно разместился на диване с ноутбуком и чашечкой кофе. Проверяет почту, отвечает на письма. Как вдруг в дверь позвонили. От неожиданности наш герой выронил чашку из рук, и все содержимое пролилось на клавиатуру. Придется менять компьютер? Или еще можно спасти? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
8: На всякий случай.
9: Первое. Последствия для залитой техники во многом зависят от самой жидкости. Самой безобидной можно считать обычную воду. А вот сок, молоко или кофе грозят не только замыканием электроники, но и коррозией некоторых элементов. Второе. Для начала отключите компьютер. И чем быстрее, тем лучше. Оптимально длинным нажатием кнопки включения. Отсоедините технику от сети и выньте аккумулятор. Устройство лучше перевернуть вниз клавиатурой, просушить салфеткой и оставить на несколько дней до полного высыхания. Третье. А вот разбирать технику самостоятельно эксперты не рекомендуют. Внутри ноутбука много мелких элементов, которые вы можете повредить при вскрытии. К тому же, ремонт своими руками, скорее всего, лишит вашу технику гарантии, если она предусмотрена. Четвертое. Самым разумным будет обратиться в сервис, где проведут диагностику и тщательную очистку всех элементов ноутбука. Порой для устранения неполадок достаточно просто заменить клавиатуру. А еще полезным будет купить кружку-непроливайку, чтобы еще раз случайно не залить технику. Подведем итоги. Первым делом выключите залитый ноутбук. Выньте аккумулятор и переверните лэптоп вниз клавиатурой. Оставьте технику на несколько дней до полного высыхания. Не разбирайте компьютер сами. Лучше обратитесь в сервис. Савельеву повезло. Пролитый напиток не успел добраться до микросхем. И пришлось заменить только кнопки клавиатуры. Но если ситуация повторится еще раз, он знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерние истории на «Радио Звезда». Михаил Булгаков. Главы из повести «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин.
5: Глава 9. Живая каша. Агент государственного политического управления на станции Дугино-Щукин был очень храбрым человеком. Он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Палайтису: «Ну что ж, поедем, а? Давай мотоцикл». Потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: «Флейту-то положите». Но седой трясущийся человек на лавке в помещении Дугинского ГПУ флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин и Палайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол. Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня. «Вы поедете с нами», — сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу. «Покажете нам, где и что». Но Рок в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения. «Нужно показать», — добавил сурово Палайтис. «Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе».
10: «Отправьте меня в Москву», — плача попросил Александр Семенович.
5: «Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?» Но Рок вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз. «Ну ладно», — решил Щукин. «Вы действительно не в силах, я вижу. Сейчас курьерский пойдет. С ним и поезжайте». Затем у Щукина с Палайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой, и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Палайтис полагал, что вообще ничего не было, а просто-напросто Рок душевно больной, и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролирует цирк, убежал удав-констриктор. Услыхав их сомневающийся шепот,
10: Рок привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк: «Слушайте меня, слушайте. Что же вы мне не верите? Она была. Где же моя жена?» Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент по распоряжению Щукина стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Палатисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это была уже хорошая защита. 50-зарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, била всего на 100 шагов, но давала поле 2 метра в диаметре, и в этом поле все живое убивало наповал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а Палатис — обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик. Взял обоймы, и на одном мотоцикле, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатились к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа. Рок шел всю ночь, то и дело прячась в припадках смертного ужаса в придорожную траву. И когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым велась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Палайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто нигде не отозвался, за исключением отдаленных, остервенившихся собак в концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты в желтых гетрах соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила. «Эй, кто тут есть?» — крикнул Щукин громко. Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Палатис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря светлые брови. Заглянули через открытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды. «Ты знаешь, что-то действительно случилось. Я теперь вижу. Катастрофа», — молвил Палатис. «Эй, кто там есть? Эй!» — кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни. «Черт их знает!» — ворчал Щукин. «Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом». Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились. И через вымершее крыльцо вновь вышли во двор. «Обойдем кругом, к оранжереям», — распорядился Щукин. «Все обшарим, а там можно будет протелефонировать». По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блестящие стекла оранжереи. «Погоди-ка», — заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Палатис насторожился и снял пулемет. Странный и очень зычный звук тянулся в оранжерее и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. «Зау-зау, зау-зау, тссс», — шипела оранжерея. «А ну-ка, осторожно», — шепнул Щукин. И, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею. Тотчас Палатис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке. Вся оранжерея жила, как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар, и от него вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических, огромных ящика. Два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое, густо-малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия на крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении. Из оранжереи тянуло странным, гнилостным, словно прудовым запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющихся в пыльных углах, и странную, гигантскую, голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер. И труп человека в сером, у двери, рядом с винтовкой. «Назад!» — крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукой отдавливая Палатиса и поднимая правую револьвер. Он успел выстрелить раз 9, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенах. «Чах, чах, чах, чах!» — стрелял Палатис, отступая задом. Страшный четырехлапый шорох послышался за спиною, и Палатис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Палайтису, сбило его на землю. «Помоги!» — крикнул Палайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула. Правой рукой он тщетно пытался поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда, среди небольших змеиных морд, высунулась одна огромная, оливковая, и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил, и опять, прыгая и вертясь возле Палатиса, полумертвого уже, в пасти крокодила, выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец-то ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив все вокруг зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Палатиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую здоровую руку, тянул переломленную левую ногу. Глаза его угасали. «Щукин, беги!» — промычал он, всхлипывая. Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисоженным телом, и во мгновение обвела ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему, очень далеко по ветру, донесся из концовки вой. Но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой. Собачий или человечий.
8: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Роковые яйца».
10: Глава 10. Катастрофа. В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели шары, и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами по Союзу Республик. Одна гранка попалась ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал. Созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано: «Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и легается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья». Наборщики страшно хохотали. «В мое время, — заговорил выпускающий, хихикая жирно, — когда я работал у Вани Сытина в «Русском слове», допивались до слонов, это верно. А теперь, стало быть, до страусов. Наборщики хохотали». «А ведь верно, страус», — заговорил метранпаж. «Что ж, ставить, Иван Ванифатич?» «Да ты что, сдурел», — ответил выпускающий. «Я удивляюсь, как секретарь пропустил. Просто пьяная телеграмма». «Попраздновали, это верно», — согласились наборщики, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе. Поэтому «Известия» и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Известия», у себя в кабинете свернул лист, зевнув, молвил «ничего интересного» и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинетах у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам. «Понял. Слушаюсь», — говорил он. Персиков, запечатанный сургучом пакет, вручил ему, говоря: «Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь прямо, что он свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал, и пакет ему отдай». «Хорошенькое дело», — подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом. Персиков

И перелет. 2 дня. Из Лондона в Берлин день. Из Берлина к нам 6 часов. Какое-то неописуемое безобразие. Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить. В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов. Лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей. Лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткой «Добрахим», «Не прикасаться» и рисунками черепа со скелетными костями. Понадобилось по меньшей мере 3 часа, чтобы профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до 11 часов вечера и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве, о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны. Потому что доцент Иванов был в художественном театре на Федоре Иоанновиче, и, стало быть, сообщить новость профессору было некому. Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический вестник», полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва. И не спал лишь громадный серый корпус на Тверской улице, во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины известий. В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он, совершенно бешеный, с красными глазами, метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Митранпаш ходил за ним и, дыша винным духом, говорил: «Ну что ж, Иван Манифач, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать». Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучами и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые 1/4 часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери, и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ на загадочные трубки «Занята», и на станции перед бессонными барышнями пели и пели сигнальные рожки. Наборщики облепили механического толстяка, и капитан дальнего плавания говорил им: «Аэропланы с газом придется посылать». «Не иначе», — отвечали наборщики. «Ведь это что ж такое?» Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе, и чей-то визгливый голос кричал: «Этого Персикова расстрелять надо!» «При чем тут Персиков?» — отвечали из гущи. «Этого сукина сына в совхозе! Вот кого надо расстрелять! Охрану надо было поставить!» — выкрикивал кто-то. «Да может, это вовсе и не яйца!» Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром. Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтовый двор вперемешку с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листья газеты одели ее, как птицы. Листья сыпались и шуршали у всех в руках. И у газетчиков к 11 часам дня не хватало номеров, несмотря на то, что «Известия» выходили в этом месяце с тиражом в 1,5 миллиона экземпляров. Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики в количестве 3 штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: «Осторожно, яйца». Бурная радость овладела профессором. «Наконец-то!» — вскричал он. «Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить! Ко мне в кабинет!» Панкрат немедленно исполнил приказание, и через 1/4 часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, бушевал его голос. «Ну они что же, издеваются надо мной, что ли?» — выл профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца.
Это какая-то скотина.

0: скотина, а не птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?»
1: «Яйца-с», — отвечал Панкрат горестно.
0: «Куриные, понимаешь? Куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны? Пусть посылают их этому негодяю в совхоз!»
1: Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.
0: «Владимир Ипатич! Владимир Ипатич!» — загремел в коридоре института голос Иванова.
1: Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сияющей на затылке, и с газетным листом в руках.
0: «Вы знаете, Владимир Ипатич, что случилось?» — выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью «Экстренное приложение», посредине которого красовался яркий цветной рисунок.
1: «Нет, выслушайте, что они сделали!» — в ответ закричал, не слушая Персиков.
0: «Они меня вздумали удивить куриными яйцами! Этот Таха — форменный идиот! Посмотрите!»
1: Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.
0: «Так вот что!» — задыхаясь, забормотал он. «Теперь я понимаю. Нет, Владимир Ипатич, вы только гляньте!» Он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение.
1: На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея в странной смазанной зелени. Она была снята сверху с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей.
0: «Кто это, по-вашему, Владимир Ипатич?»
1: Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, смотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении.
0: «Что за черт? Это анаконда. Водяной удав».
1: Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу.
0: «Владимир Ипатич, это анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур. И вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки».
1: «Что такое?» — ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым.
0: «Вы шутите, Петр Степанович? Откуда?»
1: Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:
0: «Вот откуда!»
1: «Что?» — завыл Персиков, начиная соображать. Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:
0: «Будьте покойны! Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные — вам по ошибке!»
1: «Боже мой! Боже мой!» — повторил Персиков и, зеленее лицом, стал садиться на винтящийся табурет. Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:
0: «Ну, теперь они будут иметь веселую историю!» «Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатич, вы гляньте!»
1: И он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа.
0: «Змеи идут стаями в направлении Можайск, откладывая неимоверное количество яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде. Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения и отряды государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов».
1: Персиков, разноцветный, истинно бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:
0: «Анаконда! Анаконда! Водяной удав! Боже мой!»
1: В таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат. Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.
0: «Анаконда! Анаконда!» — загремело эхо. «Лови профессора!» — взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте. «Воды ему! У него удар!»

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Михаил Булгаков. Главы из повести «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Глава 11. Бой и смерть. Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили, как попало. В квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взор в небо, во всех направлениях, изрезанное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывая летающие белые конусы на Москву, и исчезали, и гасли. В особенности страшно было на Тверской и Ямской. На Александровский вокзал каждые 10 минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов, и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми. И по Тверской и Ямской бежали густой кашей. Ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая, тревожная стрельба поверх толпы. Это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии в Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах, выли все паровозы, все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными. И эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющие ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевали за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и на восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и бренча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ощетинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов Народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью «Осторожно, Третьяковская галерея». Машины рявкали и бегали по всей Москве. Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара, и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек. Под утро по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающее расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждой выть. «Да здравствует конная армия!» — кричали исступленные женские голоса. «Да здравствует!» — отзывались мужчины. «Задавят, давят!» — выли где-то. «Помогите!» — кричали с тротуара. Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуара. Какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конского строя, цепляясь за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных. «Короче, повод!» Где-то пели весело и разухабисто. Из коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело, прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры в странных чедрах с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны автомобили с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню и с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «ГАЗ Добрахим». «Выручайте, братцы!» — завывали с тротуаров. «Бейте гадов! Спасайте Москву!» «Мать! Мать!» — перекатывалась по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей и коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение. «Ни туз, ни дама, ни валет, побьем мы гадов без сомнения, четыре сбоку ваших нет». Гудящие раскаты «Ура!» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала, и в небо улетал, немного успокаивая метущиеся сердца, гул. «Ура! Ура!» Институт был скупо освещен. События у него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ манежа грохнул веером залп. Это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало. Оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь, и что артиллерия обстреливает Можайский лес по квадратам, громя залежи крокодильих яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмой действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того, чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике, металось разрозненными группами на свой страх и риск, кидаясь, куда глаза глядят. Сообщалось, что отдельная кавказская кавалерийская дивизия в Можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствие Москва обеспечена по меньшей мере на полгода, и что совет при главнокомандующем принимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести бои с гадами на самых улицах столицы, в случае, если Красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествие пресмыкающихся. Ничего этого профессор не читал. Смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только 2 человека были в институте. Панкрат и то и дело заливающаяся слезами экономка Марья Степановна. Бессонная уже 3-ю ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване в тени в углу и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно. С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики. Так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замеркали огни фонарей, и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо воспринял этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: «Ишь, как беснуется! Что ж я теперь поделаю?» И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпало стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: «Убегайте, Владимир Ипатич, убегайте!» Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючком, ответил, причем глаза его на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминавший прежнего вдохновенного Персикова. «Никуда я не пойду», — проговорил он. «Это просто глупость. Они мечутся, как сумасшедшие. Но если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду? И, пожалуйста, перестаньте кричать. Причем здесь я? Панкрат!» — позвал он и нажал кнопку. Вероятно, он хотел, чтобы Панкрат прекратил всю суету, которую он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились, издалека донеслись хлопушечки выстрелов, а потом весь каменный институт заполнился бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, но он отбился от нее, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор. «Ну?» — спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной, и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему: «Профессор, спасайтесь! Я больше ничего не могу сделать!» Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетали из дверей, завывая: «Бей его! Убивай мирового злодея! Ты распустил гадов!» Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый. Он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении: «Это форменное сумасшествие! Вы совершенно дикие звери! Что вам нужно?» Завыл: «Вон отсюда!» И закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: «Панкрат, гони их вон!» Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья, лежал недвижимо в вестибюле. И новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы. Низкий человек на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним его словом было: «Панкрат! Панкрат!» Ни в чем не повинную Марью Степановну убили и растерзали в кабинете. Камеру, где потух луч, разнесли в клочья. В клочья разнесли террарии, перебив и стоптав обезумевших лягушек. Раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы. А через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгой вооруженных электрическими револьверами. И пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
0: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Роковые яйца».
1: Глава 12. Морозный бог на машине. Ночь с 19 на 20 августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу, и те безграничные пространства, которыми она владела, и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая 3/4 своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движение мерзких присмыкающихся полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве. Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи. И в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным нездешним рисунком, который безвестно пропавший рок принимал за грязюку. Но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы. Зародыши в них были прикончены. Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом. Но они уже не были опасны. Непрочные создания гнилостных жарких тропических болот погибли в 2 дня, оставив на пространстве 3 губерний страшное зловоние, разложение и гной. Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов, гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже снабженная не газами, а саперными принадлежностями, керосиновыми цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года. А весною 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкой храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп. И на месте сгоревшего в августе 28-го года 2-этажного института выстроили новый зоологический дворец. Им заведовал приват-доцент Иванов. Но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца. И никто больше не слышал скрипучего, квакающего голоса. О луче и катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир. Но потом имя профессора Владимира Ипатича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось. Хоть иногда изящный джентльмен и ныне ординарный профессор Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в Никольском совхозе «Красный луч» при первом бое эскадрильи с гадами. А восстановить их не удалось. Как непросто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали во второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков. Москва, 1924 год, октябрь.
0: Мы читали главы из повести Михаила Булгакова «Роковые яйца».
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Старик и море. Рыбак по имени Сантьяго. Григорио Фуэнтес – кубинский моряк, капитан яхты «Пилар», которая когда-то принадлежала Эрнесту Хемингуэю. Писатель обожал рыбалку, и лучшего помощника, чем Фуэнтес, найти было невозможно. Григорио всегда знал, где отыскать крупного марлина. В годы Второй мировой войны о любимом занятии пришлось забыть. Хемингуэй превратил яхту в сторожевой катер. На борту появилось оружие и мощные эхолоты. Команда «Пилара» патрулировала воды Карибского моря в поисках немецких подлодок. В этих опасных рейдах участвовал и Григорио Фуэнтес. В 1961 году Хемингуэя не стало. Он застрелился в собственном доме в американском городке Кетчум. Яхту «Эль Пилар» он завещал Фуэнтесу. И хотя писатель никогда не говорил, кто стал прототипом героя его знаменитой книги, считается, что образ несгибаемого старика ему подсказал Григорио.
0: Кто эти люди?
1: Старик Сантьяго, он же Григорио Фуэнтес.
0: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Неделю назад ногу подвернул. Не видать мне призовых мест.
3: Запомни, главное не победа, а участие.
4: Главное не победа, а участие. Девиз, служащий утешением для проигравших.
3: Иногда эту фразу называют олимпийским девизом, но это не совсем верно. У олимпийского движения есть официальный девиз «быстрее, выше, сильнее». А наше крылатое выражение родилось так. На Лондонской Олимпиаде 1908 года в финале марафонского забега разыгралась трагедия. Итальянский бегун Дорандо Пьетри лидировал все последние километры. Но когда до финиша оставались считанные сотни метров, силы оставили его. Он потерял ориентацию, падал 4 раза, вставал, шел дальше. Наконец, с помощью судьи,

0: связаны с визитом Дональда Трампа, сообщил Юрий Ушаков. Помощник президента уточнил, что Путин и Си Цзиньпин в этом году встретятся еще трижды – на саммитах Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, БРИКС в Нью-Дели и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. В ходе официального визита Владимира Путина в Китай 19-20 мая будет подписано около 40 двусторонних документов, добавил Ушаков. Владимир Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Переговоры пройдут на следующий день в узком и широком составах, а завершится рабочий день беседой за чаем с Си Цзиньпином. Обстановка вокруг Запорожской атомной электростанции находится на грани, за которой не будет возврата, и Европе надо приложить все усилия, чтобы деэскалировать ситуацию, заявил Алексей Лихачев. По его словам, в случае попадания по хранилищу отработавшего ядерного топлива могут возникнуть риски регионального масштаба. Глава Росатома также добавил, что за последние сутки по ЗАЭС и Энергодару были нанесены десятки ударов со стороны украинских боевиков. Роскосмос планирует произвести еще две ракеты-носители «Союз-5», после чего начнется их серийное производство, заявил информационной службе «Вести» глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
1: Важно понимать, что это абсолютно новая ракета, это не потомок разработок предыдущих лет, это качественно новый наш продукт. Ну, во-первых, самый мощный жидкостный двигатель РД-171, производство «Энергомаша», это раз. Второе, выводит на низкую орбиту 18,5 тонн, что практически там уникально по мировым меркам и соответствует самым передовым стандартам. Ну и готовим вторую, третью летную машину, после чего будем передавать ее уже в серию.
0: Напомню, 30 апреля с космодрома Байконур состоялся первый пуск ракеты «Союз-5». По словам Баканова, ее эксплуатация позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту. Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке. До их истощения остается несколько недель, заявил журналистам глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Свое заявление он сделал на встрече министров финансов «семерки» в Париже. Как сообщает Reuters, ранее высвобождение стратегических запасов нефти добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей в сутки. Но Бироль утверждает, что эти запасы не бесконечны. В ходе встречи в Париже министры финансов «семерки» намерены обсудить высокую инфляцию и глобальные экономические дисбалансы. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Что вы говорите?
3: Меценат. В наше время это слово чаще заменяют синонимами. Спонсор, патрон. Лет 30 назад в ходу был вариант «шеф». Отсюда подшефные организации, вроде творческих кружков и детских садов. Они редко могли существовать без финансовой поддержки извне. А вот меценат – это что-то дореволюционное. Благодаря их пожертвованиям в России строились больницы, университеты, музеи, театры. Своими деньгами, заработанными в промышленности и торговле, они помогали художникам и музыкантам. В общем, выводили Россию на новый уровень, поднимали с колен. Значение существительного меценат именно такое. Человек, который безвозмездно оказывает финансовую помощь и поддерживает науку, искусство, образование и медицину. Слово необычное. Истории происхождения у него нет. Зато есть человек по имени Гай Цильний Меценат. Римлянин, живший в первом веке до нашей эры, доверенное лицо Октавиана Августа. В отличие от многих, Гай Цильний позволял себе открыто, в лицо критиковать императора. Но тот не гневался, а напротив, прислушивался к своему другу. А еще он с охотой помогал

0: Вергилию и Горацию. Одному поспособствовал вернуть отнятый у него дом, другому и вовсе подарил целое поместье. С тех пор, как Гай Цильний меценат умер, прошло больше 2000 лет. Но его личный вклад в развитие искусства не забыт. Имя меценат стало нарицательным. И, возможно, это лучший памятник человеку.
1: Да что вы говорите? История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма известного американского киноактера, режиссера и сценариста Чарли Чаплина, дочери Джеральдини. Декабрь 1965 года. Швейцария. Девочка моя, после твоего имени, Джеральдина, следует моя фамилия, Чаплин. С этой фамилией более 40 лет я смешил людей на земле, но плакал я больше, нежели они смеялись. Джеральдина, в мире, в котором ты живешь, существуют не только одни танцы и музыка. В полночь, когда ты выходишь из огромного зала, ты можешь забыть о богатых поклонниках. Но не забывай спросить у шофера такси, который повезет тебя домой, о его жене. И если она беременна, если у них нет денег на пеленки для будущего ребенка, положи незаметно купюры ему в карман. Я распорядился, чтобы в банке оплачивали эти твои расходы. Время от времени езди в метро или на автобусе, ходи пешком и осматривай город. Приглядывайся к людям. Смотри на вдов и сирот. И хотя бы один раз в день говори себе: «Я такая же, как и они». Целую, твой Чарли Чаплин.
3: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
4: Глава 8. «Так вам очень было весело, князь, у Натальи Дмитриевны?» — спросила Марья Александровна, плотоядным взором окидывая поле предстоящей битвы и желая самым невинным образом начать разговор. Сердце ее билось от волнения и ожидания. После обеда князя тотчас же перевели в салон, в котором принимали его утром. Все торжественные случаи и приемы происходили у Марьи Александровны в этом самом салоне. Она гордилась этой комнатой. Старичок с 6 бокалов как-то весь раскис и некрепко держался на ногах. Зато болтал без умолку. Болтовня в нем даже усилилась. Марья Александровна понимала, что эта вспышка минутная и что отяжелевшему гостю скоро захочется спать. Надо было ловить минуту. Оглядев поле битвы, она с наслаждением заметила, что сластолюбивый старичок как-то особенно лакомо поглядывал на Зину, и родительское сердце ее затрепетало от радости.
5: «Чрезвычайно весело», — отвечал князь. «И знаете, бесподобнейшая женщина, Наталья Дмитриевна, бесподобнейшая женщина».
4: Как не занята была Марья Александровна своими великими планами, но такая звонкая похвала соперницы уколола ее в самое сердце.
6: «Помилуйте, князь!» — вскричала она, сверкая глазами. «Если уж ваша Наталья Дмитриевна бесподобная женщина, так уж я и не знаю, что после этого».
4: «Но после этого вы совершенно не знаете здешнего общества. Совершенно не знаете. Ведь это только одна выставка своих небывалых достоинств, своих благородных чувств, одна комедия, одна наружная золотая кора. Приподнимите эту кору, и вы увидите целый ад под цветами, целое осиное гнездо, где вас съедят и косточек не оставят».
5: «Неужели?» — воскликнул князь. «Удивляюсь. Но я клянусь вам в этом. Ах, мон принц!
4: Послушай, Зина, я обязана рассказать князю это смешное и низкое происшествие с этой Натальей на прошлой неделе. Помнишь? Да, князь, это про ту самую вашу хваленую Наталью Дмитриевну, которой вы так восхищаетесь. О, милейший мой князь, клянусь, я не сплетница. Но я непременно расскажу это. Единственно для того, чтобы рассмешить. Чтобы показать вам в живом образчике, так сказать, в оптическое стекло, что здесь за люди. 2 недели назад приезжает ко мне эта Наталья Дмитриевна. Подали кофе, а я зачем-то вышла. Я очень хорошо помню, сколько у меня осталось сахару в серебряной сахарнице. Она была совершенно полна. Возвращаюсь, смотрю, лежат на донышке только 3 кусочка. Кроме Натальи Дмитриевны в комнате никого не оставалось. Какова? У ней свой каменный дом и денег бесчетно. Этот случай смешной и комический, но судите после этого о благородстве здешнего общества.
5: Неужели? Воскликнул князь, искренне удивляясь. Какая, однако же, неестественная жадность! Неужели ж она все одна съела?
4: Так вот какая она, бесподобнейшая женщина, князь. Как вам нравится этот позорный случай?
6: Да я бы, кажется, умерла в ту же минуту, в которую бы решилась на такой отвратительный поступок.
5: Ну да, да. Только, знаете, она все-таки такая бельфам... Статная женщина.
6: Наталья-то Дмитриевна? Помилуйте, князь. Да это просто кадушка. Ах, князь, князь, что это вы сказали? Я ожидала в вас гораздо поболее вкусу.
5: Ну да, кадушка. Только, знаете, она так сложена... Ну, а эта девочка, которая танцевала, она тоже сложена.
6: Сонечка-то? Да ведь она еще ребенок, князь. Ей всего 14 лет.
5: Ну да. Только, знаете, такая ловкая. И у ней тоже такие формы формируются. Миленькая такая. И другая, что с ней танцевала, тоже формируется.
6: Ах, это несчастная сирота, князь. Они ее часто берут.
5: Сирота. Грязная, впрочем, такая. Хоть бы руки вымыла, а, впрочем, тоже заманчивая.
4: Говоря это... Князь с какой-то возрастающей жадностью рассматривал Зину в лорнет.
5: «Мекель Шармонт Персон! Ну, какое очаровательное существо!» — бормотал он в полголоса, тая от наслаждения.
4: «Зина, сыграй нам что-нибудь, или нет, лучше спой!»
6: «Как она поет, князь! Она, можно сказать, виртуозка, настоящая виртуозка!»
4: «О, если бы вы знали, князь!» — продолжала Марья Александровна в полголоса, когда Зина отошла к роялю, ступая своей тихой, плавной поступью, от которой чуть не покоробила бедного старичка.
6: «Если бы вы знали, какая она дочь, как она умеет любить, как нежна со мной, какие чувства, какое сердце!»
5: «Ну да, чувства! И знаете ли...» Я только одну женщину знал во всю мою жизнь, с которой она могла бы сравниться по красоте.
4: Перебил князь, глотая слюнки.
5: Это покойная графиня Наинская. Умерла 30 лет тому назад. Восхитительная была женщина, неописанной красоты. Потом еще за своего повара вышла.
6: «За своего повара, князь?»
5: «Ну да, за своего повара, за француза, за границей. Она ему за границей графский титул доставила. Видный был собой человек и чрезвычайно образованный, с маленькими такими усиками.
6: И как же они жили, князь?
5: Ну да, они хорошо жили. Впрочем, они скоро потом разошлись. Он ее обобрал и уехал. За какой-то соус поссорились.
6: «Маменька, что мне играть?» — спросила Зина.
5: «Да ты бы лучше спела нам, Зина. Как она поет, князь!
6: Вы любите музыку?»
5: «О, да! Шарман, шарман! Я очень люблю музыку. Я за границей с Бетховеном был знаком».
6: «С Бетховеном? Вообрази, Зина, князь был знаком с Бетховеном!» — кричит в восторге Марья Александровна. «Ах, князь! Неужели вы были знакомы с Бетховеном?»
5: «Ну да! Мы были с ним на дружеской ноге. И вечно у него нос в табаке. Такой смешной!»
6: «Бетховен?»
5: «Ну да, Бетховен. Впрочем, может быть, это и не Бетховен, а какой-нибудь другой немец. Там очень много немцев. Впрочем, я, кажется, сбиваюсь».
6: «Что же мне петь, маменька?» — спросила Зина. «Ах, Зина! Спой тот романс, в котором, помнишь, много рыцарского, где еще эта владетельница замка и ее трубадур. Ах, князь, как я люблю все это рыцарское! Эти замки, замки, это средневековая жизнь, эти трубадуры, герольды, турниры. Я буду аккомпанировать тебе, Зина. Пересядьте сюда, князь, поближе. Ах, эти замки, замки!»
5: «Ну да, замки! Я тоже люблю замки!» — бормочет князь в восторге, впиваясь в Зину единственным своим глазом. «Но, боже мой!» — восклицает он. «Это романс! Но я знаю этот романс! Я давно уже слышал этот романс! Это так мне напоминает... Ах, боже мой!»
6: Я не берусь описывать, что сделала с князем, когда запела Зина. Пела она старинный французский романс, бывший когда-то в большой моде. Зина пела его прекрасно. Ее чистый звучный контральто проникал до сердца. Ее прекрасное лицо, чудные глаза, ее точеные дивные пальчики — которыми она переворачивала ноты, ее волосы густые, черные, блестящие, волнующаяся грудь, вся фигура ее, гордая, прекрасная, благородная, все это околдовало бедного старичка окончательно. Он не отрывал от нее глаз, когда она пела, он захлебывался от волнения. Его старческое сердце, подогретое шампанским, музыкой и воскреснувшими воспоминаниями, а у кого нет любимых воспоминаний, стучало чаще и чаще, как уже давно не билось оно. Он готов был опуститься на колени перед Зиной и почти плакал, когда она кончила.
5: «О, ma charmante enfant, прелестное дитя!» — вскричал он, целуя ее пальчики. «Vous me ravissez? Вы меня восхищаете! Я теперь только вспомнил, но... О, ma charmante enfant!»
6: И князь даже не мог докончить. Марья Александровна почувствовала, что наступила ее минута. «Зачем же вы губите себя, князь?» — воскликнула она торжественно. «Столько чувства, столько жизненной силы, столько богатств душевных, и зарыться на всю жизнь в уединении, убежать от людей, от друзей. Но это непростительно. Одумайтесь, князь. Взгляните на жизнь, так сказать, ясным оком. Воззовите из сердца своего воспоминания прошедшего, воспоминания золотой вашей молодости, золотых беззаботных дней. Воскресите их, воскресите себя. Начните опять жить в обществе меж людей. Поезжайте за границу, в Италию, в Испанию. В Испанию, князь! Вам нужно руководителя, сердце, которое бы любило, уважало вас, вам сочувствовало. Но у вас есть друзья. Позовите их, кликните их, и они прибегут толпами. Я первая брошу все и прибегу на ваш вызов. Я помню нашу дружбу, князь. Я брошу мужа и пойду за вами. И даже если б я была еще моложе, если б я была так же хороша и прекрасна, как дочь моя, я бы стала вашей спутницей, подругой, женой вашей, если б вы того захотели.
5: И я уверен, что вы были шармант персон в свое время, проговорил князь, сморкаясь в платок. Глаза его были омочены слезами.
6: «Мы живем в наших детях, князь!» С высоким чувством отвечала Марья Александровна. «У меня тоже есть свой ангел-хранитель, и это она, моя дочь, подруга моих мыслей, моего сердца, князь. Она отвергла уже 7 предложений, не желая расставаться со мною».
5: «Стало быть, она с вами поедет, когда вы будете сопровождать меня за границу? В таком случае я непременно поеду за границу!» — вскричал князь, одушевляясь. «Непременно поеду! И если б я мог льстить себя надеждою... Но она очаровательная, очаровательное дитя. О, ma charmante enfant!»
6: И князь снова начал целовать ее руки. Бедняжка. Ему хотелось стать перед ней на колени.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».
6: Но, князь, вы говорите, можете ли вы льстить себя надеждой?» Подхватила Марья Александровна, почувствовав новый прилив красноречия. «Но вы странный, князь! Неужели вы считаете себя уже недостойным внимания женщин? Не молодость составляет красоту. Вспомните, что вы, так сказать, обломок аристократии. Вы представитель самых утонченных, самых рыцарских чувств.

0: стареются. Вы с таким богатством чувств, мыслей, веселости, остроумия, жизненной силы, блестящих манер. Но появитесь где-нибудь теперь за границей, на водах, с молодой женой, с такой же красавицей, как, например, моя Зина. Я не об ней говорю, я говорю только так, для сравнения. И вы увидите, какой колоссальный будет эффект. Вы — обломок аристократии, она — красавица из красавиц. Вы ведете ее торжественно под руку. Она поет в блестящем обществе. Вы со своей стороны сыплете остроумием. Да все воды сбегутся смотреть на вас. Вся Европа закричит, потому что все газеты, все фельетоны на водах заговорят в один голос: «Князь! Князь!» И вы говорите, можете ли вы льстить себя надеждой?
1: «Фельетоны? Ну да, это в газетах», — бормочет князь, вполовину не понимая болтовню Марьи Александровны и раскисая все более и более. «Но, дитя мое, если вы не устали, повторите еще раз тот романс, который вы сейчас пели».
0: «Ах, князь! Но у нее есть и другие романсы. Еще лучше. Помните, князь, Лирондель, ласточку? Вы, вероятно, слышали?»
1: «Да, помню. Или лучше сказать, я забыл. Нет, прежний романс, тот самый, который она сейчас пела. Я не хочу Лирондель, я хочу тот романс», — говорил князь, умоляя, как ребенок.
0: Зина пропела еще раз. Князь не мог удержаться и опустился перед ней на колени. Он плакал.
1: «О, мабель Шатулен, моя прекрасная владычица!» — восклицал он своим дребезжащим от старости и волнения голосом. «О, машарман Шатулен! О, милое дитя мое, вы мне так много напомнили из того, что давно прошло. Я тогда думал, что все будет лучше, чем оно потом было. Я тогда пел дуэты с виконтессой, этот самый романс. А теперь я не знаю, что уже теперь».
0: Всю эту речь князь произнес, задыхаясь и захлебываясь. Язык его приметно одеревенел. Некоторых слов почти совсем нельзя было разобрать. Видно было только, что он в сильнейшей степени расчувствовался. Марья Александровна немедленно подлила масло в огонь.
2: «Князь, но вы, пожалуй, влюбитесь в мою Зину!» — вскричала она, почувствовав, что минута была торжественная.
0: Ответ князя превзошел ее лучшие ожидания.
1: «Я до безумия влюблен в нее!» — вскричал старичок, вдруг весь оживляясь, все еще стоя на коленях и весь дрожа от волнения. «Я ей жизнь готов отдать! И если б я только мог надеяться... Но поднимите меня, я немного ослаб. Если б только мог надеяться предложить ей мое сердце, то я... Она бы мне каждый день пела романсы, а я бы все смотрел на нее, все смотрел. Ах, боже мой!»
2: «Князь, вы предлагаете ей свою руку? Вы хотите ее взять у меня, мою Зину, мою милую, моего ангела Зину? Но я не пущу тебя, Зина. Пусть вырвут ее из рук моих, из рук матери!»
0: Марья Александровна бросилась к дочери и крепко сжала ее в объятии, хотя чувствовала, что ее довольно сильно отталкивали. Маменька немного пересаливала. Зина чувствовала это всем существом своим и с невыразимым отвращением смотрела на всю комедию. Однако ж она молчала. А это все, что было надо Марье Александровне.
2: «Она 9 раз отказывала.

0: приказывала, чтоб только не разлучаться со своей матерью, — кричала она. — Но теперь мое сердце предчувствует разлуку. Еще давеча я заметила, что она так смотрела на вас. Вы поразили ее своим аристократизмом, князь, этой утонченностью. О, вы разлучите нас, я это предчувствую.
1: Я обожаю ее, пробормотал князь, все еще дрожа, как осиновый листик.
0: Итак, ты оставляешь мать свою, воскликнула Марья Александровна, еще раз бросаясь на шею дочери.
2: Зина торопилась кончить тяжелую сцену. Она молча протянула князю свою прекрасную руку и даже заставила себя улыбнуться. Князь с благоговением принял эту ручку и покрыл ее поцелуями.
1: «Я только теперь начинаю жить», — бормотал он, захлебываясь от восторга.
0: «Зина!» — торжественно проговорила Марья Александровна. «Взгляни на этого человека! Это самый честнейший, самый благороднейший человек из всех, которых я знаю! Это рыцарь средних веков!» Но она это знает, князь. Она знает на горе моему сердцу. О, зачем вы приехали? Я передаю вам мое сокровище, моего ангела. Берегите ее, князь. Вас умоляет мать. И какая мать осудит меня за мою горесть?
2: Маменька, довольна, прошептала Зина.
0: «Вы защитите ее от обиды, князь! Ваша шпага блеснет в глаза клеветнику или дерзкому, который осмелится обидеть мою Зину?»
2: «Довольно, маменька. Или я...»
1: «Ну да, блеснет!» — бормотал князь. «Я только теперь начинаю жить. Я хочу, чтоб сейчас же... Сию минуту была свадьба, и я хочу послать сейчас же в Духаново. Там у меня бриллианты, я хочу положить их к ее ногам».
0: «Какой пыл, какой восторг, какое благородство чувств!» — воскликнула Марья Александровна. — И вы могли, князь, вы могли губить себя, удаляясь от света? Я тысячу раз буду это говорить. Я вне себя, когда вспомню об этой адской...
1: — Что же мне делать? Я так боялся! — бормотал князь, хныча и расчувствовавшись. — Они меня в сумасшедший дом посадить хотели. Я и испугался.
0: — В сумасшедший дом? О, изверги! «О, бесчеловечные люди! О, низкое коварство! Князь! Я это слышала, но это сумасшествие со стороны этих людей! Но за что же? За что?»
1: «Я и сам не знаю, за что», — отвечал старичок, от слабости садясь на кресло. «Я, знаете ли, на бале был и какой-то анекдот рассказал, а им не понравилось. Ну и вышла история».
0: «Неужели только за это, князь?»
1: «Нет. Я еще потом в карты играл с князем Петром Дементичем и без шести я остался. У меня было два короля и три дамы. Или лучше сказать... Три дамы и два короля. Нет, один король. А потом уже были и дамы.
0: И за это? За это? О, адское бесчеловечие! Вы плачете, князь? Но теперь этого не будет. Теперь я буду подле вас, мой князь. Я не расстанусь с Зиной. И посмотрим, как они осмелятся сказать слово. И даже, знаете, князь, ваш брак поразит их. Он пристыдит их. Они увидят, что вы еще способны. То есть они поймут, что не вышло бы за сумасшедшего такая красавица. Теперь вы гордо можете поднять голову. Вы будете смотреть им прямо в лицо.
1: Ну, да. Я буду смотреть им прямо в лицо,
2: пробормотал князь, закрывая глаза. Однако он совсем раскис, подумала Марья Александровна. Только слова терять.
0: Князь, вы встревожены, я вижу это. Вам непременно надо успокоиться, отдохнуть от этого волнения, сказала она, матерински нагибаясь к нему.
1: Ну да, я бы хотел немного полежать, сказал он.
0: «Да-да, успокойтесь, князь, эти волнения. Постойте, я сама провожу вас. Я уложу вас сама, если надо. Что вы так смотрите на этот портрет, князь? Это портрет моей матери, этого ангела, а не женщины. О, зачем ее нет теперь между нами? Это была праведница, князь, праведница, иначе я не называю ее».
1: «Праведница? Сежули, это мило. У меня тоже была мать, принцесса-княгиня. И вообразите, необыкновенно полная была женщина. Впрочем, я не то хотел сказать. Я немного ослаб. Адьё, ма шарман танфан. Я с наслаждением. Я сегодня, я завтра, ну да все равно, аревуар, аревуар.
2: Тут он хотел сделать ручкой, но поскользнулся и чуть не упал на пороге.
0: «Осторожнее, князь, обопритесь на мою руку!» — кричала Марья Александровна.
1: «Шарман, шарман!» — бормотал он, уходя. «Я теперь только начинаю жить!»
2: Зина осталась одна. Невыразимая тягость давила ее душу. Она чувствовала отвращение до тошноты. Она готова была презирать себя. Щеки ее горели. Со сжатыми руками, стиснув зубы, опустив голову, стояла она, не двигаясь с места. Слезы стыда покатились из глаз ее. В эту минуту отворилась дверь, и Мозгликов вбежал в комнату.
3: Мы читали главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Эрнест Хемингуэй. Фрагмент из повести «Старик и море». Читает Василий Ливанов.
2: Ветер не ослабевал. Он слегка отклонился дальше на северо-восток, и это означало, что он не прекратится. Старик смотрел вдаль, но не видел ни парусов, ни дымка или корпуса какого-нибудь судна. Только летучие рыбы поднимались из моря и разлетались в обе стороны от носа его лодки, дожелтели островки водорослей. Не было даже птиц. Он плыл уже 2 часа, полулежа на корме, пожевывая рыбье мясо и стараясь поскорее набраться сил и отдохнуть, когда заметил первую из 2 акул. «Ай!» — произнес старик слово, не имеющее смысла, скорее звук, который невольно издает человек, чувствуя, как гвоздь, пронзив его ладонь, входит в дерево. «Акула!» — сказал он вслух. Он увидел, как за первым плавником из воды показался другой, и по этим коричневым треугольным плавникам, так же, как и по размашистому движению хвоста, понял, что это широконосые акулы. Они почуяли запах рыбы, взволновались, и, совсем одурев от голода, то теряли, то вновь находили этот заманчивый запах. Но они с каждой минутой приближались. Старик намертво закрепил парус и заклинил руль. Потом он поднял весло с привязанным к нему ножом. Он поднял весло совсем легонько, потому что руки его нестерпимо болели. Он сжимал и разжимал пальцы, чтобы хоть немножко их размять. Потом ухватился за весло крепче, чтобы заставить руки сразу почувствовать боль в полную меру и уже больше не отвиливать от работы, и стал наблюдать за тем, как подплывают акулы. Он видел их приплюснутые широконосые головы и большие, отороченные белым грудные плавники. Это были самые гнусные из всех акул, вонючие убийцы, пожирающие и падаль, когда их мучит голод. Они готовы укусить и весло, и руль лодки. Такие акулы откусывают лапы у черепах, когда те засыпают на поверхности моря, а сильно оголодав, набрасываются в воде и на человека, даже если от него не пахнет рыбьей кровью или рыбьей слизью. «Ай!» — сказал старик. «Ну что ж, плывите сюда». И они приплыли. Но они приплыли не так, как приплыла Мако. Одна из них, сверкнув, скрылась под лодкой, и старик почувствовал, как лодка задрожала, когда акула рвала рыбу. Другая следила за стариком своими узкими желтыми глазками. Затем, широко разинув полукружье пасти, кинулась на рыбу в том самом месте, где ее обглодала Мака. Старику была ясно видна линия, бегущая с верхушки ее коричневой головы на спину, где мозг соединяется с хребтом, и он ударил ножом, надетым на весло, как раз в это место. Потом вытащил нож и всадил его снова в желтые кошачьи глаза акулы. Акула, издыхая, отвалилась от рыбы и скользнула вниз, доглатывая то, что откусила. Лодка все еще дрожала от той расправы, которую вторая акула чинила над рыбой, и старик, опустив парус, дал лодке повернуться боком, чтобы выманить из-под нее акулу. Увидев ее, он перегнулся через борт и ткнул ее ножом. Он попал ей в мякоть, а жесткая кожа не дала ножу проникнуть глубже. От удара у старика заболели не только руки, но и плечо. Но акула, выставив из воды пасть, бросилась на рыбу снова, и тогда старик ударил ее в самую середину приплюснутой головы. Он вытащил лезвие и вонзил его в то же самое место вторично. Акула все еще висела на рыбе, плотно сжав челюсти, и старик вонзил ей нож в левый глаз. Акула по-прежнему держалась за рыбу. «Ах ты так!» — сказал старик.

из рук кровь почти не течет. На них нет глубоких порезов, а небольшое кровопускание предохранит левую руку от судороги. О чем бы мне сейчас подумать? Ни о чем. Лучше мне ни о чем не думать и подождать новых акул. Хотел бы я, чтобы это и в самом деле было сном. Впрочем, как знать, все еще может обернуться к лучшему. Следующая акула появилась в одиночку и была тоже из породы широконосых. Она подошла, словно свинья, к своему корыту, только у свиньи нет такой огромной пасти, чтобы разом откусить человеку голову. Старик дал ей вцепиться в рыбу, а потом ударил ее ножом, надетым на весло, по голове. Но акула рванулась назад, перекатываясь на спину, и лезвие ножа сломалось. Старик уселся за руль. Он даже не стал смотреть, как медленно тонет акула, становясь все меньше, а потом и совсем крошечной. Зрелище это всегда его захватывало. Но теперь он не захотел смотреть. «У меня остался багор», — сказал он. «Но какой от него толк? У меня есть еще два весла, румпель и дубинка». «Вот теперь...» «Они меня одолели», — подумал он. «Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель». Он снова окунул руки в соленую воду. Близился вечер, и кругом было видно лишь небо да море. Ветер дул сильнее, чем прежде, и он надеялся, что скоро увидит землю. «Ты устал, старик», — сказал он. «Душа у тебя устала».

Акулы напали на него снова только перед самым заходом солнца. Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому следу, который рыба теперь уже, несомненно, оставляла за собой в море. Они даже не рыскали по этому следу, а шли рядышком прямо на лодку. Старик заклинил румпель, подвязал парус и достал из-под кормы дубинку. Это была отпиленная часть сломанного весла длиной около 2,5 футов. Он мог ухватить ее как следует только одной рукой, там, где была рукоятка, и он крепко взял ее в правую руку и помотал кистью, ожидая, когда подойдут акулы. Их было 2. «Мне надо дождаться, пока первая крепко уцепится за рыбу», — подумал он. «Тогда я ударю ее по кончику носу или прямо по черепу». Обе акулы подплыли вместе, и когда та, что была поближе, разинула пасть и вонзила зубы в серебристый бок рыбы, старик высоко поднял дубинку и тяжело опустил ее на плоскую голову акулы. Рука его почувствовала упругую твердость, но она почувствовала и непроницаемую крепость кости, и старик снова с силой ударил акулу по кончику носа. Акула соскользнула в воду. Другая акула уже успела поживиться и отплыть, а теперь опять подплыла с широко разинутой пастью. Перед тем, как она, кинувшись на рыбу, вцепилась в нее, старик увидел белые лоскутья мяса, приставшие к ее челюстям. Старик размахнулся, но попал только по голове, и акула, взглянув на него, вырвала из рыбы кусок мяса. Когда она отвалилась, чтобы проглотить этот кусок, старик ударил ее снова. Но удар опять пришелся по твердой, упругой поверхности ее головы. «Ну-ка, подойди поближе», — сказал старик. «Подойди еще разок». Акула стремглав кинулась на рыбу, и старик ударил ее в то мгновение, когда она защелкнула пасть. Он ударил ее изо всех.

0: всех сил, подняв как можно выше свою дубинку. На этот раз он попал в кость у основания черепа и ударил снова по тому же самому месту. Акула вяло оторвала от рыбы кусок мяса и соскользнула в воду. Старик ждал, не появятся ли акулы снова, но их больше не было видно. Потом он заметил, как одна из них кружит возле лодки. Плавник другой акулы исчез вовсе. «Я и не рассчитывал, что могу их убить», — подумал старик. «Раньше бы мог. Однако я их сильно покалечил обеих, и они вряд ли так уж хорошо себя чувствуют. Если бы я мог ухватить дубинку обеими руками, я убил бы первую наверняка, даже и теперь, в мои годы». Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половины ее не стало. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло.
1: Мы читали фрагмент из повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Томас Лермонт. Есть в Шотландии старинная легенда, отдаленно напоминающая историю Садко. Рассказывается в ней о Томасе из Эрсильдуна, который, в отличие от даровитого новгородского купца, отправился музицировать не на дно морское, а в страну фей, что тоже неплохо. Среди эльфов, лепреконов и прочей сказочной живности Томас провел 7 лет. После чего вернулся на родину и стал предсказывать будущее. Да так удачно, что был наречен Томасом Правдивым. На этом рассказ можно было бы и закончить, если бы не одно обстоятельство. Пророк из Эрсильдуна существовал на самом деле, и звали его Томас Лермонт. Да-да, именно его считал своим далеким предком Михаил Юрьевич Лермонтов. Во всяком случае, поэту хотелось так думать. Томас Лермонт родился в 1220 году в графстве Бервикшир на юго-востоке Шотландии. О его детстве и юности ничего не известно. В народных сказаниях Томас предстает не мальчиком, но мужем, который бродит по свету, зарабатывая на хлеб игрой на арфе и чтением стихов, чаще всего пророческих. Тайны окутаны и последние годы жизни Томаса. По одной из версий, он ушел в монастырь, где и закончил свои дни. Легенда же гласит, что престарелый Томас Лермонт снова отправился в страну фей. Так или иначе, до наших дней дошло одно из его предсказаний. В нем говорится, что через несколько веков Томас Правдивый вернется в этот мир в образе молодого поэта. И как тут опять не вспомнить Михаила Юрьевича Лермонтова? Не о нем ли говорил Томас из Эрсильдуна?
0: Курсивом.
2: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
3: Но при официальных отношениях людей нельзя же обойтись без официальных выражений и слов. По крайней мере, один из современных филологов убеждает читателей, что директор учреждения поступил бы бестактно, если бы вывесил официальный приказ, написанный в стиле непринужденной беседы. «Наши женщины хорошо поработали, да и в общественной жизни себя неплохо показали. Надо их порадовать. Скоро ведь 8 марта наступит. Мы тут посоветовались и решили дать грамоты». Филолог убежден, что в данном случае этот стиль не имел бы никакого успеха. Его сочли бы чудаковатым и диким. По мнению филолога, тот же приказ следовало бы составить в таких выражениях: «Во знаменование Международного женского дня за выдающиеся достижения в труде и плодотворную общественную деятельность вручить грамоты товарищам». Возможно, что филолог и прав. Должен же существовать официальный язык в государственных документах, в дипломатических нотах, в реляциях военного ведомства. Но представьте себе, что в этом же стиле заговорит с вами ваша жена, беседуя за обедом о домашних делах. «Я ускоренными темпами, — скажет она, — обеспечила восстановление надлежащего порядка на жилой площади, а также в предназначенном для приготовления пищи подсобном помещении общего пользования. В последующий период времени мною было организовано посещение торговой точки с целью приобретения необходимых продовольственных товаров». После чего вы, конечно, отправитесь в ЗАГС, и там из глубочайшего сочувствия к вашему горю немедленно расторгнут ваш брак.
2: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. На этой неделе Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай. Визит состоится 19-20 мая. Подробнее о составе российской делегации журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители государственных компаний и частных компаний, которые работают в Китае. Отношения действительно очень разноплановые, и помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования, и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях.
1: Пресс-секретарь президента добавил также, что ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай, цитата, «очень серьезные». Роспотребнадзор отправит специалистов в Демократическую Республику Конго и в соседнюю с ней Уганду из-за вспышки лихорадки Эбола. Ведомство окажет материально-техническую помощь местному Минздраву и передаст разработанные в России тесты для диагностики заболевания. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде. Зарегистрировано 80 смертей, 8 лабораторно подтвержденных случаев и 246 предполагаемых случаев по информации ведомства. Соединенные Штаты продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Ангела Меркель отказалась быть посредником в переговорах России и Евросоюза. По мнению бывшего канцлера Германии, урегулирование конфликта на Украине – задача только действующих глав государств, сообщают корреспонденты «Политику». Ранее издание писало, что в Евросоюзе рассматривают трех возможных кандидатов на роль посредника между Европой и Россией – Меркель, президента Финляндии Стубба и бывшего премьера Италии Драги. Российские самбисты завоевали 20 медалей на чемпионате Европы, из них 13 золотые, сообщили во Всероссийской Федерации самбо. Среди победителей три девушки, в том числе Эльмира Кахраманова. Она стала уже двукратной чемпионкой Европы. Россияне выступили с национальным гимном и флагом. В ноябре их ждет чемпионат мира в Самарканде. И коротко о погоде. Во вторник в столице будет малооблачно. Столбик термометра поднимется до отметки в плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.
3: Премьера. Издательство «Вимба» и «Радио Звезда» представляют.
4: Советский писатель. А родился в Нью-Йорке. Автор книг для детей и юношества. А ведь писал и взрослые рассказы. Недетский Виктор Драгунский. Сборник рассказов «Волшебная сила искусства». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Всемирная энциклопедия еды. Книга, которой хотел бы обладать каждый гурман. Сборник рецептов, названный по-французски «Dîner de gala», который составил Сальвадор Дали вместе с супругой, а по совместительству музой – несравненной Галой. Блюдо убийственное для приверженцев здорового питания. В предисловии так и говорится: если вы уж очень следите за здоровьем, эта книга не для вас. Она о вкусах и наслаждениях, о гедонизме, связанном с едой. Внутри 136 рецептов, которые распределены по 12 главам. Оцените их название. «Лилипутские недомогания» – так Дали называл вторые блюда. А «осенним каннибализмом» он именовал все, что можно приготовить из яиц и морепродуктов. Самое ценное в книге – это, конечно, сделанные художником иллюстрации. Каждая достойна музея. Более того, в издании включены и цитаты мастера, которые отражают его предпочтения в еде. Например, Дали явно недолюбливал шпинат. Его цитата: «Я хочу есть только то, что имеет четкую и понятную форму. И я ненавижу мерзкий и унижающий достоинство овощ за то, что он такой же бесформенный и неопределенный, как свобода. Сборник «Дине Дюгала» — это отражение детского желания художника стать поваром. Он выберет, как известно, другую профессию, но это не остановит его от домашних кулинарных экспериментов. Чтобы удивить гостей, он, например, просил кухарку приготовить омара в шоколаде. Изначально выпустили всего 400 экземпляров книги. И только в 2016-м этот шедевр кулинарии был переиздан.
0: Всемирная энциклопедия еды.

По Тракском сражении соотношение потерь турецкого и русского флотов составили 200 к 1. Два линейных корабля, два фрегата и шебека русского флота в получасовом бою расстреляли и сожгли 7 турецких фрегатов и 8 шебек. Один фрегат затонул. Турки потеряли свыше 200 человек. У русских был убит офицер и ранены 5 матросов. За мужество и мастерство в бою русские моряки были

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Волшебная сила искусства». Читает Алексей Богдасаров.
2: Вова Лисицын был влюблен в Свету Корнилову. У них был роман. Большое чувство. Поэтому Вова ежедневно провожал Свету от Арбатских ворот, школа, до Староконюшенного переулка, Светин дом. И хотя Света училась уже в 9-м, а Вова, наоборот, ходил еще только в 8-й, Света не выглядела рядом с ним перезрелой кокеткой. Нет, она все еще была маленькой и хрупкой девочкой, в то время как Вова уже вымахал на 175 сантиметров в высоту, был широк в плечах, мускулист и изрядно усат. Когда Света шла с ним рядом, ей казалось, что она за Вовой, как за железной стеной, и что Вова не даст ее никому в обиду и все такое прочее в духе рыцарства и романтики. И несмотря на огромную разницу в возрасте, Света относилась к Вове с уважением, и ее сердце всегда радостно билось ему навстречу. Но неделю тому назад стряслась беда. Вова заболел. Он простудился и слег. Он простудился, надо сказать, лишь потому, что проявил недостойное легкомыслие и дал вовлечь себя в азартные игры. Эта игра называлась «Дуэль» на эскимошках. Вы понимаете, нужно было съесть как можно больше 11-копеечных порций мороженого, насаженного на деревянные вертела и обернутого в сверкающую сталью бумажку. По условиям дуэли проигравший оплачивал расходы. Вова выиграл со счетом 18-16. Его противник разорился, а Вову качали болельщики. Да, он выиграл. Вова Лисицын, он победил. Но его ахиллесова пята, точнее его носоглотка, подвела его. И у Вовы, как и следовало ожидать, получился страшной силы насморк. Из него текло, как из водопровода. А потом нос распух, его заложило, и Вова потерял речь. Он даже не мог сказать «мама». Вместо этого он говорил «баба». И вместо «урок» у него получалось «удок». Всем известно, что нос заложенный сильно влияет на произношение. И поэтому, когда Вова сказал дома «баба, убедя даст бак», его мама не слишком огорчилась и просто тотчас же уложила сына в постель. «Лежи», — сказала она довольно-таки равнодушно. «Лежи, эскимо-пожиратель!» И, захватив с собой нитки, иголки и Вовины штаны, ушла на кухню. Естественно, что в таких условиях Вова не мог провожать Свету домой. Шутки шутками, обыкновенный насморк, легкий грипп, а Вова провалялся в постели целых 4 дня. И во все эти дни Света ужасно переживала. Она замкнулась в себе, ходила как потерянная, как в воду опущенная, не знала, куда деваться, тосковала и, в конце концов, морально рухнула. Она попрала свою девичью скромность и написала Вове письмо, полное упреков. Вова получил этот документ на 5-й день болезни. Трясущимися руками разорвал он конверт и впился безумным взором в дорогие строки. «Вова, привет!» — писала Света. «Почему ты не являешься так долго? Ожидая тебя целых 3 вечера, у меня лопнуло терпение. Когда сегодня я шла домой, я всю дорогу думала о тебе. немного не доходя киоска воды соки, я поняла твою сложную натуру, Вова. Я поняла, Вова, как рано мог ты лицемерить, таить надежду, ревновать, разуверять, заставить верить, казаться мрачным, изнывать, являться гордым, Вова, и послушным, внимательным или равнодушным. Неужели не стыдно, Вова? Как томно был ты молчалив, как пламенно разноречив, в сердечных письмах как небрежен, одним дыша, одно любя, как ты умел забыть себя. И особенно противно, Вова, это как взор твой быстр был и нежен, стыдлив и дерзок, а порой блистал послушною слезой. Это по-советски, да? Света. Вову потрясло это письмо. Руки его бессильно смяли жесткие листки. Разрыв. Разрыв окончательный и бесповоротный, думал он. И какой, черт побери, безжалостный, какой беспощадный и точный анализ его, Вовиной души. Как раскусила, проникла в самую суть. В письмах ты, Вова, небрежен, права. Тысячу раз права. Разве можно считать серьезными письмами эти жалкие цидульки, которые он посылал Свете на переменках? «Приходи к Арб, вор, или жду у Стар, пер». Что это такое? Кошмар и больше ничего. Бедная Светка. Как она там пишет? «Одним дыша, одно любя». Это намек. Ядовитый намек на футбол. И конкретно на тот вечер, когда он, Вовка Лисицын, просидел целый день у Светкиного телевизора и болел за Англию против ФРГ. А ей ни слова, ни взгляда. И, наконец, теперь этот дурацкий грипп, в то время, когда она ждет его на холоду и, может быть, даже под дождем. Вова застонал и почувствовал, что еще секунда, и взор его может заблистать не столь уж послушною слезой. «Баба, где плохо?» — крикнул он сквозь насморк. На этот вопль вошла Вовина мама. «Что тебе?» — сказала она. «Бдочти!» — Вова протянул ей роковое послание. Прочитав манускрипт, Вовина мама рассмеялась. «Заменила третье лицо на второе», — сказала она. «Ай да Света!» «Я тебя деподбибаю, баба», — произнес Вова. Несколько секунд мать пристально и серьезно смотрела на сына. «Скажи-ка», — сказала она вдруг, — «ты читал Евгения Онегина?» «Он чей?» — спросил Вова. «Все ясно», — сказала Вовина мать и почему-то всплеснула руками. «Все ясно». Она подошла к книжной полке и достала зеленый томик. Раскрыв книгу, протянула ее сыну. «Читай сейчас же, серость!»
3: «Вспомнил! Барья Петдовна девелела!» прогундосил Вова. «Она сказала, чтобы мы не читали эту штуку до 9 класса, а то не так поймем».
2: «Позор!» — крикнула Вовина мать. «Марья Петровна не велела, а я велю! Приказываю! Ишаболтус! Усы, как у Буденного, а Евгения Онегина он не читал! Да ты знаешь, что это за книга! Ее с детства надо! Да ты! Да я! С первых дней! Стихи!» Она совсем разволновалась. Чтобы успокоить ее, Вова взялся за книгу. И покуда он читал,
3: Мать ходила по дому на цыпочках. Первая снимала трубку телефона, шикала на топающих в коридоре соседских ребятишек. Ей очень хотелось, чтобы суетные шумы квартиры не мешали Вове знакомиться с бессмертной поэмой. И когда наступил вечер, она, немного волнуясь, спросила у Вовы: «Ну как? Понравился Евгений Онегин?»
2: «Чудесная вещь», — сказал Вова серьезно и горячо добавил: «Не хуже, чем сотрудник ЧК».
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Виктор Драгунский, глава из книги «Волшебная сила искусства», читает Александр Линков.
4: Далекая Шура. Леониду Сергеевичу Большенцову 17 июня исполнилось 50 лет. И Леонид Сергеевич отнесся к предстоящему своему юбилею со всей серьезностью. Он выделил значительную сумму на хозяйственные расходы и вручил теще, всецело доверяя ее умению и опыту. Переложив таким образом муторные дела насчет закуски и прочего на железные женские плечи, он не сомневался, что пиршественный стол будет блестящим. Теща же, получив от зятя ответственное задание, немедленно связалась по телефону со столом заказов ГУМа и вызвала к себе подкрепление в лице старинной приятельницы дома Большенцовых Любови Алексеевны. Любовь Алексеевна примчалась скорее скорой помощи. Женщины заперлись на кухне, и работа закипела. Теперь оставалось только созвать полный дом гостей и садиться за стол пировать. Не желая, однако, пускать на самотек решение гостевой проблемы, Леонид Сергеевич, исполненный духа демократизма, созвал семейный совет. Заняв председательское место и, звякнув ложечкой о стакан, Леонид Сергеевич поставил перед женой и тещей первый и единственный вопрос повестки дня. «Ну, — сказал он мягко, — так кого же мы позовем?» «Елену Гавриловну», — мгновенно среагировала жена Большенцова Тамарочка. «Ее обязательно, тем более, что она мне шьет выходной халат». «И Степан Маркча», — поспешно добавила теща. «Его в первую очередь. Все-таки Степан Маркович — выдающийся женский врач. Светило. Если бы не он, кто знает, была бы Тамарочка здоровой сегодня. Ну и еще Краишевых. Все-таки соседи по даче. Неудобно». Леонид Сергеевич поежился, но безропотно начал список приглашенных на свой юбилей с портнихи, гинеколога и дачных соседей. «Не забудьте Швайкиных», — погрозила костистым пальцем теща. «Я у них 3 раза была. И на чае, и на обеде, и на грибах. Краснопольских тоже надо позвать. Милые люди, образованные». «Особенно она», — поддержала свою маму Тамарочка. «Она такая занятная. Прошлый раз, когда собирались у Кашинцевых, Краснопольская целый вечер процеловалась с художником этим, как его, Глинищевым. Такая занятная, право». «Художественной натуры, что и говорить», — откликнулась теща. Женщины засмеялись. «Уж если заговорили о художественных натурах, я бы позвала еще Светланского», — чуть покраснев, предложил Тамарочка. «Чудный голос, и вообще он милый, талантливый, знает наизусть всего Акуджаву», — мечтательно протянула она. «Это было бы хорошо. Светланского». И она потупилась. Леонид Сергеевич без возражений составлял список своих гостей под диктовку жены и тещи. Он писал и писал, а тем временем где-то под сердцем у него накапливался тяжелый и неприятный ком. Во рту становилось горько и сухо, и он не решался взглянуть на членов семейного совета. А те, увлекшись, все диктовали и диктовали Леониду Сергеевичу. «Левикова — это... для Твиста, Братухина из комиссионного, Иванихина, весельчак человек. «Стойте!» Вдруг закричал Леонид Сергеевич. «Остановитесь! А для меня? А кого-нибудь для меня? А? Друга какого-нибудь?» Голос Леонида Сергеевича вдруг сорвался, и он продолжал уже почти надрывно, не по-мужски, некрасиво морщись. «Ведь это мой юбилей! День рождения-то мой! Ведь это я 50 лет прожил! Что вы своих знакомых созываете? Мне друзей нужно!» «Господь с вами, Леонид Сергеевич!» Испуганно сбормотал теща. «Что за тон? Хотите друзей, кто же возражает? Пожалуйста, зовите друзей. Правда, Тамарочка?» «И именно друзей», — подхватила жена Леонида Сергеевича. «Раз это твой праздник, зови себе кого хочешь. Ну, называй своих друзей». И она уступчиво улыбнулась мужу. У того мгновенно потеплело на сердце. «Я думаю, Шторина», — сказал он просительно. При имени Шторина теща пожал плечами, а у жены в глазах появилось выражение, какое бывает в глазах пойманной щуки. «Шторина?» Она брезгливо поморщилась. «Этого керосинщика?» «Вся квартира провоняет», — шелестнула теща. «Ну и что? Что он керосинщик?» — горячо сказал Леонид Сергеевич. «Да, он заведует керосинной лавкой. Это правда, но я с ним еще в школе учился». «На одной парте сидел. Это был самый милый и ласковый мальчик в классе. Да, он таким и остался. Он чудесный. Потерял руку на войне. Пошел в лавку работать. Я люблю и уважаю Шторина. Он честный, он добрый». «Тот ты его уже 4 года не видел», — ядовит сказала жена. «А 17-го я его увижу», — упрямо сказал Леонид Сергеевич. «Но... согласитесь, Леонид Сергеевич, — рассудительно сказал теща, — что появление среди людей нашего круга и в день вашего юбилея, этого самого, как его, Шторина,

0: Саркастически засмеялась она и продолжала. «Налакаетесь, закусите коровьим сердцем и споете дуэтом «Шумел камыш». Пожалуйста, наслаждайтесь, мама вам накроет. На кухне, но учти, меня дома не будет». Она говорила, словно обнажаясь. Это было непереносимо Леониду Сергеевичу. Ему было стыдно. И уже что-то непоправимое хотел он сказать, но теща, дорожившая респектабельностью семейных отношений, как всегда, молниеносно вмешалась. «Ну зачем так резко?» Примиряюще коснулась она руки дочери. «В конце концов, Леонид Сергеевич здесь хозяин». Она многозначительно посмотрела на дочь, та ответила ей быстрым злым взглядом, но теща, словно не замечая этого, продолжала. «И если он хочет пригласить к себе друг юности, это его право».
1: «Да, да, это мое право, и я им воспользуюсь», — выкрикнул Леонид Сергеевич, рывком захлопнул за собой дверь и побежал в переднюю к телефону. Он набрал номер, услышал тонкий гудок соединения и нетерпеливо ждал, когда же на другом конце Москвы его старинный друг Ваня Шторин соблаговолит снять трубку. Наконец телефон щелкнул, трубку сняли, и Большенцов услышал бесконечно далекое и слабое. «Да, да, слушаю, я вас слушаю». И Леонид Сергеевич сразу узнал этот голос. «Шура», — подумал он радостно, — «Ванюшкина жена». И милое ясное лицо, и два огромных серых глаза встали перед ним. «Алло!» — вскричал он, как бы раскрывая объятия при встрече. «Шура! Алло! Это вы?» «Да!» — послышалось откуда-то издалека. Леонид Сергеевич заторопился и, набрав побольше воздуха, закричал в трубку, что было сил. «Шура! Милая, здравствуйте! Это Леонид Сергеевич! Леня! Большенцов!» «Здравствуйте!» — ответили там, и голос Шуры как будто еще более удалился от Леонида Сергеевича. «Шура! Шурочка!» — кричал он во весь голос. Ему нравилось так кричать назло тещи, назло Тамаре и всей этой шараги, которую они пригласили. «Шурочка! Мне 17-го сего месяца, сего года стукнет 50, и я очень прошу вас, вас лично, захватите с собой Ванюшку и припожалуйте ко мне на юбилей. Начало 8. «Шурочка, прелесть моя!» — вопил он радостно. «Приходите точно! Раздавим поллитровку и закусим коровьим сердцем! Шучу, конечно! Договорились?»
2: «Леонид Сергеевич!» — донеслось до него чуть слышно. «Леонид Сергеевич! Неужели вы не знаете?»
1: «Ничего не знаю!» — кричал Леонид Сергеевич. «И знать не хочу. Мне и праздник не в праздник, и юбилей не в юбилей, если на нем не спляшут Камаринского Шурочка и Ваня Шторины!»
2: «Леонид Сергеевич!» — донеслось из трубки, и непонятным образом голос Шуры вдруг приблизился. Он стал явственным. «Ведь Ваня умер!»
1: «Что?»
2: Леонида Сергеевича словно ножом ударили.
1: «Не может быть! Вы шутите?»
2: «Ваня умер полгода назад!» Снова издалека еле слышно донесся голос Шуры. «Он очень мучился, Леонид Сергеевич. У него была неизлечимая болезнь. Мы звонили вам, вас не было». Голос женщины дрогнул, она заплакала.
1: «Я был в Италии», — растерянно сказал Леонид Сергеевич. И, наконец, все понял. Обмяк душой, содрогнулся и заплакал в телефон с нею вместе. «Я скоро приеду к вам», — сказал он сквозь слезы, задыхаясь и кривясь. «Я завтра же приеду».

Боже мой! В трубке щелкнуло, и Леонид Сергеевич положил ее на рычаг. Он постоял немного, пришел в себя, опомнился, растер щеки и веки и вернулся в столовую. Его встретили соответствующие случаю выражения лиц. Леонид Сергеевич прошел на свое место. «Шторин не придет», — сказал он сухо. «Умер Шторин. Нет его на свете. Все. Диктуйте дальше». Выдержав небольшую, но вполне доброкачественную паузу, Тамарчик сказала, слегка порозовев: «Леонид Сергеевич, извини мою рассеянность. Ты не помнишь, голубчик, я называла Светланского?»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из книги «Волшебная сила искусства». Читает Максим Суханов.
2: Письмо незнакомки. «Вам письмо», — сказала дежурная по этажу и, протянув Пастушкову розовый надушенный конверт, лукаво добавила: «От дамы». Пастушков прошел к себе. В номере были раскрыты окна, в них влетал тополиный пух, и веселый шум весеннего города тревожил душу. Он как-то бередил ее неясными зовами, смутными обещаниями необычного. Пастушков распечатал конверт. «Дорогой друг, дорогой Евгений Васильевич», — читал он, — «я совершенно случайно узнала, что вы сегодня приехали в наш город. Как я обрадовалась, не могу сказать. Ведь я так давно хотела повидать вас, так давно хотела поговорить с вами, рассказать вам свои мысли, все чувства, которые возникли в душе при чтении ваших книг. Да, да, я давняя и страстная поклонница вашего творчества, и для меня было бы большим и, может быть, незаслуженным счастьем познакомиться с вами, узнать вас поближе».
3: «Прелесть», — произнес вслух Пастушков. «Самая настоящая прелесть». Он повертел в руках надушенный листок и понюхал его. «Ландыши». Любимый запах взволновал его, и Пастушков снова обратился к письму.
2: «Я знаю широту ваших взглядов», — продолжала незнакомка. «Я знаю, как чуждо вам ханжество и мещанское лицемерие, поэтому, уверенная в том, что вы поймете меня, я легко и свободно прошу вас. Приходите ко мне, найдите, урвите минутку, отвлекитесь хоть ненадолго от ваших, я знаю, наиважнейших дел. Ведь человеку нужно и можно бывает и отдохнуть, и поболтать немного, не правда ли? Приходите, право. У меня уютно и тихо. Мой муж уехал на дачу к своим цветам и рыбкам. Я живу совсем недалеко от центра. Сергиевская, 5, квартира 20, второй этаж, троллейбус А. Я постараюсь, чтобы вам было приятно и легко».
3: Пастушков рассмеялся. Страницы Мопассана прошелестели в его памяти, и легкий ветерок приключений пробежал по комнате. Темнело. Строки письма слегка расплывались, и Пастушков включил свет.
2: «Прийти можно сегодня же, от 7 до 9», — прочел он.
3: И, не дочитав, решительно шагнул к вешалке за плащом. В окно были видны большие городские часы, 9:30. «Ах, что за прелесть!» — снова вслух подумал Пастушков и с радостно бьющимся сердцем надел плащ. «Поеду. Поеду, войду и просто скажу: здравствуйте, я получил ваше исполненное изящество письмо, многоуважаемая... как же ее зовут? Ну и бестолковый я человек». И он поднял письмо к глазам, встав поближе к свету. «Прийти можно сегодня же, от 7 до 9. Должна вам признаться, после 10 будет уже неудобно, ведь я и мои внучата ложимся не позднее 10:30. Приходите, будем ждать. Ваша А. И. С». Пастушков постоял немного, потом выпил воды и медленно снял плащ.
1: Мы читали главы из книги Виктора Драгунского «Волшебная сила искусства».
4: Продолжение завтра в это же время.
5: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери. Рассказ «Каникулы». Читает Сергей Кирсанов.
1: День был свежий. Свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой. Ее создавали пчелы и цветы, суши и океан. Все, что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было неспокойно, и море молчало. Парадокс. Сплошной парадокс. Безмолвие срасталось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой, пустынной, сложенной из ржавчины и стальной сердцевины, дорогой, по которой сразу видно, много лет не ходили поезда. На 30 миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мглистых далях. На 30 миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далеких гор. Неожиданно рельсы задрожали. Сидя на путях, одинокий дрозд ощутил, как рождается мерное слабое биение, словно где-то за много миль забилось чье-то сердце. Черный дрозд взмыл над морем. Рельсы продолжали тихо дрожать, и, наконец, из-за поворота показалось, вдоль по берегу пошла небольшая дрезина, в великом безмолвии зафыркал и зарокотал двухцилиндровый мотор. На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенной от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развивал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда на выходе из поворота глядели нетерпеливо, иногда печально и все время настороженно. Что дальше? На ровной прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине, казалось, это покой, излучаемый морем, землей и небом, затормозил и пресек вращение колес. Бензин кончился. Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак. Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушенный гром, шепот, слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зеленых водорослей, пены. «Море красивое, правда?» — сказала женщина. «Мне нравится», — сказал мальчик. «Может быть, заодно сделаем привал и поедим?» Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдали. «Давайте. Рельсы сильно изъела ржавчиной, впереди путь разрушен. Придется ждать, пока я исправлю». «Сколько лопнуло рельсов, столько привалов», — сказал мальчик. Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьезные пытливые глаза на мужчину. «Сколько мы проехали сегодня?» «Неполных 90 миль». Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. «Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтерее, на следующий день, если хочешь, в Пало-Альто». Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее с золотистых волос и, покрытая легкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановки на трясучей дрезине, что все тело пропиталось ее ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы. «Давайте есть!» Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег. Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним. На нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сэндвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зеленых баночек, он понемногу отпускал галстук и расстегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы. «Мы одни, папа?» — спросил мальчик, не переставая жевать. «Да». «И больше никого? Нигде?» «Больше никого». «А прежде на свете были люди?» «Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь».
2: «Плохо помню.
1: А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю». Мальчик просеял между пальцами горсть песка. Людей было столько, сколько песка тут на пляже. А что с ними случилось? «Не знаю», — ответил мужчина, и это была правда. В одно прекрасное утро они проснулись, и мир был пуст. Висела бельевая веревка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки. Как всегда, поутру блестели машины перед коттеджами. Но не слышно ничего. «До свидания». Не гудели уличным движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаще подсолнечника. Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и даже не развертывая ее, не глядя на заголовки, сказал: «Интересно, когда мы ему осточертеем, и он всех нас выметит вон?» «Да, до чего дошло», — подхватила она, — «и не остановишь. Как же мы глупы, правда?» «А замечательно было бы», — он раскурил свою трубку, — «проснуться завтра и во всем мире ни души, начинай все сначала». Он сидел и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла. «Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?» «Наверное, да», — ответил он, — «без насилия, просто все исчезнет с лица земли, оставить землю и море, и все, что растет, цветы, траву, плодовые деревья, и животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает. Но мы-то должны остаться». Она тихо улыбнулась. «Хорошо было бы», — он задумался, — «впереди сколько угодно времени, самые длинные каникулы в истории, и мы с корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим». «Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать, старинный способ. Взять корзину с сэндвичами, три бутылки шипучки. Дальше, как понадобится, пополнять запасы в безлюдных магазинах, в безлюдных городах. И впереди нескончаемое лето». Долго они сидели молча на террасе. Их разделяла свернутая газета. Наконец она сказала: «А нам не будет одиноко?» Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и услышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом. Города тонули в море травы, муравы, ноготков, маргариток, вьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно. Должно быть, потому что уже столько лет не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье. Муж встал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил: все исчезли. Он понял это по звукам, которых город больше не издавал. Они завтракали, не торопясь, потому что мальчик еще спал. Потом муж выпрямился и сказал: «Теперь мне надо придумать, что делать».
2: «Что делать?
1: Как? Разве ты не пойдешь на работу? Ты все еще не веришь, да?» Он засмеялся. «Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дома в 9:10, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу? Все, занятия кончились, для всех нас кончились. Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса. Нас отпустили, милая, и мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли!» И он повел ее по пустынным и безмолвным улицам города. «Они не умерли», — сказал он, — «просто ушли». «А другие города?» Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорк, потом Сан-Франциско. Молчание, молчание, молчание. «Все», — сказал он, вешая трубку. «Я чувствую себя виноватой», — сказала она. «Их нет, а мы остались, и я радуюсь». «Почему? Ведь я должна горевать».
2: «Должна? Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучили. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали.
1: И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязанность — быть счастливыми. 30 лет счастья впереди. Разве плохо?»
2: «Но тогда нам нужно заводить еще детей».
1: «Чтобы снова населить мир?» Он медленно, спокойно покачал головой. «Нет. Пусть Джим будет последним. Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам, они без нас не пропадут. А потом, когда-нибудь, другой род умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим Джима и начнем наши 30-летние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома? Он взял с маленькой дрезины кувалду, и пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками. Сели, и мать стала учить сына, и он писал карандашом в блокноте домашние задания, а в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках теснясь рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Соленый ветер разносил запах горячего дегтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцем по своему карманному атласу. «Через месяц, в мае, доберемся до Сакраменто, оттуда двинемся в Сиэтл. Пробудем там до 1 июля. Июль — хороший месяц в Вашингтоне, потом, как станет холоднее, обратно, в Йеллоустоун, несколько миль в день, здесь поохотимся, там порыбачим». Мальчику стало скучно, он отошел к самой воде и бросал палки в море, потом сам же бегал за ними, изображая ученую собаку. Отец продолжал: «Зимуем в Таксоне. В самом конце зимы едем во Флориду, весной вдоль побережья. В июне попадем, скажем, в Нью-Йорк. Через 2 года лето проводим в Чикаго. Через 3 года... Как ты насчет того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити? Куда рельсы приведут? Куда угодно, если нападем на совсем неизвестную старую ветку, превосходно, поедем по ней до конца, посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи, я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит, не маршрут, находка». Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу, скатилось на песок, и получился мокрый комочек. Жена глянула на влажные пятнышки и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестели, и по одной щеке тянулась влажная дорожка. Она ахнула, взяла его руку и крепко сжала. Он стиснул ее руку и, закрыв глаза, через силу заговорил: «Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяния и любовь. Правда, было бы хорошо?» Она подумала, потом кивнула. И тут оба вздрогнули, потому что между ними, когда он пришел, держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын. Лицо мальчика было бледно. Свободной рукой он коснулся щеки отца, там, где оставила след слезинка. «Ты...» — сказал он и вздохнул. «Ты... Папа, тебе тоже не с кем играть?» Жена хотела что-то сказать, муж хотел взять руку мальчика. Мальчик отскочил назад. «Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы! Болваны!» Сорвался с места, сбежал к морю и, стоя у воды, залился слезами. Мать хотела пойти за ним, но отец ее удержал. «Не надо, оставь его». Тут же оба оцепенели, потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком, взял покрепче, размахнулся, и бутылка, описав крутую блестящую дугу, упала в море. «Что?» — думала она, — «что он написал на бумажке? Что там, в бутылке?» Бутылка плыла по волнам. Мальчик перестал плакать, потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них. Лицо не просветлевшее, не мрачное, не живое, не убитое, не решительное, не отрешенное, а какая-то причудливая смесь, словно он примирился со временем, стихиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели дальше на залив и затерявшуюся в волнах светлую искорку, бутылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями. «Он написал наше желание?» — думала женщина. написал то, о чем мы сейчас говорили, нашу мечту?
0: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Каникулы». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Весь мир знает Льва Толстого как создателя великих литературных произведений, а еще как автора философской идеи, в основе которой лежит непротивление злу насилием, всеобщая любовь и нравственное самосовершенствование личности. Окладистая борода, пронзительный взгляд из-под густых бровей, привычный с детства образ умудренного жизнью человека, физически неспособного совершать легкомысленные поступки. Но в молодости будущий классик праведностью и смирением не отличался. Систему образования в России считал дурацкой, бросил университет, за бесценок продал одну деревню, проиграл в карты вторую, наследство прокутил в ресторанах и спустил на цыган. Убегая от долгов, Толстой уехал служить на Кавказ, потом в Крым, воевал достойно, за спинами товарищей не прятался. Фронтовые статьи молодого офицера мы теперь знаем как суровые севастопольские рассказы. Он присылал их в издательство по частям. Некрасов хвалил.
2: Статья написана мастерски. Интерес ее для русского общества не подлежит сомнению. Пожалуйста, давайте нам побольше таких статей.
1: После армии отставной поручик Толстой приехал в Москву. Литераторы приняли его хорошо, но с новыми друзьями перспективный автор вел себя высокомерно и даже вызывающе, как старослужащий с молодыми солдатами. А в споре с Тургеневым дело чуть не дошло до дуэли. Со всеми разругался. Хотя почему со всеми? Примерно в это же время граф женился, остепенился, появились дети, а после 50 в жизни Толстого случился духовный переворот. Писатель шел к нему долго и, наконец, понял, что стяжательство, деньги, накопление – все это зло. Отписал имущество на имя жены и детей, отказался от гонораров.
0: Благое дело.
1: В 1891 году после морозной, но бесснежной зимы в России разразилась сильнейшая засуха. В империю пришел голод. На борьбу с бескормицей поднялась вся страна. Толстой, конечно, не мог остаться в стороне, но поначалу даже не думал о помощи голодающим. Пытался разобраться в причинах катастрофы. Искал виноватых, но вскоре бедствие приняло воистину вселенские масштабы. Голод охватил 16 губерний, а это 35 миллионов человек. И тогда писатель решил действовать. Поехал устраивать столовые для голодающих. Ох, как же ему не хватало только что отданных жене денег. Без них, без этой, как он сам не раз говорил, грязи, накормить крестьян оказалось невозможно. Поступившись убеждениями, униженно перешагивая через собственную совесть, писатель уговорил супругу вернуть ему 600 рублей и для начала отправился изучать положение дел на местах. Картина оказалась удручающей. В дневнике Толстой писал:
3: «Едят хлеб, наполовину состоящий из лебеды. Хлеб чернильной черноты, тяжелый и горький. Едят все, и дети, и беременные, и кормящие, и больные».
1: В остальных деревнях дело обстояло еще хуже. Там хлеба не было вовсе, люди умирали. Село Бегичево Донковского уезда. Сюда Толстой приехал со своими взрослыми детьми и родственниками. Всего более 20 человек. Вместе они намеревались расправиться с голодом за пару недель. Остаться пришлось на 2 года. Граф писал письма, закупал хлеб, сносился с попечителями, нанимал и рассчитывал возчиков хлеба, помогал в устройстве столовых, писал подробные финансовые отчеты, а еще публиковал статьи, в которых призывал к посильной помощи голодающим. Так его услышал весь мир. Средства стали приходить не только из России, но и из-за рубежа. Всего прислали около 190 тысяч рублей. По тем временам огромные деньги. Благодаря этой помощи Толстой организовал 246 столовых, в которых ежедневно питались, подумать страшно, 13 тысяч человек. В ту лихую годину писатель со своей семьей буквально спас от смерти тысячи и тысячи крестьян Тульской и Рязанской областей. Он буквально совершил подвиг, накормил народ, а вокруг себя объединил бескорыстных, полных энтузиазма людей. Но сам Толстой страдал. Борьба с голодом не принесла ему морального удовлетворения, потому что в конечном итоге победили деньги. Зло, от которого слабое человечество, наверное, никогда не откажется.
3: Лев Толстой.
0: Благое дело. Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Более половины российских предприятий уже внедряют технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
2: Сегодня модули компьютерного зрения, прогнозной аналитики, рекомендательные сервисы на базе машинного обучения применяются активнейшим образом в промышленности, ну, что позволяет лучше прогнозировать все процессы. Система предлагает просто оптимальные закупки. Сегодня показали, 26% искусственный интеллект сэкономил для того, чтобы не перезакладываться в определенные решения. И это такая история уже с большой эффективностью, а как следствие это повышает производительность труда.
1: Премьер-министр также отметил, что искусственный интеллект в стране расширяется почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий. Прямых рейсов из России за рубеж летом станет на четверть меньше, сообщили в Ассоциации туроператоров. Без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем расписании. Причины связаны с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также с конфликтом на Ближнем Востоке, добавили в Ассоциации. В летнем расписании нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. В мае отменили прямые перелеты в Алжир и на Сейшелы. Точное количество направлений зависит от восстановления полетов в Саудовскую Аравию. Индия хочет удвоить или утроить поставки угля из России. Потенциал увеличения поставок не ограничен, заявил замминистра стали Индии Сандип Паундрик в преддверии своего визита в Россию. Он подчеркнул, что Индия остается зависимой от поставок коксующегося угля и импортировала в прошлом году около 90% своих потребностей. Основным поставщиком остается Австралия, однако в последние годы растут поставки из России и Соединенных Штатов. Если качество и цена будут подходящими, то нынешняя доля России, которая составляет примерно 8-9 миллионов тонн в год, может удвоиться или утроиться в ближайшее время, отметил замминистра. Группа пятен невероятных размеров, возможно, одна из опаснейших за несколько лет, появилась на обратной стороне Солнца. Через неделю она появится в поле зрения Земли, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Самая близкая ассоциация по размеру и по положению на солнечном диске обнаруживается в памяти лишь 2 года назад. Это область 36-64, которая наблюдалась в первой половине мая 2024 года. Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет, добавили ученые. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Ламтевы. Имя на карте.
2: Москва, улица Гамалеи. В столичном районе Щукино есть улица Гамалеи. На ее правой, четной стороне находится комплекс исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Сегодня этот район выглядит вполне современно. А до середины 30-х годов прошлого века здесь стояли обычные деревенские дома. В теплое время года сюда, на берега реки Москвы, стекались многочисленные любители пляжного отдыха, вытаптывая безжалостными ногами угодья местного колхоза «Работник». В 1937 году на месте колхоза было решено построить Всесоюзный институт экспериментальной медицины. Грандиозный проект. Фактически город в городе. Со множеством корпусов, со своими улицами, фонтанами и площадями. В общем, дорого-богато. Но, когда началась война, стало понятно, реализовать задуманное не получится. Впрочем, большинство корпусов к тому времени уже были построены. В них-то и разместились сотрудники многочисленных научных институтов, в том числе и будущего центра имени Гамалеи.
1: Имя на карте.
2: Николай Федорович Гамалея. Кто он такой? С фотографий на нас глядит классический чеховский интеллигент. Сюртук, пенсне, бородка. Взгляд уверенный, если не сказать решительный. И понятно почему. Это он первым в России привил себе бешенство. Доказал, что обычные вши переносят тиф. Успешно боролся с чумой, холерой и туберкулезом. Ученик Луи Пастера. Большой ученый. Гамалея – фамилия казацкая. По легенде, произошла от прозвища, которое османы дали послу гетмана Хмельницкого. Говорят, на турецком «Гамалея» означает «могучий». Отец Николая воевал с французами. Дед был штаб-лекарем, автором трактата о профилактике сибирской язвы. Жили Гамалеи в Одессе, где в 1859 году будущий эпидемиолог и появился на свет.
1: Имя на карте.
2: Рассказывают, что однажды, сразу после Великой Отечественной войны, на какой-то конференции провинциальный докладчик перемежал свою речь многочисленными ремарками.
3: Как еще в 1936 году показала покойная Гамалея, это мысль, высказанная покойной Гамалеей,
2: и так далее. Внезапно из президиума поднялся 90-летний старичок и дребезжащим голоском произнес:
4: «Позволю сообщить уважаемому докладчику, что покойная Гамалея – это я. И хоть я уже и не вполне мужчина, но я жив и никогда не был женщиной».
1: Николай Гамалея. Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Глава седьмая. Через двое суток после разговора в салоне у адмирала ветер в проливе переменился. Русский отряд прекратил бесцельные маневры при неполном парусном вооружении, распустил все свои крылья и дружно двинулся в сторону Портсмута. В гавань боевые суда вошли в сетки дождя, вынырнув из него подобно трем призракам в полутьме наступавшего утра. Салют нации из 21 пушечного выстрела в тумане прозвучал глуше обычного. С корабля рейдовой службы «Экселлент», стоявшего на мертвых якорях у Китового острова и приспособленного под канонирскую школу, тоже ударило орудие. И хотя залп этот просто указывал на время подъема английских гардемаринов, для русского отряда он прозвучал как ответное приветствие. Береговые батареи хранили молчание. Британцы не отличались вежливостью в своих водах по отношению к чужим флагам. Вскоре началась рутинная работа и суета, вызываемая в гавани приходом крупных военных судов. Прежде всего необходимо было сдать на хранение в английское адмиралтейство около 2000 пудов пороха, составлявших весь боевой припас, переселить моряков на местные корабли рейдовой службы, выполняющие роль своеобразных гостиниц, завести суда в доки для осмотра и надлежащего ремонта корпуса, назначить сменные команды для ремонта парусов и такелажа, а после всего этого переделать еще 1000 дел, без которых невозможно продолжение длительного плавания на парусном корабле. Собравшиеся в кают-компании Ингерманланда офицеры с неудовольствием узнали, что завтрак до начала разгрузки пороха приготовить не удалось, а поскольку любой огонь при этой процедуре на судне исключался, на горячий чай теперь можно было рассчитывать только на берегу. Закусив на скорую руку и всухомятку тем, что вестовые с виноватыми лицами натаскали из холодного камбуза на общий стол, все свободные от вахтенных обязанностей офицеры отбыли с корабля. «Господин лейтенант!» — догнал Невельского уже у самого трапа адъютант командующего. «Его превосходительство просили передать, что вы поступаете в распоряжение господина Семенова». Невельской, словно не веря услышанному, секунду-другую смотрел на сочувственное лицо адъютанта, а затем перегнулся через борт. Там, в шлюпке, которая покачивалась далеко внизу на волнах, уже сидел господин Семенов. Подняв голову, он уверенным кивком ответил на взгляд Невельского, вынул зажатый до этого подмышкой складной цилиндр шапокляк, ловким щелчком раскрыл его, надел и с важностью отвернулся в сторону облепленного лодочками парома, как будто сидел не в утлом суденышке, а в театральном партере в ожидании, когда дадут последний звонок. «Надолго?» — повернулся Невельской к адъютанту вице-адмирала. «Пока не уйдем с портсмутского рейда!» Помрачневший Невельской вздохнул, натянул фуражку поглубже и стал спускаться по трапу. Сидя в шлюпке напротив господина Семенова, которому время от времени приходилось рукой придерживать свой шапокляк, дабы посвежевший ветер не утащил в гавань эту нелепую механическую диковину, он пытался понять, с какой целью ему навязали штатского. Невельской до сих пор не нашел ответа на вопрос, почему его заставили читать письмо о преступлении матери в присутствии посторонних. А теперь к этой загадке прибавилась еще и необходимость исполнять распоряжение весьма неприятного ему человека. Сидевшие на веслах матросы тем временем заметно радовались тому, что вернулись из океана, и предвкушали знакомые им удовольствия, ожидавшие их на берегу. Единственный, кто орудовал своим веслом без воодушевления, был Завьялов. Он сидел позади господина Семенова и Невельской иногда натыкался на его нарочито вялый и безразличный, как у пойманного осьминога, взгляд. Штатский же, напротив, любезно улыбался всякий раз, когда они встречались глазами, поэтому, в конце концов, пришлось уже совсем отвернуться, чтобы эту неловкость прекратить. Глядя на приближавшийся берег и на аккуратные, словно игрушечные строения, он задумался о своих приступах необъяснимой лихорадки. Получалось, что предпоследний из них, тот, который свалил его перед выходом отряда Литки из Кронштадта, имел место буквально за день до ареста матери. 7 октября из-за этой внезапной немочи он оказался не в силах сопровождать великого князя на открытие географического общества в Академию наук, а 8-го мать и брата арестовали. Не узнал он об этом своевременно лишь по той причине, что 10-го корабли уже были в море. Отказываясь усматривать связь между подобными совпадениями, Невельской, тем не менее, гнал от себя мысли о последнем приступе, случившемся несколько дней назад, и одно то, что он с усилием гнал прочь эти мысли, в особенности одну тревожную мысль о том, каких перемен ему теперь ожидать в своей жизни, уже говорило в пользу его крепнущей веры в эти грядущие перемены. Оставалось только понять, насколько они будут катастрофическими. Матросам господин Семенов приказал грести к набережной Портси, где начиналась торговая часть города. Высадившейся шлюпки неподалеку от здания таможни, он объявил Невельскому, что будет ожидать его у табачного склада Ост-Индской компании после прохождения офицером всех необходимых портовых формальностей. Самого господина Семенова подобные мелочи, судя по всему, не касались. Обнаружив его спустя полчаса не у склада, а, собственно, внутри огромного здания, Невельской уже не удивился тому, что его новый начальник был окружен целой толпой немцев и голландцев, с которыми он вел оживленную беседу сразу на двух языках. Разговор шел весьма громкий, но непонятный. В морском корпусе самые низкие отметки у Невельского были по иностранным языкам. Не понял он и содержание двух последующих встреч, первая из которых состоялась тут же в Портсе, а для второй им пришлось пройти за стену, отделявшую торговый квартал от соседнего Саутси. Районы эти были примерно равны по площади, однако заметно отличались по своему назначению в жизни Портсмута. Один зарабатывал, другой тратил. Адмиралтейство, магазины, амбары, временное жилье для моряков со всех концов света создавали в Портсе такую толкотню, гвалт и течение жизни, что человека, не имевшего ко всему этому отношения, могло запросто завертеть и без следа поглотить здесь, как в настоящем водовороте. В Саутсе же человек не только не мог пропасть и исчезнуть с лица земли, как это действительно и буквально случалось время от времени в соседнем квартале, напротив, тут каждый словно бы умножался на 2, на 3, а то и на значительно больше, и вместо одного

0: какое-нибудь острое словцо или удачную шутку господина Семенова. Остальных пассажиров парома, включая Невельского, эта ситуация до известной степени обескуражила. Англичане косились на шумных иностранцев, осуждающие отворачивались и даже позволяли себе негромкие возгласы, совершенно заглушаемые, впрочем, криками чаек у них над головами и дружным смехом господина Семенова с его польским товарищем. Невельской отошел на другой край парома, чтобы не оказаться ненароком в сфере всеобщей неприязни, мгновенно очерченной жителями Портсмута вокруг веселых говорунов.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу, полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
0: «Вы что же, Геннадий Иванович?» — сказал господин Семенов с улыбкой, подходя к нему после того, как лодочка с его собеседником отчалила и уплыла прочь. «Неужели меня застеснялись?» Невельской поправил фуражку и ничего не ответил. «Вижу, что застеснялись», — продолжал его спутник. «И совершенно напрасно. Вам следовало бы послушать наш разговор. Оказывается, русская армия недавно взяла Краков. Не одна, конечно, взяла, при поддержке австрийцев. Но само по себе событие знаменательное. Краковское восстание подавлено». «Не вижу, каким образом это может меня интересовать». Даже не пытаясь прикрыть свою неприязнь, ответил Невельской. «К тому же я ни слова не понимаю по-польски». «Как не понимаете?» — опешил господин Семенов. «А я был уверен, что вы шляхетских кровей. Разве предки ваши не из шляхты? У вас ведь и родовой герб — корчак. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаетесь. И тем не менее, польским языком я счастья владеть не имею». «Да как же так?» — сплеснул руками собеседник Невельского. «А немецким? Или голландским?» «Ни одним из вышеозначенных». «А я ради кого стараюсь тогда? Что же вы молчали?» Господин Семенов был так возмущен, словно прикомандированный к нему офицер умышленно совершил тяжкий должностной проступок. «Меня о том спрошено не было, ровно так же, как не было и приказано подслушивать ваши разговоры».
3: «Доставьте вы этот тон!»
0: — окончательно вспылил штатский. «Мы делом здесь государственным заняты. Если вам это до сих пор не вдомек, то не нужно хотя бы воспитанницу Смольного тут из себя разыгрывать». Невельской, опиравшийся до этого на перила, резко выпрямился. Господин Семенов не без основания усмотрел в этом реальную на сей раз для себя угрозу и счел благоразумным переменить разговор.
3: «Нет, лучше бы вы застеснялись, Геннадий Иванович», — проговорил он, качая головой. «Вот поверьте, лучше бы вы застеснялись».
0: Не в силах, очевидно, справиться с желанием кого-нибудь осудить, но так, чтобы это был уже не его рассерженный спутник, господин Семенов повел взглядом вокруг себя и немедленно был вознагражден за находчивость. Англичане, по давнему своему обычаю, не скоро переходящие

0: Даже если теперь нет между нами боевых действий, то рано или поздно все равно будут. И скорее рано, чем поздно. Они ведь здесь очень внимательны к нашим движениям на Кавказе. У Быхом оружие целыми ящиками уже со своих кораблей сгружают.
1: «У Быхом?» — переспросил Невельской.
0: «Один из черкесских народов, крайне воинственный. Живет набегами, войной, лошадьми. Но дело даже не в кавказском вопросе, Геннадий Иванович. Англичанин иностранца не любит вовсе не потому, что думает с ним воевать. Тот ему противен уже по одному только, что он иностранец. В Англии вас будут с презрительным снисхождением терпеть, лишь если вы готовы преданно восхищаться всем английским. Стоит же вам обратить их внимание на худые стороны британской жизни. О, помоги вам, Господь, да что там? Попытайтесь просто побыть самим собой. Сделайте что-нибудь таким порядком, как вы обычно делаете это у себя дома. Тотчас узнаете все прелести английского гостеприимства. Ишь, смотрят. Господин Семенов с усмешкой кивнул в сторону сидевших неподалеку на длинной скамейке четырех мужчин и одну пожилую даму. Взгляды всех пятерых были настолько единодушны, настолько слитны и тяжелы, что составляли один общий суровый взгляд, под которым любой человек, за единственным исключением господина Семенова, должен был ощутить себя не только пойманным, но уже и приговоренным к жуткой казни преступником. Господин же Семенов от этого взгляда, напротив, светлел и наливался весельем, подобно раннему цветку, жадно впитывающему благостное и животворящее тепло солнца. Он резвился под этим взглядом, как ласковое дитя, и вся его русская природа доверчиво распускалась навстречу свинцовой английской неприязни. Впрочем, это же не британская исключительно черта, ради справедливости вам скажу, продолжал господин Семенов. Французов тех же возьмите, австрияков, испанцев. Да любая нация тут в Европе любит одно только самое себя, а все прочее отвергает. Единственно, пожалуй, русский народ, дурачок, в лепешку готов расшибиться при виде иностранца. Чуть завидят немца в России, и все. Тут же размяк. Такая сразу любовь открывается. Самое лучшее ведь ему несет. И нести будет до тех самых пор, пока немец тот совсем ему на шею не сядет. Потом, правда, немцу беда. Но это уж сам виноват. Разнежился. Надо поосторожней. Господин Семенов помолчал, вспоминая, видимо, еще что-то обидное про иностранцев. Затем с новым воодушевлением продолжал. Вот ученые люди полюбили у нас недавно рассуждать о загадке русской души. Статьи в журналы строчат, на философских собраниях спорят. Я прошлой осенью своими глазами видел, как два старичка, почтенные с виду, за бороды друг друга таскали в присутствии образованных дам. До того у них спор про душу русскую не задался. А дамы эти образованные, я вам доложу. Он даже рассмеялся слегка. Впрочем, об них отдельно говорить надо. Я пока о русской душе. Нет, Геннадий Иванович, в ней никакой загадки. Душа есть, а загадки нет. Вы меня понимаете? Вот европейская душа отсутствует. Нет ее нигде. Хотя бы щись. Ум европейский есть. Понимание выгоды есть. Здравый смысл, о, этого добра тут с избытком. А вот души здесь нет. Протянул он, отрицательно мотая головой и качая указательным пальцем правой руки с таким выражением, будто молчаливый слушатель его предлагал что-то неприличное, а господин Семенов, насквозь видя все соблазны, решительно их отвергал. И главная загадка для меня как раз в этом. Душа, дорогой мой Геннадий Иванович, для европейца не более чем совещательный орган. И ежели не нравится, о чем он вам говорит, всегда можно запросто отмахнуться. А у нас попробуйте так сделать. Да вас тут же за бороду, да еще и в присутствии образованных дам. Не в силах уже сдерживаться от собственного остроумия, господин Семенов захохотал в голос и стал похож на купца, который хорошо подгулял на ярмарке.

0: пассажиры парома, испепелявшие его до этого только в 5 пар глаз, усилили общий свой взгляд еще 8 пар.
1: «Нет, у нас так нельзя», —
0: продолжал он, вытирая проступившие от смеха слезы.
1: «У нас это вещественно. Душа у нас — это такая особенная субстанция. От нее, знаете ли, не отмахнешься. Считаться с нею необходимо, как с любой другой материей. Она такая, как жидкость. Куда прильет, туда нас и тянет. И вот от этого то прилив, то отлив, и мотает нас в разные стороны. Это особенно, знаете, в чем заметно? В нашем отношении к самим себе. То мы все русское любим до беспамятства, то презираем. Когда в Бонапарта влюбились, так себя, свою русскость ни во что уже не ставили, на родном языке говорить отказывались. А теперь вот наоборот, ужасными патриотами все вдруг сделались. И такими, что каждый второй непременно у нас либо Минин, либо Пожарский. Это ведь даже вчерашние либералы и даже масоны, знаете ли. Вы вот могли бы себе представить, чтобы американцы вдруг, ну или вот эти же самые англичане, застеснялись бы, что они англичане, и стали бы от этой стеснительности на каком-нибудь другом языке говорить. Да хотя бы по-польски. Нет? Вот и мне такое вообразить сложно. А русские иногда умеют, потому что живая душа. А душа, дорогой мой Геннадий Иванович, не то что имеет право, она должна ошибаться. Когда ошибок нет, нет и души. Невельской хотел возразить, что лично знаком со многими иностранцами, у которых совершенно неоспоримо имеется прекрасная и неповторимая душа, но в этот момент на экселленте сильно иголку ударили сразу несколько учебных орудий. От этого залпа чайки в изобилии, кружившие над водой, переполошились и сгрудились в один внезапно закричавший комок, который устремился сначала к линейному кораблю адмирала Нельсона, стоявшему у пирса на вечной стоянке, затем рассыпался, словно разрезанный его мачтами на куски, и, наконец, повис над зданием адмиралтейства, продолжая свое бесконечное кружение вокруг шпиля.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: На оставленных чайками серых волнах покачивались лишь несколько лебедей, неизвестно откуда и зачем взявшихся в этой гавани посреди шума, портовой грязи и суеты. Наступало обеденное время, и на кораблях уже начали сигналить к приему пищи. Нестройное посвистывание боцманских дудок на купеческих судах перекрывалось уверенными в своей силе и правоте звуками горнов на боевых фрегатах, и все вместе это составляло довольно шумный и своеобразный оркестр со всего мира, который ничуть не беспокоил семейство больших, удивительно красивых птиц. Будучи такими же вечными странниками, как и все эти корабли, лебеди, возможно, считали их своими родственниками, особенно когда те распускали паруса. Пускай значительно более крупными, гораздо более шумными, но все же близкими по крови, по духу и по смыслу божьими тварями. «Скажите, господин Семенов», — заговорил Невельской, не отрывая взгляда от белых птиц, «а вы с какой целью не позволили мне прочесть письмо о моей матушке в одиночестве?»
3: «Я? Не позволил?» — неискренне удивился его спутник.
2: «Разумеется, вы, Федор Петрович, со мной так никогда бы не поступил».
3: «Ну, знаете ли!»
2: — возмущенно буркнул господин Семенов и отвернулся. Большего на эту тему Невельскому от него добиться не удалось. Следуя потом за ним вдоль единственной улицы Госпорта и пропуская мимо ушей бесконечные разглагольствования, он неотступно думал о своем. Было совершенно понятно, что его намеренно принудили читать это страшное письмо в присутствии посторонних. Значит, им хотелось увидеть его реакцию, понять, насколько быстро он может собраться в кулак после мощнейшего удара. Но зачем? С какой целью? Что давало им это знание? Точнее, не им, а странному господину Семенову. В этом Невельской теперь не сомневался. И, следовательно, этому господину важнее было поведение того, кто читал, нежели сама новость. Выходило, что до матери Невельского и до ее нынешнего положения ему нет никакого дела, и что по какой-то причине ему безотлагательно нужен он сам. «Вот здесь они все и лежат», — схватил его за руку господин Семенов, останавливаясь рядом с каменным крестом. «Кто лежит?» Невельской был так погружен в свои мысли, что не заметил, как они оказались посреди небольшого кладбища. «Моряки из эскадры Синявина. Я уже битый час вам о них толкую. Постойте, вы что же, меня не слушаете?»
3: «Я слушаю, слушаю».
2: В подтверждение своих слов Невельской указал на длинное трехэтажное здание из темного кирпича.
3: «Вот это королевский госпиталь. Как его там? Хаслар».
2: О трагедии, которая произошла с русской эскадрой под командованием адмирала Синявина в 1809 году, Невельской, разумеется, знал, однако ему нестерпимо захотелось позлить своего спутника.
3: «Ну да. Только я не пойму, зачем мы сюда забрели? Вы ведь, кажется, в Лондон собирались ехать?»
4: «Поезд отправляется через полчаса».
2: Господин Семенов снял с головы свой шапокляк, в раздражении хлопнул по нему рукой, и тот сложился в большой черный блин, тут же зажатый хозяином подмышкой.
4: «А мы тем временем зашли сюда, чтобы почтить память русских моряков».
2: Дождь мелкой, настойчивой сеткой, завесившей Портсмут с утра, теперь уже совершенно прошел. Тучи куда-то разбежались, и по-весеннему припекало солнце, и господину Семенову в его сюртуке и брюках из хорошей шерсти было жарко. Его обычно насмешливое и высокомерное лицо утратило значительную часть своей насмешливости, и господину Семенову то и дело приходилось отирать с него пот.
3: «Большинство умерло от скорбутной болезни».
2: Продолжал он повествовать о том, что Невельскому было известно и без него.
4: Эскадра простояла здесь под арестом почти год. С кораблей на берег англичане никого не пускали. В итоге на судах начался форменный мор. «Прискорбно», — вздохнул Невельской, снимая фуражку и склоняя голову перед крестом. Желание дразнить господина Семенова покинуло его, уступив место печальным мыслям о тех, кто лежал в чужой земле. Несмотря на все чудеса науки и медицины XIX века, цинга, известная больше под именем скорбутной болезни, в дальних морских путешествиях оставалась по-прежнему непобедимым и свирепым врагом. Одни усматривали ее причину в однообразии корабельного рациона, другие — в загнившей воде, которую приходится пить за невозможностью пополнить запасы. Кто-то винил постоянную сырость и тяжелый воздух на нижних палубах, где живет экипаж. А кто-то настаивал на том, что морской скорбут заразен подобно холере. Так или иначе, появление даже малейших признаков цинги на судне означало с неизбежностью лишь одно — смерть уже на борту. Во всех флотах мира ежегодно от скорбутной болезни людей погибало больше, чем в морских сражениях. «И что самое любопытное, — говорил тем временем господин Семенов, — именно в этом королевском госпитале Хаслер некогда трудился доктор Джеймс Линд. Знаете, чем он прославился?» «Никак нет». «Он развивал и отстаивал теорию, согласно которой цингу можно победить обычными цитрусовыми фруктами, лимонами, например». Ему, разумеется, никто в британском ученом мире не верил. Более того, даже подняли насмех. Однако моряки английские с тех пор лимоны в кругосветное плавание на всякий случай берут в изрядном количестве.
2: «Это я знаю», — кивнул Невельской.
4: «Но по мне так больше похоже на суеверие. От страха чего только не сделаешь. Жаль, что он не дожил до прихода эскадры Синявина», — вздохнул господин Семенов. «Смог бы доказать свою теорию на наших моряках. Под этим крестом их бы сейчас лежало не так много».
2: «Вы серьезно верите в лимоны?»
4: Невельской надел фуражку и скептически посмотрел на своего спутника.
5: «А почему нет?»
4: «Да потому что не существует прямых доказательств. А вот лишнего места в трюме в дальнем походе не бывает. Если загрузить в ваши лимоны, придется оставить на берегу что-то действительно важное. Возможно, такое, от чего будет зависеть жизнь команды и корабля. Опасности и лишения в океане — превеликое множество. А цингу вы таковой опасностью не считаете?» Господин Семенов ехидно прищурился.
2: «Считаю. Но лимоны, как спасение от нее, могут быть просто бредом сумасшедшего английского доктора.
4: Он был шотландцем».
2: «Прекрасно».
4: Невельской коснулся козырька своей фуражки, глядя на крест, затем повернулся и пошел прочь. Гравий под его сапогами скрипел так, словно он специально добивался этого звука.
5: «Кстати, насчет безумия», — заторопился его спутник, устремляясь за ним. «В этом госпитале имеется приют для умалишенных моряков».
4: «Вы, часом, не меня туда решили определить?» Господин Семенов рассмеялся.
5: «Нет, нет, ни в коем случае. Касательно вас абсолютно другие планы».
4: «Да?» Невельской остановился посредине широкой аллеи, перекрыв собеседнику всякую возможность обойти его и ускользнуть от ответа.
2: «Какие же?»
4: Господин Семенов, явно не ожидавший подобной прямолинейности, болезненно сморщился, словно наступил на что-то пренеприятное и скользкое. Все его поведение, более того, весь его образ жизни предполагали замысловатое кружение, витиеватые танцевальные па в направлении той цели, которую он себе наметил. И ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах к этой цели он не двигался прямиком. Его способ достижения поставленной задачи напоминал тактику хитрого кота, который не то что старается не смотреть на возможную уже намеченную добычу, а на самом деле не смотрит на нее. не выпуская при этом ни на секунду из поля своего внимания и умудряясь наблюдать за нею затылком, спиной и даже хвостом, а жертва, усыпленная этим его равнодушием, понятия не имеет, что она не только обречена, но уже схвачена, съедена и, по большому счету, переварена в питательную, полезную для организма господина Семенова субстанцию. Поэтому внезапный вопрос Невельского поставил записного хитреца в тупик. Он оскорбил его грубой необходимостью назвать вещи своими именами, отказавшись от масок, уловок и обманных движений. «Я вам скажу, какие планы строятся на ваш счет», — после долгой паузы произнес он. «Однако не прежде, чем вы объясните мне, по какой причине вице-адмиралу не было доложено о нападении на великого князя в Лиссабоне». Теперь уже Невельскому пришлось проявлять чудеса самообладания, дабы не показать, насколько он захвачен врасплох. Помогла ему в этом, как ни странно, сама постановка вопроса. Господина Семенова, судя по сформулированной им претензии, ничуть не беспокоил сам факт угрозы, которой подвергся сын императора. Не волновали его и связанные с устранением этой угрозы действия Невельского, определенно выходящие за границы как необходимости, так и законности. Единственное, что он счел важным во всей этой ситуации — молчание Невельского после. Этому факту господин Семенов по какой-то причине придавал наибольшее значение. Согласно всем уложениям, вы обязаны были немедленно сообщить о чрезвычайном происшествии. Однако этого не произошло. Мы с Федором Петровичем ждали от вас доклада не один день. Скажите, дорогой Геннадий Иванович, вам правда закон не писан? Регламент, устав, правила? Это все не про вас? Невельской не спешил с ответом, прикрывая ладонью глаза от слепящего солнца и щурясь на своего спутника, он каким-то образом понимал, что ответ, в общем-то, и не нужен.
1: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
6: Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда».
1: Роберт Льюис Стивенсон. Фрагмент из книги «В южных морях». Читает Владимир Антоник.
2: Первый свой визит в святилище каннибалов я совершил из Хатихео. День был жарким и облачным. Проливные тропические дожди внезапно сменялись палящим солнечным светом. Окруженная зеленью тропинка велась по крутому склону. Наш проводник-школьник шел чуть впереди, а отец Симеон, несший в руках портфель, называл мне породы деревьев и читал по своим записям краткий перечень их достоинств. Вскоре с тропинки стала видна вся долина Хатихео. Священник, изредка обращаясь к нашему проводнику, стал указывать границы и называть самые крупные племена, пребывавшие некогда в постоянной войне. Одно жило на северо-востоке, другое вдоль пляжа, третье на горе позади. Отец Симеон беседовал с одним из уцелевших в войнах членов последнего. До перемирия этот человек ни разу не ел морской рыбы. Каждое племя жило на своей территории, напоминающей военный лагерь и окруженный противником. Шаг за границы грозил смертью. Если начинался голод, мужчинам приходилось собирать в лесу каштаны и мелкие плоды. Даже по сей день, если родители запаздывают с еженедельными припасами, приходится прекращать занятия в школах и отправлять учеников собирать продовольствие. Но в прежние дни, когда в одном из родов случалась такая беда, все соседи активизировались, по всему лесу устраивались засады, и тот, кто выходил за растительной пищей для себя, мог стать мясом для кровников врагов. И острой необходимости для этого не требовалось. Добрый десяток природных примет и общественных событий мог позвать этих людей на тропу войны и каннибальскую охоту. Стоило одному из вождей завершить свою татуировку или его жене готовиться к родам, двум шумным речкам изменить русло и приблизиться друг к другу, запеть определенной птице, тучам на севере образовать зловещую фигуру, и оружие тут же смазывалось, охотники толпой валили в лес устраивать братоубийственные засады. Кроме того, иногда, может быть, во время голода жрец запирался в своем доме и лежал установленный период времени, будто мертвец. Выходя, он раздетый и голодный, 3 дня бегал по территории рода, жрец переставал бегать и возвращался под свой кров. Миряне выходили из жилищ, а утром объявлялось количество жертв. Этот рассказ я слышал от священника. Думаю, достаточно авторитетного, но передаю его с недоверием. Подробности столь поразительны, что, думаю, будь они правдивы, то упоминались бы чаще. В одном, кажется, не может быть сомнений. Иногда для пиршества из

0: использовали кого-то из членов своего рода. Во времена нехватки пропитания все, кто, по хайлендскому выражению, не был защищен семейными связями, все рядовые члены рода имели основания опасаться за свою жизнь. Сопротивляться было тщетно, бежать бессмысленно. Они были со всех сторон окружены каннибалами. И печь была готова задымить ради них как на вражеской территории, так и дома, в долине предков. На повороте тропинки наш проводник-школьник свернул влево, в лесной полумрак. Мы оказались на одной из древних туземных троп, идущих под высоким сводом леса и проложенных, казалось, наобум по камням и завалам из древесных стволов. Однако мальчик беспрепятственно петлял, поднимался, спускался, потому что эти тропы для туземцев также снабжены указателями, как для нас королевское шоссе. Притом в дни охоты на людей туземцы больше старались преграждать и портить дороги, чем улучшать их. В этом лесном склепе воздух был влажным, где жарким, где холодным, вверху по листьям шумно хлестал тропический дождь, но лишь изредка, словно через отверстие в прохудившейся крыше, вниз падала единственная капля, оставляя пятно на моем плаще. Вскоре впереди показался ствол громадного баньяна, стоящего будто на развалинах древней крепости. Наш проводник, остановясь и вытянув перед собой руку, объявил, что мы достигли Паипае-Тапу. Паипае означает «настил» или «платформу», на каких строятся туземные дома. И даже такое Паипае, Паипае-Хае, может быть названо Паипае-Тапу в миниатюре, когда оно покинуто и становится прибежищем духов. Но общественное святилище, к которому я теперь подходил, было громадным. Насколько я мог видеть сквозь густой кустарник, лесная подстилка была сплошь вымощена. По склону холма тянулась трехъярусная терраса. Прямо передо мной обваливающийся парапет окружал главную арену. Настил ее был пробуравлен несколькими колодцами и разделен невысокими барьерами. Следов надстройки не сохранилось, и план амфитеатра трудно было окинуть взглядом. Я посещал другое святилище на Хива-Оа, поменьше, но лучше сохранившееся, где легко осмотреть ряды сидений и почетные места для знатных персон, и где на верхней платформе сохранилась единственная балка храма или мертвецкой, ее опоры сплошь покрыты резьбой. В прежние времена в святилище старательно наводили порядок. Ни одному дереву, кроме священного баньяна, не дозволялось расти на его территории. Ни одному палому листу не дозволялось гнить на его мощенном полу. Камни были уложены ровно, и мне говорили, что их смазывали маслом. Со всех сторон располагались хижины стражей, охранявших и убиравших его. Никому больше не дозволялось приближаться к святилищу. Только жрец в дни, когда бегал по селению, приходил туда спать, быть может, видеть сны о своей ужасной миссии. Однако во время пиршеств род собирался там в полном составе, каждый занимал отведенное ему место. Существовали места для вождей, барабанщиков, танцоров, женщин и жрецов. Барабаны, видимо, числом до 20, некоторые достигали в высоту до 12 футов, все время слаженно грохотали. Слаженно выводили певцы свои долгие, мрачные, завывающие песни. Танцоры, разодетые в замечательные пышные наряды, вместе вышагивали, подпрыгивали, раскачивались и жестикулировали. Их украшенные перьями пальцы трепетали в воздухе, как бабочки. Чувство времени у всех этих океанских народов идеальное. И, насколько я понимаю, почти все звуки и движения гармонировали друг с другом. Тем более дружно должно быть нарастало возбуждение пирующих, тем более дикой должно быть показалась бы эта сцена европейцу в резких лучах и резкой тени баньяна. Вид натертых шафраном, чтобы отчетливее проступали узоры татуировки женщин, приобретших за дни сидения в домах почти европейский цвет кожи, вождей, увенчанных серебристыми плюмажами из бород стариков и в юбках из волос мертвых женщин. Тем временем все виды островной еды накладывались для женщин и простолюдинов. А для тех, кто обладал привилегией ее есть, к мертвецкой подносили корзины с человечиной. Говорят, что пиршества длились долго. Люди уходили с них изнемогающими от обжорства, а вожди – отягощенные своей мерзкой едой. Существуют определенные чувства, которые мы подчеркнуто именуем человеческими, отказывая в праве называться людьми тем, кто этими чувствами не обладает. На таких празднествах, особенно там, где жертву убивали дома, и люди пировали плотью товарища, с которым играли в детстве, или женщины, благосклонностью которой пользовались, все эти чувства оскорбляются. Поэтому можно понять, если не оправдать, пыл уверенных в своей правоте капитанов прежних времен, которые, проплывая мимо каннибальских островов, палили по ним из пушек. И однако же странное дело. Когда я стоял там, под высоким сводом леса, откуда изредка падали капли, с молодым священником в рясе по одну руку и ясноглазым маркистским школьником по другую, все это казалось мне бесконечно далеким, ушедшим в спокойную перспективу и холодный свет истории. Возможно, на меня влияло поведение священника. Он улыбался, шутил с мальчиком, потомком как тех пирующих, так и их жертв, хлопал в ладоши и прочел мне строфу одной из этих древних зловещих песен. Казалось, прошли века с тех пор, как в последний раз пользовались этим отвратительным театром, и я смотрел на него не с большим волнением, чем испытал бы при посещении Стоунхенджа. На Хива-О, когда я начал понимать, что это святилище все еще остается святилищем, и не совсем исчезла вероятность, что я могу услышать вопль схваченной жертвы, мое историческое отношение к нему полностью сошло на нет. И я ощутил к туземцам антипатию. Но священники здесь сохраняют свое веселое отношение, иронизируют над каннибализмом, как над эксцентричностью, скорее нелепой, чем ужасающей. Пытаются, я бы сказал, пристыдить туземцев и отучить от этого занятия добродушными насмешками, как мы отваживаем ребенка от кражи сахара.
1: Мы читали фрагмент из книги Роберта Льюиса Стивенсона «В южных морях».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Даты визита Владимира Путина в Китай были согласованы еще в феврале и никак не связаны с визитом Дональда Трампа, сообщил Юрий Ушаков. Помощник президента уточнил, что Путин и Си Цзиньпин в этом году встретятся еще трижды – на саммитах Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, БРИКС в Нью-Дели и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. В ходе официального визита Владимира Путина в Китай 19-20 мая будет подписано около 40 двусторонних документов, добавил Ушаков. Владимир Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. Переговоры пройдут на следующий день в узком и широком составах, а завершится рабочий день беседой за чаем с Си Цзиньпином. Обстановка вокруг Запорожской атомной электростанции находится на грани, за которой не будет возврата, и Европе надо приложить все усилия, чтобы деэскалировать ситуацию, заявил Алексей Лихачев. По его словам, в случае попадания по хранилищу отработавшего ядерного топлива могут возникнуть риски регионального масштаба. Глава Росатома также добавил, что за последние сутки по ЗАЭС и Энергодару были нанесены десятки ударов со стороны украинских боевиков. Роскосмос планирует произвести еще две ракеты-носителя «Союз-5», после чего начнется их серийное производство, заявил информационной службе «Вести» глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
2: Важно понимать, что это абсолютно новая ракета, это не потомок разработок предыдущих лет, это качественно новый наш продукт. Ну, во-первых, самый мощный жидкостный двигатель РД-171, производство «Энергомаша», это раз. Второе, выводит на низкую орбиту 18,5 тонн, что практически там уникально по мировым меркам и соответствует самым передовым стандартам. Ну и готовим вторую, третью летную машину, после чего будем передавать ее уже в серию.
1: Напомню, 30 апреля с космодрома Байконур состоялся первый пуск ракеты «Союз-5». По словам Баканова, ее эксплуатация позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту. Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке. До их истощения остается несколько недель, заявил журналистам глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Свое заявление он сделал на встрече министров финансов «семерки» в Париже. Как сообщает Reuters, ранее высвобождение стратегических запасов нефти добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей в сутки. Но Бироль утверждает, что эти запасы не бесконечны. В ходе встречи в Париже министры финансов «семерки» намерены обсудить высокую инфляцию и глобальные экономические дисбалансы. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
4: Часу в 6 утра в просторной светлой комнате у самого изголовья постели, на которой лежал не пришедший еще в чувство Рославлев, сидела молодая девушка. Глубокая, неизъяснимая горесть изображалась на бледном лице ее. Подле нее стоял знакомый уже нам домашний лекарь Ижорского. Он держал больного за руку и смотрел с большим вниманием на безжизненное лицо его. У дверей комнаты стоял Егор и поглядывал с беспокойным и вопрошающим видом на лекаря. «Слава Богу!» — сказал сей последний. «Пульс начинает биться сильнее. Вот и краска на лице показалась. Через несколько минут он должен очнуться».
5: «Но как вы думаете?» — спросила робким голосом молодая девушка. «Этот обморок не будет ли иметь опасных последствий?»
4: «Теперь ничего нельзя сказать, Ольга Николаевна. Если причиной обморока была только одна потеря крови, то несколько дней покоя... Ну вот, кажется, он приходит в себя».
5: «Я не могу долей здесь оставаться», — сказала Оленька, вставая. «Но ради бога, если он будет чувствовать себя дурно, пришлите мне сказать. Несчастный».
4: Она закрыла руками лицо свое и вышла поспешно из комнаты.
5: «Побудь со своим барином», — сказал Егору лекарь, уходя вслед за Оленькой. «А я сбегаю в аптеку и приготовлю лекарство, которое подкрепит его силы». Рославльф открыл глаза, привстал и с удивлением посмотрел вокруг себя. «Что это?» — спросил он тихим голосом. «Где я?»
4: «В доме у Николая Степановича, сударь», — отвечал Егор, подойдя к постели.
5: «У какого Николая Степановича?»
4: «Из Жорского, сударь».
5: «Из Жорского», — повторял Рославлев.
4: «Ах, да, знаю, из Жорского.
5: Но зачем же мы здесь? Когда приехали, я ничего не помню. Постой, мне кажется, вчера я заснул в телеге». «Да, точно так, гроза, кладбище, сумасшедшая Федора. Боже мой, свадьба! Ах, Егор, какой я видел страшный сон!»
4: Егор поглядел с сожалением на своего господина и, покачав печально головой, сказал:
5: «Что об этом говорить, сударь? Успокойтесь, вы не очень здоровы».
4: «Кто, я?»
5: «Да, я чувствую какую-то слабость, но я не могу понять, для чего мы здесь, а не там. Постой, мне помнится, что лошади стали, ты пошел за людьми, да-да, я не во сне это видел, и вдруг мы очутились здесь. Да что ж ты молчишь?»
4: «То-то, сударь, вы изволили смеяться над нашим братом, и дурачьетом, и всякому вздору верим. А как бы вы сами не ходили вчерась на кладбище?»
5: «Как?» — вскричал Рославлев. «Так я был на кладбище? Я видел это не во сне? Ну что же ты, говори, говори!» — продолжал он, вскочив с постели. Бледные щеки его вспыхнули, глаза сверкали. Казалось, все силы его возвратились.
4: «Успокойтесь, сударь!» — сказал Егор. «Присядьте, я все вам расскажу».
5: «Все?»
4: «Да, сударь, все, что знаю. Вчера ночью против самой кладбищенской церкви наши лошади стали, а телега так завязла в грязи, что и колес видно не было. Я пошел на мельницу за народом, а вы остались на дороге, одни, с ямщиком».
5: «Да,
4: точно так, говори, говори». «Я пришел на мельницу, уж стучал, стучал, на силу достучался, видно, Архип хватил за ужином через край брашки. Я сбирался уж выбить окно, глядь, слава богу, проснулись. Пока я им толковал, в чем дело, пока вздули огонь, Архип со своими ребятами одевался, прошло этак полчаса времени. Архип засветил фонарь, и мы вчетвером отправились на дорогу. Приходим, телега стоит на прежнем месте, а ни вас, ни ямщика нет. Что за причина такая? Мы принялись кричать, смотрим, лезет кто-то из-за куста. Ямщик, лица нет на парня, дрожкой дрожит.
5: «Что ты, братец?» — спросил я. «Где барин?»
4: Вот он собрался с духом и стал нам рассказывать. Да, видно, со страстей язык-то у него отнялся. Уж он мямлил, мямлил, на силу поняли, что в кладбищенской церкви мертвецы пели всеночную, что вы пошли их слушать, что вдруг у самой церкви закричали, захохотали. Потом что-то шумело, покатилось, раздался свист, гам и конский топот, что один мертвец весь в белом перелез через плетень, затянул во все горло со святыми упокой и побежал прямо к телеге, что он, видя беду неминучую, кинулся за куст, упал ничком на земь и вплоть до нашего прихода творил молитву. Ну, сударь, грех таить, от этих слов у всех нас волосы дыбом стали. Что делать? Идти искать вас на кладбище? Вчетвером я и самого черта не испугаюсь, да Архип-то стал переминаться, ребята его также срабели, не идут и все. Только я подумал, перекрестился и только что хотел пуститься один на волю Божью, как вдруг слышим, кто-то скачет к нам по дороге. Подскакал, гляжу, Иван Петров, слуга Прасковьи Степановны. Он сказал нам, что вы здесь, что вас нашли у кладбищенской церкви, что вы лежите без памяти. А как нашли? Кто нашел? Толку не мог добиться. Вот, сударь, все, что я знаю.
5: В продолжении сего разговора Рославлев несколько раз менялся в лице.
4: «Итак», — сказал он, — «итак, нет сомнения, все, что я видел...»
5: «А что вы видели, сударь?» — спросил с любопытством Егор.
4: «Я видел мою невесту».
5: «Вашу невесту? В кладбищенской церкви? В полночь? Христос с вами, сударь! Что вы? Вам померещилось?»
4: «В венце перед налоем».
5: «Господи помилуй! Да это демонское наваждение!»
4: «Ах, Егор, если б в самом деле какой-нибудь злой дух...»
5: «А что ж вы думаете? Ведь сатана хитер, сударь. Хоть кого из ума выведет. Ну, помилуйте, как могли вы видеть Пелагею Николаевну на кладбище, когда она нездорова и лежит в постели?»
4: «Что ты говоришь? Почему ты знаешь?»
5: «Сию минуту сестрица ее изволила говорить с лекарем». Оленька здесь? Где же она? Уехала домой. Она всю ночь сидела подле вашей кровати. А уж как плакала, господи боже мой. Откуда слезы брались? Она изволила оставить вам письмо. Письмо? Подай, подай. Егор взял со стола запечатанное письмо и подал его своему господину. От Полины! Вскричал Рославлев. Он, сорвав печать, развернул дрожащей рукой письмо. Холодный пот покрыл помертвевшее лицо его. Глаза искали слов, но сначала он не мог разобрать ничего. Все строчки казались перемешанными, все буквы не на своих местах. Наконец, с величайшим трудом он прочел следующее. «Вы должны ненавидеть. Нет, я недостойна вашей ненависти. Это чувство слишком близко любви. Вы должны, вы имеете полное право презирать меня. Не смею надеяться, что, открыв вам ужасную тайну, которая думала унести с собой в могилу, я заставлю вас пожалеть обо мне. Я вас не знал еще, Рославлев, когда полюбила того, кому принадлежу теперь навсегда. Он любил меня, но тогда он не мог еще быть моим мужем. Я не могла даже мечтать, что встречусь с ним в здешнем мире. И, несмотря на это, желание матушки, просьба сестры моей, ничто не поколебало бы моего намерения остаться вечно свободною. Но бескорыстная любовь ваша, ваше терпение, постоянство, желание видеть счастливым человека, к которому дружба моя была так же беспредельна, как и любовь к нему, вот что сделало меня виновную. Безумная! Я обманывала сама себя. Я думала, что, видя вас благополучным, менее буду счастлива, что, произнеся клятву любить вас одного при помощи Божией, я забуду все прошедшее, что образ того, кто преследовал меня наяву и во сне, о ком я не могла и думать без преступления, изгладится навсегда из моей памяти. Я согласилась принадлежать вам. И, клянусь Богом, не изменило бы моему обещанию, если бы он встретился со мною во всем прежнем своем блеске, благополучный, одаренный всем, чему завидуют в свете. Но он явился предо мною, покрытый ранами, несчастный, всеми оставленный и с прежней любовью в сердце. Казалось, сами небеса желали соединить нас. Он мог располагать своей рукою, и вы, Рославлев, вы сами показали ему дорогу в дом наш. «Довольно», — вскричал Рославлев, сжимая судорожным движением в руке измятое письмо. «Чего еще мне надобно?» «Егор, лошадей». «Как, сударь, вы хотите ехать?» «Да». «Не видев вашей невесты, молчи. Помилуйте, сударь, как вам ехать сегодня?» «Да, сегодня, сейчас, сию минуту». «Но куда, сударь, к нам в деревню?» «Нет, здесь мне душно. Дальше». «Дальше, туда, где я могу утонуть в крови злодеев-французов!» «Говорят, сударь, они недалеко от Москвы». «Недалеко?» «Итак, в Москву. А рана ваша? Не бойся. Я умру не от нее. Ступай скорее. Ямщик, который нас привез, верно, еще не уехал». «Чтоб через полчаса нас здесь не было! Ни слова более!» Продолжал Рославлев, замечая, что Егор готовился снова возражать. «Я приказываю тебе. Постой. Вынес из шкатулки лист бумаги и чернильницу». «Я хочу. Я должен отвечать ей. И теперь ступай за лошадьми», — прибавил он, когда слуга исполнил его приказание. «Но если ямщик попросит двойные прогоны, дай вчетверо, но чтоб через полчаса нас здесь не было». Егор вышел, а Рославлев начал писать следующее. «Я не дочитал письма вашего. Вы, графиня Синекур, жена пленного француза. На что мне знать остальное? Не о себе хочу я говорить. Моя участь решена. Смерть возвратит мне спокойствие. Она потушит адское пламя, которое горит теперь в груди моей. Но вы... слушайте приговор ваш. Вы не умрете ни от стыда, ни от раскаяния. Проклятие всех русских, которое прогремит над преступной главой вашей, не убьет вас, нет. Вы станете жить, прижав к сердцу обогренную кровью русских, кровью братьев наших, руку мужа, вы пойдете вместе с ним по пути, устланными трупами ваших соотечественников.
4: Торжествуйте вместе с ним каждую победу злодеев наших. Забудьте, что вы русская. Забудьте Бога. Да, вы должны выбирать одно из двух. Или вовсе забыть его, или молить, чтобы он помог французам погубить Россию. В этой смертной борьбе нет середины. Или мы, или французы должны погибнуть. А вы — жена француза. Умрите, несчастная. Умрите сегодня, если можно. Я желаю этого. Да, Полина, я молю об этом Бога. Я чувствую. Да, я чувствую, что еще люблю вас. Рославлев перестал писать. Крупные слезы покатились градом по лицу его. «А, Владимир Сергеевич», — сказал лекарь, входя в комнату, — «вы уж и встали. Ну что, как вы себя чувствуете?» Рославлев закрыл платком глаза и не отвечал ни слова. Лекарь взял его за руку и, поглядев на него с состраданием, повторил свой вопрос. «Я здоров», — отвечал Рославлев. «Я сейчас еду». «Что вы? Как это можно? У вас жар!» «Вы ошибаетесь», — прервал Рославлев, положив руку на грудь свою. «Здесь холодно, как в могиле. Вам надобен покой». «Не бойтесь», — сказал с горькой улыбкой Рославлев. «Я найду его». «Ну, по крайней мере, примите это лекарство и дайте мне перевязать вашу руку». «Полноте. На что это? Я могу еще владеть саблею. Благодаря Богу, правая рука моя цела. Не бойтесь, она найдет еще дорогу к сердцу каждого француза». «Ну что?» — продолжал Рославлев, обращаясь к вошедшему Егору. «Что лошади?» «Привел, сударь!» Рославлев встал и, шатаясь, подошел к лекарю. «Вот письмо к Пелагее Николаевне», — сказал он. «Потрудитесь отдать его. Прощайте». Лекарь взял молча письмо и вышел вслед за Рославлевым на крыльцо. «Прощайте, прощайте», — повторял

0: Последний раз простились с ней. Их пасмурные лица казались еще грустнее от противоположности с веселыми и беззаботными лицами детей, которые, выглядывая из дорожных экипажей, с шумной радостью любовались открытыми полями и зеленеющим лесом. «Что это, барин?» — сказал Егор. «Никак из Москвы все выбираются. Посмотрите-ка вперед. Повозок-то карет. Видимо-невидимо. Сударь, знать уже, эти французы недалеко от Москвы». «Как бы я желал этого», — сказал Рославль. «Что вы? Христос с вами, барин! Нехороши у вас глаза, вы точно нездоровы?» «Врешь! Я совершенно здоров, но мне душно. Здесь все так тихо, мертво. В Москву! Скорее в Москву! Там наши войска, там скоро будут французы, там на развалинах ее решится судьба России. Там! Да, Егор, там мне будет легче. Пошел!» Егор покачал печально головой.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
0: «Послушайте, Владимир Сергеевич, — сказал он, — не приостановиться ли нам где-нибудь? Мне кажется, у вас жар». «Да, мне что-то душно, жарко. Здесь и воздух меня давит». «Вот ямщик будет спускать с горы, а вы и пройдите пешком, сударь. Вас это посвежит». Рославль слез с телеги и, пройдя несколько шагов по дороге, вдруг остановился. «Слышишь, Егор, — сказал он, — выстрел. Другой. Верно, кто-нибудь охотится. Еще, еще, нет, это перестрелка. Где моя сабля?» «Помилуйте, сударь, да здесь слыхом не слыхать о французах. Не казаки ли шалят? Говорят, здесь их целые партии разъезжают. Ну о, извольте видеть. Вон из-за леса-то показались с пиками. Ну так и есть. Казаки!» С полверсты до того места, где стоял Рославлев, выехали на большую дорогу человек 100 казаков и почти столько же гусар. Впереди отряда ехали двое офицеров. Один высокого роста, в белой кавалерийской фуражке и бурке, другой — среднего, в кожаном картузе и зеленом спензере куртки с черным артиллерийским воротником. Седло, мундштук и вся сбруя на его лошади были французскими. Когда отряд поравнялся с нашими проезжими, то офицер в зеленом спензере, взглянув на Рославлева, остановил лошадь, приподнял вежливо картуз и сказал: «Если не ошибаюсь, мы с вами не в первый раз встречаемся». Рославлев тотчас узнал всем незнакомца, молчаливого офицера, с которым месяца 3 тому назад готов был стреляться в зверинце царского села. Но теперь Рославлев с радостью протянул ему руку, он вполне разделял с ним всю ненависть его к французам. «Ну вот», — продолжал артиллерийский офицер, — «предсказание мое сбылось. Вы в мундире, с подвязанной рукой, и верно теперь не станете стреляться со мною, чтобы спасти не только одного, но целую сотню французов». «О, в этом вы можете быть уверены», — отвечал Рославлев, и глаза его заблистали бешенством. «Ах, если б я мог утонуть в крови этих извергов!» Офицер улыбнулся. «Вот так-то лучше», — сказал он. «Только вы напрасно горячитесь. Их должно всех душить без пощады, переводить как мух, но сердиться на них... Полноте. Сердиться нездорово. Куда вы едете?» «В Москву». «Если для того, чтобы лечиться, то я советовал бы вам поехать в другое место. Близ Можайска было генеральное сражение. Наши войска отступают. И, может быть, дня через 4 французы будут у Москвы. Тем лучше. Там должна решиться судьба нашего Отечества. Если я не увижу гибели всех французов, то, по крайней мере, умру на развалинах Москвы». «А если Москву уступит без боя?» «Без боя? Нашу древнюю столицу? Что ж тут удивительного? Ведь город без жителей то же, что тело без души. Пусть французы завладеют этим трупом, лишь только бы нам удалось похоронить их вместе». «Как вы думаете?» «Да тут и думать нечего. Отпоем за один раз вечную память и Москве, и французам. Так дело и кончено. Мы русские дилижане любим. Не наше, так ничье. Как на прощание зажгут со всех 4 концов Москву, так французам поживу будет небольшая. Побарятся, поважничают денька 3. А там и есть захочется. А для этого надо бы нафуражировать. Милости просим. Кто-то будет

потеха. Они начнут рыскать в круг Москвы, как голодные волки, а мы станем охотиться. Чего другого, а заодно поручиться можно. Немного из этих фуражеров воротятся во Францию. Итак, вы полагаете, что партизанская война... Не знаю, что вперед, а теперь это самое лучшее средство поравнять наши силы. Да вот, например, у меня всего сотни две молодцов. А если бы вы знали, сколько они передушили французов, до сих пор уж человек по 10 на брата досталось. Правда, народ-то у меня славный, прибавил артиллерийский офицер с ужасной улыбкой. Все ребята беспардонные, сентиментальных нет. Неужели вы в плен не берете? Случается. Вот третьего дня мы захватили человек 20. Хотели было доставить их в главную квартиру, да надоело таскать с собой. Я бросил их на дороге недалеко отсюда. Без всякого конвоя? И что за беда? Их приберет земская полиция.

0: Прежние гости дорого за это заплатили. Поплатятся и эти. Конечно, патриоты вздохнут о Кремле, барыне, о кузнецком мосте. Чувствительные люди о всей Москве расплачутся, разревутся, а там начнут снова строить дома. И через 10 лет Москва будет опять Москвою. Да только уж в другой раз французы не захотят в ней гостить. Ну, прощайте. А право, я советовал бы вам не ездить в Москву. Вам надо полечиться. Лицо у вас вовсе нехорошо. Это ничего. 2 дня покоя, потом сражение под Москвой, я буду совершенно здоров. Прощайте. Рославль сел в телегу и отправился далее. С каждым шагом вперед большая дорога становилась похожа на проезжую улицу. Сотни пешеходов пробирались полями и опережали длинные обозы, которые медленно тащились по большой дороге. Когда наши путешественники поравнялись с лесом, то Егор заметил большую толпу разного состояния проходящих, которые, казалось, с любопытством теснились вокруг одного места, подле самой опушки леса. Несколько минут он смотрел внимательно в эту сторону, вдруг толпа раздвинулась, и Егор вскричал с ужасом: «Посмотрите-ка, сударь, посмотрите! Французы!» «Французы?» — повторил Рославль, схватясь за рукоятку своей сабли. «Где?» «Да разве не видите, сударь? Вон, налево-то, подле самого леса!» «Боже мой!» — скричал Рославлев, закрыв рукой глаза. «Боже мой!» — повторил он с невольным содроганием. «Я сам... Да я ненавижу французов! Но расстреливать хладнокровно беззащитных пленных — нет, это ужасно!»
1: «Эй, барин, что об них жалеть?» — сказал ямщик. «Буяны, а кучка порядочная! Посмотрите-ка, сударь, сколько их навалено!»
0: «Проезжай скорей!» — закричал Рославлев. «Пошел!» Извозчик нехотя погнал лошадей и, беспрестанно оглядываясь назад, посматривал с удивлением на русского офицера, который не радовался, а, казалось, горевал в виде убитых французов. Рославлев слабел приметным образом. Голова его пылала, дыхание спиралось в груди, все предметы представлялись в каком-то смешанном, беспорядочном виде. И холодный осенний воздух казался ему палящим зноем. Через час сверкнул вдали позлощенный крест Ивана Великого. Через несколько минут показались главы соборных храмов и древняя столица, сердце, мать России, Москва, разостлалась широкой скатертью по необозримой равнине, усеянной обширными садами. Москва-река, извиваясь, текла посреди холмистых берегов своих, но бесчисленные барки, плоты и суда не пестрили на ее гладкой поверхности. Ветер не доносил до проезжающих отдаленный гул и невнятный, но исполненный жизни говор многолюдного города. По большим дорогам шумел и толпился народ, но Москва, как жертва, обреченная на заклание, была безмолвна. Изредка кое-где дымились трубы, и как черный погребальный крэп густой туман висел над кровлями опустевших домов. Скоро, скоро, кормилица России, Москва, скоро прольются по твоим осиротевшим улицам пламенные реки. Святотатственная рука врагов сорвет крест с твоей соборной колокольни, разрушит стены священного Кремля, осквернит твои древние храмы. Но русские всегда возлагали надежду на Господа. И ты воскреснешь, Москва, как обновленное молодое солнце. Ты снова взойдешь на небеса России, а враги твои, они не воскреснут. Несчастные жертвы властолюбия, воины, посидевшие в боях, юноши, краса и надежда Франции, вы не обнимете родных своих. Ваши кости, рассеянные по обширным полям нашим, запашутся сахою, и долго, долго изустная повесть об ужасной смерти вашей будет приводить в трепет каждого иноземца.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. Читает Егор Серов.
2: 2 числа сентября, часу в 8 утра, Сборский, садясь в тележку, запряженную двумя плохими извозчичьими лошадьми, пожал в последний раз руку своего товарища. «Прощай, мой друг», — сказал он. «Боюсь, что мне не удастся полечиться в Калуге. Пожалуй, эти французы оттуда меня выживут». «Но точно ли правда, что они так близко от Москвы?» — спросил Зарецкий. «Да вот, послушай, что он говорит», — продолжал Сборский, показывая на усатого вахмистра, который стоял, вытянувшись перед офицерами. «О, у страха глаза велики!» — возразил Зарецкий. «Французов ли ты видел?»
3: «Не могу знать, ваше благородие, французы ли, только не наши».
2: «Да где ж ты их видел?»
3: «А вот вчера, ваше благородие, меня схватило на походе такое колотье, что не чаял жив остаться. Эскадрон ушел вперед, а меня покинули с двумя рядовыми в селе Визюме, в верстах 30 отсюда. Мне стало легче, и я хотел на следующий день, чем свет, отправиться догонять эскадрон. Вдруг этак перед сумерками глядим по Смоленской дороге пыль столбом. Мы скорее на коня да как околицы смотрим, скачут в медвежьих шапках, а за ними валит пехота, видимо-невидимо. Поскакали поближе, хлоп по нам из пистолетов. Мы так же, да и наутек, обогнали наших полков 10. Одни идут на Москву, другие обходом, а эскадрон-то, видно, принял куда-нибудь в сторону. Не извольте ли знать, ваше благородие?»
2: «Нет, братец, не знаю», — сказал Сборский. «Послушай, Зарецкий, ты будешь держаться около Москвы, так возьми его с собою. С тобой надобно же кому-нибудь быть. Ты едешь верхом. Ну, прощай, мой друг». «Ту пропасть, не знаю, как тебе, а мне больно грустно. Ну, господа французы, дорвемся мы и до вас когда-нибудь». «Признаюсь, и у меня что-то вот тут неловко», — сказал Зарецкий, показывая на грудь. «Французы под Москвою! Да что горевать, моншер, придет, может быть, и наша очередь, а покамест... Эй, Федот, остальные бутылки с вином выпей сам или брось в колодец. Прощай, Сборский». Сборский отправился на своей тележке за Москварику, а Зарецкий сел на лошадь и в сопровождении уланского вахмистра поехал через город к Тверской заставе. Выезжая на Красную площадь, он заметил, что густые толпы народа с ужасным шумом и криком бежали по Никольской улице. Против самых Спасских ворот повстречался с ним Зарядьев, который шел из Кремля. «Ты еще здесь, братец?» — спросил с удивлением Зарецкий. «А, сейчас отправлюсь», — отвечал Зарядьев. «Слава богу, развязался с моими пленными. Их ведет ополченный офицер». «Ну, что слышно?» «Говорят, будто бы Наполеон ночевал в Вязьме».
3: «Так поэтому через несколько часов...»
2: «Да, на Поклонной горе будут французы. А наши войска? Те, которые здесь выходят, а другие обошли Москву стороною. И так решительно ее уступают без боя». «Да, эх, Зарецкий, чтобы вдоль Дорогомиловского моста хоть разика два шарахнуть картечью, все-таки легче бы на сердце стало. И Смоленск им недешево достался, а в Москву войдут без выстрела. Впрочем, видно, так надобно. Наш брат, фронтовой офицер, рассуждать не должен. Что велят, то и делай».
3: «А мне кажется, — сказал Зарецкий, — что если бы дали сражение под Москвою, и здешние жители тоже присоединились бы к войску».
2: «Да, — возразил Зарядьев, — много бы мы наделали с ними дел. Эх, брать, что значит этот народ? Да я с одной моей ротой загоню их всех в Москварику. Посмотри-ка», — продолжал он, показывая на беспорядочные толпы народа, которые, шумя и волнуясь, рассыпались по Красной площади. «Ну, на что годится это стадо баранов? Жмутся друг к другу, орут во все горло. А начни-ка их полутонгами, так с двух залпов ни одной души на площади не останется».
3: «Да что это они так расшумелись?» — прервал Зарецкий. «Вон еще бегут из Никольской улицы. Уж не входят ли французы? Эй, любезный!» Продолжал он, подъехав к одному молодому и видному купцу, который, стоя среди толпы, рассказывал что-то с большим жаром. «Что это народ так шумит?»
2: «Сейчас, сударь, казнили одного изменника», — отвечал купец, приподняв вежливо свою шляпу.
3: «Изменника? А кто он такой?»
2: Стыдно сказать. Русский и наш брат-купец. Он еще третьего дня чуть был не попался, да ускользнул проклятый.
3: Что же он такое сделал?
2: Да так, безделку. Перевел манифест Наполеона к московским жителям.
3: «Ох, он негодяй!» — вскричал Зарядев.
2: «Вот то-то и дело. Забрил бы ему лоб, так небось не стал бы переводить наполеоновских манифестов.
3: Купец! Да и пристало ли ему торгашу знать по-французски? Видишь ли, все полезли в просвещенные люди».
2: «В этом еще немного худого, Зарядев», — прервал Зарецкий. «Можно в одно и то же время любить французский язык и не быть изменником. А, конечно, для этого молодца лучше бы было, если бы он не учился по-французски». «Однако ж, прощай, мне еще до заставы версты 4 надо бы ехать». Зарецкий выехал Иверскими воротами на Тверскую. Эта великолепная улица, за несколько недель до этого наполненная народом, казалась вовсе необитаемую. Нарядные вывески магазинов пестрелись по стенам домов, но все двери были заперты. Как молчаливые обители иноков стояли опустевшие палаты русских бояр. Давно ли под их гостеприимным кровом кипело все жизнью и весельем? Давно ли те самые французы, которые спешили завладеть Москвою, находили в них всегда радушный прием и осыпанные ласками хозяев, приучались думать, что русские не должны и не могут поступать иначе? Проехав всю Тверскую улицу, Зарецкий остановился на минуту у Триумфальных ворот. Он невольно поворотил свою лошадь, чтобы взглянуть еще раз на Москву. Сердце его сжалось, на глазах навернулись слезы. «Тьфу, пропасть!» — сказал он вполголоса. «Я чуть не плачу. А что мне до Москвы? Другое дело, если б родина моя, Петербург. Там есть у меня друзья, родные, а здесь ровно никого. И несмотря ни на что, мне кажется, да, я отдал бы жизнь мою, чтобы спасти эту скучную, несносную Москву, в которой нога моя никогда не будет. Черт возьми! Прошу после этого быть всемирным гражданином!» Он повернул свою лошадь и через несколько минут, выехав за Тверскую заставу, принял вправо полем к Марьиной роще.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев» или «Русские» в 1812 году.
3: «Осмелюсь доложить, ваше благородие, куда мы едем?» — спросил ланский вахмистр.
2: «Пока мест и сам не знаю. Но, кажется, мы выйдем тут на Троицкую дорогу, а там, может быть, да надо бы взглянуть на Рославлева. Мы проживем, брать, с денька 3 в деревне у моего приятеля, потом пустимся догонять наши полки, а меж тем лошадь твою и тебя будут кормить до отвала».
3: «Не худо бы, ваше благородие. Я еще и туда, и сюда, соврасой-то мой, недели 2 овса не нюхал. На рысях от других не отстанет, а если пришлось идти в атаку, придется еще, братец, не беспокойся. Я уверен, что теперь скорее французы захотят мириться, чем мы».
2: «Да мировой ли теперь, ваше благородие? Дело пошло на азарт, а если они возьмут да разорят Москву, так вся Святая Русь подымется. Что в самом деле за буяны? Обидно, ваше благородие».
4: Зарецкий, не желая продолжать разговора со словоохотным вахмистром, вынул из кармана кисет, высек огня и закурил свою трубку. Миновав Марьину рощу, они выехали на дорогу, ведущую в Останкино. В шагах в 50 от них, той же самой дорогой, шел один прохожий. По его длинному кафтану, широкому поясу без складок, а более всего по туго заплетенной и загнутой кверху косичке, которая выглядывала из-под широких полей его круглой шляпы, нетрудно было отгадать, что он принадлежит к духовному званию. На полном и румяном лице его изображалось какое-то беззаботное веселье. Он шел весьма тихо, часто останавливался, поглядывал с удовольствием вокруг себя и вдруг запел тонким голосом. «Воспоемте, братцы, канту прелюбезный, воспомянем скуку сердцу приполезну, сидя в школе во покое, гляди всюду обоюду». «Послушай-ка, любезный!» — прервал Зарецкий, поравнявшись с певцом.
3: «Кто это?» — вскричал прохожий, повернувшись к Зарецкому. «Что вам угодно, господин офицер?» — продолжал он, приподняв шляпу.
2: «Не знаете ли, как нам проехать на Троицкую дорогу?»
3: «Ступайте прямо, а там поверните направо, мимо рощи.
2: Вон, видите, село Алексеевское. Оно на Большой Троицкой дороге. А что, господин офицер, о французах слышно? Я думаю, они будут сегодня в Москве. В Москве? Ну, нечего сказать. Satis propecatis. Получили по грехам нашим. А, впрочем, унывать не надобно. Finis coronat opus. То есть, конец дела венчает. А до конца еще, кажется, далеко. Да и я тоже думаю. «Конечно, — продолжал ученый-прохожий, — Наполеон сей новый Атилла есть истинно бич небесный. Но подождите, non semper erunt Saturnalia, не все коту масленица. Бесспорно, этот Наполеон хитер, да и нашего главнокомандующего не скоро проведешь. Поверьте, недаром он впускает французов в Москву. Пусть они теперь в ней попируют, а он свое возьмет». «Нет, сударь, хоть светлейший смотрит и не в оба, а ведь он сибен ментес, речь себе на уме». «Ого», — сказал улыбаясь Зарецкий, — «да вы большой политик, господин...» «Студент риторики из Перервинской семинарии», — отвечал ученый, приподняв свою шляпу. «А откуда вы, господин студент, идете и куда проверяетесь?» «Я вышел сегодня из Перервы, а куда идти еще сам не знаю. Вот извольте видеть, господин офицер, меня забирает охота подраться также с французами». «Вот что», — сказал Зарецкий. «Ай да, господин ученый, да не хотите ли вы в гусары?» «Не-не, господин офицер, я хочу сражаться, как простой гражданин. Теперь у нас, без сомнения, будет беллум популяре, то есть народная война. А так как крестьяне должны также иметь предводителей...» «А, понимаю, вы метите в начальники русских гвериласов. Но ведь и тут надобен некоторый навык и военное познание. А вы...» «Я знаю наизусть все комментарии Цезаря. «De bello calico» о Гальской войне», — отвечал с гордым взглядом семинарист. «Вот это другое дело», — сказал приважно Зарецкий. «Итак, вы намерены драться до последней капли крови, да, сударь? Non est ad astra mollis et sera via. Лежа на боку, великим не сделаешься». «Великим? Да уж не Александром ли вас зовут, господин студент?» «Точно так, господин офицер». «Ого, вот куда вы лезете? Впрочем, вам предстоит карьера еще блистательнее. Командуя македонской фалангой, нетрудно было побеждать неприятеля, а ведь ваша армия будет состоять из мужиков, вооруженных вилами и топорами, летучие отряды из крестьянских баб с ухватами и кочергами, передовые посты. Смейтесь, смейтесь, господин офицер, увидите, что эти мужички наделают. Дайте только им порасшевелиться, а там французы, держись! Светлейший грянет с одной стороны, граф Витгенштейн с другой, а мы со всех, да как воскликнем в один голос: «Прокуло, прокул, профани!» То есть вон отсюда, нечестивец. Так Наполеон такого даст стричка из Москвы, что вы с собаками не догонишь. Ах, вряд ли он так скоро с ней расстанется. Помилуйте, он чай и сам не рад, что зашел так далеко. Да теперь уж дел-то нечего. Верно думает, авось пожалеют Москвы и станут мириться. Ведь он уж не в первый раз поддевает на эту штуку. «Аут Сизар, аут Нихиль, или пан, или пропал». До сих пор ему удавалось, а как раз один промахнется, так и поминай, как звали. «Итак, вы думаете, господин студент, что Наполеон играет теперь на выдержку?» «Хуже, сударь. Он уж проиграл, а теперь отыгрывается». «Проиграл? Однако ж он дошел до Москвы. А дешево ли ему это стоило? Наши потери ничего. За одного убитого явится 10 живых. А он хочет, не хочет, а последний рубль ставь на карту. Вот 3 тому назад я не был еще тогда в риторике. Во время рекреации двое студентов схватились при мне в горку. Надо бы вам сказать, что у нас за столом только 2 блюда. Говядина и каша. Один из студентов, спустив все деньги, стал играть на свою часть говядины и проиграл. В отчаянии, терзаемый предчувствием постной трапезы, он воскликнул так же, как Наполеон: «Аут Цезар, аут Нихель!» и предложил играть на кашу. На кашу — единственное блюдо, оставшееся для утоления его голода. Все товарищи ахнули, а у меня волосы стали дыбом, и тут я в первый раз постиг, как люди проигрывают все свое состояние. К счастью, нас позвали обедать, и мой товарищ-то не успел довершить своего отчаянного предприятия. Поверьте мне, господин офицер, и Наполеон играет теперь на кашу. Если ему не посчастливится заключить мир, то горе окаянному. Все язвы, все казни египетские обрушатся на главу его. А коли удастся, так и то, слава богу. Когда при своем останется, он и выйдет на поверку, что он «Магнус Конатус Магнас Агит Нугас», то есть «ходил ни по что, принес ничего». «Но нам должно прекратить нашу беседу», — продолжал семинарист. «Я пойду прямо на Свиблова, а вы извольте ехать в Косьво, по роще. Так минуете Алексеевское и выйдете на большую дорогу у самого Ростокина. Прощайте, господин офицер. Кура утваляас. Берегитесь и будьте благополучны». Студент приподнял свою шляпу и, продолжая идти по дороге к Останкину, затянул опять. «Воспоемте, братцы, канту прелюбезну». Пообедав и выкормив лошадей в больших мытищах, Зарецкий отправился далее. Если бы он был ученый или, по крайней мере, сентиментальный путешественник, то верно бы приостановился в селе Братовщине, чтобы взглянуть на некоторые остатки русской старины. Но наш гусарский ротмистр проехал весьма хладнокровно мимо ветхой церкви, построенной, вероятно, прежде царя Алексея Михайловича, и, взглянув нечаянно на одно полуразвалившееся здание, сказал: «Кой черт! Что за смешной амбар!» «Злодей!» — вскричал бы какой-нибудь антикварий. «Вандал! Да знаешь ли, что ты называешь амбаром царскую вышку или терем, в котором православные русские цари отдыхали на пути своем в Троицкую лавру? Знаешь ли, что недавно была тут же другая царская вышка, гораздо просторнее и величественнее, и что благодаря преступному равнодушию людей, подобных тебе, не осталось и развалин на том месте, где стояла она? Варвары! Прошу заметить, это говорю не я, но все тот же любитель старины. Варвары! Вы не умели сберечь даже и того, что пощадили Литва и татары. Куда девался великолепный Коломенский дворец? Где царские палаты в селе Алексеевском? Посмотрите, как все европейские народы дрожат остатками своей старины. Укажите мне хотя на один иностранный город, где бы жители согласились продать на слом какую-нибудь уродливую готическую башню или древние городские ворота. Нет, они гордятся сими драгоценными развалинами. Они глядят на них с тем же почтением, с той же любовью, с какой добрые дети смотрят на заросший травою могильный памятник родителей своих. А мы...» Тут господин антикварий, вероятно, бы замолчал и, не находя слов для выражения своего душевного негодования, а вот мы вместо ответа пропели бы ему забавные куплеты насчет русской старины, посматривая на какой-нибудь прелестный домик с цельными стеклами, построенный на самом том месте, где некогда стояли неуклюжие терема и толстые стены с зубцами, заговорили бы в один голос: «Как мило! Как свежо! Какая разница! О, наши предки были настоящие варвары!» Но меж тем, пока мы слушали горькие жалобы любителя русской старины, Зарецкий все ехал да ехал. Опустив поводья, он сидел задумчиво на своей лошади, которая шла спокойной и ровной ходою, мечтал о будущем, придумывал всевозможные средства к истреблению французской армии и вслед за бегущим неприятелем летел в Париж. Пожить, повеселиться и забыть на время о любезном и скучном отечестве. Ту самую минуту, как он в модном фраке с тросточкой в руке расхаживал под аркадами Пале-Рояля и прислушивался к милым французским фразам, загремел на грубом русском языке вопрос:
5: «Кто едет?»
2: Зарецкий очнулся, взглянул вокруг себя. Перед ним деревенская околица. Подле ворот соломенный шалаш в виде будки. В шалаше мужик с клокоченной рыжей бородой и длинной рогатиной в руке. А за околицей, перед большим сараем,
4: с полдюжины пик в сошках.
3: «Кто едет?» — повторил мужик, вылезая из шалаша. «Да разве не видишь, что офицер?» — сказал вахмистр. «Эки мужлан! Он врешь! Я не мужик!» «Да кто же ты?» «Ополченный!» — отвечал воин, поправив гордо свою шапку. «Зачем же ты здесь?» — спросил Зарецкий.
5: «Стою на часах, ваше благородие».
3: «Так что же ты зеваешь, дурачина?» — закричал вахмистр. «Отворяй ворота!»
5: «Без приказа не могу. Эй, выходи вон!»
4: Человек 6 мужиков выскочили из сарая, схватили пики и стали по ранжиру вдоль стены. Вслед за ними вышел молодой малый в казачьем сером полукафтане, такой же фуражке и с тесаком, повешенным через плечо на широком черном ремне. Подойдя к Зарецкому, он спросил очень вежливо, кто они, откуда, куда едут. «На что тебе, голубчик?» — сказал Зарецкий. «И кто ты сам такой?»
5: «Урядник, ваше благородие».
4: «А какое тебе дело, господин урядник, кто я и куда еду?»
3: «Здесь стоит полк московского ополчения, ваше благородие, и полковник приказал, чтобы всех проезжих из Москвы, особливо военных, провожать прямо к нему».
4: «Вот еще какие затеи! Да разве здесь крепость и ваш полковник-комендант?»
3: «Не могу знать, ваше благородие, а так велено, полковник сейчас изволил приказывать».
5: «Большая мне нужда до твоего приказания, ополченный полковник. Отворяй ворота!
3: Да ведь он просит, ваше благородие, заехать к нему в гости».
5: «А если я не хочу быть его гостем? Да кто такой ваш полковник?»
3: «Николай Степанович Ижорский».
5: «Ижорский? Мне что-то знакома эта фамилия. Кажется, я слышал от Владимира, не родня ли он Лидиной».
3: «Прасковья Степановне, родной братец».
5: «Вот это другое дело. Так я могу от него узнать, далеко ли отсюда деревня Владимира Сергеевича Рославлева».
3: «Да не близко, ваше благородие, ведь она по Калужской дороге».
5: «Ну, так и есть, я знал вперед, что ошибусь. Отворяй ворота и проводи меня к своему полковнику».
3: «Я, сударь, на карауле отлучиться не могу. Я пошлю с вами ефрейтора. Эй, ребята, слушай команду. Сошки!»
4: Воины положили в сошки свои пики и повернулись, чтобы идти в сарай.
3: «Гаврило!» — продолжал урядник. «Проводи господина офицера к полковнику».
4: «К барину?» — спросил молодой крестьянский парень.
3: «Ну да, то есть к его высокоблагородию, дурачина».
5: «Слушаюсь-то, а пик-то оставить, что ли, или нет?»
4: Урядник призадумался. «Ефрейторы всегда ходят с ружьями», — сказал, улыбаясь, Зарецкий.
3: «Ну, что стал? Возьми пику с собой!» — закричал урядник. «Да смотри, не дразни по улицам собак! Ступай!»
4: Воин, положив пику на плечо, отправился впереди наших путешественников по длинной широкой улице, в конце которой перед одной избой сверкали копья и толпилось много народа.
1: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Александр Сергеевич Пушкин. Фрагмент из романа «Дубровский». Читает Вадим Максимов.
1: На дворе у Кирилла Петровича воспитывались обыкновенно несколько медвежат и составляли одну из главных забав покровского помещика. В первой своей молодости медвежата приводимы были ежедневно в гостиную, где Кирилл Петрович по целым часам возился с ними, стравливая их с кошками и щенятами. Возмужав, они бывали посажены на цепь в ожидании настоящей травли. Изредка выводили пред окна барского дома и подкатывали им порожнюю винную бочку, утыканную гвоздями. Медведь обнюхивал ее, потом тихонько до нее дотрогивался, колол себе лапы, а сердясь толкал ее сильнее, и сильнее становилась боль. Он входил в совершенное бешенство, с ревом бросался на бочку, пока мест не отымали у бедного зверя предмета тщетной его ярости. Случалось, что в телегу впрягали пару медведей, волею и неволею сажали в нее гостей и пускали их скакать на волю Божию. Но лучшую шуткою почиталось у Кирилла Петровича следующее. Проголодавшегося медведя запрут бывало в пустой комнате, привязав его веревкою за кольцо, ввинченное в стену. Веревка была длиною почти во всю комнату, так что один только противоположный угол мог быть безопасным от нападения страшного зверя. Приводили обыкновенно новичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталкивали его к медведю, двери запирались, и несчастную жертву оставляли наедине с косматым пустынником. Бедный гость, с оборванной полою и до крови оцарапанный, скоро отыскивал безопасный угол, но принужден был иногда целых 3 часа стоять, прижавшись к стене, и видеть, как разъяренный зверь в 2 шагах от него ревел, прыгал, становился на дыбы, рвался и силился до него дотянуться. Таковы были благородные увеселения русского барина. Несколько дней спустя после приезда учителя Троекуров вспомнил о нем и вознамерился угостить его в медвежьей комнате. Для сего, призвав его однажды утром, повел он его с собою темными коридорами. Вдруг боковая дверь отворилась, 2 слуг вталкивают в нее француза и запирают ее на ключ. Опомнившись, учитель увидел привязанного медведя. Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал и ждал нападения. Медведь приближился. Дефорж вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил. Медведь повалился. Все сбежалось, двери отворились. Кирилл Петрович вошел, изумленный развязкою своей шутки. Кирилл Петрович хотел непременно объяснение всему делу. Кто предварил Дефоржа о шутке для него предуготовленной? Или зачем у него в кармане был заряженный пистолет? Он послал за Машей. Маша прибежала и перевела французу вопросы отца. «Я не слыхивал о медведе», — отвечал Дефорж. «Но я всегда ношу при себе пистолеты, потому что не намерен терпеть обиду, за которую по моему званию не могу требовать удовлетворения». Маша смотрела на него с изумлением и перевела слова его Кириллу Петровичу. Кирилл Петрович ничего не отвечал, велел вытащить медведя и снять с него шкуру. Потом, обратясь к своим людям, сказал: «Каков молодец! Не струсил! Ей-богу, не струсил!» С той минуты он Дефоржа полюбил и не думал уже его пробовать. Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кирилловну. Воображение ее было поражено. Она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и гордое самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которая час от часу становилась внимательнее. Между ими основались некоторые сношения. Маша имела прекрасный голос и большие музыкальные способности. Дефорж вызвался давать ей уроки. После того, читателю уже нетрудно догадаться, что Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь.
0: Мы читали фрагмент из повести Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Радио «Звезда».

0: Слушайте радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. На этой неделе Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай. Визит состоится 19-20 мая. Подробнее о составе российской делегации журналистам рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Это будут все профильные вице-премьеры, многие министры, руководители государственных компаний и частных компаний, которые работают в Китае. Отношения действительно очень разноплановые, и помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия, мы активно развиваем наш диалог и в области образования, и в области медицины, и в области культуры, то есть во всех возможных областях.
1: Пресс-секретарь президента добавил также, что ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай, цитата, «очень серьезные». Роспотребнадзор отправит специалистов в Демократическую Республику Конго и в соседнюю с ней Уганду из-за вспышки лихорадки Эбола. Ведомство окажет материально-техническую помощь местному Минздраву и передаст разработанные в России тесты для диагностики заболевания. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде. Зарегистрировано 80 смертей, 8 лабораторно подтвержденных случаев и 246 предполагаемых случаев по информации ведомства. Соединенные Штаты продлят на 30 дней ослабление санкций на операции по продаже и транспортировке нефти из России, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Уточняется, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. Ангела Меркель отказалась быть посредником в переговорах России и Евросоюза. По мнению бывшего канцлера Германии, урегулирование конфликта на Украине – задача только действующих глав государств, сообщают корреспонденты «Политику». Ранее издание писало, что в Евросоюзе рассматривают трех возможных кандидатов на роль посредника между Европой и Россией – Меркель, президента Финляндии Стубба и бывшего премьера Италии Драгги. Российские самбисты завоевали 20 медалей на чемпионате Европы, из них 13 золотые, сообщили во Всероссийской Федерации самбо. Среди победителей три девушки, в том числе Эльмира Кахраманова. Она стала уже двукратной чемпионкой Европы. Россияне выступили с национальным гимном и флагом. В ноябре их ждет чемпионат мира в Самарканде. И коротко о погоде. Во вторник в столице будет малооблачно. Столбик термометра поднимется до отметки в плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный. И коротко о погоде. Во вторник в столице будет малооблачно. Столбик термометра поднимется до отметки в плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, умеренный.

0: 1 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
1: Кузька Бог. В Нижегородской губернии, между Нижним городом и Арзамасом, где обитает племя Мордва о Терюхане, в начале нынешнего столетия жил пустосвят лжепророк Кузька Бог. Память о нем и по сейчас жива в местном крае, хотя сказания уже приняли легендарный характер. Мордва Терюхани произносит имя его с благоговением, несмотря на то, что все они почти обрусели. Кузька проживал в мордовской деревне Макраше и слыл за великого знахаря и кудесника. Кузьма представлял собой явление довольно небывалое в мордовском народе. Он был грамотный. Обыкновенное его занятие было лечить людей и скот, отыскивать покраденные вещи, открывать воров, выгонять нагайкой шайтанов из кликуш мордовок, а иногда и из русских баб, предугадывать будущее и делать другие фокусы. Кузька все свои действия облекал видом содействия небесных сил. Нагайка, которую он выгонял чертей из бешеных баб, хранилась у него в почетном месте. По тайному разглашению мордовского знахаря, эта нагайка была та самая, которую Михаил Архангел согнал с небес нечистую силу в преисподнюю бездну. Вскоре распространилась молва между мордвами и русскими, что Кузя святой, пророк, чудотворец, и что к Кузе по ночам летают ангелы. Хитрый и ловкий мордвин в короткое время завоевал себе эту славу, и его келья с утра до вечера была наполнена приходящими мордвинами и русскими. Видом Кузька был высок ростом, черноват, с густой окладистой и широкой бородой. Некрасивое лицо его было какого-то сурового очертания. Осанки повелительной, глаза лукавые, умные, взгляд тяжелый. Речь его была грубоватая, резкая и таинственная. Во всей его физиономии проглядывало что-то зловещее. Волос он не стриг и носил с прямым пробором на лбу, закидывая их за уши, подобно лицам духовного звания. В Кузьке понятие о грамотности успел возбудить друг его отца, богатый раскольник из секты душителей, у которого даровитый мальчик долго жил и успел перенять в совершенстве искусство лицемерить и морочить людей и пользоваться верой для корыстных целей. Кузька в доме этого раскольника был свидетелем религиозных обрядов душителей, при которых сам учитель изображал Христа. Несколько мужиков были апостолами, несколько баб представляли Богородицу, жен мироносец, и эта секта имела девизом «Не согреша, не умолишь». В ней также практиковалось душение самовольных мучеников, и после каждого общественного моления допускался свальный грех. Поселившись в деревне, Кузька сделался религиозным шарлатаном и обманщиком вследствие следующих причин. Часто бывая в Нижнем по торговым делам, он останавливался в одном постоялом дворе, где в одной из комнат проживал пьянчушка приказный вместе с хорошенькой женой. Кузька был влюбчив. Эта несчастная страсть развелась в нем во время воспитания в раскольнической секте и не покидала во всю жизнь. Вместо того, чтобы ездить с товаром в Арзамас или Казань, Кузька стал ездить в Нижний, и вместо того, чтобы кончить дело в сутки, затягивал их на неделю и больше. Здесь он, невзирая на свою мощную душу, познакомился с едкою сердечную тоскою и с изнурительными бессонными ночами. Несколько слов, сказанных шепотом, вскружили ему голову и распалили страстное его сердце, и он влез в расставленные для него сети. Однажды, когда пьяный подьячий спал мертвецки, красавица-жена шепнула ему, чтобы он ночью постучался к ней в дверь. Кузька с замиранием сердца исполнил это. Но когда он наутро очнулся от сна, то не нашел своих денег. За наслаждение быть любимым,

0: им бескорыстно, он поплатился всем своим состоянием. Кузьку, хотя и прошиб холодный пот и била лихорадка, но он, призвав на помощь все присутствие своего духа, ободрился и затаил убийственную скорбь в глубине своего сердца. Потеряв все состояние так глупо в одну ночь, он должен был начать трудовую жизнь без денег. Но это бедствие не осилило его, а только заставило переменить образ жизни. В жизни своего наставника-раскольника, который богател лежа на печи, он видел единственный теперь идеал своей жизни. И вот, приехав домой, Кузька притворился больным на несколько дней. Во время болезни к нему неоднократно являлся во сне Христосик с ангелами и накрепко ему наказывал немедленно оставить торговлю, все деньги раздать нищей братьям, самому отойти в келью на уединение и молитву. Он, собрав некоторые долги, ушел в святые места на богомолье, чтобы расточить богатство на монастыри и нищую братью. Вернулся Кузька домой уже в черной ермолке, в монашеском подряснике и подпоясанный широким ремнем. Первую его заботою по возвращении домой было построить келью, в которую он вскоре и удалился от всех сует мира. Здесь он расположился следующим образом. На столе его постоянно лежала раскрытая книга «Староверский псалтырь». Каждую ночь перед иконами горела неугасимая свеча, и при занавешенных окнах казалось извне, будто он все ночи простаивает на молитве. Между тем мнимый богомолец, забившись ночью со свечой в подполье, делал там опыты над бумажными вырезками, изображающими светозарных ангелов, и довел это искусство до такого совершенства, что трудно было издали различить изображение от живого существа. И потекли к Кузьке-отшельнику легковерные набожные старухи-мордовки, потом и русские. Но к Кузьке влекли людей не одни религиозные нужды. Он был и лекарем всевозможных болезней, и советником в мирских делах, и прорицателем будущего, и открывателем сокровенного, и всем для всех.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: Когда Кузька был уже провозглашен Богом, то каждую ночь стали навещать его в келье ангелы с наказами от Христосика. Кузька-бог угощал летающих к нему ангелов пивом, медовым квасом, лучшей мордовской стряпней, до которых они, дескать, были большие охотники. Мордва по случаю посещений ангелов завалила Кузьку предметами ангельского угощения. Кузька раз намекнул обиняками, что если кто в такую-то ночь около первых петухов заглянет в окно его кельи, то сподобится увидеть прилетевших к нему ангелов. Между тем Кузька в назначенное время поставил в простенке между окнами своей кельи три закрытых ящика, наглухо отделенных друг от друга. В стенках ящиков, обращенных к противоположной стене, повесил по бумажному вырезку. Занавесил каждой тонкой бумагой, а перед вырезками приготовил по свече. Противоположная стена состояла из плотно сколоченной дощатой ширмы. В сумерки около кельи Кузьки зашушукала толпа любопытных мордовок. Мордва так и пялилась в непроглядно темные окна. Кузька зажег три свечи, потом быстро снял все три занавески, и на противоположной стене мгновенно появились, словно проникли сквозь стену, три светлых ангела, которые осветили стоящий перед ними стол, сидящего перед ними Кузьку и всю келью. Кузька посредством протянутой ниточки пошевеливал свечами, и ангелы шевелились. Пораженная видением мордва отскакивала от окон, давая простор глядеть другим. Через несколько минут ангелы исчезли, мелькнув в воздухе и оставив после себя в келье мрачную темноту. Мордовки пришли в ужас. Закричали, завизжали и разбежались без памяти по домам, разглашая виденное ими чудо. Божественная карьера Кузьки прочно утвердилась. Совершаемые им чудеса

0: Изнесли его во мнении народном. Слава о нем распространялась по всему краю не только между мордвою, но и между русскими. Всеобщая уверенность в сверхъестественных силах Кузьки помогала ему лечить болезни самыми пустыми средствами. Для него часто достаточно было ободрить больного одним словом, чтобы он почувствовал облегчение. Неизлечимые болезни Кузька угадывал с точностью вследствие своей наблюдательности и практики. И от неотвязчивых докук в этом случае он очень удачно отделывался популярным изречением «так на роду написано» или «что скорая смерть раба Божия уже написана в большой книге Христосика». Пользуясь доверием народа, он знал многие тайны, и это обстоятельство в соединении с его проницательностью помогало открывать ему воров и краденные вещи. Он очень оригинально выпутывался в тех случаях, когда не мог открыть тех или других. «Летающие по свету ангелы, — говорил он обкраденному, — не доглядели вора, да и не попали на то место, где лежит покража». Богослужение, утвержденное Кузькой, состояло из трех элементов. Древней мордовской веры, из богослужения православной церкви и из обрядов, знакомые ему раскольнической секты. Моление по Кузькиной вере происходило на лесной поляне. Сам Кузька играл здесь роль архиерея. На груди его висело божественное изображение. Это изображение, по словам его, вышивала Христосикова матушка со Святой Пятницей. В богослужении участвовали 12 верных апостолов и Святая Пятница, солдатка Степанида, его любовница. Первое моление началось следующими словами. «Наказываю всем вам сохранить нашу святую веру в тайной тайности. А кто не сохранит нашей тайности, того я велю разорвать вон на этих двух дубах согнутых. Верный мой апостол Григорий, покажи пример, чтобы все казнились от малого до великого». Апостол Григорий, получивший приказание, схватил на плечи приготовленного теленка и направился к согнутым дубам. Там он привязал теленка задними ногами к вершинам того и другого дуба и, повесив его, повел лезвием косы по толстой веревке, связующей согнутые вершины. Дубья с визгом выпрямились, живой теленок разорвался так быстро, что не мог усмотреть глаз. Разорванные части мелькнули в воздухе, мельчайшие брызги теплой крови понеслись по поляне и в виде красноцветного пара охватили народ и ближние вещи. Оторванная голова взвилась вверх и упала в сотни саженях от места. Большая половина туловища, оторвавшись от веревки, шлепнулась на землю. Меньшая, обвивши вершину, повисла на ней. «То православная мордва, люди боговы, — сказал Кузька, — что вы теперь видели, — то будет всякому, кто скажет русским про нашу веру и укажет место, где мы собираемся на моление». После того Кузька выбрал для себя трех чистых девиц-красавиц для послушания и поручил их своим апостолам, чтобы они выучили избранных молиться в два перста да по четкам. Обязанность же пятницы была свидетельствовать девиц в отношении чистоты телесной. По окончании богослужения Кузька выходил на поляну, где почетнейшим старикам давался обед, и раздавалась милостыня нищим медными деньгами. Мы не описываем обряда пострижения девиц и воя, и завывания родных над будущими затворницами. Кузька, сказав им приличное слово, постращав их карою за несоблюдение девства, объявил, что Христосик велел ему таких, связав по руке да по ноге с любодеем, обоих живых закопать в землю. «А вы, верные мне апостолы, 10 воскресений сряду наряжайте сюда по 25 копальщиков рыть могилы глубокие для устрашения девиц, да других 25 человек те могилы закапывать». Послушание девиц начались с тем, что каждая из них должна были дежурить по ночам в келье Кузьки. Боязнь быть закопанной в могилу оказала мало сопротивления. Кузька уверил девиц, что любовная связь с ним совсем не то, что с простым человеком, не составляет никакого греха и не лишает девушки непорочности. И непорочные девицы исполняли послушание у Кузьки каждую ночь. Через год владычества Кузьки Бога над мордовским народом духовенство не могло не заметить, что мордва явно холодеет к церкви, посещая ее все реже и в меньшем количестве. Из содержателей окружных кабаков по случаю непитья водки мордвою многие доходили до банкротства. Губернские власти тоже стали замечать, что частные доходы от мордовско-тирюханского населения прекращаются. Слухи, между тем, о каких-то мордовских жертвоприношениях начали ходить во всем местном крае. Но мордва, поголовно преданная Кузьке, хранила тайное таинство.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: Когда священники начали серьезно приставать с вопросами к своим прихожанам, то Кузька приказал поить их вином до положения и выдавать им от миру золотые монеты. Таким образом, мордва отделывалась и от разных наезжающих чиновников, которые, поживившись на месте, представляли дело высшему начальству в наибелейшем цвете. Но любовные похождения этого лжепророка наконец довели его до законного возмездия. Надо сказать, что Кузька сильно привязался к последней своей любовнице, Афросинье. Та, в свою очередь, также безумно привязалась к молодому парню Пахомке-сиротинке, которому во время своих тайных свиданий пересказала все штуки этого обманщика. Пахом, возмущенный этим, передал все духовенству. Последняя, взяв соцких, отправилась отыскивать место тайного жительства Кузьки Бога. Но ночью заблудилась и чуть не погибла в болотах. Кузька, узнав про это, казнил несчастного Пахома той бесчеловечную смертью разорвания на дубах, которую он казнил для примера в начале нашего рассказа теленка. Афросинья была свидетельницей этого зверства. От ужаса она тут же сошла с ума и вскоре утопилась в колодце. Кузька с потерей своей любимицы потерял всю энергию, всю силу своего характера и окончательно пал духом. Весть о страшной казни Пахома быстро облетела весь местный край и на всех жителей навеяла суеверный страх. Вслед за этой вестью стали ходить слухи, что двух заплутавшихся в лесу мужиков, случайно попавших на священную поляну, мордва убила и тела их затопила в ближнем болоте. Чтобы избавиться от неотвязной тоски, Кузька стал предаваться удовольствиям до необузданности, умножая свой гарем до десятка молодых послушниц, а иногда уединялся в своей келье и жил истым аскетом, склоняя к тому же и своих послушниц. Фанатики его вполне овладели им и помыкали своим идолам по своему произволу. Они заключили Кузьку безвыходно на священной поляне и окружили его обожаемую особу неусыпным караулом. И вскоре вся мордва принудила его учредить самовольное крещение младенцев, венчание браков, отпевание покойников и исправление всех треб, с которыми до того времени обращалась к русским священникам, и таким образом довела свою веру до осязательной гласности. В духовные и гражданские суды Нижнего Новгорода полетели от местной администрации доносы, раскрывающие мордовского бога и мордовскую веру с религиозной и уголовной сторон. К заблуждающимся стали посылать по распоряжению духовного начальства увещателей. Мордва встретила их тоже красноречиво, с дубинами в руках. Наконец, захватить Кузьку Бога было поручено нижегородскому капитану-исправнику, и тот, собрав понятых в количестве более 500 человек, двинулся на поляну. Мордва, узнав об угрожавшей их Богу опасности, поголовно ополчилась на его защиту и устроила за собою поперек дороги несколько завалов из хвороста и тяжелых деревьев, а также разобрала все мосты через ручьи и овраги. первая экспедиция во главе с исправником кончилась для последнего весьма печально. Человек 10 разъяренных фанатиков окружили экипаж, в котором ехал исправник, вытащили его оттуда, скрутили ему руки, повели к известным двум дубам, которые были согнуты, и повторили над ним зверскую историю Пахома-сиротки. Собранные части разорванного исправника с ругательствами и проклятиями были отнесены и брошены в ближнее болото, где мордва и затоптала их. Русская партия, лишившись головы своей, поворотила назад. Более всех струсили разные мелкие чиновники, которые прежде всех вернулись в город. Через неделю в село прибыл из Нижнего сильный отряд солдат с начальником и новым исправником. Кроме палок, нагаек и розок, в судейском поезде были уложены особые орудия, употреблявшиеся только в редких случаях. Несколько завалов, сделанных поперек дороги, были быстро расчищены. Появляющимся мордовским партиям был дан залп из холостых ружей, и партия достигла священной поляны. Но в длину всей поляны стояла целая стена вооруженной мордвы, грудью загородив собою избу Кузьки Бога. Исправник стал увещевать, чтобы они выдали своего Кузьку Бога, обнадеживая их прощением. Но мордва не соглашалась. Тогда был дан залп из ружей, от которых мордва и разбежалась. Команда вошла в дом Кузьки, где нашла его апостола Григория Бакулина. Долго уговаривал этого изувера исправник, наконец добился от его сына, что Кузька находился в подполье. Тотчас же изба была раскидана по бревну, подземный ход разрыт, и в конце его, под самым сараем, найден был Кузька-бог, который, прижавшись в угол, трясся, словно в лихорадке. На допросах Кузька-бог во всем признался. Касательно убийства исправника, он показал, что оно совершено против его воли крестьянином Бакулиным. В растлении девиц он оправдывался тем, что это растление не было сопряжено с насилием. Суд решил наказать мордвина Кузьму Пеляндина 100 ударами кнута на кобыле и по вырывании ноздрей и наложении клейм сослать его в каторжную работу. Казнь Кузьки происходила в сентябре в торговом селе Константинове. В день казни в село мордва Терюхани собрались поголовно. Кузька, когда его привязывали к кобыле, поклонился на все четыре стороны и лег на кобылу без сопротивления. Мордовский бог страшно похудел и поседел, что подало повод мордве утверждать, что истинный подлинный Кузя бог взят на небеса, а здесь подменен другим человеком. Во время самой казни под

Там молились, выли и ревели. Некоторым чудились там сверхъестественные явления, которые долго поддерживали в мордве Кузькину веру.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
2: Блаженный Антонушка. В Задонске жил до 50-х годов блаженный старец Антоний Алексеевич. Родом он происходил из села Клиново, принадлежавшего некогда помещице Разумовой. Будучи 7 лет, он раз во время сильной бури, пронесшейся по селу Клинову, скрылся из родительского дома и через 3 недели отыскан был в поле у ручья, близ которого рос горох, служивший для него пищей. На вопросы о причинах его скрывательства он или не отвечал, или отвечал не впопад. Так, по преданию, началась блаженно юродивая жизнь Антония Алексеевича, продолжавшаяся более 100 лет. Когда мать Антония умерла, жестокий отчим выгнал пасынка из дома. С этого времени Антоний и стал проводить дни в лесу, чтобы не стеснять никого своим присутствием. Он не разувался и не раздевался ни днем, ни ночью, и ходил всегда с наполненную, чем ни попало, пазухою, из которой иногда давал встречавшимся с ним кому огурец, кому хлеб, а иному камень или стекло. И все это имело у него особенное значение. К деньгам он был равнодушен, да и не знал им цены. В одно время отправился он купить рукавицы, и, отдав за них 28 рублей, с детским восторгом показывал, что купил за серебряное это. Люди, помнившие его, рассказывали, что он был кроток, послушен, со всеми обходителен, приветлив и с детской улыбкой на устах, которую невольно привлекал к себе сердце каждого. Нередко он со свойственной ему лаской говаривал нуждающемуся в его ободрении и утешении человеку: «Сударик ты мой, я ничего, так Бог дал, знать так мать тебя обрекла». В другую же пору представлялся он как бы тревожным, озабоченным, иногда дерзким и подчас грозным. В такую пору он целые ночи проводил без сна, а иногда целую неделю не принимал ни пищи, ни питья. В те дни он беспощадно обличал некоторых не только за пороки, а за малейшие слабости, несмотря ни на звание лиц обличаемых, ни на положение их в обществе. Из числа многих предсказаний этого юродивого биограф его, епископ Герасим, описывает следующие случаи. Сидя на крылечке с келейником казначея и указывая ему рукой на пустое место, это было в 1837 году, Антоний Алексеевич сказал: «Смотри-ка, какая большая церква стоит! Да хорошая, новая!» Когда же послушник казначея отвечал, что не видит там никакой церкви, юродивый настойчиво утверждал, что стоит там церковь. Через 8 лет действительно на том самом месте был построен в обители храм. В 1841 году в Задонске был большой пожар. За месяц перед блаженный заходил в те самые дома, которые после сгорели, и говорил: «Палки жарко горят. Воды надо, воды». Другой раз, остановившись близ одного дома в Задонске, он начал запруживать дождевую лужу и на вопрос, для чего это делает, отвечал, что вода будет нужна, потому что сюда прилетит красный петух. Согласно предсказанию, дом этот сгорел дотла. Зайдя раз к одному задонскому мещанину, юродивый спросил у него, можно ли на такой-то улице выстроить 12 домов. Тот отвечал, что все места уже застроены. «Нужды нет», — сказал юродивый, — «я таки выстрою». Через 10 лет на этой улице действительно сгорело 12 домов, которые и были выстроены заново. По смерти архимандрита Илария один брат спросил

0: блаженного. «Кто будет у нас князем?» «Князь у вас будет», — отвечал юродивый, — «из дьяконов». И действительно, заступивший место покойного архимандрита был из вдовых дьяконов. Не раз Антония Алексеевича видели, как он в сильном беспокойстве ходил по двору около подэконома Задонского монастыря и, махая около него, приговаривал: «Пошли прочь! Кто вас звал сюда?» Однажды вечером он в сильном беспокойстве пришел к одному брату в келью, где были еще двое из братьев, и прилег было на постель. Но, пролежав немного, вдруг вскочил и, сколько есть мочи, прокричал три раза «Карпушка!» Так он обыкновенно звал этого послушника. Затем, понизив голос, сказал как бы про себя: «Ну, так и быть!» Схватил волк овечку. На завтра нашли этого послушника повесившимся в то самое время, как блаженный кричал его имя. Раз придя к другому послушнику, потребовал он бумаги, чернил, сургуча и печать. Послушник подал ему все это. Юродивый написал что-то и запечатал: «На, возьми, это тебе подорожное». Через неделю, совсем неожиданно, послушник этот отправился в Москву. Одному послушнику при каждой почти встрече старец постоянно твердил, что уйдет он к отцу пахать землю. Послушник и слушать не хотел, но через 7 лет действительно покинул монастырь. Проходя раз мимо одного каменного дома, двор которого обнесен был дощатым забором, Антоний Алексеевич остановился перед канавкой, по которой стекали со двора нечистоты. И, немного подумав, пополз боком по этой канавке по двору и, пощупав у кладовых замки, тем же путем выполз на улицу, сопровождаемый дружным хохотом со стороны свидетелей этой сцены. По прошествии нескольких дней эта загадка объяснилась. Через ту самую канавку проникли во двор ночью воры, обобрали все кладовые и были таковы. За год до своей кончины пришел Антоний Алексеевич к одной помещице, которая купила дом в Задонске, и говорит ей: «Вот я к вам. Так Бог повелел». Потом, разболевшись, говорит хозяйке: «Мама», так он называл ее, «пора мне умирать. Похорони меня во спасение души твоей в монастыре и заплати за меня 5 рублей». А когда-то подумала, едва ли можно будет похоронить его за такую сумму, Антоний Алексеевич, отвечая на ее мысли, присовокупил: «Ну, 500 рублей отдай вперед. Хотя у тебя и был ныне недород хлеба, да зато у меня его много. Вот, даст Бог, я перейду, тогда и тебя возьму к себе. Да сшей мне новый белый кафтан и купи новый кушак». А недели за две до покрова говорит хозяйке дома: «Мама, пеки блины в субботу под покров». Наступила эта суббота, и юродивый скончался на 120-м году жизни. Тело его погребено было с большой торжественностью в Задонском монастыре под алтарем Вознесенской церкви. На похоронах его присутствовала многочисленная толпа народа.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: Авраамий. Лет 50 назад в одной из сибирских губерний пронеслась молва, что явился отшельник Авраам, наделенный даром пророчества и чудотворения. Стоустная молва, варьируя эти рассказы, разнесла весть об отшельнике по всей Сибири. В самом дремучем лесу, далеко от всякого поселения, жил в большой избе отец Авраам. Когда все кругом леса погружалось в сон, у отшельника пробуждалась жизнь. Сотни поклонников тянулись к нему на молитву, где вместе с псевдорелигиозностью пропагандировался чудовищный разврат. Авраам считался основателем секты очищенцев. Последователи его, мужчины и женщины, входя, сбрасывали с себя верхнюю одежду и оставались в одних рубахах с босыми ногами. Учитель становился на возвышении и был одет в черные рясе, вроде монашеской. Обряд молитвы заключался в следующем: «Да приблизится избранная моя», — провозглашал Авраам. В ответ на это входила на возвышение молодая девушка и становилась на колени. «Облобызай нози мои», — говорил он. Девушка целовала его ноги. «Творите, как я творю, братия». При этих словах подле каждого мужчины становилась девушка и, по примеру избранницы Авраама, целовала ноги мужчине. «Да будет плодородие ваше, яко плодородие маслины», — говорил Авраам, осеняя стоящих восковую свечкою. «Чисты ли и непорочны ли вы все?» «Осквернены от рождения», — следовал общий ответ. «Имеете ли твердость истязанием плоти очиститься?» «Имеем», — отвечали все, падая на колени. «Очиститесь же!» Вслед за этими словами каждый из очищенцев брал розги в руки и начинал им бить по плечам и по спине своих сестер. Бичевание это продолжалось долго. Кровь струилась по обнаженному телу добровольных мучениц. После этого спрашивалось: «Очищены ли вы есте, сестры мои?» Следовал ответ, что очищены и чисты, как снег. «Очищены ли вы?» — обращался он к мужчинам. «Не очищены», — отвечали последние. «Очиститесь!» И снова начиналось истязание, и истязуемыми на этот раз была мужская братия. После этого все очищенные удалялись. Отец Авраам жил в скиту со своей избранницей, беглую солдатскую женою Аленою, и жил, благодаря богатым приношениям, весело, пока полиция не проведала о нем. Впрочем, Авраам успел улизнуть от рук правосудия. По рассказам его последователей, Авраам чуть ли не живой был взят на небо вместе с Аленой. Авраам же, как оказалось после, жил в Москве у богатой купчихи в дворниках, и там его уже звали Семеном. Как мужик еще весьма красивый и притом ловкий, он пользовался особенным расположением своей хозяйки. Раз как-то его хозяйку посетил беглый раскольничий поп и, не застав хозяйки дома, зашел к дворнику, где за графином водки убедил Семена обокрасть купчиху и бежать. Результатом этой беседы было то, что в одно прекрасное утро у хозяйки исчезли шкатулка с 40 000 рублей и дворник Семен. Как ни искала полиция похитителей денег, все розыски остались тщетными. Благодаря паспорту Авраама красноярского мещанина, который промыслил ему поп, он благополучно добрался до Сибири и, поделив украденную сумму, поселился в лесу и опять начал проповедовать свое пустосвятство. Твердая рука императора Петра не миловала таких пустосветов, которые приносили тот несомненный вред, что понижали в людях понятие о промысле, выдавая себя за каких-то доверенных агентов, адвокатов и разъяснителей воли Бога, как будто нуждающегося в их посредстве и избравшего их для этого назначения. Петр I видел в этих поступках лицемерие, глупость и злообычное нагльство к обману простодушных невежд. То же самое продолжало видеть в этом и все русское законодательство при последующих императорах, и исполнительные власти считали себя призванными оказывать сопротивление пустосвятству юродивых и старчиков. Но в обществе иногда встречалось столько незаслуженного доверия этим плутам или дурачкам, что исполнительные чиновники оказывали снисхождение и смотрели на дело сквозь пальцы. Это не перевелось и до сего дня, и наш список почитаемых старцев новейших времен представляет целую группу таких достопоклоняемых лиц, которые все были или плуты, или дурачки, или сумасшедшие. Притом из них только 3-4 человека обнаруживали некую доброту и мягкость в отношении к людям, а все остальные были грубы, несострадательны, злы, жестокие и чрезвычайно жадны. Наиболее же всем им общую и притом замечательную их чертою является выдающаяся наклонность к промысловым предприятиям, к которым большинство из старчиков и юродцев обращается после приобретения денежного капитала, нужного для начала торговли. Вывести это может только распространение настоящих христианских понятий и истинного просвещения во всех слоях общества.
1: Мы читали главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Герберт Уэллс. Фрагмент из романа «Машина времени». Читает Александр Бурдуков.
1: «Вам может показаться странным, что прошло 2 дня, прежде чем я решился продолжать свои изыскания по только что открытому мною и, очевидно, надлежащему направлению. Я ощущал какой-то особенный ужас перед этими бледными фигурами. По цвету своей кожи они походили на полуобесцвеченных червей и другие препараты, хранящиеся в спирту в зоологических музеях. А прикасаясь к ним, я чувствовал, какими они были отвратительно холодными. Моя боязнь отчасти объяснялась моей симпатией к Элоям, отвращение которых к морлокам стало мало-помалу передаваться и мне. Всю следующую ночь я спал очень плохо. Вероятно, мое здоровье немного расстроилось. Опасения и беспокойство угнетали меня. Раз или два на меня нападало чувство сильнейшего страха, причину которого я не мог определить. Помню, как я тихонько пробрался в большую залу, где, освещенный луною, спал маленький народец. В эту ночь с ними спала и Уина. Помню, как их присутствие успокоило меня. Мне еще тогда пришло в голову, что через несколько дней луна будет в своей последней четверти и наступят совершенно темные ночи, во время которых участятся появления этих белых лемуров, этих нового рода червей, пришедших на смену старым. В продолжении 2 последних дней меня не оставляло тревожное чувство, испытываемое обыкновенно человеком, уклоняющимся от исполнения неизбежной обязанности. Я был уверен, что могу получить машину времени, только смело проникнув в тайны подземного мира. Но я все еще не решался встретиться лицом к лицу с этой тайной. Если бы я имел товарища, быть может, было бы иначе, но я был так ужасно одинок, что даже самая мысль спуститься в мрачную глубину колодца была невыносима для меня. Не знаю, поймете ли вы мое ощущение, но мне непрестанно казалось, что за спиной мне угрожает страшная опасность. Вероятно, это беспокойство и ощущение неведомой опасности толкали меня уходить все дальше и дальше в своих разведках. Идя в юго-западном направлении к более возвышенной местности, которая в наше время называется Комбвудом, я заметил далеко впереди, там, где находится городок Банстит XIX века, огромное зеленое здание, совершенно не похожее по стилю на все здания, виденные мною до сих пор. Своими размерами оно превосходило самые большие дворцы. Его фасад носил восточный характер. Окрашенный блестящей бледно-зеленой краской с голубовато-зеленым оттенком, он походил на дворец из китайского фарфора. Такая разница во внешнем виде невольно наводила на мысль о его особом назначении, и я намеревался получше осмотреть его. Но я впервые увидел это место после долгого и утомительного скитания, когда день уже клонился к вечеру, и потому, решив отложить осмотр до следующего дня, вернулся домой к ласкам приветливой маленькой Уины. На следующее утро я ясно понял, что мое любопытство относительно зеленого фарфорового дворца было только особым родом самообмана, изобретенным мною для того, чтобы еще на день отложить страшившее меня исследование подземного мира. Без дальнейшей проволочки я решил пересилить себя и в то же утро спуститься в один из колодцев. Я быстро направился к тому, который находился ближе других, возле руин из гранита и алюминия. Маленькая Уина, не зная ничего, бежала рядом со мной. Она, танцуя, проводила меня до колодца, но когда увидела, что я перегнулся через край и принялся смотреть вниз, ее охватило необычайно страшное волнение. «Прощай, маленькая Уина», — сказал я, целуя ее. Опустив ее снова на землю и перегнувшись через барьер, я принялся ощупывать ведущие вниз скобы. Не могу не признаться, что делал это очень торопливо из страха, что моя решимость меня покинет. Уина сначала смотрела на меня в изумлении. Потом, испустив жалобный крик и бросившись ко мне, принялась оттаскивать меня своими маленькими ручками. Мне кажется, ее сопротивление именно и побудило меня действовать решительно. Я оттолкнул ее руки, может быть, немного резко, и в следующее же мгновение спустился в шахту колодца. Взглянув вверх, я увидел над его краем полное отчаяние лицо Уины и улыбнулся, чтобы ее успокоить. Но тотчас же вслед за тем я должен был обратить все свое внимание на шатающиеся скобы, едва выдерживающие мою тяжесть. Мне нужно было спуститься на глубину, может быть, 200 ярдов. Спуск производился по металлическим прутьям, выступавшим из боков колодца, но так как они были приспособлены для более маленьких существ, то очень скоро я почувствовал себя утомленным. Нет, не только утомленным, но и приведенным в ужас. Один из прутьев неожиданно погнулся под моей тяжестью, и я едва не полетел вниз, в непроглядную темноту. С минуту я висел на одной руке. После этого случая я не решался более останавливаться. Хотя я скоро почувствовал жгучую боль в руках и спине, все же продолжал спускаться так быстро, как только мог. Посмотрев наверх, я увидел в отверстии колодца маленький голубой кружок неба, на котором виднелась одна звезда, между тем, как голова маленькой Уины казалась на фоне неба черным круглым пятнышком. Внизу все громче и громче раздавался грохот машин. Все, кроме этого небольшого диска вверху, было темно. Когда я снова поднял голову, Уина уже исчезла. Ужасное беспокойство овладело мной. Мне пришла мысль снова подняться наверх и оставить подземный мир в покое. Но все-таки я продолжал спускаться вниз. Наконец, не знаю через сколько времени, я с невероятным облегчением смутно увидел, или скорее почувствовал, направо от меня небольшое отверстие в стене колодца. Попав в него, я убедился, что оно представляло собой вход в узкий горизонтальный тоннель, где я мог прилечь и отдохнуть. Руки мои ныли, спину ломило, и я весь дрожал от ужаса ожидаемого падения. Помимо всего другого, непроницаемая темнота сильно действовала на мои глаза. Воздух был наполнен гулом и жужжанием машины, накачивавшей в глубину воздух. Не знаю, сколько времени я лежал. Меня привело в себя мягкое прикосновение чьей-то руки, ощупывавшей мое лицо. Вскочив в темноте, я схватился за спички и, торопливо чиркнув одной, увидел три сутуловатые белые фигуры, подобные той, какую я встретил в развалинах наверху. Они быстро отступили при виде огня. Морлоки, как я уже говорил, проводили свою жизнь в темноте, и потому глаза их были ненормально велики. Они не выносили света моей спички и также отражали его, как зрачки глубинных океанских рыб. Я немало не сомневался, что они давно видели меня в этой густой темноте, и их пугал только мой свет. Едва я зажег новую спичку, чтобы разглядеть их, как они тотчас обратились в бегство и исчезли в темных выемках и тоннелях, откуда только сверкали их блестящие глаза. Я попытался заговорить с ними, но их язык, видимо, отличался от языка надземных жителей, так что волей-неволей я должен был положиться только на свои собственные силы. Снова возникла в моем уме мысль бежать, оставив всякие исследования. Но я сказал самому себе, ты должен теперь же все кончить. Двигаясь ощупью вдоль тоннеля, я слышал с каждым шагом, как гул машины делался все громче. Внезапно стены расступились передо мною, и я вышел на открытое место, где при свете новой спички увидел, что нахожусь в просторной сводчатой пещере. Я успел рассмотреть ее лишь на небольшом протяжении, насколько позволял короткий и слабый свет моей спички. Понятно, что мои воспоминания об окружавшем очень смутны. Из темноты поднимались контуры огромных машин, отбрасывавших причудливые черные тени, в которых укрывались от света моей спички, похожие на привидения морлоки. Было очень душно, и в воздухе носился слабый запах свежепролитой крови. Немного далее, около середины пещеры, стоял небольшой стол из белого металла, на котором лежали куски свежего мяса. Оказалось, что мурлоки не были вегетарианцами. Я помню, как даже и тогда с изумлением подумал о том, какое животное могло снабжать их кусками красного мяса, лежащего передо мной. Все кругом было очень неясно. Тяжелый запах, большие смутные контуры, отвратительные фигуры, притаившиеся в тени и ожидающие только темноты, чтобы снова напасть на меня. Догоревшая спичка обожгла мне пальцы и упала на землю, светясь красным пятном в окружающей непроглядной темноте. С тех пор много раз я думал, как плохо был я приспособлен для такого исследования. Отправляясь в путешествие на машине времени, я обладал абсурдной уверенностью, что люди будущего стоят впереди нас во всех отношениях. Я пришел к ним без оружия, без лекарств, без табака, а временами мне так ужасно хотелось покурить. Я явился к ним даже без достаточного количества спичек. Ах, если бы я только подумал о фотографическом аппарате. Можно было запечатлеть этот подземный мир и на досуге рассмотреть его здесь. Теперь же я стоял там лишь с тем оружием и той силой, которыми наградила меня природа. Только с моими руками, ногами и зубами. Эти природные средства, да еще 4 спасительные спички, были всем, что оставалось у меня. Я побоялся идти дальше в темноте среди машин, и только при последней вспышке зажженной спички увидел, что моя коробка кончается. До этой минуты мне совершенно не приходила в голову мысль о необходимости беречь спички. И я истратил почти половину коробки, чтобы удивлять надземных жителей, для которых огонь снова сделался диковинкой. Теперь, когда у меня оставалось только 4 спички, а сам я стоял в темноте, я снова почувствовал, как чьи-то тонкие пальцы принялись ощупывать мое лицо, и меня поразил какой-то особенно неприятный запах. Мне казалось, что вокруг себя я слышал дыхание целой толпы этих ужасных маленьких существ. Я почувствовал, как чьи-то руки осторожно пытаются отнять у меня коробку спичек, а другие руки тянут меня сзади за одежду. Мне было невыразимо неприятно ощущать присутствие невидимых созданий. В этой темноте я впервые ясно понял, что не могу постичь их побуждений и поступков. Я крикнул на них изо всех сил. Они отскочили, но тотчас же вслед за тем я снова почувствовал их приближение. На этот раз они уже смелее хватали меня и какими-то странными звуками перешептывались между собою. Я весь задрожал, крикнул снова, еще резче прежнего. Но в этот раз они уже не были встревожены и тотчас же приблизились снова, издавая странные звуки, похожие на тихий смех. Признаюсь, я страшно перепугался. Я решил зажечь еще спичку и бежать под защитой ее огня. Сделав это, я зажег кусочек вынутой из кармана бумаги и смог отступить в прежний узкий тоннель. Но едва я вошел в него, как мою спичку задул ветер, и в темноте стало слышно, как морлоки торопливо бежали за мной, жужжали и шелестели в тоннеле, словно листья от ветра. Их шаги звучали слабо и часто, как капли падающего дождя. В одно мгновение меня схватило несколько рук. Морлоки пытались оттащить меня назад. Я зажег новую спичку и помахал ею прямо перед их ослепленными лицами. Вы едва ли можете себе представить, как омерзительно, нечеловечески они выглядели, эти бледные, как бы обрубленные лица с большими, лишенными век, красновато-серыми глазами. Как они дико смотрели на меня в своем слепом замешательстве. Впрочем, могу вас уверить, что я недолго разглядывал их. Я снова отступил, и когда догорела вторая спичка, зажег третью. Она тоже почти догорела, когда мне, наконец, удалось достигнуть отверстия колодца. Я прилег на его край, потому что у меня кружилась голова от дребезжания огромного насоса внизу. Затем сбоку я нащупал выступающие скобы, но в то же время меня сзади схватили за ноги и силой потащили обратно. Я зажег свою последнюю спичку. Она тотчас же погасла.
0: Мы читали фрагмент из романа Герберта Уэллса «Машина времени».
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Более половины российских предприятий уже внедряют технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.
2: Сегодня модули компьютерного зрения, прогнозной аналитики, рекомендательные сервисы на базе машинного обучения применяются активнейшим образом в промышленности, ну, что позволяет лучше прогнозировать все процессы. Система предлагает просто оптимальные закупки. Сегодня показали, 26% искусственный интеллект сэкономил для того, чтобы не перезакладываться в определенные решения. И это такая история уже с большой эффективностью, а как следствие это повышает производительность труда.
1: Премьер-министр также отметил, что искусственный интеллект в стране расширяется почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий. Прямых рейсов из России за рубеж летом станет на четверть меньше, сообщили в Ассоциации туроператоров. Без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны. Это на четверть меньше, чем в зимнем расписании. Причины связаны с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также с конфликтом на Ближнем Востоке, добавили в Ассоциации. В летнем расписании нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. В мае отменили прямые перелеты в Алжир и на Сейшелы. Точное количество направлений